0: Визитом в Казахстан российского лидера на летном поле лично встретил президент республики Касым Жомарт Токаев. У трапа российского лидера также встречали в полном составе сразу два оркестра – военный, президентский и молодежный. Этот визит Путина в Казахстан особенный, поскольку, вопреки протокольной традиции, уже второй раз за президентский срок получает государственный статус. В ходе переговоров президентов России и Казахстана будут обсуждаться ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Глава государства также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» начнут работать с семьями пропавших без вести бойцов и использовать новые методы реабилитации ветеранов специальной военной операции. Подробности рассказала замминистра обороны Анна Цивилева.
1: Фонд «Защитники Отечества» – это, наверное, уже созданная некая экосистема, которая затрагивает помощь и защиту интересов участников специальной военной операции и, конечно же, семей погибших героев. Недавно нам передали в периметр нашего сопровождения еще и семьи пропавших без вести. А также мы ждем на выходе сейчас указ президента – это действующие военнослужащие, которые получили ранения и инвалидность.
0: И еще одно уникальное направление – ипотерапия, реабилитация через верховую езду. Программа для участников спецоперации запущена в Москве на базе Кремлевской школы верховой езды. Чистая прибыль банковского сектора России в апреле снизилась на 22% по сравнению с мартом и составила при этом 350 миллиардов рублей. Основная причина – убытки по операциям с иностранной валютой, драгметаллами и производными финансовыми инструментами из-за укрепления рубля. Об этом сообщается в материалах Банка России. Неосновные доходы банков сократились до 89 миллиардов рублей. Годовая доходность на капитал составила около 20%. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев должны установить на модуле «Наука» прибор «Солнце Терагерц» для изучения солнечных вспышек. Также они заберут на борт МКС контейнер с материалами, который 5 лет находился в открытом космосе. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
5: Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича, сказал наконец Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговора. В прошедший четверг очень приятно провели там время. Да, я не был тогда у председателя, отвечал Собакевич. А прекрасный человек. Кто такой? — сказал Собакевич, глядя на угол печи. — Председатель. — Ну, может быть, это вам так показалось. Он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.
6: Чичиков немного озадачился с таким отчасти резким определением, да потом, поправившись, продолжал: «Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек!»
5: «Губернатор — превосходный человек!»
6: «Да, не правда ли?»
5: «Первый разбойник в мире!»
6: «Как? Губернатор — разбойник?» — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники.
5: «Признаюсь, с этого я никак не подумал», — продолжал он.
6: «Но позвольте, однако же, заметить, поступки его совершенно не такие. Напротив, скорее даже мягкости в нем много. Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.
7: «И лицо разбойничье», — сказал Собакевич. «Дайте ему только нож, да выпусти его на большую дорогу, зарежет, за копейку зарежет. Он, да еще вице-губернатор, это Гога и Магога».
6: «Нет, он с ними не в ладах», — подумал про себя Чичиков. «А вот заговорю я с ним о полицеймейстере. Он, кажется, друг его. Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то такой характер, прямой, открытый, в лице видно что-то простосердечное».
7: «Мошенник», — сказал Собакевич очень хладнокровно. «Продаст, обманет, да еще и пообедает с вами. Я их знаю всех. Это все мошенники. Весь город там такой. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек. Прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья».
6: После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий, Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.
8: «Что ж, душенька, пойдем обедать», — сказала Собакевич его супруга.
7: «Прошу», — сказал Собакевич.
6: Засим, подошедший к столику, где была закуска, гости и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую. Впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на 4 прибора. На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме, что-то без щипца, около 30 лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель, и думая, что отроду еще не выходило слово из таких уст, а где-нибудь в девичьей или в кладовой, а кажется, просто «ого!»
7: «Щи, моя душа, сегодня очень хороши», — сказал Собакевич, хлебнувший щей
6: и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гаечневой кашей, мозгом и ножками.
7: «Эткой няни, — продолжал он, обратившись к Чичку, — вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут».
6: «У губернатора, однако ж, не дурен стол», — сказал Чичиков.
7: «Да знаете ли, из чего все это готовится? Вы есть не станете, когда узнаете».
6: «Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были и превосходны».
7: «Это вам так показалось? Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца».
6: «Фу, какую ты неприятность говоришь», — сказала супруга Собакевич.
7: «А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват, так у них у всех делается. Все, что не есть, не нужно, что акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они ее в суп, да в суп, туда его».
8: Ты за столом всегда эткой расскажешь, — возразил опять супруга Собакевич.
7: — Что ж, душа моя, — сказал Собакевич, — если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот. И устрицы тоже не возьму. Я знаю, на что устрица похожа. «Возьмите барана», — продолжал он, обращаясь к Чичку. «Это бараний бок с кашей. Это не те фрикасе, что делают на барских кухнях из баранины, которая соток по четыре на рынке валяется. Это все выдумали доктора, немцы да французы. Я бы их перевешал за это». Выдумали диету лечить голодом, что у них немецкая жидкокостная натура. Так они воображают, что и с русским желудком сладят. Нет, это все не то, это все выдумки, это все...
8: Здесь Собакевич даже сердито покачал головою. «Толкуют просвещение, просвещение, а это просвещение фук!»
7: Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. «У меня не так. У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол». «Баранина всего барана тащи, гусь всего гуся. Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует».
8: Собакевич подтвердил это делом. Он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки.
7: «Да, — подумал Чичиков, — у этого губа не дура». «У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфетку и руки. — У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха».
8: «Кто такой этот Плюшкин? — спросил Чичиков. —
7: Мошенник, — отвечал Собакевич. — Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он. Всех людей переморил голодом».
8: «Вправду?» — подхватил с участием Чичиков. «И вы говорите, что у него точно люди умирают в большом количестве,
7: как мухи мрут».
8: «Неужели как мухи? А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?»
7: «В 5 верстах».
8: «В 5 верстах?» — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. «Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?»
7: «Я вам даже не советую и дороги знать к этой собаке», — сказал Собакевич. «Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему».
8: «Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только что интересуюсь познанием всякого рода мест», — отвечал на это Чичиков.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
8: За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки. Потом индюк, ростом в теленка, набитый всяким добром, яйцами, рисом, печенками и не весь чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился. Но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье. Ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла с тем, чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал,
7: после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою.
8: Чичиков обратился к нему с такими словами: «Я хотел было поговорить с вами об одном дельце».
9: «Вот еще варенье», — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком, — «редька вареная в меду».
7: «А вот мое после», — сказал Собакевич, — «ты ступай теперь в свою комнату. Мы с Павлом Ивановичем скинем фраки, маленечко приотдохнем».
8: Хозяйка уже изъявила была готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах». И хозяйка ушла. Собакевич слегка принагнул голову, приготовляясь слышать, в чем было дельце. Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большой похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не так была велика, иностранцы справедливо удивляются. Собакевич все слушал, наклонивши голову. «И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончившие жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтобы таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность без того уже весьма сложного государственного механизма». Собакевич все слушал, наклонивший голову. «И что, однако же, при всей справедливости этой меры, она бывает отчасти и тягостна для многих владельцев, обязывая их взносить подати, так как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность». Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно, никак не назвал душ умершими, а только несуществующими. Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души. Или она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного Кощея, где-то за горами, и закрыта такою толстую скорлупою, что все, что не ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхность. «Итак», — сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа.
7: «Вам нужно мертвых душ?» — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.
9: «Да», — отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: «несуществующих».
7: «Найдутся. Почему не быть?» — сказал Собакевич.
8: «А если найдутся, то вам, без сомнения, будет приятно от них избавиться?»
7: «Извольте, я готов продать», — сказал Собакевич, уже несколько приподнявший голову и смекнувший, что покупщик верно должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.
8: «Черт возьми», — подумал Чичиков про себя, — «это уж продает еще прежде, чем я заикнулся», и проговорил вслух: «А, например, какая ж цена? Хотя, впрочем, конечно, это такой предмет, что о цене даже странно».
7: «Да чтоб не запрашивать с вас лишнего, 100 рублей за штуку», — сказал Собакевич.
9: «100?» — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевший ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так, поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.
7: «Что ж, разве это для вас дорого?» — произнес Собакевич. И потом прибавил: «А какая бы, однако, ж ваша цена?»
9: «Моя цена? Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю, с своей стороны, положа руку на сердце, по 8 гривен за душу — это самая красная цена».
7: «Куда

0: Но позвольте, зачем вы их называете ревизскими? Ведь душ-то самые давно уж умерли. Остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по 1,5 рубля, извольте, дам, а больше не могу.
1: Стыдно вам говорить такую сумму. Вы торгуетесь, говорите настоящую цену.
0: Не могу, Михаил Семенович. Поверьте моей совести, не могу. Чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, говорил Чичиков, однако ж по полтинке еще прибавил.
1: «Да чего вы скупитесь?» — сказал Собакевич. «Право недорого. Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души. А у меня что ядреный орех, все на отбор. Не мастеровой тканой какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите. Вот, например, каретник Михеев, ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные, и не то, как бывает московская работа, что на один час прочность такая сам и обобьет, и лаком покроет».
0: Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако ж, давно нет на свете, но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи. Откуда взялась рысь и дар слова?
1: «А пробка, Степан, плотник, я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за селище была? Служи он в гвардии, ему бог знает, что дали, 3 аршин с вершком ростом».
0: Чичиков опять хотел заметить, что и пробки нет на свете. Но Собакевича, как видно, пронесло. Полились такие потоки речей, что только нужно было слушать.
1: «Милушкин кирпичник мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников сапожник, что шилом кольнет, то и споги, что споги, то и спасибо, и хоть бы в рот Хмельного. А Еремей Сорокоплехин, да этот мужик один станет за всех. В Москве торговал, одного броку приносил по 500 рублей, ведь вот какой народ, это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин».
0: «Но позвольте», — сказал, наконец, Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было, «зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них толку теперь нет никакого. Ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, — говорит пословица.
1: «Да, конечно, мертвый, — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые. А потом прибавил: впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими, что это за люди, мухи, а не люди?
0: Да все ж они существуют. А это ведь мечта».
1: «Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев. Так вы таких людей не сыщете. Мошенища такая, что в эту комнату не войдет. Нет, это не мечта. А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади. Хотел бы я знать, где вы в другом месте нашли такую мечту».
0: Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим по стене портретам Багратиона и Колокотрони, как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг неизвестно почему обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники. И несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащие приличия, и потом

0: уже уйти прочь. «Нет, больше 2 рублей я не могу дать», — сказал Чичиков.
1: «Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю, и не хочу сделать вам никакого одолжения. Извольте, по 75 рублей за душу, только с сигнациями, право только для знакомства».
2: Радиозвезда. Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
0: «Что он в самом деле?» — подумал про себя Чичиков. «За дурака, что ли, принимает меня?» И прибавил потом вслух. «Мне странно, право. Кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, иначе я не могу себе объяснить. Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности, ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? Кому нужен?»
1: «Да вот вы же покупаете, стал быть, нужен».
0: Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал был говорить про какие-то обстоятельства фамильные, семейственные, но Собакевич отвечал просто:
1: «Мне не нужно знать, какие у вас отношения. Я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили».
0: 2 рублика, — сказал Чичиков.
1: «Эк, право, затвердила сорока Якова одно про всякого. Как говорит пословица, как наладили на 2, так не хотите с них и съехать, вы давайте настоящую цену».
0: «Ну ж, черт его побери», — подумал про себя Чичиков, — «по полтине ему прибавлю собаки на орехи. И извольте, по полтине прибавлю».
1: «Ну, извольте, я вам скажу тоже мое последнее слово. 50 рублей, право, убыток себе, дешевле нигде не купить такого хорошего народа».
0: «Экой кулак», — сказал про себя Чичиков. И потом продолжал вслух с некоторую досадою: «Да что вы в самом деле? Как будто точно серьезное дело. Да я в другом месте ни почем возьму. Еще мне всякой с охотой сбудет их, чтобы только поскорее избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати?
1: Ну, знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами, по дружбе, не всегда позволительный. И расскажи я или кто иной, такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства».
0: «Вишь, куды метит подлец», — подумал Чичиков и тут же произнес с самым хладнокровным видом: «Как вы себе хотите? Я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по наклонности собственных мыслей. 2 с полтиною не хотите? Прощайте».
1: «Его не собьешь, неподатлив», — подумал Собакевич. «Ну, бог с вами, давайте по 30 и берите их себе».
0: «Нет, я вижу, вы не хотите продать. Прощайте».
1: «Позвольте, позвольте», — сказал Собакевич, взявший его за руку и ведя в гостиную. «Прошу, я вам что-то скажу».
0: «К чему беспокойство? Я сказал все».
1: «Позвольте, позвольте», — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу,
0: ибо герой наш позабыл поберечься, в наказание за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.
1: «Прошу прощения, я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйста, садитесь сюда, прошу».
0: Здесь он усадил его в кресло с некоторой даже ловкостью, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет перевертываться и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся!» или «А как, Миша, малые ребята горох крадут?» «Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить.
1: Посидите 1 минуточку». «Я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово.
0: Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо, на ухо, как будто секрет: «Хотите угол?» «То есть 25 рублей?» «Не-не-не, даже четверти угла не дам. Копейки не прибавлю». Собакевич замолчал. Чичиков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку. «Какая ж будет ваша последняя цена?» — сказал, наконец, Собакевич. «Два с полтиную». «Право, у вас душа человеческая, все равно шпаренная репа. Уж хоть по 3 рубли дайте».
3: «Не могу».
1: «Ну, нечего с вами делать, извольте. Убыток? Да уж нрав такой собачий. Не могу не доставить удовольствие ближнему. Ведь я чай нужно и купчую свершить, чтоб все было в порядке, разумеется. Ну, вот тот же. Нужно будет ехать в город».
0: Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичка попросил списочка крестьян, Собакевич согласился охотно и тут же подошел к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже со значением похвальных качеств. А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриванием всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренно: «Эк, наградил-то тебя Бог! Вот уж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит. Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты через них сделался то, что называют человек-кулак? Но нет, я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход, и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь пол бараньего бока с кашей, закусивши ватрушкою в тарелку, а тогда б ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да вот теперь у тебя под властью мужики, ты с ними в ладу, и, конечно, их не обидишь, потому что они твои. Тебе же будет хуже. А тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощелкивал, смекнувши, что ведь они не твои же крепостные, или грабил бы ты казну. Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь. А разогни кулаку один или два пальца, выйдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки. Даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку, да еще, пожалуй, скажет потом: «Дай-ка себя покажу». Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно. Эх, если б все кулаки! «Готова записка», — сказал Собакевич, обратившись. «Готова, пожалуйте ее сюда». Он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности. Не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но даже на полях находились особенные отметки насчет поведения, трезвости, словом, любо было глядеть.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: «Теперь, пожалуйте, задаточек», — сказал Собакевич. «К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги. Все, знаете, так уж водится», — возразил Собакевич. «Не знаю, как вам дать. Я не взял с собою денег. Да вот 10 рублей есть». «Что ж, 10. Дайте, по крайней мере, хоть 50». Чичиков стал был отговаривать, что нет. Но Собакевич так сказал утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул еще бумажку, сказавши: «Пожалуй, вот вам еще 15, итого 25. Пожалуйте только расписочку». «Да на что ж вам расписочка? Все, знаете, лучше расписочку. Не ровен час, все может случиться». «Хорошо, дайте ж сюда деньги». «На что ж деньги? У меня вот они и в руке. Как только напишите расписку, в ту ж минуту их возьмете». «Да позвольте, как же мне писать расписку? Прежде нужно видеть деньги». Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывший их пальцами левой руки, другой он написал на лоскутке бумаги, что задаток 25 рублей государственными ассигнациями за проданные ревизские души получил сполна. Написавший записку, он пересмотрел еще раз ассигнации. «Бумажка-то старенькая», — произнес он, рассматривая одну из них на свете. «Немножко разорвана, но вот между приятелями нечего на это глядеть». «Кулак! Кулак!» — подумал про себя Чичиков. «Да еще и бестия в придачу. А женского пола не хотите?» «Нет, благодарю. Я бы недорого и взял. Для знакомств по рублику за штуку. Нет, в женском поле не нуждаюсь». «Но когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкус нет закона. Кто любит попа, кто попадью», — говорит пословица.
3: «Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами», — говорил Чичиков, прощаясь.
2: «Да уж само собою, разумеется. Третьего сюда нечего мешать. Что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте. Благодарю, что посетили. Прошу и вперед не забывать. Коли выберется свободный часик, приезжайте победать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу».
3: «Да как бы не так», — думал про себя Чичиков, садясь в бричку. «Под вас полтиною содрал за мертвую душу чертов кулак». Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял деньги. Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет. «Подлец, до сих пор еще стоит», — проговорил он сквозь зубы, и велел Селифану, поворотивших крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка уже была на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, поднявший где-то на дороге притолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу. «Эй, борода, а как проехать отсюда к Плюшкину, так чтобы не мимо господского дома?» Мужик, казалось, затруднился с таким вопросом. «Что ж, не знаешь?»
2: «Нет, барин, не знаю».
3: «Эх ты! а и седым волосом еще подернула. Скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей.
4: — А-а-а! Заплатанной! Заплатанной! — вскрикнул мужик.
3: Было им прибавлено и существительное к слову «заплатанной», очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уж пропал из виду, и много уехали вперед, однако же все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ. И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в рот и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как ж потом не хитри, не облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет. Каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенная метка, все равно что писанная, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а все сам самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт, на вечную носку. И нечего прибавлять уж потом, какой у тебя нос или губы, одной чертой обрисован ты с ног до головы. Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами рассыпано по святой благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая, какой ни есть предмет, отражает выражение его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца, легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза. Затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно худощавое слово немец. Но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово.
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Оскар Уальд. Фрагмент из повести «Кентервильское привидение». Читает Андрей Зарецкий.
1: В следующий раз призрак появился воскресной ночью. Вскоре после того, как семья отправилась спать, всех поднял с постели внезапный кошмарный грохот в зале. Бросившись вниз, они обнаружили, что стоявшие там старинные рыцарские доспехи свалились на пол, а рядом в кресле скорчилось кентервильское привидение и с перекошенным от боли лицом потирает колени. Близнецы, не забывшие прихватить свои трубочки для стрельбы горохом, немедленно выпустили в него два заряда с той точностью, что достигается лишь благодаря длительным тренировкам на учителя чистописания. А посол Соединенных Штатов наставил на него револьвер и в полном соответствии с калифорнийским этикетом приказал: «Руки вверх!» С разъяренным воплем призрак подскочил и, превратившись в порыв ветра, прорвался сквозь их заслон. По пути он загасил свечу Вашингтона Отиса, так что все остались в полной темноте. Достигнув вершины лестницы, он принял свой прежний вид и приготовился разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом. Такой прием срабатывал не один раз и да нельзя удачно. Говорили, что именно он заставил за одну ночь посидеть парик лорда Рекера, а трое из французских гувернанток леди Кентервиль, услышав этот смех, бросили службу, не дождавшись расчета. Раскаты демонического хохота многократно прозвучали под старым сводчатым потолком, но едва ужасающее эхо смолкло, как отворилась дверь и вышла миссис Отис в голубом пеньюаре. «Боюсь, что вам не здоровится», — сказала она. «Я принесла вам микстуру доктор Добил. При несварении желудка она помогает, как ни одно другое средство». Призрак в ярости блеснул на нее глазами и тут же стал готовиться к превращению в огромного черного пса. Этот трюк принес ему заслуженную славу и стал, по мнению семейного доктора, той причиной, по которой свихнулся дядя лорда Кентервилля, достопочтенный Томас Хортон. Однако звук приближающихся шагов заставил его поколебаться в своем праведном намерении, так что призрак ограничился легким свечением и исчез с душераздирающим стоном как раз, когда к нему подбегали близнецы. Добравшись до своей каморки, он совершенно пал духом. Его колотила нервная дрожь. Бесцеремонность близнецов, приземленность миссис Отис были, разумеется, чрезвычайно оскорбительны, но что окончательно его сломило, так это неудачная попытка надеть доспехи. Он надеялся, что даже современных американцев приведет в трепет зрелище духа в доспехах, хотя бы из уважения к их национальному поэту Лонгфелло, за чтением изящных и занимательных стихов которого сам призрак провел немало часов, пользуясь тем, что Кентервилли уезжали в город. Кроме того, доспехи были его собственными. Они имели большой успех, когда он надевал их на Кеннелвордский турнир, и комплименты им расточала никто иная, как сама королева Елизавета. Однако при последней попытке их надеть вес огромной нагрудной пластины и стальной каски оказался настолько велик, что призрак грохнулся на пол, содрав себе кожу с колен и разбив костяшки правой руки. Несколько дней вслед за этим ему настолько не здоровилось, что он едва находил в себе силы выбираться из своей комнаты, и то лишь за тем, чтобы возобновлять существование кровавого пятна. Однако, как следует, заботясь о себе, он поправился и решился на третью попытку запугать посла Соединенных Штатов и его семью. Для этого была выбрана пятница, 17 августа. Большую часть дня призрак провел, просматривая свой гардероб, и в итоге остановился на широкополой шляпе с красным пером, свободном балахоне, присобранном на шее и запястьях, и ржавом кинжале. Ближе к вечеру разразилась ужасная гроза, и ветер был настолько силен, что в старом замке дрожали двери и окна. Стояла именно та погода, что нравилась призраку больше всего. План его действий был таков: тихо пробраться в комнату Вашингтона Отиса, заговорить с ним, стоя в изножье кровати, и трижды ударить себя в горло ножом под звуки медленной музыки. У призрака был особый зуб на Вашингтона, поскольку никто иной, как тот, удалял кровавое пятно, патентованным пятновыводителем Пинкертона. Заставив дерзкую и безрассудную юнца биться в конвульсиях от страха, он проследует в комнату, занимаемую послом Соединенных Штатов и его женой, и, положив холодную и липкую руку на лоб миссис Отис, будет нашептывать в ухо ее дрожащему мужу душераздирающие подробности того, что ночами творится в склепе. Что касается малютки Вирджинии, то план еще не был составлен. Она никогда его не обижала и была деликатной, милой девушкой. Пары заунывных стонов из шкафа, решил он, будет более чем достаточно. А если этим не удастся ее разбудить, то можно будет устрашить ее, взявшись за покрывало, а заодно и задев ее нежную кожу скрюченными костлявыми пальцами. Что касается близнецов, то у него было твердое намерение их проучить. Прежде всего, надо будет усесться к каждому из них на грудь, так чтобы дыхание у них перехватило от кошмарного видения. Затем застыть между их кроватями в образе зеленого, холодного, как лед, трупа, так чтобы мальчишки одеревенели от страха. И, наконец, сбросив покрывало, прокатиться по комнате в виде белых костей и одного вращающегося глазного яблока. Эта роль под названием «Немой Дэниел» или «Скелет самоубийцы» не раз производила сногсшибательный эффект и была, по мнению самого призрака, ничем не хуже, чем другая его знаменитая роль — «Маньяк Мартин» или «Тайна под маской». В половину одиннадцатого он услышал, что семья отправилась спать. Некоторое время его беспокоили дикие взрывы хохота из комнаты близнецов, которые с непосредственностью, свойственной детям, веселились перед сном. Но в четверть двенадцатого все стихло. И как только пробило полночь, призрак приступил к выполнению своего плана. Крылья совы бились об оконные стекла. На тисовом дереве каркал ворон, и ветер со стонами носился вокруг дома, подобно пропащей душе. Но семья Отисов спала, не подозревая о своей зловещей участи. И сквозь шум ветра и грозы призрак слышал раскатистый храп посла Соединенных Штатов. Крадучись, он выступил из стены, жестоко ухмыляясь злобным сморщенным ртом. И луна спрятала лицо в облаках, в то время как он крался мимо большого эркерного окна, где в золоте и лазуре витража были запечатлены его руки рядом с руками его убитой жены. Он скользил все дальше и дальше, точно злая тень, и, казалось, его проклинала сама темнота. Вдруг ему показалось, что он услышал чей-то зов, и он остановился. Но это был всего лишь лай собаки с красной фермы, и он отправился дальше, бормоча странные ругательства XVI века и время от времени потрясая в полночном воздухе ржавым кинжалом. Наконец он достиг того места, где коридор поворачивал к комнате злосчастного Вашингтона Отиса. Перед поворотом он на мгновение замер, в то время как ветер развивал его длинные седые пряди и вздымал полы его могильного савана, создавая из них устрашающие образы. И вот часы пробили четверть первого. Настал его час. Призрак подавил довольный смешок и завернул за угол. Но как только он это сделал, как с отчаянным воплем ужаса отшатнулся и закрыл смертельно белое лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стояло кошмарное создание, недвижимое как статуя и чудовищное как видение сумасшедшего. Его голова была лысой и блестящей, лицо круглым, толстым и белым, и казалось, что безобразный смех исказил его черты, так что они застыли в постоянной ухмылке. Из его глаз струились лучи алого света. Рот казался широким провалом, полным огня. А с плеч у него свешивалось омерзительное одеяние, напоминавшее то, что было на самом призраке. На груди у него висела табличка со странными старинными письменами. Они, несомненно, обличали некое страшное и постыдное преступление, какие-то чудовищные грехи, а в правой руке у монстра сияла занесенная сталь. Никогда прежде не видев привидений, призрак был страшно напуган, и, успев бросить на ужасающее видение еще один поспешный взгляд, он пулей полетел обратно в свою каморку, путаясь в длинном развивающемся балахоне и спеша до такой степени, что по дороге был потерян его ржавый кинжал, обнаруженный утром дворецким в сапогах у посла. Едва призрак оказался в безопасности в своей каморке, как он бросился на ворох соломы и спрятал лицо в одежду. Тем не менее, через некоторое время старый храбрый дух Кентервильского замка собрался с силами и решил отправиться поговорить со вторым привидением, как только рассветет. И едва лишь рассвет тронул холмы серебром, призрак тронулся по направлению к тому месту, где его глазам предстало чудовищное зрелище, надеясь, что два привидения все же лучше, чем одно, и что с помощью нового товарища ему, может быть, удастся разделаться с близнецами. Однако, едва он достиг того места, куда стремился, его глазам явилась ужасная картина. Что-то явно не то произошло со вторым привидением, поскольку свет полностью потух в его пустых глазницах, сверкающая сталь выпала из его руки, а само оно неуклюже прислонялось к стене. Призрак бросился вперед и схватил его за руки, но к его ужасу голова отвалилась и покатилась по полу, а тело упало, и он обнаружил, что сжимает белую простыню, швабру и кухонный нож, а у ног его валяется полая изнутри брюква. Будучи не в состоянии разгадать такое удивительное превращение, он лихорадочно схватил табличку и на ней в бледном утреннем свете прочитал вызывающие трепет слова. «Привидение рода Отисов. Единственный настоящий экземпляр. Остерегайтесь поделок».

0: Разгадка была подобна вспышке молнии. Над ним насмеялись, его одурачили и перехитрили. В его глазах появился взгляд прежнего Кентервилля. Он стиснул свои беззубые десны и, воздев морщинистые руки над головой, поклялся в пышных выражениях старой школы, что едва певец зари дважды пропоет гимн солнцу, как свершатся кровавые дела, и в замок тихой поступью вступит убийство. Едва прозвучала эта мрачная клятва, как с красной кровли стоявшего невдалеке имения пропел петух. Призрак издал хриплый издевательский смешок и замер в ожидании. Он ждал час за часом, но по какой-то странной причине петух не пожелал петь еще раз. Наконец, в половину восьмого пришедшие в замок горничные заставили его прервать свой мрачный дозор, и он потащился назад в свою каморку, размышляя о напрасно данной клятве и так и не достигнутой цели. Там он обратился к старинным книгам по этикету, которыми всегда зачитывался, и выяснил, что каждый раз, когда произносилась эта клятва, певец зари обязательно пел во второй раз. «Да погибнет непокорный крикун», — пробормотал он. «Еще настанет день, когда, пронзив его моей верной шпагой, я заставлю его пропеть во второй раз». Затем призрак залез в уютный свинцовый гроб и остался там до вечера.
1: Мы читали фрагмент из повести Оскара Уайльда «Кентервильское привидение».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. На северо-западных рубежах России существенно обострилась обстановка. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулешов. Со стороны Финляндии, стран Балтии и Польши усиливается войсковая охрана границы. Строятся новые военные базы, закупается вооружение и проводятся масштабные учения НАТО. В том числе отрабатываются различные сценарии столкновения, отметил глава погранслужбы. Москва неоднократно выражала обеспокоенность активностью альянса у своих границ, но остается открытой к равноправному диалогу. Вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о ходе ярового сева. Из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов работы шли непросто, однако аграрии используют все погодные окна.
2: На данный момент уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей. Ну и, конечно, продолжается у нас планомерный переход сельского хозяйства на нашу российскую селекцию. С 2022 года уже у нас обеспеченность своими семенами выросла с 60 до 70%. А по отдельным культурам, где исторически применялась в основном продукция иностранной селекции, произошел серьезный прорыв. Это, например, сахарная свекла, подсолнечник.
1: Кроме того, Патрушев заверил, что ситуацию с распространением в ряде регионов заболеваний животных удалось стабилизировать. В этом году в России будет расширен перечень медицинских документов, которые разрешено получать без посещения врача. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Тестовый режим уже действует в Чувашии и Тюменской области. Практику планируют распространить на все регионы. В числе документов, доступных для получения онлайн, сертификат о прививках, заключение о медгруппе для физкультуры, справки о нетрудоспособности и об отсутствии контакта с инфекционными больными. Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок. Оплатить услугу можно будет в течение суток с момента начала пользования. Документ впервые закрепляет понятие «парковочная деятельность» и создает единую систему управления. Парковки включат в специальный реестр. Регионы и муниципалитеты получат больше полномочий. В министерстве считают, что такой подход улучшит дорожное движение и снизит аварийность. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Пояс Ипполиты. Девятый подвиг. Девятым подвигом Геракла был его поход в страну амазонок за поясом царицы Ипполиты. Этот пояс подарил Ипполите бог войны Арес, и она носила его как знак своей власти над всеми амазонками. Дочь Эврисфея, Адмета, жрица богини Геры, хотела непременно иметь этот пояс. Чтобы исполнить ее желание, Эврисфей послал за поясом Геракла. Собрав небольшой отряд героев, великий сын Зевса отправился в далекий путь на одном только корабле. Хотя и невелик был отряд Геракла, но много славных героев было в этом отряде. Был в нем и великий герой Аттики Тесей. Далекий путь предстоял героям. Они должны были достигнуть самых дальних берегов Эвксинского понта, так как там находилась страна амазонок со столицей Фемискирой. По пути Геракл пристал со своими спутниками к острову Парусу, где правили сыновья Миноса. На этом острове убили сыновья Миноса двух спутников Геракла. Геракл, рассерженный этим, тотчас же начал войну с сыновьями Миноса. Многих жителей Паруса он перебил, других же, загнав в город, держал в осаде до тех пор, пока не послали осажденные послов к Гераклу и не стали просить его, чтобы он взял двоих из них вместо убитых спутников. Тогда снял осаду Геракл и вместо убитых взял внуков Миноса, Алкея и Сфенела. С паруса Геракл прибыл в Мизию к царю Лику, который принял его с великим гостеприимством. Неожиданно напал на Лика царь Бебриков. Геракл победил со своим отрядом царя Бебриков и разрушил его столицу, а всю землю Бебриков отдал Лику. Царь Лик назвал эту страну в честь Геракла Гераклией. После этого подвига отправился Геракл дальше и, наконец, прибыл к городу амазонок Фемискире. Слава о подвигах сына Зевса давно уже достигла страны амазонок, поэтому, когда корабль Геракла пристал к Фемискире, вышли амазонки с царицей навстречу герою. Они с удивлением смотрели на великого сына Зевса, который выделялся, подобно бессмертному богу, среди своих спутников-героев. Царица Ипполита спросила великого героя Геракла: «Славный сын Зевса, скажи мне, что привело тебя в наш город? Мир несешь ты нам или войну?» «Так», — ответил царице Геракл. «Царица, не по своей воле пришел я сюда с войском, совершив далекий путь по бурному морю. Меня прислал властитель Микен Эврисфей. Дочь его, Адмета, хочет иметь твой пояс, подарок бога Ареса. Эврисфей поручил мне добыть твой пояс». Не в силах была ни в чем отказать Гераклу Ипполита. Она была уже готова добровольно отдать ему пояс, но великая Гера, желая погубить ненавистного ей Геракла, приняла вид амазонки, вмешалась в толпу и стала убеждать воительниц напасть на войско Геракла. «Неправду, — говорит Геракл, — сказала Гера амазонкам. Он явился к вам с коварным умыслом. Герой хочет похитить вашу царицу Ипполиту и увести ее рабыней в свой дом». Амазонки поверили Гере. Схватились они за оружие и напали на войско Геракла. Впереди войско амазонок неслась быстрая, как ветер, Аэлла. Первой напала она на Геракла, подобно бурному вихрю. Великий герой отразил ее натиск и обратил ее в бегство. Аэлла думала спастись от героя быстрым бегством. Не помогла ей вся ее быстрота. Геракл настиг ее и поразил своим сверкающим мечом. Пала в битве и Протоя. 7 героев из числа спутников Геракла сразила она собственной рукой, но не избежала она стрелы великого сына Зевса. Тогда напали на Геракла сразу 7 амазонок. Они были спутницами самой Артемиды. Никто не был им равен в искусстве владеть копьем. Прикрывшись щитами, они пустили свои копья в Геракла, но копья пролетели на этот раз мимо. Всех их сразил герой своей палицей. Одна за другой грянули они на землю, сверкая своим вооружением. Амазонку же Меланиппу, которая вела в бой войско, Геракл взял в плен, а вместе с ней пленил и Антиопу. Побеждены были грозные воительницы. Их войско обратилось в бегство. Многие из них пали от рук преследовавших их героев. Заключили мир амазонки с Гераклом. Ипполита купила свободу могучей Меланиппы ценой своего пояса. Антиопу же герои увезли с собой. Геракл отдал ее в награду Тесею за его великую храбрость. Так добыл Геракл пояс Ипполиты. Геракл спасает Гесиону, дочь Лаомедонта. На обратном пути в Теринф из страны амазонок Геракл прибыл на кораблях со своим войском к Трое. Тяжелое зрелище предстало пред глазами героев, когда они причалили к берегу недалеко от Трои. Они увидели прекрасную дочь царя Трои, Лаомедонта, Гесиону, прикованную к скале у самого берега моря. Она была обречена, подобно Андромеде, на растерзание чудовищу, выходившему из моря. Это чудовище послал в наказание Лаомедонту Посейдон за отказ уплатить ему и Аполлону плату за постройку стен Трои. Гордый царь, которому по приговору Зевса должны были служить оба бога, грозил даже обрезать им уши, если они будут требовать платы. Тогда разгневанный Аполлон наслал на все владения Лаомедонта ужасный мор, а Посейдон — чудовище, которое опустошало, никого не щадя, окрестности Трои. Только пожертвовав жизнью дочери, мог Лаомедонт спасти свою страну от ужасного бедствия. Против воли пришлось ему приковать к скале у моря свою дочь Гесиону. Увидав несчастную девушку, Геракл вызвался спасти ее, а за спасение Гесионы потребовал он у Лаомедонта в награду тех коней, которых дал царю Трои громовержец Зевс как выкуп за его сына Ганимеда. Его некогда похитил орел Зевса и унес на Олимп. Лаомедонт согласился на требования Геракла. Великий герой велел троянцам насыпать на берегу моря вал и спрятался за ним. Едва Геракл укрылся за валом, как из моря выплыло чудовище, и, разинув громадную пасть, бросилось на Гесиону. С громким криком выбежал из завала Геракл, бросился на чудовище и вонзил ему глубоко в грудь свой обоюдоострый меч. Геракл спас Гесиону. Когда же сын Зевса потребовал у Лаомедонта обещанную награду, то жалко стало царю расстаться с дивными конями. Он не отдал их Гераклу и даже прогнал его с угрозами из строя. Покинул Геракл владение Лаомедонта, затаив глубоко в сердце свой гнев. Сейчас он не мог отомстить обманувшему его царю, так как слишком малочисленно было его войско, и герой не мог надеяться скоро овладеть неприступной Троей. Остаться же долго под Троей великий сын Зевса не мог. Он должен был спешить с поясом Ипполиты в Микены.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
4: Коровы Гериона. Десятый подвиг. Вскоре после возвращения из похода в страну амазонок Геракл отправился на новый подвиг. Эврисфей поручил ему пригнать в Микены коров великого Гериона, сына Хрисаора и Океаниды Каллирои. Далек был путь к Гериону. Гераклу нужно было достигнуть самого западного края земли, тех мест, где сходит на закате с неба лучезарный бог солнца Гелиос. Геракл один отправился в далекий путь. Он прошел через Африку, через бесплодные пустыни Ливии, через страны диких варваров и, наконец, достиг пределов земли. Здесь воздвиг он по обеим сторонам узкого морского пролива два гигантских каменных столпа, как вечный памятник о своем подвиге. Еще много пришлось после этого странствовать Гераклу, пока не достиг он берегов Седого океана. В раздумье сел герой на берегу у вечно шумящих вод океана. Как было достигнуть ему острова Эрифеи, где пас свои стада Герион? День уже клонился к вечеру. Вот показалась и колесница Гелиоса, спускающаяся к водам океана. Яркие лучи Гелиоса ослепили Геракла и охватил его невыносимый палящий зной. В гневе вскочил Геракл и схватился за свой грозный лук. Но не разгневался светлый Гелиос. Он приветливо улыбнулся герою. Понравилось ему необычайное мужество великого сына Зевса. Гелиос сам предложил Гераклу переправиться на Эрифею в золотом челне, в котором проплывал каждый вечер бог солнца со своими конями и колесницей с западного на восточный край земли в свой золотой дворец. обрадованный герой смело вскочил в золотой челн и быстро достиг берегов Эрифеи. Едва пристал он к острову, как почуял его грозный двуглавый пес Орфо. И с лаем бросился на героя, одним ударом своей тяжкой палицы убил его Геракл. Не один Орфо охранял стада Гериона. Пришлось еще биться Гераклу и с пастухом Гериона, великаном Эвритионом. Быстро справился с великаном сын Зевса и погнал коров Гериона к берегу моря, где стоял золотой челн Гелиоса. Герион услыхал мычание своих коров и пошел к стаду. Увидав, что пес его Орфо и великан Эвритион убиты, он погнался за похитителем стада и настиг его на берегу моря. Герион был чудовищным великаном. Он имел 3 туловища, 3 головы, 6 рук и 6 ног. 3 щитами прикрывался он во время боя. 3 громадных копья бросал он сразу в противника. С таким-то великаном пришлось сражаться Гераклу, но помогла ему великая воительница Афина Паллада. Едва увидал его Геракл, как тотчас пустил в великана свою смертоносную стрелу. Вонзилась стрела в глаз одной из голов Гериона. За первой стрелой полетела вторая, за ней третья. Грозно взмахнул Геракл своей всесокрушающей палицей, как молнией поразил ею герой Гериона, и бездыханным трупом упал на землю трехтелый великан. Геракл перевез с Эрифеи в золотом челне Гелиуса коров Гериона через бурный океан и вернул челн Гелиусу. Половина подвига была окончена. Много трудов предстояло еще впереди. Нужно было пригнать быков в Микены, через всю Испанию, через Пиренейские горы, через Галлию и Альпы, через Италию гнал коров Геракл. На юге Италии, около города Региума, вырвалась одна из коров из стада и через пролив переплыла в Сицилию. Там увидал ее царь Эрикс, сын Посейдона, и взял корову в свое стадо. Геракл долго искал корову. Наконец он попросил бога Гефеста охранять стадо, а сам переправился в Сицилию и там нашел в стаде царя Эрикса свою корову. Царь не захотел вернуть ее Гераклу. Надеясь на свою силу, он вызвал Геракла на единоборство. Наградой победителю должна была служить корова. Не по силам был Эриксу такой противник, как Геракл. Сын Зевса сжал царя в своих могучих объятиях и задушил. Вернулся Геракл с коровой к своему стаду и погнал его дальше. На берегах Ионийского моря богиня Гера наслала бешенство на все стадо. Бешеные коровы разбежались во все стороны. Только с большим трудом переловил Геракл большую часть коров уже во Фракии и пригнал, наконец, их к Эврисфею в Микены. Эврисфей же принес их в жертву великой богине Гере. Кербер, иначе Цербер. 11-й подвиг. Едва Геракл вернулся в Теринф, как уже снова послал его на подвиг Эврисфей. Это был уже 11-й подвиг, который должен был совершить Геракл на службе у Эврисфея. Невероятные трудности пришлось преодолеть Гераклу во время этого подвига. Он должен был спуститься в мрачное, полное ужасов подземное царство Аида и привести к Эврисфею, стража подземного царства, ужасного адского пса Кербера. 3 головы было у Кербера. На шее у него извивались змеи, хвост у него оканчивался головой дракона с громадной пастью. Геракл отправился в Лаконию и через мрачную пропасть у Тенера спустился во мрак подземного царства. У самых врат царства Аида увидал Геракл приросших к скале героев Тесея и Перифоя, царя Фессалии. Их наказали так боги за то, что они хотели похитить у Аида жену его Персефону. Взмолился Тесей Гераклу. «О, великий сын Зевса, освободи меня! Ты видишь мои мучения. Один лишь ты в силах избавить меня от них». Протянул Геракл Тесею руку и освободил его. Когда же он хотел освободить и Перифоя, то дрогнула земля. И понял Геракл, что боги не хотят его освобождения. Геракл покорился воле богов и пошел дальше во мрак вечной ночи. В подземное царство Геракла ввел вестник богов Гермес, проводник душ умерших, а спутницей великого героя была сама любимая дочь Зевса, Афина Паллада. Когда Геракл вступил в царство Аида, в ужасе разлетелись тени умерших. Только не бежала при виде Геракла тень героя Мелиагра. С мольбой обратилась она к великому сыну Зевса. «О, великий Геракл! Об одном молю я тебя в память нашей дружбы. Сжалься над осиротевшей сестрой моей, прекрасной Деянирой. Беззащитной осталась она после моей смерти. Возьми ее в жены, великий герой. Будь ее защитником». Геракл обещал.

змеи, схватился за меч, бесстрашный герой. Но Гермес остановил его словами. «Не хватайся за меч, Геракл, ведь это лишь бесплотная тень. Она не грозит тебе гибелью». Много ужасов видел на пути своем Геракл. Наконец он предстал пред троном Аида. С восторгом смотрели властитель царства умерших и его жена Персефона на великого сына громовержца Зевса, бесстрашно спустившегося в царство мрака и печалей. Он, величественный, спокойный, стоял пред троном Аида, опершись на свою громадную палицу в львиной шкуре, накинутой на плечи и с луком за плечами. Аид милостиво приветствовал сына своего великого брата Зевса и спросил, что заставило его покинуть свет солнца и спуститься в царство мрака. «Склонясь пред Аидом, — ответил Геракл, — о, властитель душ умерших, великий Аид, не гневайся на меня за мою просьбу, всесильный. Ты знаешь ведь, что не по своей воле пришел я в твое царство. Не по своей воле буду я просить тебя. Позволь мне, владыка Аид, отвезти в Микены твоего трехглавого пса Кербера. Велел мне сделать это Эврисфей, которому служу я по повелению светлых богов-олимпийцев». Аид ответил герою: «Я исполню, сын Зевса, твою просьбу, но ты должен без оружия укротить Кербера. Если ты укротишь его, то я позволю тебе отвезти его к Эврисфею». Долго искал Геракл Кербера по подземному царству. Наконец он нашел его на берегах Ахеронта. Геракл обхватил своими руками, крепкими как сталь, шею Кербера. Грозно завыл пес Аида. Все подземное царство наполнилось его воем. Он силился вырваться из объятий Геракла, но только крепче сжимали могучие руки героя шею Кербера. Обвил хвост свой Кербер вокруг ног героя. Впилась голова дракона своими зубами ему в тело, но все напрасно. Могучий Геракл все сильнее и сильнее сдавливал ему шею. Наконец, полузадушенный пес Аида упал к ногам героя. Геракл укротил его и повел из царства мрака в Микены. Испугался дневного света Кербер. Весь покрылся он холодным потом. Ядовитая пена капала из трех его пастей на землю. Всюду, куда капнула хоть капля пены, вырастали ядовитые травы. Геракл привел к стенам Микен Кербера. В ужас пришел трусливый Эврисфей при одном взгляде на страшного пса. Чуть не на коленях молил он Геракла отвезти обратно в царство Аида Кербера. Геракл исполнил его просьбу и вернул Аиду его страшного стража Кербера.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Яблоки Гесперид. 12-й подвиг. Самым трудным подвигом Геракла на службе у Эврисфея был его последний, 12-й подвиг. Он должен был отправиться к великому титану Атласу, который держит на плечах небесный свод, и достать из его садов, за которыми смотрели дочери Атласа Гесперида, 3 золотых яблока. Яблоки эти росли на золотом дереве, выращенном богиней земли Геей в подарок великой Гере в день ее свадьбы с Зевсом. Чтобы совершить этот подвиг, нужно было прежде всего узнать путь в сады Гесперид, охраняемые драконом, никогда не смыкавшим глаз сном. Никто не знал пути к Гесперидам и Атласу. Долго блуждал Геракл по Азии и Европе,

0: Прошел он и все страны, которые проходил раньше по пути за коровами Гериона. Всюду Геракл расспрашивал о пути, но никто не знал его. В своих поисках зашел он на самый крайний север, к вечно катящей свои бурные беспредельные воды реке Эридану. На берегах Эридана с почетом встретили великого сына Зевса прекрасные нимфы и дали ему совет, как узнать путь в сады Гесперид. Геракл должен был напасть врасплох на морского вещего старца Нерея, когда он выйдет на берег из морской пучины, и узнать у него путь к Гесперидам. Кроме Нерея никто не знал этого пути. Геракл долго искал Нерея. Наконец удалось ему найти Нерея на берегу моря. Геракл напал на морского бога. Трудна была борьба с морским богом. Чтобы освободиться от железных объятий Геракла, Нерей принимал всевозможные виды, но все-таки не выпускал его герой. Наконец он связал утомленного Нерея, и морскому богу пришлось, чтобы получить свободу, открыть Гераклу тайну пути в сады Гесперид. Узнав эту тайну, сын Зевса отпустил морского старца и отправился в далекий путь. Опять пришлось ему идти через Ливию. Здесь встретил он великана Антея, сына Посейдона, бога морей, и богини земли Геи, которая его родила, вскормила и воспитала. Антей заставлял всех путников бороться с ним, и всех, кого побеждал в борьбе, немилосердно убивал. Великан потребовал, чтобы и Геракл боролся с ним. Никто не мог победить Антея в единоборстве, не зная тайны, откуда великан получал во время борьбы все новые и новые силы. Тайна же была такова: когда Антей чувствовал, что начинает терять силы, он прикасался к земле своей матери, и обновлялись его силы. Он черпал их у своей матери, великой богини земли. Но стоило только оторвать Антея от земли и поднять его на воздух, как исчезали его силы. Долго боролся Геракл с Антеем. Несколько раз он валил его на землю, но только прибавлялось силы у Антея. Вдруг, во время борьбы, поднял могучий Геракл Антея высоко на воздух. Иссякли силы сына Геи, и Геракл задушил его. Дальше пошел Геракл и пришел в Египет. Там, утомленный длинным путем, уснул он в тени небольшой рощи на берегу Нила. Увидал спящего Геракла царь Египта, сын Посейдона и дочери Эпафа Лисианассы Бусирис, и велел связать спящего героя. Он хотел принести Геракла в жертву отцу его Зевсу. 9 лет был неурожай в Египте. Предсказал пришедший с Кипра прорицатель Фрасий, что прекратится неурожай только в том случае, если будет Бусирис ежегодно приносить в жертву Зевсу чужеземца. Бусирис велел схватить прорицателя Фрасия и первым принес его в жертву. С тех пор жестокий царь приносил в жертву громовержцу всех чужеземцев, которые приходили в Египет. Привели к жертвеннику и Геракла. Но разорвал великий герой веревки, которыми он был связан, и убил у жертвенника самого Бусириса и сына его Амфидаманта. Так был наказан жестокий царь Египта. Много еще пришлось встретить Гераклу на пути своем опасностей, пока достиг он края земли, где стоял великий титан Атлас. С изумлением смотрел герой на могучего титана, державшего на своих широких плечах весь небесный свод. «О, великий титан Атлас!» — обратился к нему Геракл. «Я сын Зевса, Геракл! Меня прислал к тебе Эврисфей, царь богатых золотом Микен. Эврисфей повелел ммне достать у тебя 3 золотых яблока с золотого дерева в садах Гесперид.
1: Я дам тебе 3 яблока, сын Зевса, ответил Атлас. Ты же
0: Пока я буду ходить за ними, должен встать на мое место и держать на плечах своих небесный свод». Геракл согласился. Он встал на место Атласа. Невероятная тяжесть опустилась на плечи сына Зевса. Он напряг все свои силы и удержал небесный свод. Страшно давила тяжесть на могучие плечи Геракла. Он согнулся под тяжестью неба, его мускулы вздулись, как горы, пот покрыл все его тело от напряжения, но нечеловеческие силы и помощь богини Афины дали ему возможность держать небесный свод до тех пор, пока не вернулся Атлас с тремя золотыми яблоками. Вернувшись, Атлас сказал герою:
1: «Вот три яблоко, Геракл. Если хочешь, я сам отнесу их в Микены, а ты подержи до моего возвращения небесный свод. Потом я встану опять на твое место».
0: Геракл понял хитрость Атласа. Он понял, что хочет титан совсем освободиться от своего тяжелого труда, и против хитрости применил хитрость.
1: «Хорошо, Атлас, я согласен», — ответил Геракл. «Только позволь мне прежде сделать себе подушку. Я положу ее на плечи, чтобы не давил их так ужасно небесный свод».
0: Атлас встал опять на свое место и взвалил на плечи тяжесть неба. Геракл же поднял лук свой и колчан со стрелами, взял свою палицу и золотые яблоки и сказал:
1: «Прощай, Атлас! Я держал свод неба, пока ты ходил за яблоками, Гесперид. Вечно же нести на плечах своих всю тяжесть неба я не хочу».
0: С этими словами Геракл ушел от Титана, и снова пришлось Атласу держать, как и прежде, на могучих плечах своих небесный свод. Геракл же вернулся к Эврисфею и отдал ему золотые яблоки. Эврисфей подарил их Гераклу, а он подарил яблоки своей покровительнице, великой дочери Зевса, Афине Палладе. Афина вернула яблоки Геспериидам, чтобы вечно оставались они в садах. После своего 12-го подвига Геракл освободился от службы у Эврисфея. Теперь он мог вернуться в семивратные Фивы, но недолго оставался там сын Зевса. Ждали его новые подвиги. Он отдал жену свою Мегару в жены другу своему Иолаю, а сам ушел опять в Теринф. Но не одни победы ждали его. Ждали Геракла и тяжкие беды, так как по-прежнему преследовала его великая богиня Гера. Геракл и Эврит. На острове Эвбея в городе Ойхалии правил царь Эврит. Далеко шла по всей Греции слава Эврита как самого искусного стрелка из лука. Сам стреловержец Аполлон был его учителем, даже подарил ему лук и стрелы. Некогда в юности учился у Эврита стрелять из лука и Геракл. Вот этот-то царь и объявил по всей Греции, что отдаст свою прекрасную дочь Иолу в жены тому герою, который победит его в состязании в стрельбе из лука. Геракл, только что окончивший службу у Эврисфея, отправился в Ойхалию, куда собрались многие герои Греции, и принял участие в состязании. Геракл легко победил царя Эврита и потребовал, чтобы он отдал ему в жены дочь свою Иолу. Эврит же не исполнил своего обещания. Забыв священный обычай гостеприимства, он стал издеваться над великим героем. Он сказал, что не отдаст свою дочь тому, кто был рабом Эврисфея. Наконец, Эврит и его надменные сыновья выгнали охмелевшего во время пира Геракла из дворца и даже из Ойхалии. Ушел Геракл из Ойхалии. Полный глубокой грусти покинул он Эвбею, так как полюбил великий герой прекрасную Иолу. Затаив в сердце злобу на оскорбившего его Эврита, он вернулся в Теринф. Через некоторое время у Эврита похитил стадо хитрейший из греков Автолик, сын Гермеса. Эврит же обвинил в этой краже Геракла. Царь Ойхалий думал, что герой похитил его стада, желая отомстить за обиду. Лишь Ифит, старший сын Эврита, не хотел верить, чтобы мог великий Геракл похитить стада его отца. Ифит даже вызвался разыскать стада, лишь бы доказать невинность Геракла, с которым связывала его самая честная дружба. Во время поисков пришел Ифит в Теринф. Геракл радушно принял своего друга. Однажды, когда они вдвоем стояли на высоких стенах крепости Теринфа, построенной на высокой скале, внезапно овладел Гераклом неистовый гнев, насланный на него великой богиней Герой. Вспомнил Геракл в гневе то оскорбление, которое нанесли ему Эврит и его сыновья. Не владея больше собой, схватил он Ифита и сбросил его со стены крепости. Насмерть разбился несчастный Ифит. Этим убийством, совершенным против воли, прогневал Геракл Зевса, так как он нарушил священный обычай гостеприимства и святость уз дружбы. В наказание наслал на сына своего великий громовержец тяжкую болезнь. Долго страдал Геракл, наконец, истомленный болезнью, отправился он в Дельфы, чтобы вопросить Аполлона, как избавиться ему от этой кары богов. Но прорицательница Пифия не дала ему ответа. Она изгнала даже Геракла из храма, как осквернившего себя убийством. Разгневанный этим, Геракл похитил из храма треножник, с которого давала прорицание Пифия. Этим он прогневал Аполлона. Явился златокудрый бог к Гераклу и потребовал у него возвращения треножника, но отказал ему Геракл. Завязалась жестокая борьба между сыновьями Зевса, бессмертным богом Аполлоном и смертным, величайшим из героев Гераклом. Зевс не хотел гибели Геракла. Он бросил с Олимпа свою блестящую молнию между своими сыновьями и, разъединив их, прекратил борьбу. Примирились братья. Тогда Пифия дала такой ответ Гераклу. «Ты получишь исцеление лишь тогда, когда будешь продан на 3 года в рабство. Деньги же, вырученные за тебя, отдай Эвриту, как выкуп за убитого тобой сына его Ифита». Опять пришлось Гераклу лишиться свободы. Его продали в рабство царице Лидии, дочери Иордана, Омфале. Сам Гермес отнес Эвриту, вырученные за Геракла, деньги, но не принял их гордый царь Ойхалии. Он остался по-прежнему врагом Геракла.
2: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Шукшин. Фрагмент из романа «Я пришел дать вам волю», читает Юрий Григорьев.
2: Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за Заволжской степи. И земля, и вода, все вспыхивало тихим веселым огнем. Могучая Волга дымилась туманами. Острова были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду. Плескались задумчиво волны. Но уже там и тут, в зеленую ликующую музыку лета, криком врывались желтые чахоточные пятна осени. Все умирает на этой земле. Разинская флотилия шла под парусами и на веслах вверх по Волге. Высоким правым берегом, четко рисуясь на небе то шагом, то неторопкой рысью, двигалась конница в 150 лошадей. Там был Иван Черноярец. Степан был на переднем струге. Лежал на спине с закрытыми глазами. Со стороны не то дремал, не то думал. Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. Он устал за последние дни много, тревожился, злился, спешил. Теперь спешить некуда. Теперь собраться с мыслями. Надо думать определенно, твердо. Не будет пустых слов. От пустых слов своих и чужих атамана тошнило. Полдня потом хворал, если случалось где много и бестолку говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда говорил и сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь. И злился, что говорить надо. Ждут, а ждут требовательно. Это как проклятие, когда всегда, вечно ждут. В Фарабате у персов. Договорились между собой распотрошить город. Сперва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий момент, Степан повернет на голове шапку. Торговляшка шла, казаки посматривали на тамана. Подходящий момент давно наступил. Персы успокоились, перестали бояться. Степан медлил. Он с болью не хотел резни, знал, что они потом сами содрогнутся от вида крови, которая прольется. Но ждали, что он повернет шапку. Он повернул. Всегда, всю жизнь от него ждали. Еще хлопцы станицы Зимовейской ждали от малого Стеньки Рази, что он сообразит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство. От умного казака Стеньки Разина ждали, что он и другие послы уломают капризного тайшу Манчака, и калмыки помогут донцам тряхнуть малый Ногай. Ждали, что он удачливый, прорвется с ватагой в Азовское море, и они добудут зипуны у турок, как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемого не свершалось, Степан страдал, мучился, готов был лучше принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить напрасно ждать. Ждала и Алена, жена его теперь. Мучительно ждали ее глаза, устремленные на молодого казака Стеньку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом гостей. А по сути, разведать о настроении татар перед походом. Там, у татар, томилась красивая Алена, русская полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар, это уж потом, Степану удалось скинуть Алену с детем в седло. Позже она стала его женой, потому что очень ждала этого. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. Теперь, когда он в славе, в силе и безмерно богат, от него опять ждали. Он видел, понимал, ждут. Ждут такие, как Ларька Тимофеев, Федор Сукнин. Даже спокойный Иван Черноярец и тот ждет. Не будут они просто так жить, не смогут. Да и сам Степан. Обманывал он себя с этим желанным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом и волей, не испытывая радости жуть опасных набегов. Он даже не знал, как это так жить без этого. Можно ли? Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе. От этого хорошо было. Было чего желать впереди. Иной раз он так думал. Порубит где-нибудь на бою, не до смерти. Можно сидеть калекой на бережку, стругать лодочки. И сам же ловил себя. Никогда ведь так не будет. Порубит так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить. На бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время, особенно как возвращались из Персии, с моря, неотступно гвоздила его одна мысль. Не начать ли большую войну с боярами? Мысль эту засадил ему Серега Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: «Разок тряхануть их, пропахать черту, и чтобы они ее век знали, чтобы ни одна гадина эту черту не заступала». Степан ничего не сказал тогда. Внимательно посмотрел на Серегу. Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету, но он стоит в глазах, смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова. И с тех пор она уже не отпускала Степана, эта мысль. Она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман, поднимался духом. То готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегина упали на больное место. Степан, как услышал их, удивился. Почему он сам-то не додумался до этого? Ведь это просто. И это верно. Разок тряхануть, втемяшить всем. Был вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный во веки веков. Чтобы даже одна мысль как-нибудь потеснить казаков, чтобы одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его то смятение, то нетерпение. Нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начать. В Астрахани в этот раз почудилось, что пора. Надо немедля открываться. Душа ходуном ходила, разум мутился. Боялся, что упустил безнадежно. Гибло упустил случай. Есть оружие. Люди отдохнули. Стрельцы раскорячились меж властями и богатыми сильными казаками. Бери, Астрахань! Бери и двигай вверх по Волге. Но крепкой ночной думой остановил себя. Никому не проговорился, как близко он стоял от большой опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со стырем выдумал, вникал в души близких. Понял, нет, рано. Это еще не сила, что у него. Сила на Дону — это правда. Голод согнал туда большие толпы. Вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним тяготятся беглыми. Готовы позабыть Святой Завет. С Дона выдачи нет. Готовы уж и выдавать, чтобы не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть. И хорошо.
3: Пусть и дальше, и больше кажут себя с этой стороны. Пусть все казаки поймут это. Тем скорее прильнет к ним эта мысль о войне. Что войне быть... В этом Степан теперь не сомневался. Сомневался и мучился, как начать. С бухты-барахты тоже не начнешь. Надо, чтобы все тоже не сомневались. Казаки ждут от него. Сами не знают, чего ждут. Надо приучить их, что они ждут войны. Конечно, многие шарахнут от него, как от холерного. Но охотники будут. Куда они денутся? Дай время, дай, Господи, ума и терпения. Все будет. Не зря сердце подмывает горячими струями. Не зря же он день и ночь думает и думает, всосался в эти думы. Не малолетый же, не слабоумный какой. Зря, что ли, все это? Не зря. А про покой можно всласть поразмышлять, коли выдалась такая минута. Когда-то она еще случится. Вспомнил Степан Алену, жену. Ухмыльнулся. То все в глаза засматривала, все ждала, трепетала, а то освоилась. Откуда стать взялась? Хозяйский выгляд обрела, нотку в голосе обрела. Милая баба, родная стала. Даже не думалось, что такой родной станет. И Афонька полюбился, пасынок, полукровок, смышленый парнишка. Степан вдруг догадался, что стосковался по ним. За делами, за гульбой, да за думами как-то не до них было. А вспомнил вот и понял, что стосковался. И невольно опять ухмыльнулся. Не знал за собой такого. Ну, ладно, пусть. И все-то, наверное, так. Все стосковались, только помалкивают. Хорошо хоть есть по кому тосковать. А то и этого могло не быть. С малолетства на коне, в степи, рука, даже когда не держит, чует саблю. Глаза сомкнутся, вроде забылся. А покачивает, покачивает. Конский скок в крови гудит. Ни речки, ни леска, ни бугорка просто так нету и не надо. А в голове все, где лучше укрыться, где речку перемахнуть. Окликнут нежданно, дрогнуть еще не успел, а уж рука нож цапнула. Где было про жену, про семью думать? Так уж влез в это воинство. Так с головой ушел в походы, в набеги, что и помыслить, и прикинуть свою жизнь иной никак. А вот случилось и жена, и семья. Маленько даже смешно. Но это хорошо, пускай. Не мешают же. Войне быть... Это уж пропади все пропадом, гори все синим огнем, если ей не быть. Бояре, не сегодня и не вчера накипела к ним ненависть. Давно одна мысль об этих владыках жгла, как огнем, бесила. Какую власть, какую волю на земле взяли? И не перечь им, и не прогневи. Только и спасение мужику, что в бег, как от зверей лютых. Да не звери же, люди же. Но видно не уговаривать, не совестить этих людей, а бить их. Пусть сами бегают по лесам и прячутся, собаки.
1: Мы читали фрагмент из романа Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: В середине 20 века часовые мастера получили в свое распоряжение новый способ определения времени. Точный, легкий, недорогой. А главное, невероятно простой. Кварцевые часы.
0: Человек и время.
1: Настенные или наручные они есть, или как минимум были, у каждого. Правда, не каждый представляет, как они работают. А идея такая. На небольшой кристаллик кварца, по сути, это обычная песчинка, подается переменный ток. Кристалл начинает вибрировать заранее известной постоянной частотой. Все, что остается, через равные временные промежутки отсчитывать секунды. Дешево, легко и красиво. Теперь ответьте, как выглядят кварцевые часы? Что за вопрос, скажет большинство слушателей. Циферблат и стрелки. Все верно. А как насчет электронных часов, мода на которые пришла в нашу страну во второй половине 80-х? Помните такие? Секундомером, будильником, датой, днем недели и даже подсветкой. Молодежь выбирала вариант подешевле, в ярком пластиковом корпусе. Люди постарше покупали солидные на стальном браслете. На всех этих часах тоже обязательно была надпись «Кварц», что означало «Источник точного времени внутри такого устройства – все та же крохотная песчинка». Именно она едва не разорила швейцарские часовые мануфактуры. Традиционные механизмы требуют регулярного обслуживания, иногда ломаются, да и стоят несопоставимо дороже. 20 лет Швейцария доказывала всему миру, как бы ни был точен кварц, а классические часы, требующие ежедневного подзавода, все равно лучше. Потому что это искусство, история, опыт поколений. Там одних терминов на целый словарь. Анкер, апертура, баланс, безель, маятник, мальтийский крест, ремонтуар, репетир, турбион. Каждый элемент в настоящей механике вызывает восхищение точностью изготовления и потрясающей долговечностью. А чем могут похвастать кварцевые часы? Батарейкой на 2 года и красивым корпусом? Несерьезно.
0: Человек и время. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Кроме того, военнослужащие восточной группировки освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Сообщается также, что в ходе боев за Воздвижевку воины-дальневосточники выбили противника с позиции, взяв под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений. Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта. Россия вместе с Китаем и США входит в тройку стран, обладающих полным цифровым суверенитетом. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, в России есть полностью отечественные платформы во всех цифровых сферах, а плановый ввод в коммерческую эксплуатацию собственной низкоорбитальной спутниковой связи намечен на конец следующего года. Также Шойгу отметил, что терминалы Starlink использовались для дестабилизации обстановки в Иране. В связи со вспышкой Эболы в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на российских границах, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты следят за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения, говорится в заявлении ведомства. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день рисков распространения Эболы на территории России нет. Завозных случаев не зарегистрировано. В Русском музее в Петербурге начали комплексную реставрацию девятого вала Ивана Айвазовского. Это первая глубокая работа по восстановлению картины за 176 лет. Сроки начала реставрации неоднократно переносились из-за бурной реакции посетителей, рассказала гендиректор музея Алла Манилова.
2: Скажу вам честно, мы ставили в последние годы в реставрационные планы и вынимали его оттуда. Ставили девятый вал и все-таки вынимали. Почему? Сначала только мы заговорили о том, что девятый вал уедет из академического зала номер 14 знаменитого, как пошли письма людей, которые говорят, как? Не будет Айвазовского, а куда мы придем? Как это без Айвазовского? Нет, нет, нет, пожалуйста, этого не делайте.
1: Любителям искусства пошли навстречу. Работы по восстановлению девятого вала будут проходить в зале открытой реставрации. Это займет, как ожидается, 4 месяца. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Михаил Зощенко. Главы из повести «Люди». Читает Алексей Шулин.
4: Иван Иванович совершенно упал духом. Его восторженное состояние после приезда сменилось молчаливой тоской и апатией. Он чувствовал какой-то испуг перед неведомой ему, оказывается, жизнью. Ему казалось теперь, что жизнь — это какая-то смертельная борьба за право существовать на земле. И тогда, в смертельной тоске, чувствуя, что речь идет попросту о продлении его жизни, он выдумывал и выискивал свои способности, свои знания и способы их применения. И, перебирая все, что он знает, он приходил к грустному заключению, что он ничего не знает. Он знает испанский язык, он умеет играть на арфе, он немного знаком с электричеством и умеет, например, провести электрический звонок. Но все это здесь, в этом городе, казалось ненужным и для горожан несколько смешным и забавным. Ему не смеялись в лицо, но он видел на лицах улыбки сожаления и хитрые, насмешливые взгляды. И тогда он, съежившись, уходил прочь, стараясь подольше не встречаться с людьми. По заведенной привычке он все еще ежедневно и аккуратно выходил на поиски работы. Не торопясь и стараясь идти как можно медленней, он без всякого трепета, как раньше, высказывал свои просьбы. Ему предлагали зайти через месяц, иногда же просто и коротко отказывали. Иной раз, приведенный в тупое отчаяние, Иван Иванович с сердцем упрекал людей, требуя немедленно работу и немедленную помощь, выставляя свои заслуги перед государством и рассказывая историю относительно ильковой шубы, подаренной им ссыльной курсистке. Целыми днями он таскался теперь по городу и вечером, полуголодный, с гримасой на лице, бродил бесцельно из улицы в улицу, от дома к дому, стараясь оттянуть, отдалить свой приход домой. Иной раз он проходил через весь город, и, не заходя никуда, и не останавливаясь, шел все прямо, и, минуя слободку, выходил в открытое поле, пересекал собачью рощицу и шел к лесу. Там, побродив до сумерек, возвращался домой. И он входил в свою комнату, закрывая глаза, зная, что налево, у зеркала, в углу, сидит неподвижная Нина Осиповна и язвительно или в слезах осматривает его. Он избегал разговоров, он избегал даже встреч, стараясь пробыть в доме недолго и только ночью. Но однажды он сам заговорил с женой. Он сказал, что все гибнет, что он отдает себя в руки судьбы, а она, Нина Осиповна, может, если найдет нужным, как угодно распоряжаться его имуществом. Он намекал в данном случае на оставшийся чемодан и на кое-какие вещи из его заграничных костюмов. Услышав через тонкую перегородку об этом, в комнату вошел Егор Константинович Яркин и сказал, что он с удовольствием идет навстречу их желаниям, но только от чемодана отказывается категорически. «Все чемоданы да чемоданы», — сказал Егор Константинович, хмурясь. «Нет ли чего другого продажного?» И узнав, что есть, он стал рассматривать какие-то вещи и какие-то штаны, поднося их к самым глазам, и, рассматривая на свет, хаял, понижая их достоинство. Нина Осиповна, оживленная и неизвестно чем взволнованная, шутила с Егором Константиновичем, то хлопая его легонько по руке, то усаживаясь грациозно на ручки кресла и покачивая тонковатой ногой. Наконец Егор Константинович, оставив деньги и любезно попрощавшись, ушел, захватив с собой вещи. Несколько дней после этого прошли спокойно и тихо. Но в конце недели Иван Иванович, выйдя из дому утром, вернулся в полдень совершенно потрясенный и сияющий. Он нашел себе службу. Он все время искал себе какую-то глупую, интеллигентскую письменную работу. Но ведь, оказывается, есть кое-что и другое. В общем, он встретил на улице своего старинного приятеля, который, участливо расспросив и узнав о сумасшедшем положении Ивана Ивановича, схватился за голову, обдумывая, как бы немедленно и сразу помочь своему другу. Он, несколько конфузясь, сказал, что он может хотя бы временно устроить его в один из потребительских кооперативов. Но что это временно, что такому образованному человеку, как Иван Иванович, необходима соответствующая должность. Иван Иванович с дикой радостью схватился за предложение, говоря, что он заранее согласен в кооператив, что ему положительно по душе эта работа и что он вовсе не захочет каких-то там проблематических перемен. И, условившись обо всем, Иван Иванович опрометью бросился домой. И дома, теребя за руки то Катерину Васильевну, то свою жену, захлебываясь, говорил о своем месте. Он тотчас и немедленно развил им целую философскую систему о необходимости приспосабляться, о прямой и примитивной жизни и о том, что каждый человек, имеющий право жить, непременно обязан, как и всякое живое существо, и как всякий зверь, менять свою шкуру, смотря по времени. Зачем ему какой-то дурацкий интеллигентский труд? Вот чудная профессия, которая даст ему новую радость жизни. Кому надо какой-то испанский язык, какие-то утонченные мозги и так далее? И говоря об этом запутанным, ломанным языком, не договаривая слова и перескакивая с мысли на мысль, он пытался доказать свою теорию. Нина Осиповна слушала его, хлопая ушами, нервно покуривая папиросу за папиросой. Автор догадывается, что Иван Иванович Белокопытов, слегка запарившись от волнения, говорил о той великой научной теории, о симпатической окраске, о так называемой мимикрии, когда ползущий по стеблю жучок имеет цвет этого стебля для того, чтобы птица не склевала бы его, приняв за хлебную крошку. Автору все это было ясно и понятно. И автор ничуть не удивляется тому, что Нина Осиповна хлопала ушами, не понимая, о чем идет речь. Автор не слишком-то большого мнения о балетных танцовщицах. Иван Иванович Белокопытов поступил в кооператив «Народное благо». Иван Иванович вставал теперь чуть свет, надевал свой уже потрепанный костюм и, стараясь не разбудить своей жены, на цыпочках выходил из дому и бежал на службу. Он приходил туда почти всегда первым и стоял у двери по часу и больше, дожидаясь, когда, наконец, придет заведующий и откроет лавку. И, выходя из лавки последним вместе с самим заведующим, он, торопливо шагая и прыгая через канавы, шел домой, неся в руках какую-нибудь выданную снеть. Дома, захлебываясь и перебивая самого себя, он говорил жене о том, что эта работа ему совершенно по душе, что лучшего он и не хочет в своей жизни, и что быть хотя бы и приказчиком — это не так-то позорно и унизительно, и что, наконец, эта работа очень приятная и не так уж трудная. Нина Осиповна довольно симпатично относилась к этой перемене в жизни Ивана Ивановича, говоря, что если это временно, то это совсем не так плохо, как кажется на первый взгляд, и что в дальнейшем они, может быть, даже смогут открыть свой небольшой кооперативчик. И, развивая эту мысль, Нина Осиповна приходила в совершенный восторг, рисуя себе картину, как они будут торговать сами. Он за прилавком, сильный, с засученными рукавами и с топором для рубки мяса, а она, грациозная и слегка напудренная, за кассой. Да, она непременно будет стоять за кассой и, весело улыбаясь покупателям, будет пересчитывать деньги, связывая их в аккуратные пачечки. Она любит пересчитывать деньги. Даже самые грязные деньги все же чище кухонного передника и посуды. И, думая так, Нина Осиповна хлопала в ладоши, наскоро надевала розовое трико и газ и снова начинала свои дурацкие прыжки и экивоки. А Иван Иванович, утомленный дневной работой, заваливался спать, с нетерпением ожидая утра. И, вернувшись к вечеру, Иван Иванович снова и опять делился с женой своими впечатлениями за день или, смеясь, рассказывал ей о том, как он вешал сегодня масло. И что легкий, едва уловимый нажим одного пальца на весы чрезвычайно меняет вес предмета, оставляя кое-что в пользу приказчика. Нина Осиповна оживлялась в этих местах. Она удивлялась, почему Иван Иванович нажимает одним только пальцем, а не двумя, говоря, что двумя это еще больше уменьшит вес масла. При этом страшно жалела, что нельзя вместо масла подсовывать покупателям какую-нибудь светловатую дрянь вроде глины. Тогда Иван Иванович поднимал свою жену на смех, упрашивая ее не очень-то вмешиваться в его дела, чтоб не переборщить через край и тем самым не потерять службу. Но Нина Осиповна сердито советовала ему не слишком-то церемониться и не очень-то миндальничать с обстоятельствами. Иван Иванович соглашался. Он с некоторым даже пафосом говорил, что цинизм — это вещь совершенно необходимая и в жизни нормальная, что без цинизма и жестокости ни один даже зверь не обходится. И что, может быть, цинизм и жестокость и есть самые правильные вещи, которые дают право на жизнь. Иван Иванович говорил еще, что он был раньше глупым, сентиментальным щенком. Но теперь он возмужал и знает, сколько стоит жизнь. И даже знает, что все, что он раньше считал своим идеалом, жалость, великодушие, нравственность, все это не стоит ломанного гроша и выеденного куриного яйца. Все это жалкие побрякушки, достойные сентиментальной фальшивой эпохи. Нина Осиповна не любила его таких отвлеченных философских идей. Она с досадой махала рукой, говоря, что вполне предпочитает не слова, а реальные видимые факты и деньги. Так шли дни. Иван Иванович Белокопытов сделал уже несколько покупок и приобретений. Так, например, он купил несколько глубоких тарелок с синими ободками, две или три кастрюльки и, наконец, примус. Это было целое торжество, когда Иван Иванович купил примус. Иван Иванович сам распаковал его и сам стал показывать Нине Осиповне, как с ним обращаться и как готовить на нем обед или подогревать мясо. Иван Иванович стал хозяином и расчетливым человеком. Он чрезвычайно жалел, что за бесценок продал соседу свои заграничные костюмы. Но тут же утешал себя, говоря, что это дело наживное, и что в ближайшее время он непременно купит себе хороший, но простой

0: и немаркого цвета костюм. Однако костюма Ивану Ивановичу купить не удалось. Однажды, выйдя перед закрытием из лавки и сунув в портфель 2 фунта стеариновых свечей и кусок мыла, Иван Иванович пошел через двор к выходу. В воротах его окликнул охранник, приказав ему остановиться и показать содержимое портфеля. Весь как-то сразу осунувшись, Иван Иванович стоял молча и глядел на охранника, не двигаясь с места. А охранник, сказав, что получен строжайший приказ не выпускать со двора без обыска, повторил свое требование. Иван Иванович стоял совершенно ошеломленный, с трудом понимая, что происходит. Он позволил открыть свой портфель, откуда при радостных криках собравшихся были извлечены злополучные свечи и мыло. Белокопытова пригласили в охрану, отобрали свечи, сняли с него допрос и, составив убийственный для него протокол, отпустили его, смеясь над его забавным видом, над его фигурой с прижатым к груди пустым и расстегнутым портфелем. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что Иван Иванович, не представляя ясно своего положения, вышел, пошатываясь на улицу. Он пошел сначала по направлению к дому, затем, не дойдя улицы Сен-Жюста, повернул налево и пошел как-то странно, не шевеля руками и не ворочая головой. Он обошел несколько кварталов, посидел на какой-то ловчонке и поздно ночью вернулся домой. Он вошел в дом, как слепой, шаря перед собой руками, и, войдя в комнату, лег на постель и, отвернувшись к стене, принялся водить пальцами по узорам обоев. Он ни слова не проронил своей жене, и та ничего не спрашивала. Узнав заранее обо всем, эту новость сообщил ей Егор Константинович, придя домой после службы. И теперь, несмотря на присутствие Белокопытова, Егор Константинович, постучав слегка в стену, спросил Нину Осиповну, не нужно ли ей чего, и не хочет ли она выкушать стакан чаю с бутербродом. Нина Осиповна, не глядя на мужа, грудным мелодичным тоном отвечала, что она сыта по горло и сейчас ложится спать. Егор Константинович еще что-то спросил, предупредительно и вежливо, но она, раздеваясь и зевая, сказала, что спит. И она действительно легла на диван и, закрыв лицо руками, лежала так неподвижно и странно. Иван Иванович приподнялся, чтобы потушить свет, но, взглянув на диван, сел и долго смотрел на жену. И ему показалось, что у нее отчаянное состояние, что она близка к гибели. И он хотел подойти к жене, встать на колени и что-то говорить бодрым и спокойным тоном, но не смел.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Люди».
0: Он лежал, вытянувшись вдоль кровати, стараясь не двигаться и ни о чем не думать. Но думал. И не о случившемся сегодня, а о своей жене. О печальной ее жизни и о том, что не все люди имеют право существовать. С этими мыслями он стал засыпать. Какая-то страшная усталость сковала его ноги, и какая-то тяжесть легла на все его тело. И, закрыв глаза, он замер. Дыхание его стало ровное и спокойное. Но вдруг осторожное шарканье ног и скрип двери заставил его вздрогнуть и проснуться. Он проснулся, вздрогнув всем телом, присел на кровать и беспокойно оглядел комнату. Небольшая керосиновая лампа еле горела, скудно отбрасывая длинные тени. Иван Иванович оглянулся на диван. Жены не было. Тогда, беспокоясь и волнуясь за нее, он вскочил на ноги и прошел по комнате, осторожно ступая на носки. Потом подбежал к двери, открыл ее и в испуге, в предутренней дрожи, стуча зубами, бросился в коридор. Он выбежал в кухню, заглянул в сени,
2: Все было тихо и спокойно. Только курица в сенях, вспугнутая Иваном Ивановичем, шарахнулась в сторону, страшно закричав. Белокопытов вернулся в кухню. Сонная Катерина Васильевна сидела теперь на кровати, зевая и мелко крестя свой рот. Она вместе

0: Руками Катерина Васильевна отговаривалась незнанием. Потом она стала надевать на себя юбку, говоря, что если Нина Осиповна и ушла, то небось вернется. Но потом, одевшись и подойдя к запертой двери жильца Яркина, Катерина Васильевна сказала, что жена Ивана Ивановича дома, и если нету ее в комнате, то небось сидит у соседа. И, поманив Белокопытова пальцем, повела его в коридор и, подойдя к дверям Яркина, припала к замочной скважине. Иван Иванович тоже хотел подойти к двери, но в эту минуту пол под ним скрипнул, и в комнате соседа завозились. И сам Егор Константинович, шлепая босыми ногами, подойдя к двери, спросил хрипло:
1: «Кто? Чего надо?»
0: Иван Иванович хотел промолчать, но сказал: «Это я. Не у вас ли Нина Осиповна Арбузова?»
1: «У меня»,
0: — грубо сказал Яркин.
1: «Чего надо?»
0: И, не получив ответа, взялся за ручку двери. В комнате послышался прерывистый шепот. Нина Осиповна настойчиво умоляла отдать ей какой-то револьвер, говоря, что все обойдется благополучно. Потом, сама подойдя ближе к двери и взявшись за ручку, спросила негромко: «Ваня, ты?» Иван Иванович съежился и, пробормотав неясное, удалился в свою комнату и там присел на кровать. Автор предполагает, что особенного отчаяния у Ивана Ивановича не было. А если Иван Иванович и присел на кровать с видимым отчаянием, то, может, это только в первую минуту. Потом-то, раздумав, он, наверное, даже обрадовался. Автору кажется, что Иван Иванович и не мог не обрадоваться. Страшная обуза сошла с его плеч. Все-таки приходилось беспокоиться о жизни Нины Осиповны. Всякие для нее удовольствия, театры и лучший кусок хлеба он должен был предоставлять ей. А теперь, когда жизнь Ивана Ивановича сильно ухудшилась, то и прокормить такую дамочку вопрос был немаловажный. Тем более, что, напрыгавшись за день перед зеркалом, она из-за двоих съедала. Так вот, посидев на кровати и придя к заключению, что нет ничего ужасного, Иван Иванович снова лег и пролежал до утра, не смыкая глаз. Он ни о чем не думал, но его голова гудела и наливалась свинцом. И когда он встал, это был несколько иной Иван Иванович. Впалые глаза, желтая сморщенная кожа и трепанные волосы чрезвычайно его изменили. И даже когда он вымылся холодной водой, эта перемена не исчезла. Утром, одевшись и по привычке причесав волосы, Иван Иванович вышел из дому. Он медленным шагом дошел до кооператива, но вдруг, повернув круто в сторону и вздрогнув, зашагал прочь. Он долго шел унылым механическим шагом и, выйдя за город, направился на свое любимое место к лесу, за собачью рощицу. Он прошел рощу, ступая на желтые осенние листья, и вышел на полянку. Вся полянка была изрыта старыми, оставшимися от войны, окопчиками, землянками и блиндажами. Ржавая колючая проволока висела клочками на небольших кольях. Иван Иванович любил это место. Он не раз бродил здесь по окопчикам, лежал у опушки леса и, глядя на все эти военные затеи, хитро улыбался своим мыслям. Но теперь он несколько равнодушный, как бы не замечая ничего, прошел мимо и, дойдя до леса, присел на полузаваленную землянку, вырытую лет, может, 7 назад. Он долго сидел так, ни о чем не думая, потом пошел дальше, потом снова вернулся и лег на траву. И лежал долго, уткнувшись ничком, теребя руками траву, потом снова встал и пошел в город. Была ранняя осень, желтые листья лежали на земле, и земля была теплая и сухая. Иван Иванович стал жить один. Возвращаясь после скитаний домой, И с грустью, оглядывая свое опустевшее жилье, Иван Иванович присаживался на кровать, обдумывая,

Кое-какие вещи исчезли из комнаты вместе с Ниной Осиповной. Таких вещей оказалось порядочно. Не было примуса, купленного в счастливые дни. Не было скатерти на столе. Даже было снято и унесено зеркало и небольшой коврик перед кроватью. Иван Иванович не очень-то огорчался о потере этих вещей. «Черт с ними!» — думал добрый Иван Иванович, прислушиваясь, что говорили за стенкой. Но за стенкой говорили постоянно шепотом, и слов нельзя было разобрать. Только время от времени были слышны басовые нотки Егора Константиновича. Это Егор Константинович, видимо, утешал Нину Осиповну, боявшуюся за свое новое благополучие и за те вещи, которые она взяла, не спросив мужа. Но Иван Ивановичу теперь было не до вещей. Он каждое утро направлялся за город, шел через рощицу и, миновав полянку, выходил к лесу. Там, присаживаясь на свою землянку или бродя по лесу, он обдумывал свое новое положение. Он старался одной какой-то мыслью определить то, что случилось, что произошло и от чего произошло. Ушла жена, и она не могла не уйти. Он — человек из прошлого мира. Он оказался неприспособленным к борьбе, а женщины идут за победителем. Ну что же, теперь все это ясно. Теперь уже ничто не спасет его от неминуемой гибели. Гибель была предрешена, это он знал, но в силу какой-то воли он старался найти выход и хотя бы теоретически придумать возможность выхода, возможность продлить свое существование. Он не хотел смерти. Напротив, задумываясь об этом, он с досадой отгонял эту мысль, считая ее вздорной и ему ненужной, и старался в такие моменты думать о другом. И, бродя по лесу, Иван Иванович думал, что отчего бы ему не остаться здесь жить. Ему уже рисовались картины, как он живет в полузаваленной землянке среди грязи и нечистот, и как ползком, как животное, на четвереньках вылезает из своей норы и отыскивает пищу. Но потом смеялся. Он теперь не всякий вечер уходил домой. Он оставался иногда в лесу. И полуголодный, поедая сырые грибы, корни и ягоды, засыпал под каким-нибудь деревом, положив под голову свои руки. А во время дождя он вползал в землянку и сидел в землянке, скорчившись и обняв худые свои ноги, слушая, как капли дождя колотят о деревья.

0: Радиозвезда.
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Люди». Читает Алексей Шулин.
2: Была осень, шли непрерывные дожди. Снова невозможно было выходить без галош, и снова грязь доходила до колен. Нина Осиповна жила с Егором Константиновичем Яркиным беспечно и тихо. Ей пришлось отложить свои упражнения в танцах. Она была беременна, и Егор Константинович, узнав об этом, боясь за потомство, категорически запретил ей наряжаться в розовую дрянь, грозя в противном случае сжечь в печке эти тряпки. И Нина Осиповна, покапризничав и слегка поплакав, смирилась и сидела теперь подле окна, безучастно глядя на грязную улицу. Но иной раз она спрашивала у Яркина, не знает ли он чего об ее муже. Егор Константинович усмехался и махал рукой, прося ради будущего ребенка не думать о муже. И Нина Осиповна умолкала, думая все же, отчего это все реже и реже она слышит шаги в соседней комнате. И действительно, Иван Иванович все реже стал ходить домой. И когда ходил, то избегал встреч с людьми. А встречая, очень конфузился и перебегал улицу, стараясь скрыть свой промокший, побуревший костюм. Иван Иванович не входил даже теперь в свою комнату и, приходя домой, останавливался в сенях и молча здоровался с Катериной Васильевной, всякий раз боясь, что она заорет, затопает ногами и погонит его прочь. Но Катерина Васильевна, не скрывая своего удивления и жалости, почему-то, не зовя его хотя бы в кухню, выносила ему в сени хлеб, суп или все, что осталось от обеда. И, не сдерживая своих слез, плакала, смотря как Иван Иванович худыми, серыми пальцами разрывал еду и проглатывал, чмокая и скрипя зубами. И, съев все, что ему приносилось, и схватив с собой кусок хлеба, Иван Иванович трогал за рукав Катерину Васильевну и убегал снова. Он снова возвращался в свою землянку и снова садился в обычную свою позу, кашляя и сплевывая на свой костюм. Но он не был сумасшедшим, этот Иван Иванович Белокопытов. Автору доподлинно известна его встреча с одним из старых приятелей. Иван Иванович вполне разумно и несколько даже иронически говорил о своей жизни и, потрясая лохмотьями своего заграничного костюма, громко смеялся, говоря, что все это вздор, что все слезает с человека, как осенью шкура животного. И, попрощавшись с приятелем, крепко пожав ему руку, пошел к своей землянке. Странно и непонятно жил теперь Иван Иванович, стараясь ни о чем не думать, а жить так как-нибудь, чтобы прожить. Он все же, видимо, не мог не думать. И все время носился со своими планами о жизни, приходя к заключению, что жить в землянке не так-то уж плохо. Но что из всех животных он самое плохое животное, у которого хронический бронхит и насморк. И, думая так, Иван Иванович печально покачивал головой. Ему теперь все чаще и чаще приходила мысль о неминуемой гибели. Но он по-прежнему с раздражением отвергал мысль о самоубийстве. Ему казалось, что нет у него на это ни воли, ни охоты, и что ни одно животное никогда еще не погибало от самого себя. Была ли в этом слабая воля Ивана Ивановича, или была какая-то неопределенная надежда, неизвестно. Во всяком случае, однажды и неожиданно Иван Иванович придумал план, по которому он должен погибнуть, не прибегая к насилию над собой. Это было утром. Осеннее солнце еще было ниже деревьев, когда Иван Иванович, вздрогнув, проснулся в своей землянке. Страшная сырость, дрожь и озноб охватили все его тело. Он проснулся, открыл глаза и вдруг совершенно отчетливо подумал о своей гибели. Ему показалось, что сегодня он должен погибнуть. Как и от чего, он еще не знал, и стал думать. и вдруг решил, что должен погибнуть, как зверь в какой-то отчаянной схватке. В его воображении стали рисоваться картины этой схватки. Он борется с человеком, хотя бы с Егором Константиновичем, к которому ушла жена. Они грызутся зубами, валяются по земле, подминают под себя друг друга, рвут волосы. Иван Иванович окончательно проснулся и, дрожа всем телом, сел на землю. И осторожно, мысль за мыслью, стал обдумывать, стараясь не пропустить ни одной мелочи. Вот он приходит в комнату, отворяет дверь. Яркин непременно сидит за столом направо. У окна будет сидеть Нина Осиповна, сложив на животе руки. Иван Иванович подойдет к Яркину и пихнет его двумя руками в плечо и грудь. Тот откинется назад, стукнется головой о стену, потом вскочит и, вынув револьвер, застрелит его, Ивана Ивановича Белокопытова. И, придумав такой план, Иван Иванович вскочил на ноги, но, ударившись головой о потолок, сел и пополз из землянки. И спокойным ровным шагом пошел в город, обдумывая мелочи. Потом, желая закончить все скорее и разом, бросился опрометью бежать, вскидывая ногами и разбрасывая вокруг себя грязь, листья и брызги. Он долго бежал, почти до самого дома. И только увидев дом, замедлил шаг и пошел совсем тихо. Какая-то белая собачонка равнодушно залаяла на него. Нагнувшись и подняв с земли камень, Иван Иванович метко бросил в нее. Собака с визгом отбежала за ворота и, высунув морду в калитку, отчаянно залаяла, скаля зубы. Схватив кусок грязи, Иван Иванович бросил в собаку опять. Потом бросил еще раз. Потом подошел к воротам и принялся дразнить животное ногой, подпрыгивая и стараясь попасть по зубам. Какое-то бешенство. Испуг овладели собакою. Она в смертельном страхе скулила уже, поднимая верхнюю губу и стараясь ухватить человека за ногу. Но Иван Иванович ловко и вовремя отдергивал ногу и бил собаку рукой и грязью. Бабка Пепелюха, как ошпаренная кипятком, выскочила из дому, подбирая самые ужасные и яростные выражения для гнусных мальчишек, дразнивших ее пса. Но, увидев большого лохматого человека, разинула рот, сказав сначала, что довольно стыдно сознательным гражданам дразнить собак. Но снова смолкла и, разинув рот, остановилась неподвижно, глядя на удивительную сцену. Иван Иванович, стоя теперь на коленях, боролся с собакой, пытаясь руками разорвать ей пасть. Собака судорожно хрипела, раскидывая и царапая землю ногами. Тетка Пепелюха, страшно и тонко закричав, бросилась к Ивану Ивановичу и, еле вырвав у него собаку, убежала в дом. А Иван Иванович, обтерев искусанные свои руки, медленным и тяжелым шагом пошел дальше. Автору несколько странно и чудно говорить об этом происшествии. Автор даже слегка огорчен поступком Ивана Ивановича. Конечно, автор ничуть не жалеет Пепелюхиной собаки. Пес с ней, с собакой. Автор только огорчается той неясностью и нелепостью поступка и положительно не знает, в тот момент зашел ли у Ивана Ивановича ум за разум или ум за разум не заходил. А была просто игра, случайность, крайнее раздражение нервов. Впрочем, все это крайне неясно и психологически непонятно. И такая неясность, уважаемые читатели, к знакомому лицу и к известному характеру. А хорош был бы автор, спутавшись с неизвестным героем, заврался бы в конец. Тем более, что очень уж разноречивые были на этот счет слухи. Тетка Пепелюха, например, крестилась и божилась, что Иван Иванович был совершенно тронувшись, что у него висел язык и изо рта слюни текли. Катерина Васильевна Не менее набожная дамочка тоже была близка к той же мысли. Однако станционный сторож и герой труда Еремеич утверждал обратное. Он говорил, что Иван Иванович Белокопытов здоров как бык, и что больных и свихнувшихся обыкновенно сажают в специальные дома. Егор Константинович Яркин тоже был уверен в полном уме и твердой памяти Белокопытова. Что же касается уважаемого товарища Ситникова, то Ситников не брался что-либо утверждать, говоря, что он может в случае крайней надобности списаться с одним московским психиатром. Но это длинно и неверно. Пока товарищ Ситников напишет, да пока московский психиатр раскачается с ответом, да небось ответит еще выпивший. И даром, что московский психиатр а такую галиматью понесет, что вставишь ее в печать, а после поди доказывай, что ты ни при чем тут. Лучше уж, оставив все это на совести самих читателей, автор перейдет к дальнейшему. Иван Иванович отер свои руки о костюм и пошел к дому. Кровь медленно стекала с обкусанных собакой пальцев, но Иван Иванович, ничего не замечая и не чувствуя боли, подходил к дому. Он остановился на мгновение у калитки и, оглянувшись назад, шмыгнул во двор. Потом вбежал по ступенькам и, приоткрыв двери, тихо вошел в сени. Странный трепет прошел по его телу. Сердце стучало, и дыхание было прерывистым. Он постоял в сенях и, никем не замеченный, вошел в коридор. И там, на скрипучих досках, подойдя к двери Яркина, остановился, прислушиваясь. Было, как и всегда, тихо. Иван Иванович вдруг толкнул от себя дверь и, открыв ее настежь, вошел за порог. Все было, как и думал Иван Иванович. Направо у стола сидел Яркин, налево у окна в кресле, сложив на животе руки, сидела Нина Осиповна. На столе стояли стаканы, лежал хлеб, и на шипящем примусе кипел чайник. Каким-то одним взглядом Иван Иванович впитал в себя все это и, продолжая неподвижно стоять, взглянул на свою жену. Она тихо ахнула, увидев его, и приподнялась в кресле. А Егор Константинович замахал на нее руками, упрашивая не беспокоиться ради ребенка. Потом, приподнявшись, чтобы пойти навстречу гостю, остановился и снова сел, рукой приглашая войти в комнату и прикрыть дверь, не остужая зря помещение. И Иван Иванович вошел. Слегка потупив голову и приподняв плечи, он подошел к сидящему Егору Константиновичу и остановился в двух шагах от него. Смертельная бледность вдруг покрыла лицо Егора Константиновича. Он сидел на стуле, несколько откинувшись назад и шевеля губами, не двигался с места. Иван Иванович несколько секунд стоял молча. Потом, быстро взглянув на Яркина, на то место, куда он должен был ударить, вдруг усмехнулся и, отойдя несколько в сторону, присел на стул. Егор Константинович выпрямился на своем месте и глядел теперь на Белокопытова сердитым злым взглядом. А Иван Иванович сидел, опустив руки плетью, и невидимым взором глядел в одну точку. И думал, что у него нету ни злобы, ни ненависти к этому человеку. Он не мог и не хотел к нему подойти и ударить. И сидел на стуле, и чувствовал себя усталым и нездоровым. И ему ничего не хотелось. Ему хотелось выпить горячего чаю. И, думая так, он взглянул на примус, на чайник на примусе, на хлеб, нарезанный ломтиками. Крышка на чайнике приподнималась, пар валил клубом, и вода с шипением обливала примус. Егор Константинович встал и загасил огонь. И тогда в комнате наступила совершенная тишина. Нина Осиповна, увидев, что Иван Иванович пристальным взором смотрит на примус, снова приподнялась в своем кресле и жалобным тоном, скорбно сжав губы, стала уверять, что она вовсе не хотела зажилить этот несчастный примус, что она взяла его временно, зная, что Иван Иванович в нем не нуждается. Но Егор Константинович, замахав на нее руками и прося не волноваться, ровным спокойным голосом стал говорить, что он ни за что не возьмет даром этой штуки, что завтра же он заплатит Ивану Ивановичу полностью все деньги по рыночной стоимости.
0: «Я заплатил бы вам и сегодня», — сказал Егор Константинович, «но я должен разменять деньги. Завтра вы обязательно зайдите утром же».
2: «Хорошо», — коротко сказал Иван Иванович. «Я зайду». И вдруг, забеспокоившись и заерзав на стуле, Иван Иванович обернулся к своей жене и сказал, что он просит его извинить, что он очень устал и потому сидит на стуле такой грязный. Она закивала головой, волнуясь и скорбно сжимая губы, и снова, приподнявшись на стуле, сказала: «Ты, Ваня, не сердись».
0: «Я не сержусь», — просто ответил Иван Иванович.
2: И встал, шагнул к жене, потом поклонился и молча вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь. Он вышел в коридор, постоял с минуту и пошел к выходу. В кухне его ожидала Катерина Васильевна. Почему-то знаками и боясь проронить слово, она манила его, приглашая жестами присесть и покушать супу. И Иван Иванович, почему-то тоже не проронив слова, молча покачал головой и, улыбнувшись и погладив хозяйке руку, вышел. С криком выбежала Катерина Васильевна за ним, но Иван Иванович, обернувшись и махнув рукой, прося этим не идти за ним, скрылся за воротами. На другой день Иван Иванович за деньгами не зашел. Он исчез из города. Егор Константинович Яркин лично с деньгами в руках обегал все улицы, все учреждения, отыскивая Ивана Ивановича. Егор Константинович говорил, что он совершенно тут ни при чем, что деньги за примус, вот они, деньги, что он вовсе не желает пользоваться чужим добром, и что если он не найдет Ивана Ивановича, то пожертвует эти деньги на детский дом. Егор Константинович бегал даже на полянку, за собачью рощицу, но Ивана Ивановича не нашел. Как зверь, которому неловко после смерти оставить на виду свое тело, Иван Иванович бесследно исчез из города.
3: Товарищ Петр Павлович Ситников и сторож, герой труда Еремеич, в один голос утверждали, что видели, будто Иван Иванович Белокопытов вскочил на отходящий поезд. Но зачем он вскочил и куда он уехал, никому не известно.
2: Никто и никогда о нем больше не слышал.
3: Была прелестная весна. Снег уже стаял, и птицы снова приветствовали свой Новый год. В один из таких дней Нина Осиповна Арбузова разрешилась от бремени, подарив миру прекрасного мальчишку 8,5 фунтов. Егор Константинович был необыкновенно счастлив и доволен. Деньги же за примус, 12 рублей золотом, он пожертвовал на детский дом.
1: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Люди».

0: слушаете «Радио Звезда». Ярослав Гашек. Фрагмент из сатирического романа «Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны». Читает Владимир Самойлов.
1: Закончив занятия в школе вольноопределяющихся, поручик Лукаш вышел прогуляться с Максом. «Позволю себе предупредить вас, господин обер-лейтенант», — заботливо сказал Швейк. «Будьте с собакой осторожны, как бы она у вас не сбежала. Она может заскучать по своему старому дому и удрать, если вы ее отвяжете. Не советовал бы вам также водить ее через Гавличкову площадь. Там бродит злющий пес из мясной лавки, что в доме образ Марии. Страшный кусак. Как увидит в своем районе чужую собаку, готов ее разорвать. Боится, как бы она у него чего не сожрала. Совсем как нищий у церкви святого Гаштала». Макс весело прыгал и путался под ногами у поручика, наматывая цепочку на саблю. В общем, всячески проявлял свою радость по поводу предстоящей прогулки. Они вышли на улицу, и поручик Лукаш направился на Пршикопы, где у него было назначено свидание с одной дамой на углу Панской улицы. Поручик погрузился в размышления о служебных делах, о чем ему завтра читать лекцию в школе вольноопределяющихся, как мы обозначаем высоту какой-нибудь горы, почему мы всегда указываем высоту над уровнем моря, каким образом по высоте над уровнем моря мы устанавливаем высоту самой горы от ее основания, на кой черт военное министерство включает такие вещи в школьную программу, это нужно только артиллеристам. Существует же, наконец, карта генерального штаба. Когда противник окажется на высоте 312, тут некогда будет размышлять о том, почему высота этого холма указана от уровня моря, или же вычислять его высоту. Достаточно взглянуть на карту, и все ясно. Неподалеку от Панской улицы размышления поручика Лукаша были прерваны строгим «Хальт! Стой!» Одновременно с этим окриком пес стал рваться у поручика из рук и с радостным лаем бросился к человеку, произнесшему это строгое «Хальт!». Перед поручиком стоял полковник Краус фон Циллергут. Лукаш взял под козырек, остановился и стал оправдываться тем, что не видел его. Полковник Краус был известен среди офицеров своей страстью останавливать, если ему не отдавали честь. Он считал это тем главным, от чего зависит победа и на чем зиждется вся военная мощь Австрии. «Отдавая честь, солдат должен вкладывать в это всю свою душу», — говаривал он. В этих словах заключался глубокий фельдфебельский мистицизм. Он очень следил за тем, чтобы честь отдавалась по всем правилам, со всеми тонкостями, абсолютно точно и с серьезным видом. Он подстерегал каждого, проходившего мимо него, от рядового до подполковника, рядовых, которые на лету притрагивались рукой к козырьку, как бы говоря, «мое почтенница», он сам отводил в казармы для наложения взыскания. Для него не существовало оправдания «я не видел». «Солдат, — говаривал он, — должен и в толпе искать своего начальника и думать только о том, чтобы исполнять обязанности, предписанные ему уставом. Падая на поле сражения, он и перед смертью должен отдать честь. Кто не умеет отдавать честь или делает вид, что не видит начальства, или же отдает честь небрежно, тот в моих глазах не человек, а животное». «Господин поручик», — грозно сказал полковник Краус, — «младшие офицеры обязаны отдавать честь старшим. Это не отменено. А во-вторых, с каких это пор вошло у господ офицеров в моду ходить на прогулку с краденными собаками? Да с краденными! Собака, которая принадлежит другому, краденая собака».
2: «Это собака, господин полковник», — возразил было поручик Лукаш.
1: «Принадлежит мне, господин поручик», — грубо оборвал его полковник. «Это мой люкс». А люкс или Макс, вспомнив своего старого хозяина, совершенно выкинул из сердца нового и, вырвавшись, прыгал на полковника, проявляя такую радость, на которую способен разве только гимназист-шестиклассник, обнаруживший взаимность у предмета своей любви.
3: Гулять с краденными собаками, господин поручик, никак не сочетается с честью офицера. Вы не знали? Офицер не имеет права покупать собаку, не убедившись предварительно, что покупка эта не будет иметь дурных последствий, — гремел полковник Краус, гладя Люкса Макса, который из подлости начал рычать на поручика и скалить зубы, словно полковник наускивал его на поручика. «Возьми, возьми его!» «Господин поручик», — продолжал полковник, «считаете ли вы для себя приемлемым ездить на краденом коне? Прочли ли вы мое объявление в Богемии и Тагеблате о том, что у меня пропал Пинчер? Или вы не читаете объявлений, которые ваш начальник дает в газеты?» Полковник всплеснул руками. «Ну и молодые офицеры пошли. Где дисциплина? Полковник дает объявления, а поручик их не читает».
1: «Хорошо бы съездить тебе раза два по роже, старый хрыч», — подумал поручик, глядя на полковничьи бакенбарды, придававшие ему сходство с орангутаном.
3: «Пойдемтесь со мною минутку», — сказал полковник, и они пошли, продолжая милую беседу. «На фронте, господин поручик, с вами такая вещь во второй раз не случится. Прохаживаться в тылу с краденными собаками, безусловно, очень некрасиво. Раз. Прогуливаться с собакой своего начальника, в то время как мы ежедневно теряем на полях сражений сотни офицеров. А между тем объявления не читаются. Я мог бы давать объявления о пропаже собаки 100 лет подряд, 200 лет, 300 лет.
1: Полковник громко высморгался, что всегда было у него признаком сильного раздражения, и сказал: «Можете продолжать прогулку». Повернулся и пошел, злобно стегая хлыстом по полам своей офицерской шинели. Поручик Лукаш перешел на противоположную сторону и снова услыхал «Хальт!». Это полковник задержал какого-то несчастного пехотинца запасного, который думал об оставшейся дома матери и не заметил его. Суля солдату всех чертей, полковник собственноручно поволок его в казармы для наложения взыскания. «Что сделать со швейком?» — раздумывал поручик. «Разобью ему всю морду. Нет, этого недостаточно. Нарезать из спины ремней, и то этому негодяю мало». Не думая больше о предстоящем свидании с дамой, разъяренный поручик направился домой. «Убью его, мерзавца», — сказал он про себя, садясь в трамвай.
0: Мы читали фрагменты сатирического романа Ярослава Гашека «Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником – Днем пограничника. Глава государства поблагодарил их за преданность Родине и ратную работу. Видеообращение президента есть на сайте Кремля. На протяжении всей истории Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и народу, отметил в частности глава государства. Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал кощунством молчание властей западных стран в организации по поводу удара по Старобельску. «Они сделали вид, что атаки просто не было», — заявил «Известиям» дипломат. Вооруженные силы Украины атаковали Старобельск в Луганской Народной Республике в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт. В российских школах оценки за поведение будет выставлять не один учитель, а коллектив специалистов. В него войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог и психолог. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Министерства просвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. В этом году нововведения тестировали в 89 школах страны, оценивали поведение учеников с 1 по 8 классы. А с 2027-28 учебного года такую систему планируют ввести во всех общеобразовательных организациях. В Русском музее в Петербурге начали реставрацию картины «Девятый вал» Ивана Айвазовского. Это первая глубокая работа по восстановлению полотна за 176 лет ее существования. Как рассказала генеральный директор музея Алла Манилова, сроки начала реставрации неоднократно переносились по причине бурной реакции посетителей.
2: Скажу вам честно, мы ставили последние годы в реставрационные планы и вынимали его оттуда. Ставили «Девятый вал» и все-таки вынимали. Почему? Сначала только мы заговорили о том, что «Девятый вал» уедет из академического зала номер 14 знаменитого, как пошли письма людей, которые говорят, как? Не будет Айвазовского, а куда мы придем? Как это без Айвазовского? Нет, пожалуйста, этого не делайте.
1: Любителям искусства пошли навстречу. Работы по восстановлению «Девятого вала» будут проходить в зале открытой реставрации. Ожидается, что это займет 4 месяца. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ялта. Есенинская скамейка. Вдоль широкой набережной этого уютного курортного города растут невероятные по красоте раскидистые платаны, высокие листопадные деревья с потрясающей густой пышной кроной. Все они очень величественны. Но один явно выделяется. Его высота 30 метров. Местные жители называют гигантский платан Есенинским. И бронзовую скамейку, которая стоит рядом, Есенинской. Почему? Говорят, что именно здесь назначала свидание известному русскому поэту сама Айседора Дункан. Не верьте, это все сказки. Но даже такая явно выдуманная история все же заслуживает отдельного рассказа.
1: Имя на карте.
2: Есенин и Дункан действительно посещали Ялту. Но только порознь и в разное время. Первым приехал поэт и тут же едва не угодил под артиллерийский обстрел корабельных орудий. Удивляться нечем. На календаре был 1914 год, и уже вовсю гремела Первая мировая война. Но ему повезло. Смерть прошла рядом. Вот письмо Сергея своему отцу.
3: «Дорогой папаша, дорога была не из приятных. Когда вышли из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. Все вышло по недоразумению. Наш капитан не ответил на 3 сигнальные выстрела. Был ветер, на море волны, и ничего не было слышно».
2: Неудивительно, что Ялта не понравилась Есенину вовсе. Он выбрал, ну, очень неудачное время для путешествий.
3: «Вследствие объявленного военного положения тут жить совсем невозможно. Я бы и сейчас уехал, да нельзя, все приостановлено. Я только выручил себя на стихах в Ялтинской газете. 30 копеек за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере, читал свои сочинения, заработал 35 рублей. Больше никуда, никогда не поеду, кроме Питера и Москвы. Тоска ужасная. Так и хочется плакать».
1: Имя на карте.
2: Что же касается Айседоры Дункан, то она приезжала в Ялту намного позже, в 1923-м. Основоположница свободного танца настойчиво звала Есенина к себе, но в ответ получила вот такую телеграмму.
3: «Ялта, ЗПТ, гостиница «Россия», ТЧК. Я люблю другую, ЗПТ. Женат и счастлив».
2: Рассказывают, что, получив это сообщение, Айседора долго гуляла по набережной, много плакала и одиноко сидела на скамье у того самого огромного платана. Так что эта печальная история не о продолжении любви поэта и танцовщицы, а всего лишь грустное описание их окончательного разрыва.
1: Имя на карте.
2: Прошло много времени. Современную Есенинскую скамейку, а это, между прочим, новодел, установленный в 2011 году, сегодня называют «скамьей любви». Романтика никуда не делась. И это хорошо. А вот гигантский красавец платан, которому более 150 лет, все еще стоит на своем месте. Он бережно хранит чужие тайны. И, возможно, слова отчаяния, великолепной и по-своему несчастной Айседоры Дункан. Ялта. Есенинская скамейка.
1: Имя на карте.
4: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Черные дыры кажутся самыми загадочными объектами во Вселенной. Они рождаются после гибели очень массивных звезд. Гравитация там настолько сильная, что даже свет не может вырваться наружу. Но самое удивительное происходит не с пространством, а со временем. В обычной жизни оно движется одинаково для всех. Неподалеку от черной дыры ситуация меняется. По теории относительности Эйнштейна, сильная гравитация замедляет ход времени. Чем ближе объект к черной дыре, тем медленнее для него текут секунды.
2: Готов провести первый замер.
1: Если представить космонавта рядом с черной дырой, то его часы будут идти все медленнее и медленнее. Для него самого ничего странного не произойдет. Его сердце продолжит биться, как обычно, мысли будут появляться в привычном ритме. Зато наблюдатель со стороны увидит другое. Космонавт словно застынет во времени. Его движения замедлятся, а затем практически остановятся.
0: Человек и время.
1: Граница, за которой свет не может вернуться из черной дыры, называется горизонтом событий. Именно там время для внешнего наблюдателя словно бы останавливается. С точки зрения физики это не магия, а следствие законов природы. Пространство и время в черной дыре переплетаются особенно сильно. Интересно, что внутри черной дыры привычные представления вообще перестают работать. Ученые пока не знают, что происходит со временем за горизонтом событий. Одни теории говорят о полном разрушении материи, другие предполагают существование иных форм реальности. Черные дыры помогают ученым лучше понимать Вселенную. Они показывают, что время не является чем-то неизменным. В экстремальных условиях оно может замедляться, искажаться и вести себя совсем не так, как на Земле.
0: Человек.

0: Радио «Звезда».
1: История с географией. Испанка.
2: Болезнь приходит внезапно. Температура поднимается до наивысших значений. Кожа больного краснеет. Тело наполняется болью. Кишечное расстройство, кашель с хрипами и кровью, меркнущее сознание. И так 3-4 дня. Если организм не выдерживает, то понятно что. Если оказывается стойким, то основательно пропотев, пациент выздоравливает. 2 года. С 1918 по 1920. Испанский грипп. Испанка. Говорят, это была самая страшная мировая пандемия за всю историю человечества. Но почему испанка?
1: История с географией. Испанка.
2: По общепринятой версии, вирус появился в американском военном форте Райли в штате Канзас в начале 1918 года. Оттуда американские солдаты завезли его в Европу. Первые случаи заболевания отмечены во французских городах Бордо и Брест, куда прибывали корабли из-за океана. Эпидемия покатилась на восток.
1: История с географией.
2: Испанкой болезнь стала случайно. Дело в том, что Испания в Первую мировую сохраняла нейтралитет, и, соответственно, в стране не было цензуры. О смертельном вирусе там кричали все газеты. Газеты других европейских стран о своих заболевших молчали. Однако не молчали о проблемах у соседей. В Испании страшный грипп, оттуда и испанка. Волны пандемии обошли Землю 3 раза. По некоторым данным, за 2 года вирус забрал от 17 до 100 миллионов человек.
1: Испанка. История с географией.
3: Сегодня в программе «Область знаний». История Ленинградского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Заполярье, тундра, бесчисленные озера, болота и мелкие речушки, текущие между скал и валунов. Сопки, опутанные ягодниками, мхом и карликовыми деревьями. Места дикие, безлюдные. Оттого и кажется здесь настоящим чудом старая каменная дорога, ведущая, по сути, из ниоткуда в никуда.

0: Русская дорога.
1: Боевые действия на севере начались не 22 июня 1941 года, а на неделю позже. Немецкое командование просчиталось с использованием танков в тундре. Для них просто не оказалось дороги. Но 29 июня гитлеровцы при поддержке артиллерии и авиации все-таки нанесли мощный удар на Мурманском направлении с целью подавить сопротивление Красной армии, выйти на полуостров Рыбачий, захватить базы Северного флота в Заполярье, перерезать Кировскую железную дорогу и взять Мурманск. Только ничего у них не получилось. Они не продвинулись дальше реки Западная Лица и хребта Муста-Тунтури. На этом отрезке фронта враг в течение всей войны так и не смог перейти государственную границу Советского Союза. Благодаря самоотверженности и героизму советских солдат, матросов и морской пехоты. Наши бойцы стояли насмерть.
0: Пути сообщения. Дороги и люди.
1: Сообразив, что дальше им не прорваться, гитлеровцы приготовились к затяжным позиционным боям. Они превратили свои рубежи в цитадель с глубоко эшелонированной обороной. В теле хребта вырубили окопы и траншеи. Устроили бомбоубежища, склады, госпитали. В монолитных гранитных укреплениях разместили минометы, орудия, доты, огнеметные установки с дистанционным управлением. Такое масштабное строительство требует надежной транспортной инфраструктуры. По плато к побережью проложили канатную и автомобильную дороги. Немцы любят комфорт и надежность. Гитлер доверил строительство дороги так называемой организации «Тотта». Того самого Фрица Тотта, который еще в 1933 году был главным в Третьем Рейхе по строительству первых немецких автобанов. В итоге 36 километров «Швабен-Век» были построены по всем правилам дорожного строительства. Инженеры рассчитали идеальную траекторию. Проложенная в условиях горного рельефа со множеством озер и речек, Швабская дорога не имеет резких крутых подъемов. Она не забирается на вершины сопок. Она грамотно вписана в рельеф. Строители пользовались стандартным методом послойной укладки валунов, дробленого щебня, песчано-гравийной смеси. При необходимости скалы взрывали. Советским военнопленным доверяли только самые тяжелые и неквалифицированные работы. Остальное выполняли немецкие строители. Прошло более 80 лет. Если бы не сгнившие и провалившиеся мосты, по некоторым участкам Швабской дороги можно и сегодня проехать на легковом автомобиле. Настоящее инженерное чудо. Муста по-фински «черная», Тунтури – «тундра». Для немцев она действительно оказалась черной. Они строили дорогу надежно, с соблюдением всех инструкций и технологий. Для себя. Думали остаться здесь надолго. Что ж, вот и остались.
0: Кольский полуостров. Швабская дорога. Пути сообщения.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчеты буксируемых гаубиц М-46 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили блиндажи и скопления боевиков в Харьковской области. Подробнее о работе рассказал командир орудия с позывным «Казань».
2: Выполняем задачи, во-первых, поражение личного состава, техники, контрбатарейная работа. И по передку, и по тыловым районам работаем, в зависимости от поставленных целей. Поражаем личный состав, чтобы штурмовики могли двигаться вперед. Объективку видели, как поражается личный состав, как поражается техника, как наша пехота двигается. Там было личный состав 30 человек, то есть блиндаж, их у блиндажа были техника, как раз у них ротация была. Сложного ничего нет, орудие простое, личный состав обученный, работаем без никаких проблем.
1: Подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях. Так они создают полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Концерн «Калашников» продемонстрировал новейший дрон СК-220. Этот аппарат может двигаться на скорости до 160 км в час и пребывать в небе до 2,5 часов. Эту и другие новинки отечественных разработчиков показали на Международном форуме по безопасности. Он проходит в Москве до 29 мая. Российские универсальные наземные роботехнические комплексы модели «Импульс» отлично себя зарекомендовали в зоне спецоперации. Это констатировали в Ростехе. В госкорпорации отметили, что эти роботы обладают большой грузоподъемностью и могут перемещать 122-миллиметровую гаубицу Д-30, масса которой превышает 3 тонны. Изделия могут работать автономно, поддерживаться заданного курса и выстаивать при попадании осколков противопехотных мин и при касательных выстрелах автоматического оружия. Отечественный комплекс отличается высокой проходимостью, которая обеспечивается за счет гусениц. В Музее Победы на Поклонной горе состоялась международная военно-историческая конференция «Вставай, страна огромная». Ее приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Участники обсудили ее начальный период и рассмотрели вопросы особенностей применения войск Народного комиссариата внутренних дел СССР в начале войны, а также организацию строительства оборонительных рубежей в предвоенные годы. Воспитанник Екатеринбургского Суворовского военного училища Семен Семенов завоевал золотую медаль на первенстве Свердловской области по греко-римской борьбе. В учебном заведении отметили, что победа суворовца – это убедительное подтверждение престижа военного образования и приверженности традициям российского офицерства, где спорт всегда был основой для формирования характера будущего защитника Родины. Следующий выпуск новостей «Армии и флота». Слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравился
4: Ленинга. Шлемы с рогами носили.
5: Коляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Как считаешь, где в мире пекут самую вкусную пиццу?
6: Я думаю, в Италии, на родине блюда.
4: А вот и нет.
7: Пицца хоть и стала национальным символом Италии, но все-таки придумали ее не в этой стране. На Апеннинский полуостров, давно, еще во времена Древнего Рима, пиццу завезли из Греции. Только называлась она там «плакунтас». Так вот, этот плакунтас и представлял собой тонкий хлеб, на который до запекания клали всяческие продукты, в том числе зелень и сезонные овощи.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Но и это еще не все. Идею готовить плоские лепешки уже сами греки позаимствовали в Древнем Египте.
5: Эх, сколько же ублюдов прообразов.
7: Однако именно итальянцы пиццу усовершенствовали и сделали ее своим брендом. Стали добавлять сыр, томаты, травы, нарезанное мясо и щедро поливать оливковым маслом. Ну а сегодня, как известно, вариантов, с чем испечь пиццу, так вообще превеликое множество.
4: А вот и да.
0: Звезда.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
9: «Все приплыли».
8: На планете Земля живет несколько миллиардов человек. Все они разговаривают на разных языках. Существует тысячи, десятки тысяч уникальных наречий. Но как же сложно нам бывает понять друг друга? Судите сами. Еще в стародавние времена высадились европейские мореплаватели на одном из вулканических островов Аляски. Смотрят, а местные жители дружной, организованной толпой направляются к берегу. Демонстрация, подумали первооткрыватели, и ошиблись. Народ шел на сельскохозяйственные работы. «А вы кто ж такие будете? И что это за страна?» – спросили путешественники и получили ответ. «Алиут!» А что, красиво! И тут же якобы новые только что открытые острова получили красноречивое название – «Алиутские». Это только потом ученые выяснили, что островной народ назывался унанганами. Унангах значит «человек». А слово «алиут» в переводе с местного языка означает «я вас не понимаю». И таких вот примеров множество. Сейчас расскажу. Это было давно. Это было забавно, когда очередная попытка европейцев открыть что-нибудь в Юго-Восточной Африке закончилась невероятным курьезом. Высадились португальцы на побережье небольшого острова. Направили к аборигенам послов, мол, мы пришли с миром, готовы провести саммит в дружеской непринужденной обстановке. Туземцы обрадовались несказанно и привели на переговоры своего короля. Это наш вождь. Просим любить и жаловать. Избирается в четвертый раз. Пожизненно. Зовут Муса бен Мбика. Португальцы решили почему-то, что именно так называется страна, куда они, собственно, и приехали. И на географической карте мира появился Мозамбик. Да, говорят, что учиться нужно на чужих ошибках. Португальцы учились. На своих. В 1560 году все там же, в Южной Африке, представили европейцам очередного правителя. А у него был титул особый. Ангола. Что было дальше, объяснять не нужно. Истории с географией.
9: Бросай якорь. Все, приплыли.
10: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
11: Многие изобретатели стрелкового оружия задумывались о том, чтобы уменьшить вес, расход металла и вложить в обойму как можно больше боеприпасов. Думал об этом и Владимир Алексеевич Герасименко, когда конструировал свои инновационные пистолеты. Он не имел высшего образования, не работал в крупных КБ. Однако, трудясь на оптическом заводе «Арсенал», мастер увлеченно занимался конструированием пистолетов. Этот человек был настоящим энтузиастом-инноватором.
10: Ну ты кулибин!
11: Самая известная часть его работы приходится на начало 1970-х годов. По собственной инициативе Герасименко создал экспериментальные образцы автоматических пистолетов, которые назвал ВАК-72 и ВАК-73. ВАК – аббревиатура его имени, отчества и фамилии. Уникальность этих пистолетов заключалась в использовании безгильзового боеприпаса калибра 7,62, который конструктор также разработал самостоятельно. Это был патрон-пуля, где пороховой заряд размещался прямо в стальном заряде. Таким образом, устранялась проблема с выбросом стреляной гильзы. Модель ВАК-73 обладала поистине фантастической для пистолета вместимостью – 48 патронов в сдвоенном магазине. Оружие могло вести огонь одиночными выстрелами и даже очередями, для контроля которых был предусмотрен специальный пневматический замедлитель. Герасименко получил 7 авторских свидетельств на свои изобретения. Его смелые и оригинальные разработки опередили время. Они были запущены в серийное производство и навсегда вошли в историю оружейной мысли как пример невероятного таланта и упорства конструктора-самоучки.
10: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день пограничника. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Рославльский драгунский шквадрон. В 1706 году царь Петр подписал указ о создании на границе России и Речи Посполитой засечной пограничной черты. По большим дорогам меж Псковом, Смоленском, Рославлем и Брянском учредить крепкие заставы и всем накрепко наказать, чтобы никто ни для чего по оным за рубеж не ездил и следу не прокладывал. А ежели на тех заповедных проездах след явится, тут же его дожидать, и те, кто поедет, того немедля штрафовать взятием. Так в нашей стране появились особые приграничные воинские поселения – драгунские шквадроны. Первый из них был сформирован в городе Рославль. Рославльский драгунский шквадрон. Год создания – 1708. Личный состав – 598 человек. Командир – смоленский шляхтич, подполковник Челишев. Его драгунский шквадрон был расквартирован по границе особыми слободами. В каждой из них размещалась одна рота солдат. Расстояние между поселениями – 10 верст. Помимо охраны границы, офицеры Рославльского драгунского шквадрона исполняли полицейские функции и обладали судебной властью. Они обязаны были смотреть, чтобы жители не бежали с мест приписки, преследовали воровство и разбой, ловили беглых солдат и помогали лесничим. Зимой 1717 года группа контрабандистов из 35 человек попыталась вывести из России золото, меха и драгоценности на сумму более 300 тысяч рублей. Сумма по тем временам неслыханная. Бандиты решили перейти западную границу в районе Рославля, но были остановлены солдатами драгунского шквадрона. Завязался бой. Бандитов задержали, а драгоценности и украшения вернули хозяевам. За отличную службу личный состав шквадрона был отмечен денежной премией. Драгунские шквадроны охраняли границу государства российского вплоть до 1763 года, после чего были расформированы. На их базе создали новые пограничные части – ландмилицкие конные полки.
0: Личный состав. Радиозвезда. История награды.
2: Георгиевский крест для сестры милосердия Риммы Ивановой. Осень 1915 года. Первая мировая война. 9 сентября у деревни Доброславка Минской губернии передовые германские части стремились окружить и уничтожить русские войска. Во время боя погибли все офицеры 10-й роты 105-го пехотного Оренбургского полка. Командование на себя взяла сестра милосердия Римма Иванова.
3: Нечего, мужики, пулям кланяться! А ну давай со мной!
2: Она подняла солдат в атаку и первой бросилась на врага. Неприятельские позиции были захвачены, но сама сестра милосердия погибла. Отважной девушке был 21 год. Римма Михайловна Иванова родилась в 1894 году в Ставрополе. Училась в гимназии, работала учительницей сельской школы. В начале Первой мировой окончила ускоренные курсы медсестер и добровольно записалась на фронт. После боя у деревни Доброславка во всех германских газетах был опубликован решительный протест председателя Кайзеровского Красного Креста генерала Пфюля. Ссылаясь на конвенцию о нейтралитете медицинского персонала, он решительно заявлял, что сестрам милосердия не подобает совершать подвиги на поле боя. Этот нелепый протест даже рассматривали в штаб-квартире Международного комитета Красного Креста в Женеве. А что Россия? В 1915 году особым указом императора Николая II Римма Михайловна Иванова была посмертно награждена офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени. Она стала единственной в России женщиной, награжденной боевым Георгиевским крестом. Георгиевский крест для сестры милосердия Риммы Ивановой.
4: Адмиралы русского флота. Лука Богданович.
5: Он, подобно Александру Суворову, всегда придерживался одного и того же правила. Не презирай никогда неприятеля, каков бы он ни был. Старайся знать его оружие и способ, как он нам действует и сражается. Знай, в чем он силен и в чем слаб. Вот и на этот раз, перед началом очередной русско-турецкой войны, Лука Богданович собрал своих офицеров в кают-компании, чтобы объяснить, с кем придется сражаться.
6: Господин капитан, я считаю, что мы всегда били турок. И теперь побьем, сколько бы их ни было.
7: Надо отметить, что турки хорошо готовятся к войне. Корабли справные, вооружение стоящее. Советники – англичане или французы. А вот в людях у них основная проблема. Нет, моряки они неплохие, но как бойцы сильны лишь против очень слабого противника. В экипажах их кораблей только половина, собственно, турок. А в остальном разношерстный народец. Египтяне, арабы всякие, албанцы, греки, армяне, евреи. Принцип войны у них таков. Враг, что перед тобой, это приз. Победишь, грабь сколько хочешь, только с начальником поделись. Наживо – вот основная цель их военной службы. Морального духа в них маловато. Поэтому они быстро поддаются панике.
8: Иными словами, они трусы.
7: Господин Мичман, а вы знаете, что такое паника на корабле? Убили офицера, переполох, не знают, что делать. Страх обуял, бежать, а куда? Только за борт. Вот и прыгают друг за дружкой в воду. Потом получается, что на судне и воевать некому. Поэтому, сражаясь с ними, слабость показывать категорически нельзя. Стой на месте до конца. Умирай, но не уступай. Все ясно? Свободно.
5: В Новоринском морском сражении линейный корабль «Александр Невский» под командованием Богдановича захватил турецкий фрегат и вражеский флаг. Впоследствии трофейное знамя доставили в Петербург и продемонстрировали императору Николаю I. После небольшого раздумья государь принял решение.
9: Для сохранения памятника блистательного мужества российского флота повелеваю турецкий флаг поместить в зал морского кадетского корпуса. Вид сего флага, напоминая подвиг 7-го линейного экипажа, да возбудит в младых питомцах сего заведения, посвятивших себя морской службе, желание подражать храбрым деяниям на том же поприще совершенным и ожидаемым от юных сынов любезного Отечества нашего при будущем их служении».
4: Лука Богданович. Адмиралы русского флота.
10: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
11: Скорее, старенького.
10: Коробка с землей. И что в ней особенного?
11: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
10: А вот трубка неплохая.
11: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
10: А туфля чей?
11: А вот это мое.
12: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Казнить нельзя, помиловать. В этом предложении у милостивого государя нашего запятая всегда стояла на нужном месте. Святой благоверный царь Федор Иванович. В студии «Радио Звезда» доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
12: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы Федеральной службы безопасности с их профессиональным праздником – Днем пограничника. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
2: Послевоенный период зеленые береты с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания. Уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье. Жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграниц. Были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуйте бесстрашно и решительно.
1: Отдельно Владимир Путин отметил значимость службы пограничников в период Великой Отечественной войны. В первые часы боев именно они смогли задержать продвижение врага, что позволило сорвать планы немецкого командования. Владимир Путин продолжает государственный визит в Казахстан. Четверг – основной день поездки. Во Дворце независимости запланированы масштабные переговоры, подписание документов, в том числе совместного заявления о 7 основах дружбы, а также общение с прессой и символическая высадка саженца дуба на аллее Вечной Дружбы. Завершит программу государственный прием в честь Владимира Путина, который даст президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Однако рабочая программа дня не закончится. Лидеры России и Казахстана перейдут к тематике евразийской интеграции, и к ним присоединятся коллеги по Евразийскому экономическому союзу. Вашингтон на фоне продолжающихся переговоров о перемирии с Тегераном нанес новые удары в Ормузском проливе. Агентство Рейтер сообщило, что это был военный объект, который представлял угрозу американским военным и коммерческому судоходству. Речь о 4 беспилотниках и площадке для их старта. Помимо этого, сообщается о взрывах в районе города Бендер-Аббас, крупного портового узла, который имеет стратегическое значение. В российских школах оценки за поведение будет выставлять не один учитель, а коллектив специалистов. В него войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог и психолог. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Министерства просвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. В этом году нововведения тестировали в 89 школах страны, оценивали поведение учеников первых восьмых классов. А с 2027-2028 учебного года такую систему планируют ввести во всех общеобразовательных организациях. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 30 мая временно закроют движение на нескольких набережных, улиц и улицах в центре Москвы в связи с проведением забега «Зеленый марафон». Также с сегодняшнего дня и до 9 утра 31 мая закроют движение по трем полосам на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы. На всех участках временных ограничений парковка будет запрещена с начала 30 мая до окончания мероприятия. Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. Сейчас сервис оценивает загруженность на 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, ехать 25 минут. В Москве 7 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие разработки представлены на форуме по безопасности в Подмосковье, где в России можно пройти курс лечения грязью, почему 9-й вал Айвазовского решили отправить на реставрацию. В Подмосковье проходит первый международный форум по безопасности. В нем принимают участие более сотни иностранных делегаций из стран ШОС, БРИКС, а также большинства государств Ближнего Востока и Латинской Америки. О том, какую военную технику представили на выставке в рамках форума, рассказывает корреспондент «Радио Звезда» Николай Пряхин.
2: Условно, то, что здесь показано, можно разделить на непосредственно беспилотники и средства противодействия дронам. Вот по части ПВО настоящий фурор произвела установка «Цитадель». Это новейший зенитный артиллерийский комплекс. Система автоматически распознает, берет на сопровождение и уничтожает дроны, в том числе и ночью. Иностранным гостям, а на форум, по словам организаторов, приехали более 140 делегаций из 120 стран, им, гостям, широкую линейку техники представили и Рособоронэкспорт. Я там выделю обновленную версию радиолокационной станции «Гармонь». Она может обнаруживать воздушные цели в радиусе 60 километров и эффективно работать в режиме контрбатарейной борьбы. Конечно, нужно сказать и об отечественных новинках в области беспилотных летательных аппаратов. От концерна «Калашников» показаны были новые скаты. Это дроны. Скат-350М управляется так, что расчет остается в стороне от передатчика. Ну, а значит, у операторов БПЛА меньше риск попасть под удар противника. Большая экспозиция с кубами разных модификаций. Это баражирующие боеприпасы. Также выделю и разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами РУСП. Еще одна новинка от Калашникова – это комплексы с беспилотниками вертикального взлета «Фортис». Это аппараты, которые несут на себе FPV-дроны, способные потом после сброса управлять ими как ретранслятор сигнала.
1: Первый международный форум по безопасности проходит в Московской области, в том числе на площадке Центрального парка «Патриот». Завершится масштабное мероприятие 29 мая.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России предоставят поддержку санаториям, имеющим лицензию на добычу лечебных грязей. Соответствующий закон приняла Государственная Дума. Как отметили авторы документа, это поможет в развитии санаторно-курортной инфраструктуры. Анна Елисеева решила выяснить, в чем польза лечебных грязей и какие заболевания они лечат.
3: По-научному целебные грязи называются пилоиды. Их лечебная природа – это результат тысячелетнего процесса, который происходит на дне моря, озера или даже болота. Собственно, от места происхождения зависит состав грязи, а именно концентрация солей, витаминов и аминокислот. Выделяют в основном четыре вида. Сульфидные иловые добываются на дне соленых водоемов. Источником сапропелевых грязи являются пресные. Торфяные образуются в болотах, а сопочные – глинистые при разрушении горных пород. У каждого вида своя специфика и своя польза, рассказывает начальник отдела продаж и маркетинга Кавмин курорта «Ресурсы» Елена Батанова.
4: Например, вот торфяные грязи, они обладают максимальной теплоемкостью и работают как глубокая грелка. Они лечат мышцы, радикулит, восстанавливают после травм. Сапропелевые грязи – лидеры по содержанию витаминов и органики. Лечат кожу, укрепляют иммунитет. Иловые грязи – они самые мощные по противовоспалительному антибактериальному эффекту. Сопочные богаты йодом и бромом, обладают гипоаллергенным действием.
3: Лечебные грязи и минеральные воды относятся к бальнеологии. Это раздел медицины, который изучает их свойства и происхождение. Следовательно, курорты, где применяется такое лечение, называются бальнеологическими. Один из самых узнаваемых брендов – сакские грязи, которыми богато одноименное озеро в Крыму. Таким же лечебным источником прослыл Тамбукан, откуда грязи доставляются в санатории Кавказских минеральных вод. Впрочем, бальнеология развита практически по всей России. Те же сульфидно-иловые грязи используются в здравницах Краснодарского края, Поволжья и Сибири. Сапропелевые грязи – на Урале, торфяными лечат в центральных регионах и в Калининградской области. Благодаря своей структуре грязи долго удерживают тепло и медленно отдают его, рассказывает директор Центра иммунной коррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.
5: происходит некая противовоспалительная терапия за счет ресурсов собственного организма. И если правильно нанести грязи, иногда это бывает местно, тогда это снимает болевой синдром, потому что у нас действует два эффекта. Это прежде всего температура, которая 37 градусов, и действует еще то, что расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию.
3: Терапевтический эффект усиливается полезными веществами, которые поступают в организм через поры кожи, добавляет Людмила Лапа. Используются грязи против самых разных заболеваний – от опорно-двигательного аппарата до желудочно-кишечного тракта. Обычно рекомендуют курс из 7-10 процедур. Способов грязелечения несколько, продолжает Елена Ботанова.
6: Например, местные аппликации, аппликационный метод грязелечения называется. Общая грязевая аппликация, когда полностью человека обмазывают грязью и оборачивают специальным одеялом, чтобы усилить терапевтический эффект. Внутриполосное грязелечение, грязевые ванны, гальваногрязелечение – это электрогрязь.
3: Важно соблюдать меру, подчеркивают врачи. Грязелечение – это физиотерапия, при которой организм испытывает определенную нагрузку. Поэтому процедуры назначают через день и при отсутствии острых воспалительных процессов. А вот самолечением заниматься нельзя. Обязательно нужна консультация специалиста. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: О целебных свойствах грязи знали еще в Древнем Египте и Китае. В России первый грязевый курорт официально открылся в Крыму в 1828 году.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Русский музей впервые отправит на полную реставрацию «Девятый вал» Ивана Айвазовского. Эксперты зафиксировали ухудшение состояния картины. Увеличилось количество трещин, появились изломы и отслоения. Полотно перенесут из Михайловского дворца в зал открытой реставрации корпуса Бенуа, где посетители смогут наблюдать за процессом. Чем интересна эта картина и как будет происходить ее реставрация? Ким Андреев заглянул буквально во все трещинки.
7: Свой главный шедевр Иван Айвазовский написал по памяти. Пережив шторм в Бискайском заливе в 1844 году, он несколько лет ходил с идеей воплотить эти воспоминания на холсте. Сколько времени заняла работа, до сих пор загадка. Одни говорят, что художник справился с полотном всего за 11 дней. Другие утверждают, что на столь сложный сюжет, волны, люди, свет, потребовалось бы не меньше года. До сих пор удивляет и реалистичность картины «Девятый вал». Есть даже теория, что часть приемов Айвазовский позаимствовал у коллег, рассуждает художник, куратор, искусствовед Елена Сарни.
8: Видимо, он использовал то, что делали обычно пейзажисты, по-разному заточенные кисти. Явно Айвазовский делал то же самое для своего изображения моря, потому что вот то, как показана пена, это специальные такие рыхлые кисти, которые позволяют передать эту структуру.
7: «Девятый вал» изначально хранился в Эрмитаже. В конце XIX века его передали в Русский музей. С тех пор полотно там и экспонируется. За это время его несколько раз подвергали частичной реставрации, но комплексной никогда. Первым делом специалистам предстоит с хирургической точностью укрепить красочный слой картины. Для этого, как и 100 лет назад, используют высокопрочный клей из плавательных пузырей осетровых рыб. А еще потребуется утюг и тончайшая бумага. Объясняет суть процесса заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.
9: Мы наносим укрепляющий состав, клей наш осетровый, на поверхность. Дальше мы накладываем лист папиросной бумаги с тем, чтобы запечатать клей, чтобы клей внедрялся только внутрь структуры и не выходил наружу. И сверху воздействуем на поверхность теплым утюгом. Через какое-то время проверяем результат. Если результат положительный, мы смываем папиросную бумагу и получаем укрепленную поверхность.
7: Во время этих манипуляций холст будет находиться в горизонтальном положении. Картину снимут с подрамника, а дальше снова натянут полотно, но не слишком сильно, иначе все работы будут напрасны. Отдельно реставраторам предстоит усилить авторскую кромку. Это необработанные края холста по периметру картины, которые художник оставил как раз для натяжки. Укреплять будут по принципу заплатки, говорит Марат Дашкин.
9: И вот это пространство полотна от постоянного снятия и натяжения картины, гвоздевых отверстий же становится больше, и оно становится все более и более ветхим. И вот в какой-то момент вот это пространство кромок требует усиления с тыльной стороны новым холстом. То есть мы приклеиваем полоски холста к тыльной стороне, чтобы облегчить нам дальнейшую натяжку картины на подрамник и обезопасить сохранившиеся авторские кромки.
7: И вся эта ювелирная работа будет происходить не где-то за закрытыми дверями, а прямо перед гостями Русского музея. Во-первых, так каждый сможет оценить всю сложность работы реставратора. А во-вторых, любой желающий получит уникальную возможность заглянуть внутрь полотна и увидеть его ровно таким, каким видел сам Иван Айвазовский. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как менялся функционал пограничников в нашей стране, кто может воспользоваться гаражной амнистией, что такое шаровая молния.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский назвал кощунством молчание властей западных стран в ОБСЕ по поводу удара по Старобельску. Они сделали вид, что атаки просто не было, заявил «Известиям» дипломат. Соединенные Штаты ввели санкции против иранского ведомства по контролю над Ормузским проливом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Минфином США. По мнению американской стороны, иранский корпус стражи исламской революции использует эту структуру для вымогательства средств за проход судов через пролив. Министерство транспорта России предложило ввести постоплату парковок. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки на водителей. В ведомстве отметили, что разработанный законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и выстраивает единую систему управления. Первое издание романа «Гарри Поттера и философский камень» продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Книга Джоан Роулинг была опубликована в 1997 году и в то время стоила менее 7 долларов. Его купила книжный обозреватель из Шотландии. Издание сохранилось почти в идеальном состоянии. Его высоко оценили на аукционном рынке. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о розах.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
16: Первая роза была желтой.
3: 6 миллионов лет назад в Азии росли желтые цветы с одним рядом лепестков, похожие на современный шиповник. Ни красных, ни розовых оттенков тогда не существовало.
14: Факт второй.
3: Геометрия шипа розы повторяет форму клыков животных и жал насекомых. Природа использует один чертеж и для защиты, и для нападения.
14: Факт третий.
3: Голубых роз не существует в природе. У них нет пигмента, дающего синий цвет. Все голубые сорта на самом деле лиловые, сиреневые или фиолетовые.
14: Факт четвертый.
3: Для производства 1 грамма эфирного масла дамасской розы нужно от 3 до 5 килограммов лепестков. Их собирают на рассвете, когда концентрация аромата максимальна.
14: Факт пятый.
3: В немецком Хильдесхайме у собора растет куст шиповника, посаженный в 815 году. Во время войны собор разбомбили, стена рухнула, цветок сломался, но корни уцелели. Дикая роза выросла заново и цветет до сих пор.
14: Дай пять. Пять удивительных фактов о розах.
15: Радио «Звезда».
14: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
10: У Савельева сегодня выходной. Это утро он решил провести в компании любимого сериала, усевшись в удобное кресло. А заодно проверить сообщение в мобильном телефоне. И среди множества рекламных рассылок обнаружил одно любопытное письмо о подписке на мобильный гороскоп. И тут же сумма о ежемесячном списании. Может, оператор ошибся? Или он сам как-то случайно подписался? Савельев задумался. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
14: На всякий случай.
10: Первое. Обычно при активации мобильных подписок приходит СМС. Поэтому первым делом проверьте свои сообщения о списании денег. Так вы сможете установить примерную дату, когда началась нежелательная подписка. Второе. Если СМСки не помогли, то запросите у оператора детализацию счета. Сделать это можно через личный кабинет пользователя или обратившись в колл-центр. В полученном документе будут отражены все расходы по вашему мобильному телефону. Третье. Чтобы отключить активные подписки, обратитесь к своему оператору. Если беседа с сотрудником колл-центра результата не дает, то нужно писать претензию. Для этого придется идти в офис мобильной компании. Четвертое. Формально закон о защите прав потребителей на вашей стороне. В нем сказано, для списания денег нужно достоверно установить волеизъявление клиента на получение услуг. Но зачастую операторы неохотно идут навстречу или возвращают только часть денег. Поэтому писать претензии, возможно, придется не раз. Подведем итоги. Проверьте свои сообщения. Обычно все оплаченные подписки дублируются в СМС. Запросите у оператора детализацию счета. Там видны все расходы. Для отключения подписок обратитесь к оператору. Если отказывают в возврате денег, пишите претензию. К счастью, дети быстро помогли Савельеву отписаться от нежелательных мобильных сервисов. И за гороскоп он больше не платит. Но если ситуация повторится, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
16: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.

0: Все это про Кудеяра, легендарного разбойника, якобы разбросавшего по всему Московскому царству свои несметные богатства. И загадочное золото до сих пор не нашли.
1: Цена вопроса.
0: Согласно преданиям, Кудеяр вместе со своей бандой грабил обозы на трактах, ведущих в Москву, и нападал на торговые караваны на реке Оке. Поэт Николай Некрасов даже упоминал это в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо». «Было 12 разбойников, был Кудеяр атаман». Ходила и популярная в народе легенда, что перед смертью мифический герой припрятал 13 бочонков с золотом.
1: Кладоискатели.
0: Есть разные версии того, где и как упокоился Кудеяр. Или за Косой горой в нынешней Тульской области, или в одном из курганов на Волге, в районе современного Саратова. В XIX веке Кудеяровы клады будто бы находили в Воронеже, Орле и Туле. В заброшенных крепостях, под землей или на дне озера. Но каждый раз история о сокровищах обрастала новыми байками. О проклятых монетах или про огненных лошадей, охраняющих тайники. В наши дни сокровища Кудеяра чаще всего ищут в двух местах. В Липецкой области это так называемый «Конь-камень» на правом берегу Дона, южнее поселка Долгое. Еще одно место притяжения – «Чертово городище» в Калужской области – расположенная в 20 километрах от знаменитой Оптиной пустыни. Хотя, говорят, с недавних пор авантюристы с лопатами стали приглядываться к селу Кудеярово в Нижегородской области.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: Радио «Звезда».

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза объявили.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
6: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в жизни.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником – Днем пограничника. Глава государства поблагодарил их за преданность родине и ратную работу. Видеообращение есть на сайте Кремля. На протяжении всей истории Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и народу, отметил в частности президент. Страны Запада проявляют максимальный цинизм к трагедии, произошедшей в Старобельске. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он также обратил внимание на демонстративный отказ западных стран эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.
2: И мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представительств из Киева, и это тоже они переворачивают с ног на голову и пытаются представить как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы.
1: На днях Государственная Дума приняла проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвала Организацию Объединенных Наций, Парламенты мира и Международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. Министерство транспорта предложило ввести постоплату парковок. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки на водителей. В ведомстве отметили, что разработанный законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и выстраивает единую систему управления. В этом году в Москве появится более 20 тысяч уменьшенных дорожных знаков. Больше всего таких указателей установят в восточном и западном округах. Знаки на треть меньше стандартных и размещаются на внутрирайонных улицах с ограничением скорости до 60 км в час, а также в центре города. Идея снизить визуальную нагрузку на водителя. Пилотный проект запустили еще в 2017 году. С начала года уже установили более 4000 таких знаков на 24 улицах. О погоде. В выходные в московском регионе ожидается потепление. В субботу днем воздух прогреется до плюс 15, в воскресенье до 18. Правда, ночи останутся холодными, от 2 до 7 градусов тепла. В понедельник, 1 июня, станет еще чуть теплее, до плюс 20. Однако это все равно на 3-4 градуса ниже климатической нормы, рассказала агентству ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сегодня в Москве до 9 градусов тепла, дожди. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России появились пограничные войска, до какого года могут продлить гаражную амнистию, может ли шаровая молния стать причиной пожара? В России отмечают День пограничника. Ровно 108 лет назад, 28 мая 1918 года, декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границ страны. А кто и как защищал российские рубежи в прошлом и как менялся функционал пограничников в истории, расскажет Ким Андреев.
7: Первые попытки определить и укрепить границы древнерусского государства предпринял еще киевский князь Владимир в X веке. На окраинах стали появляться так называемые «богатырские заставы». Это длинная цепь небольших крепостей с отрядом княжеских дружинников. На западных рубежах застав было меньше, с европейскими соседями часто удавалось договориться, а вот на юго-восточных границах всегда было неспокойно, отмечает профессор кафедры истории России Московского педагогического университета Герман Артамонов.
8: Советские еще археологи восстановили, что приблизительно эта укрепленная линия включала в себя 40 крепостей протяженностью сотни километров, которые прикрывали вот как раз юго-восточные границы. И в случае появления угрозы нам у них задача входила как можно быстрее донести информацию. Скорее всего, это были такие сигнальные костры.
7: С распадом Киевской Руси в XII веке распалась и система охраны ее рубежей. Вновь контролем границ озаботились только во времена Ивана Грозного. Появились государевы службы – сторожевая и станичная. На южных окраинах продолжили создавать засечные черты – целый комплекс оборонительных сооружений для защиты от крымско-ногайских набегов. Начиная с 17 столетия, охранять новые земли быстро растущего государства будут казаки. В обмен на свободу и неприкосновенность они, по сути, станут первыми профессиональными пограничниками, продолжает Герман Артамонов.
8: В первую очередь это те беглые крестьяне, которые бежали на юг. Эти поселенцы в южно-русских степях, они, охраняя самих себя, так или иначе объективно выполняли задачу охраны южных русских границ. Поэтому было выгодно государству, вот по сути дела, так использовать этих беглых крестьян. То есть отсюда следует вывод, что это были первые профессиональные, по сути дела, погранвойска России.
7: Примерно к середине 18 века границы Российской империи стали играть не только оборонительную, но и экономическую роль. Отныне это активное место сбора таможенных пошлин, а потому пограничные стражи окажутся под контролем Министерства финансов. В 1893 году появляется отдельный корпус пограничной стражи. Задачи в основном были мирные – таможенные сборы, борьба с контрабандой. Хотя был и политический функционал. Жандармские пропускные пункты должны были защищать устои монархии, объясняет кандидат исторических наук Василий Пичугин. Впрочем, Первая мировая снова заставит пограничников перепрофилироваться.
9: Конечно же, пограничники теперь стали подчиняться военному министерству. Накануне революции один из последних указов Николая II, 3 февраля, пограничные стражи, они-то и стали пограничниками. Безусловно, в советское строительство пограничной службы, оно прямо продолжило, в общем-то, деяния Николая II.
7: После октябрьской революции возрожденная пограничная служба поначалу находилась в ведении наркомата торговли и промышленности, но уже с 1920 года была передана особому отделу чрезвычайного комитета, а затем и НКВД. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Госдума одобрила в первом чтении продление гаражной амнистии до сентября 2031 года. Речь идет об упрощенном порядке оформления земельных участков под гаражами. В чем суть этой реформы и кого она касается в первую очередь, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
10: Это такое простонародное название закона, которое позволяет оформить в собственность, поставить на кадастровый счет и внести записи ГРН в отношении объектов недвижимости, которые были возведены до 2004 года в отношении, в частности, как раз гаражей, построенные еще в советские годы, а без каких-то там выделений земельных участков и оформления правоустанавливающих документов. По этому механизму в очень упрощенном порядке, фактически заявительном, который делается через МФЦ, вы подаете набор документов, что это вам принадлежит, получаете запись. Соответственно, дальше можете этой недвижимостью распоряжаться, дарить, наследовать и так далее. Идея государства с этой гаражной амнистией была такая. Не сносить вот эти непонятные здания, а дать гражданам, кто им открыто владеет, пользуется в законных основаниях, оформить. А, соответственно, после окончания этого срока, все, кто не оформил, значит, им это объекты неинтересны, не нужны, и там забрать их государство, либо вообще демонтировать. Видимо, получилось так, что еще не все эти гаражи оформили. А государству какая выгода, когда у вас эти объекты поставлены на кадастровый учет? Они в том числе числе становятся объектом налогообложения и возможности увеличить поступление налогов в бюджет. Скорее, это даже коснется, наверное, не москвичей, потому что в Москве с гаражами чуть-чуть проще. Вас и государство принудительно забирает с выплатой компенсации. А вот в отношении регионов, где нет такой потребности забирать землю у граждан, я думаю, оно как раз будет очень активно распространено.
6: Гаражная амнистия в России вступила в силу в сентябре 2021 года. За это время россияне зарегистрировали в упрощенном порядке более 700 тысяч объектов. При этом еще около 500 000 гаражей до сих пор не оформлены в собственность.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Шаровые молнии вызвали пожары сразу в двух российских регионах. Удары пришлись по жилым домам в Архангельской области и Коми. Никто из жильцов не пострадал. Огненные шары опасны своей непредсказуемостью, а их природа мало изучена. Как возникает это явление? Что значит гром среди ясного неба? И как вести себя при встрече с шаровой молнией? Коварный феномен изучила Анна Елисеева.
11: Ее можно сравнить с лампой накаливания мощностью 100 ватт. Такая же ослепительная, причем не маленькая, в диаметре порой достигает больше метра. Синяя, белая, оранжевая – цвета у такой молнии бывают разные. Живет она секунды, а иногда минуты. И чем дольше существует, тем больше проявляет самостоятельность. Иногда может вовсе отойти от грозы и появиться на чистом небосводе. Природный феномен возникает, как правило, летом. Порождает его обычная молния, рассказывает доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Бычков.
12: Линейная молния ударяет в почву, там образуется область, в которой кипит почва, и на поверхности вот этой области появляется оксид, который создает не что иное, как оболочку этого объекта. И так получается внутри кипящий расплав, а снаружи оксидная оболочка.
11: Такой огненный шар живет своей жизнью благодаря заряду, который получает от линейной молнии. Его поведение предсказать невозможно. То он летит куда-то, то зависает в воздухе, будто поджидая жертву. И, кстати, это ближе к истине. Поскольку речь идет о заряженном объекте, он ищет, где бы ему заземлиться. Для этой цели подойдет любой проводник, способный пропускать ток, в том числе человек. Поэтому во время грозы нужно закрывать все окна и щели, а при встрече с шаровой молнией на улице вести себя почти так же, как с хищником, объясняет Владимир Бычков.
12: Ее ни в коем случае нельзя проверять, не кидать в нее никакие предметы, просто застыть на некоторое время. Как правило, она в наших условиях будет жить не больше 20 секунд или 30 секунд.
11: Поскольку явление крайне недолгое, изучить его трудно, и объяснить природу шаровой молнии ученые до конца не могут, хотя попытки создать такие разряды в искусственной среде предпринимались. В разное время опыты проводили Никола Тесла, Михаил Ломоносов и его коллега Георг Рихман. Причем для последнего эксперимент обернулся трагедией, рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
13: Они сделали две грозовых машины, это был шест как громоотвод, только оканчивался шест не заземлением, а некой лабораторной комнатой. И вот в какой-то момент, когда пришла гроза, из этого стержня вышла как раз шаровая молния, ударила Рихмана в лоб и вышла через пятку правой ноги, разорвав кожаный сапог.
11: Ловить небесный огонь опасно для жизни, а смоделировать его невозможно. Искусственные разряды живут доли секунды, а шаровая молния – до минуты и даже больше. Потому она остается загадкой, рассуждает Алексей Сафонов, вспоминая случай, который произошел с его мамой. Много лет назад шаровая молния влетела через печку в дом, замерла на несколько секунд и с потоком воздуха ушла обратно в дымоход, где взорвалась. Однако это еще не все.
13: Рядом с печкой там стояли два ведра воды железных. И вот пока она мимо них пролетала, эти ведра выкипели. Такое тоже явление наблюдается, что с водой что-то происходит. А поскольку организм на 85-90% из воды состоит, понятно, что с нами электромагнитное поле такое сильное несовместимо.
11: Есть и невероятная гипотеза, согласно которой шаровая молния – это живое существо, способное мыслить. Ученые решительно опровергают эту мысль, но огненный шар и правда ведет себя так, будто обладает разумом и даже темпераментом. Во всяком случае, его не следует провоцировать при встрече. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Любопытно, что шаровая молния встречается не только в форме шара. По рассказам очевидцев, она бывает в виде груши, кольца и овала, а в дом способна проникнуть даже через розетку.
0: Thank you.
5: утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, какая установка произвела фурор на форуме по безопасности в Подмосковье, откуда берут лечебную грязь, как будет проходить реставрация 9-го вала Айвазовского.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин сегодня проведет переговоры с президентом Казахстана в Астане. Также российский лидер примет участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, где выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках объединения. Вашингтон на фоне продолжающихся переговоров о перемирии с Тегераном нанес новые удары в Ормузском проливе. Рейтер со ссылкой на чиновника США сообщил, что это был военный объект, который представлял угрозу американским военным и коммерческому судоходству. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Если за последние полгода работник оформлял листок нетрудоспособности 4 и более раз, новый ему выпишут лишь на 3 дня, следует из проекта приказа министерства. Дальше больничный может быть продлен по решению врачебной комиссии или закрыт. В столице состоялся финал конкурса «Московские мастера» среди ветеринарных врачей. В этом этапе приняли участие 10 специалистов из государственных и частных клиник города. В этом году в финал вышли только женщины. В итоге, набрав наибольшее количество баллов, титул «Лучший» взяла ветеринарный врач Юлия Романова. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
5: Очень важные вопросы.
11: Оказывается, на спутнике Сатурна Титаний есть озера, дюны и каньоны. Как образуются пейзажи, которые мы привыкли считать земными?
14: Отвечает астроном Владимир Сургин.
15: У Титана есть атмосфера. Хорошая, плотная, массивная азотная атмосфера. Сквозь нее, вообще говоря, плохо видно. Вся она покрыта такой дымкой, облачной дымкой из углеводородных соединений. Но инфракрасная техника может пробиться сквозь эти облака, и мы знаем, как выглядит поверхность Титана. А выглядит она очень сложно, очень разнообразно и похожая на Землю. Там есть песчаные дюны, там есть озера, там дует ветер, разные природные явления и атмосферные явления. Но их же надо объяснить, на Земле мы уже с ними разобрались, и тут начинаются проблемы. Дюны. В экваториальной области Титана дуют ветры, и образовались дюны. Кажется, все просто, у нас тоже ветер дует, песок носит, а образуются дюны в пустынях. Но из чего состоит песок на Титане? Это не наш родной силикатный песок. Это песок из углеводородных элементов. Они очень мягкие, очень нежные. И когда эти мелкие частицы ударяются друг об друга, они превращаются в пыль. А дело в том, что ветер из пыли дюны сложить не может. Она слишком мелкая. Песчинки прыгают под действием ветра, а пыль просто переметается и ровным слоем покрывает поверхность Земли. Как же объяснить титановые дюны? Лабораторные эксперименты на Земле смогли доказать, мелкие частицы углеводородов слипаются и разрушаются при взаимных ударах, и снова слипаются и покрываются оболочкой. Таким образом, возникает равновесное распределение этих частиц по размеру. И оно не очень сильно отличается от размеров наших пылинок. То есть все в порядке. Дюны на Титане должны быть, и они на самом деле наблюдаются. Я уж не говорю о водоемах, которые на самом деле не жидкую воду, а жидкий метан содержат. Но это же тоже очень интересно. Любая жидкость – это среда для биохимических реакций. Надеюсь, что и там найдется углеводородная жизнь.
5: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
16: Река истории. История реки. Неман. Фильм «Трое в лодке, не считая собаки» снимали в Калининградской области возле города Советска, бывшего Тильзита. Темзу в картине изображала река Неман. Трех английских джентльменов прекрасно сыграли звезды советского телеэкрана Александр Ширвинд, Андрей Миронов и Михаил Державин. А вот с четвертым, фокстерьером Монмаранси, пришлось повозиться. Его играли сразу две собаки.
17: Первый по имени Герцог был страшный и злой. Ужас. Палец мне прокусил. Но он все умел. А второй по кличке Грех был полный кретин. Но его можно было трепать за уши и выворачивать наизнанку. Мы старались сниматься с доброй собакой.
16: Осенние съемки. Холодно. Актерам под одежду подкладывали наполненные теплой водой грелки. Ширвинд попросил заливать не воду, а коньяк. Наливая из грелки, обращаясь к Державину, читал приклеенную к ней инструкцию.
17: «Смотри-ка, что пишут. Действие зависит в первую очередь от залитого наполнителя. Мишка, наш наполнитель соответствует ГОСТу».
16: Сегодня этот фильм – классика советского кино. Именно на берегах Немана режиссер Наум Бирман увидел природу Англии. Да и сам тихий городок с невероятно красивой архитектурой и дружелюбными жителями пришелся по душе всей съемочной группе, а потом и зрителям.
18: Неман. Река истории. История реки.
19: год. В Швеции родился Альфред Нобель, знаменитый химик и изобретатель динамита. Перед смертью он завещал почти все свои деньги на создание премий по физике, химии, медицине, литературе и за деятельность в укреплении мира. Сегодня мы называем их Нобелевскими премиями. А в России в 1833-м впервые публично исполнили новый гимн «Боже, царя храни». Слова написал поэт Василий Жуковский. Этот гимн пробудет главной государственной песней вплоть до Октябрьской революции. А на Выйском металлургическом заводе в Нижнем Тагиле в тот же год застучали колеса первого русского паровоза. Своими руками диковинный транспорт собрали
20: соратники Ефим и Мирон Черепановы.
19: Иногда их ошибочно именуют братьями, хотя на самом деле это отец и сын. Оба крепостные механики-изобретатели. Вместе сконструировали более 20 паровых машин. Водоотливные, рудоподъемные, винторезные и даже гвоздарные. Идея построить именно паровоз родилась в умах уральских мастеров не на пустом месте. Сначала Ефим Черепанов побывал в командировке в Англии, где впервые в жизни увидел паровоз «Блюхер», собранный Джорджем Стефенсоном. А потом тем же маршрутом последовал и Мирон Черепанов изучать выделку полосового железа. Проще говоря, как производят рельсы.
20: Соратники.
19: Но одно дело увидеть английский паровоз и английские дороги, и совсем другое – повторить все это на Урале. Поначалу черепановский паровой котел не давал достаточно жара. Потом долго не могли заставить паровоз двигаться задним ходом. Но со временем все проблемы решили. Где-то Ефим придумал, а где-то Мирон подсказал. Точных чертежей от Черепановых не сохранилось. Но по черновикам и воспоминаниям удалось собрать примерный макет их детища. И сегодня увидеть копию паровоза Ефима и Мирона Черепановых можно во многих городах страны. От Петербурга до Нижнего Тагила.
20: Ефим и Мирон Черепановы. Соратники.
2: Сегодня в программе «Область знаний». История Ленинградского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
21: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
22: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
21: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
23: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
24: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
25: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин продолжает государственный визит в Казахстан. Четверг – основной день поездки. Во Дворце независимости запланированы масштабные переговоры, подписание документов, в том числе совместного заявления о 7 основах дружбы, а также общение с прессой и символическая высадка саженца дуба на аллее Вечной Дружбы. Завершит программу государственный прием в честь Владимира Путина, который даст президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Однако рабочая программа дня не закончится. Лидеры России и Казахстана перейдут к тематике евразийской интеграции. К ним присоединятся коллеги по Евразийскому экономическому союзу. Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский назвал кощунством молчание властей западных стран в ОБСЕ по поводу удара по Старобельску. «Они сделали вид, что атаки просто не было», — заявил «Известиям» дипломат. Вооруженные силы Украины атаковали Старобельск в Луганской Народной Республике в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт. Сегодня российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник, и одно из первых поздравлений прозвучало с борта Международной космической станции. Сергей Куйт-Сверчков обратился к военнослужащим с околоземной орбиты.
2: Те, кто принял на себя первый, самый страшный удар врага, проявили неслыханную стойкость. Их подвиг стал фундаментом Великой Победы и тем нравственным камертоном, по которому сверяют свою службу поколения защитников российских рубежей. Эта живая память, словно путеводная звезда, освещает ваш нелегкий ратный труд.
1: Космонавт особо отметил, что с высоты более 400 километров не видны проведенные людьми границы, но с особой ясностью видна бескрайняя и величественная красота нашей Родины. Антимонопольная служба разработала новую методику расчета цен на техосмотр. Главное изменение для утверждения тарифа – достаточно данных от трети операторов, вместо половины, как и сейчас. Также предлагается поднять нижнюю границу стоимости техосмотра для легковых автомобилей до 1155 рублей. При этом госпошлина в 500 рублей и НДС в расчет тарифа не включаются. Сегодня проходить техосмотр обязаны только такси, грузовики и автобусы. Владельцы личных машин делают это лишь при смене собственника или изменении конструкции. О погоде. На юге европейской части России сохраняются неблагоприятные погодные условия. В ближайшие дни в Южном федеральном округе, ЛНР, ДНР, Крыму и на Северном Кавказе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Ингушетии и Чечне порывы могут достигать 25 метров в секунду, предупредили в Гидрометцентре России. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 30 мая временно закроют движение на нескольких набережных и улицах в центре Москвы в связи с проведением забега «Зеленый марафон». Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. Сейчас сервис оценивает загруженность московских дорог на 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Шарика Подшипниковской улицы до Ленинского проспекта, ехать не менее 45 минут. Около 40 минут можете потерять на пути на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Полчаса составит потеря по времени на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Алексей Лаптев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие разработки представлены на форуме по безопасности в Подмосковье, где в России можно пройти курс лечения грязью, почему 9-й вал Айвазовского решили отправить на реставрацию. В Подмосковье проходит первый международный форум по безопасности. В нем принимают участие более сотни иностранных делегаций из стран ШОС, БРИКС, а также большинства государств Ближнего Востока и Латинской Америки. О том, какую военную технику представили на выставке в рамках форума, рассказывает корреспондент «Радио Звезда» Николай Пряхин.
2: Условно то, что здесь показано, можно разделить на непосредственно беспилотники и средства противодействия дронам. Вот по части ПВО настоящий фурор произвела установка «Цитадель». Это новейший зенитный артиллерийский комплекс. Система автоматически распознает, берет на сопровождение и уничтожает дроны, в том числе и ночью. Иностранным гостям, а на форум, по словам организаторов, приехали более 140 делегаций из 120 стран, им, гостям, широкую линейку техники представили и Рособоронэкспорт. Я там выделю обновленную версию радиолокационной станции «Гармонь». Она может обнаруживать воздушные цели в радиусе 60 километров и эффективно работать в режиме контрбатарейной борьбы. Конечно, нужно сказать и об отечественных новинках в области беспилотных летательных аппаратов. От концерна «Калашников» показаны были новые скаты. Это дроны. Скат-350М управляется так, что расчет остается в стороне от передатчика. Ну, а значит, у операторов БПЛА меньше риск попасть под удар противника. Большая экспозиция с кубами разных модификаций. Это баражирующие боеприпасы. Также выделю и разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами РУСП. Еще одна новинка от Калашникова – это комплексы с беспилотниками вертикального взлета «Фортис». Это аппараты, которые несут на себе FPV-дроны, способные потом после сброса управлять ими как ретранслятор сигнала.
1: Первый международный форум по безопасности проходит в Московской области, в том числе на площадке Центрального парка «Патриот». Завершится масштабное мероприятие 29 мая.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России предоставят поддержку санаториям, имеющим лицензию на добычу лечебных грязей. Соответствующий закон приняла Государственная Дума. Как отметили авторы документа, это поможет в развитии санаторно-курортной инфраструктуры. Анна Елисеева решила выяснить, в чем польза лечебных грязей и какие заболевания они лечат.
3: По-научному целебной грязи называются пилоиды. Их лечебная природа – это результат тысячелетнего процесса, который происходит на дне моря, озера или даже болота. Собственно, от места происхождения зависит состав грязи, а именно концентрация солей, витаминов и аминокислот. Выделяют в основном четыре вида. Сульфидные иловые добываются на дне соленых водоемов. Источником сапропелевой грязи являются пресные. Торфяные образуются в болотах, а сопочные – глинистые при разрушении горных пород. У каждого вида своя специфика и своя польза, рассказывает начальник отдела продаж и маркетинга Кавмин курорта «Ресурсы» Елена Ботанова.
4: Например, вот торфяные грязи, они обладают максимальной теплоемкостью и работают как глубокая грелка. Они лечат мышцы, радикулит, восстанавливают после травм. Сапропелевые грязи – лидеры по содержанию витаминов и органики. Лечат кожу, укрепляют иммунитет. Иловые грязи – они самые мощные по противовоспалительному антибактериальному эффекту. Сопочные – богаты йодом и бромом, обладают гипоаллергенным действием.
3: Лечебные грязи и минеральные воды относятся к бальнеологии. Это раздел медицины, который изучает их свойства и происхождение. Следовательно, курорты, где применяется такое лечение, называются бальнеологическими. Один из самых узнаваемых брендов – сакские грязи, которыми богато одноименное озеро в Крыму. Таким же лечебным источником прослыл Тамбукан, откуда грязи доставляются в санатории Кавказских минеральных вод. Впрочем, бальнеология развита практически по всей России. Те же сульфидно-иловые грязи используются в здравницах Краснодарского края, Поволжья и Сибири. Сапропелевые грязи – на Урале, торфяными лечат в центральных регионах и в Калининградской области. Благодаря своей структуре грязи долго удерживают тепло и медленно отдают его, рассказывает директор Центра иммунной коррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.
5: происходит некая противовоспалительная терапия за счет ресурсов собственного организма. И если правильно нанести грязи, иногда это бывает местно, тогда это снимает болевой синдром, потому что у нас действует два эффекта. Это прежде всего температура, которая 37 градусов, и действует еще то, что расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию.
3: Терапевтический эффект усиливается полезными веществами, которые поступают в организм через поры кожи, добавляет Людмила Лапа. Используются грязи против самых разных заболеваний – от опорно-двигательного аппарата до желудочно-кишечного тракта. Обычно рекомендуют курс из 7-10 процедур. Способов грязи лечения несколько, продолжает Елена Ботанова.
6: Например, местные аппликации. Аппликационный метод грязелечения называется. Общая грязевая аппликация, когда полностью человека обмазывают грязью и оборачивают специальным одеялом, чтобы усилить терапевтический эффект. Внутриполосное грязелечение, грязевые ванны, гальваногрязелечение – это электрогрязь.
3: Важно соблюдать меру, подчеркивают врачи. Грязелечение – это физиотерапия, при которой организм испытывает определенную нагрузку. Поэтому процедуры назначают через день и при отсутствии острых воспалительных процессов. А вот самолечением заниматься нельзя. Обязательно нужна консультация специалиста. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: О целебных свойствах грязи знали еще в Древнем Египте и Китае. В России первый грязевый курорт официально открылся в Крыму в 1828 году.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Русский музей впервые отправит на полную реставрацию «Девятый вал» Ивана Айвазовского. Эксперты зафиксировали ухудшение состояния картины. Увеличилось количество трещин, появились изломы и отслоения. Полотно перенесут из Михайловского дворца в зал открытой реставрации корпуса Бенуа, где посетители смогут наблюдать за процессом. Чем интересна эта картина и как будет происходить ее реставрация? Ким Андреев заглянул буквально во все трещинки.
7: Свой главный шедевр Иван Айвазовский написал по памяти. Пережив шторм в Бискайском заливе в 1844 году, он несколько лет ходил с идеей воплотить эти воспоминания на холсте. Сколько времени заняла работа, до сих пор загадка. Одни говорят, что художник справился с полотном всего за 11 дней. Другие утверждают, что на столь сложный сюжет, волны, люди, свет, потребовалось бы не меньше года. До сих пор удивляет и реалистичность картины «Девятый вал». Есть даже теория, что часть приемов Айвазовский позаимствовал у коллег, рассуждает художник, куратор, искусствовед Елена Сарни.
8: Видимо, он использовал то, что делали обычно пейзажисты, по-разному заточенные кисти. Явно Айвазовский делал то же самое для своего изображения моря, потому что вот то, как показана пена, это специальные такие рыхлые кисти, которые позволяют передать эту структуру.
7: «Девятый вал» изначально хранился в Эрмитаже. В конце XIX века его передали в Русский музей. С тех пор полотно там и экспонируется. За это время его несколько раз подвергали частичной реставрации, но комплексной никогда. Первым делом специалистам предстоит с хирургической точностью укрепить красочный слой картины. Для этого, как и 100 лет назад, используют высокопрочный клей из плавательных пузырей осетровых рыб. А еще потребуется утюг и тончайшая бумага. Объясняет суть процесса заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.
9: Мы наносим укрепляющий состав, клей наш осетровый, на поверхность. Дальше мы накладываем лист папиросной бумаги с тем, чтобы запечатать клей, чтобы клей внедрялся только внутрь, в структуру и не выходил наружу. И сверху воздействуем на поверхность теплым утюгом. Через какое-то время проверяем результат. Если результат положительный, мы смываем папиросную бумагу и получаем укрепленную поверхность.
7: Во время этих манипуляций холст будет находиться в горизонтальном положении, картину снимут с подрамника, а дальше снова натянут полотно, но не слишком сильно, иначе все работы будут напрасны. Отдельно реставраторам предстоит усилить авторскую кромку, это необработанные края холста по периметру картины, которые художник оставил как раз для натяжки. Укреплять будут по принципу заплатки, говорит Марат Дашкин.
9: И вот это пространство полотна от постоянного снятия и натяжения картины, гвоздевых отверстий же становится больше, и оно становится все более и более ветхим. И вот в какой-то момент вот это пространство кромок требует усиления с тыльной стороны новым холстом. То есть мы приклеиваем полоски холста к тыльной стороне, чтобы облегчить нам дальнейшую натяжку картины на подрамник и обезопасить сохранившиеся авторские кромки.
7: И вся эта ювелирная работа будет происходить не где-то за закрытыми дверями, а прямо перед гостями Русского музея. Во-первых, так каждый сможет оценить всю сложность работы реставратора. А во-вторых, любой желающий получит уникальную возможность заглянуть внутрь полотна и увидеть его ровно таким, каким видел сам Иван Айвазовский. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как менялся функционал пограничников в нашей стране, кто может воспользоваться гаражной амнистией, что такое шаровая молния.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин продолжает государственный визит в Казахстан. Во Дворце независимости в Астане сегодня запланированы масштабные переговоры, подписание документов, в том числе совместного заявления о 7 основах дружбы, а также общение с прессой и символическая высадка саженца дуба на аллее Вечной Дружбы. Оценки за поведение в школах России будут выставлять педагогический коллектив, сообщила РИА Новости эксперт Министерства просвещения Марина Конева. По ее словам, в этом году апробация системы проходит в 89 российских школах среди учащихся с 1 по 8 класс. Электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября. Сроки регистрации участников рынка в системе «Честный знак» определило правительство. А уже с 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. Российский космонавт Сергей Куц-Сверчков во время выхода в открытый космос показал табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Трансляцию вел Роскосмос. Куц-Сверчков вышел в открытый космос накануне вместе с Сергеем Микаевым. Они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнца терагерц» по изучению солнечных вспышек. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
15: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. и время.
13: Черные дыры кажутся самыми загадочными объектами во Вселенной. Они рождаются после гибели очень массивных звезд. Гравитация там настолько сильная, что даже свет не может вырваться наружу. Но самое удивительное происходит не с пространством, а со временем. В обычной жизни оно движется одинаково для всех. Неподалеку от черной дыры ситуация меняется. По теории относительности Эйнштейна, сильная гравитация замедляет ход времени. Чем ближе объект к черной дыре, тем медленнее для него текут секунды.
17: Готовы провести первый замер.
13: Если представить космонавта рядом с черной дырой, то его часы будут идти все медленнее и медленнее. Для него самого ничего странного не произойдет. Его сердце продолжит биться, как обычно, мысли будут появляться в привычном ритме. Зато наблюдатель со стороны увидит другое. Космонавт словно застынет во времени. Его движения замедлятся, а затем практически остановятся.
16: Человек и время.
13: Граница, за которой свет не может вернуться из черной дыры, называется горизонтом событий. Именно там время для внешнего наблюдателя словно бы останавливается. С точки зрения физики это не магия, а следствие законов природы. Пространство и время в черной дыре переплетаются особенно сильно. Интересно, что внутри черной дыры привычные представления вообще перестают работать. Ученые пока не знают, что происходит со временем за горизонтом событий. Одни теории говорят о полном разрушении материи, другие предполагают существование иных форм реальности. Черные дыры помогают ученым лучше понимать Вселенную. Они показывают, что время не является чем-то неизменным. В экстремальных условиях оно может замедляться, искажаться и вести себя совсем не так, как на Земле.
16: Человек и время.

0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
2: Бьюсь об заклад, что вы не раз видели ролики в соцсетях, где собаки воют под музыку. Притом вполне музыкально. Ученые очень любопытны, поэтому тоже, конечно, заинтересовались. Это просто собак выдрессировали? Или у них есть способности к пению?
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Американские ученые решили разобраться. У воющих под музыку собак это просто рефлекс на звук? Или признак более тонкой способности? Умение различать высоту тона и подстраивать под нее собственный голос? Ответ на этот вопрос может быть важен не только для зоопсихологии, но и для понимания того, как вообще возникло пение у животных и человека. Мы же вообще-то этого пока не знаем, а хотелось бы. Интерес к этой теме связан с поведением волков. Исследователи давно предполагают, что вой стаи может выполнять не только коммуникативную, но и защитную функцию. Если несколько животных варьируют высоту звука, у постороннего слушателя создается впечатление, будто перед ним гораздо более многочисленная группа. Такой акустический эффект мог помогать отпугивать соперников и хищников. Однако для этого нужно, чтобы животные умели хотя бы частично согласовывать свои голоса. А прямых доказательств такой способности у волков пока немного. Поскольку наблюдать подобные вещи в природе трудно, команда биологов, кинологов и зоопсихологов из США обратилась к домашним собакам, ближайшим родственникам волков. В эксперимент включили представителей двух так называемых древних пород – четырех самоедов и двух сиба-инну. Такие собаки считаются генетически более близкими к ранним людям.

0: собственного воя вслед за изменением музыкального сигнала.
1: Наука на чердаке.
0: Результат оказался неоднородным, но любопытным. Все четыре самоеда продемонстрировали способность реагировать на изменения тональности. Когда музыка становилась выше, их вой тоже смещался вверх, а когда ниже – опускался. Идеального попадания в ноты, разумеется, не было, но направление подстройки сохранялось. Сиба и Инна, напротив, в этом эксперименте не показали заметной реакции и выли примерно одинаково, независимо от того, как менялась мелодия. Авторы статьи считают, что это может говорить о наличии у некоторых собак базовой формы вокальной подстройки, способности изменять высоту голоса в ответ на внешний звуковой сигнал без сложного обучения. Если такая способность действительно существует, то ее происхождение может быть более древним, чем считалось. Это важно и для антропологов. Возможно, координация голосов в группе возникла в эволюции раньше развитой речи и служила для сплочения сообщества или согласования совместных действий. Наблюдения за поведением собак тоже оказались показательными. Во время пения животные не выпрашивали награду у хозяев, а наоборот, поднимали голову и словно перекликались с кем-то на расстоянии. По мнению исследователей, музыка могла запускать у них социальный отклик, сходный с реакцией на вой сородичей. Впрочем, ученые, конечно, подчеркивают ограничения работы. Выборка была, очень маленькой, всего 6 собак. А выводы о связи с поведением волков пока строятся лишь по аналогии. Кроме того, результаты могут зависеть от породы и индивидуальных особенностей животных. И все же эксперимент показывает, собачий вой под музыку может быть не просто забавной привычкой, а ключом к древним механизмам коллективного звучания.
1: Наука на чердаке.
2: Ростов, тебе на «В».
3: В-в-в-в-в. Владимир.
4: На «Р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Суздаль. Погуляйте по территории Кремля, загляните в дом купца Бальзаминова, где снимали знаменитую комедию, и попробуйте местные огурцы и ароматную медовуху.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. Отмечается сегодня.
3: Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад своей самоотверженностью задержали продвижение врага, внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи.
2: Владимир Путин выразил уверенность в том, что пограничники также будут и дальше вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Концерн «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас КУБ-10МЭ с дальностью полета более 100 километров. Изделие продемонстрировал журналистам генеральный директор группы компаний Алан Лушников. Он отметил, что дрон разработан с учетом опыта проведения специальной военной операции. В нем реализованы все самые последние задачи, которые перед инженерами ставит армия. Как подчеркнули в концерне, среди принципиальных отличий нового комплекса – наличие оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. Также изделие оснащено системой аэрофото и видеосъемки с записью, получаемой с борта информации. На полигонах 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа торжественно открылся чемпионат вооруженных сил по стрельбе из штатного оружия. Участники, военнослужащие различных родов войск, соревнуются в стрельбе из пистолетов Макарова, автоматов Калашникова, снайперских винтовок, ручных пулеметов. Программа включает упражнения по скоростной стрельбе, поражению неподвижных и появляющихся мишеней на разных дистанциях, а также нормативы по сборке, разборке оружия и снаряжению магазинов. В Хабаровске участники фестиваля «Амурские волны» готовятся к большому концерту в городском дворце культуры. Он посвящен 168-й годовщине со дня основания города. Также вечером в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум-арена» состоится дефиле представления военных оркестров. 30 мая на сцене Хабаровской краевой филармонии выступит Дальневосточный академический симфонический оркестр, а на Платинум-арене вновь пройдет дефиле представления. 31 мая фестиваль завершится мероприятиями на нескольких площадках. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
4: Сегодня в программе «Область знаний». История Ленинградского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России появились пограничные войска, до какого года могут продлить гаражную амнистию, может ли шаровая молния стать причиной пожара. В России отмечают День пограничника. Ровно 108 лет назад, 28 мая 1918 года, декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границ страны. А кто и как защищал российские рубежи в прошлом, и как менялся функционал пограничников в истории, расскажет Ким Андреев.
6: Первые попытки определить и укрепить границы древнерусского государства предпринял еще киевский князь Владимир в X веке. На окраинах стали появляться так называемые богатырские заставы. Это длинная цепь небольших крепостей с отрядом княжеских дружинников. На западных рубежах застав было меньше, с европейскими соседями часто удавалось договориться, а вот на юго-восточных границах всегда было неспокойно, отмечает профессор кафедры истории России Московского педагогического университета Герман Артамонов.
7: Советские еще археологи восстановили, что приблизительно эта укрепленная линия включала в себя 40 крепостей протяженностью сотни километров, которые прикрывали вот как раз юго-восточные границы. И в случае появления угрозы, на них задача входила как можно быстрее донести информацию. Скорее всего, это были такие сигнальные костры.
6: С распадом Киевской Руси в XII веке распалась и система охраны ее рубежей. Вновь контролем границ озаботились только во времена Ивана Грозного. Появились государевы службы – сторожевая и станичная. На южных окраинах продолжили создавать засечные черты – целый комплекс оборонительных сооружений для защиты от крымско-ногайских набегов. Начиная с 17 столетия, охранять новые земли быстро растущего государства будут казаки. В обмен на свободу и неприкосновенность они, по сути, станут первыми профессиональными пограничниками, продолжает Герман Артамонов.
7: В первую очередь это те беглые крестьяне, которые бежали на юг. Эти поселенцы в южно-русских степях, они, охраняя самих себя, так или иначе объективно выполняли задачу охраны южных русских границ. Поэтому было выгодно государству, вот по сути дела, так использовать этих беглых крестьян. То есть отсюда следует вывод, что это были первые профессиональные, по сути дела, погранвойска России.
6: Примерно к середине XVIII века границы Российской империи стали играть не только оборонительную, но и экономическую роль. Отныне это активное место сбора таможенных пошлин, а потому пограничные стражи окажутся под контролем Министерства финансов. В 1893 году появляется отдельный корпус пограничной стражи. Задачи в основном были мирные – таможенные сборы, борьба с контрабандой. Хотя был и политический функционал. Жандармские пропускные пункты должны были защищать устои монархии, объясняет кандидат исторических наук Василий Пичугин. Впрочем, Первая мировая снова заставит пограничников перепрофилироваться.
8: Конечно же, пограничники теперь стали подчиняться военному министерству. Накануне революции один из последних указов Николая II, 3 февраля, пограничные стражи, они-то и стали пограничниками. Безусловно, советское строительство, пограничные службы, оно прямо продолжило, в общем-то, деяния Николая II.
6: После Октябрьской революции возрожденная пограничная служба поначалу находилась в ведении наркомата торговли и промышленности, но уже с 1920 года была передана особому отделу чрезвычайного комитета, а затем и НКВД. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
5: Госдума одобрила в первом чтении продление гаражной амнистии до сентября 2031 года. Речь идет об упрощенном порядке оформления земельных участков под гаражами. В чем суть этой реформы и кого она касается в первую очередь, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
9: Это такое простонародное название закона, которое позволяет оформить в собственность, поставить на кадастровый счет и внести записи ЕГРН в отношении объектов недвижимости, которые были возведены до 2004 года в отношении, в частности, как раз гаражей, построенных еще в советские годы, без каких-то там выделений земельных участков и оформления правоустанавливающих документов. По этому механизму в очень упрощенном порядке, фактически заявительном, который делается через МФЦ, вы подаете набор документов, что это вам принадлежит, получаете запись. Соответственно, дальше можете этой недвижимостью распоряжаться, дарить, наследовать и так далее. Идея государства с этой гаражной амнистией была такая. Не сносить вот эти непонятные здания, а дать гражданам, кто им открыто владеет, пользуется в законных основаниях, оформить. А, соответственно, после окончания этого срока все, кто не оформил, значит, им это объект неинтересно, не нужны, и там забрать их государство, либо вообще демонтировать. Видимо, получилось так, что еще не все эти гаражи оформили. А государству какая выгода, когда у вас эти объекты поставлены на кадастровый учет? год, они в том числе становятся объектом налогообложения и возможности увеличить поступление налогов в бюджет. Скорее, это даже коснется, наверное, не москвичей, потому что в Москве с гаражами чуть-чуть проще, вас и государство принудительно забирает с выплаты компенсации. А вот в отношении регионов, где нет такой потребности забирать землю у граждан, я думаю, оно как раз будет очень активно распространено.
5: Гаражная амнистия в России вступила в силу в сентябре 2021 года. За это время россияне зарегистрировали в упрощенном порядке более 700 тысяч объектов. При этом еще около полумиллиона гаражей до сих пор не оформлены в собственность.
1: Утро на радио «Звезда».
5: Шаровые молнии вызвали пожары сразу в двух российских регионах. Удары пришлись по жилым домам в Архангельской области и Коми. Никто из жильцов не пострадал. Огненные шары опасны своей непредсказуемостью, а их природа мало изучена. Как возникает это явление? Что значит гром среди ясного неба? И как вести себя при встрече с шаровой молнией? Коварный феномен изучила Анна Елисеева.
10: Ее можно сравнить с лампой накаливания мощностью 100 ватт. Такая же ослепительная, причем не маленькая, в диаметре порой достигает больше метра. Синяя, белая, оранжевая – цвета у такой молнии бывают разные. Живет она секунды, а иногда минуты. И чем дольше существует, тем больше проявляет самостоятельность. Иногда может вовсе отойти от грозы и появиться на чистом небосводе. Природный феномен возникает, как правило, летом. Порождает его обычная молния, рассказывает доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Бычков.
11: Линейная молния ударяет в почву, там образуется область, в которой кипит почва, и на поверхности вот этой области появляется оксид, который создает не что иное, как оболочку этого объекта. И так получается внутри кипящий расплав, а снаружи оксидная оболочка.
10: Такой огненный шар живет своей жизнью благодаря заряду, который получает от линейной молнии. Его поведение предсказать невозможно. То он летит куда-то, то зависает в воздухе, будто поджидая жертву. И, кстати, это ближе к истине. Поскольку речь идет о заряженном объекте, он ищет, где бы ему заземлиться. Для этой цели подойдет любой проводник, способный пропускать ток, в том числе человек. Поэтому во время грозы нужно закрывать все окна и щели, а при встрече с шаровой молнией на улице вести себя почти так же, как с хищником, объясняет Владимир Бычков.
11: Ее ни в коем случае нельзя проверять, не кидать в нее никакие предметы, просто застыть на некоторое время. Как правило, она в наших условиях будет жить не больше 20 секунд или 30 секунд.
10: Поскольку явление крайне недолгое, изучить его трудно, и объяснить природу шаровой молнии ученые до конца не могут, хотя попытки создать такие разряды в искусственной среде предпринимались. В разное время опыты проводили Никола Тесла, Михаил Ломоносов и его коллега Георг Рихман. Причем для последнего эксперимент обернулся трагедией, рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
12: Они сделали две грозовых машины, это был шест как громоотвод, только оканчивался шест не заземлением, а некой лабораторной комнатой. И вот в какой-то момент, когда пришла гроза, из этого стержня вышла как раз шаровая молния, ударила Рихмана в лоб и вышла через пятку правой ноги, разорвав кожаный сапог.
10: Ловить небесный огонь опасно для жизни, а смоделировать его невозможно. Искусственные разряды живут доли секунды, а шаровая молния – до минуты и даже больше. Потому она остается загадкой, рассуждает Алексей Сафонов, вспоминая случай, который произошел с его мамой. Много лет назад шаровая молния влетела через печку в дом, замерла на несколько секунд и с потоком воздуха ушла обратно в дымоход, где взорвалась. Однако это еще не все.
12: Рядом с печкой там стояли два ведра воды железных. И вот пока она мимо них пролетала, эти ведра выкипели. Такое тоже явление наблюдается, что с водой что-то происходит. А поскольку организм на 85-90% из воды состоит, понятно, что с нами электромагнитное поле такое сильное несовместимо.
10: Есть и невероятная гипотеза, согласно которой шаровая молния – это живое существо, способное мыслить. Ученые решительно опровергают эту мысль, но огненный шар и правда ведет себя так, будто обладает разумом и даже темпераментом. Во всяком случае, его не следует провоцировать при встрече. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Любопытно, что шаровая молния встречается не только в форме шара. По рассказам очевидцев, она бывает в виде груши, кольца и овала, а в дом способна проникнуть даже через розетку.
1: We'll be right back. утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, какая установка произвела фурор на форуме по безопасности в Подмосковье, откуда берут лечебную грязь, как будет проходить реставрация 9-го вала Айвазовского.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин продолжает государственный визит в Казахстан. Четверг – основной день поездки. Во Дворце независимости в Астане запланированы масштабные переговоры, подписание документов, а также общение с прессой и символическая высадка саженца дуба на Аллее Вечной Дружбы. В Германии готовят законопроект, по которому мужчины и женщины старше 45 лет будут обязаны участвовать в регулярных военных учениях. Речь о тех, кто отслужил в армии менее года, пишет «Шпигель». К середине 30-х годов немецкое министерство обороны планирует увеличить численность армии до 265 тысяч военных и 200 тысяч резервистов. Россиянам стоит избегать поездок в страны Африки из-за эпидемиологической ситуации. Даже местные власти, скорее всего, будут этому препятствовать, заявил агентству ТАСС академик Геннадий Онищенко. Он выразил уверенность, что нашим гражданам нечего делать на африканском континенте. Это лето станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Сегодня день пограничника. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
13: Станичники. Зимой 1571 года воевода Большого полка Михаил Иванович Воротынский подписал указ. Везде на местах и урочищах в поле, на крымских и на ногайских путях, стояте на сторожах станичным головам и станичникам для бережения от приходов вражьих воинских людей. Это был первый на Руси устав сторожевой службы. Вскоре в нашей стране появились особые части пограничных войск. Станичники, или сторожа дозорных подвижных отрядов. Личный состав – 2000 человек из числа опытных казаков, посадских и крестьянских людей. Они служили на южных границах страны на специальных дозорных стоянках, станицах и заставах, а также в городах Рыльск и Путивль. Вооружение – сабля, пика, кинжал. Расположение русских пограничных разъездов станичники обязаны были хранить в тайне. За разглашение полагалась смертная казнь. Станичникам запрещалось разводить огонь дважды на одном и том же месте, ночевать на одной и той же заставе больше 2 суток. Каждый дозорный подвижный кавалерийский отряд, а это 16 всадников, заступал на службу сроком на 6 недель. Отряду категорически запрещалось покидать свои посты до прибытия смены. Самые опытные станичники могли действовать в одиночку. Они должны были скрытно подойти к неприятельскому войску, определить его численность, вооружение, запасы продовольствия, после чего немедленно вернуться на заставу и доложить важные сведения командиру. Причем за достоверность информации станичник отвечал головой. В мае 1572 года 120-тысячное войско крымского хана Девлет-Гирея вновь двинулось на Москву. Но в 50 километрах от города враг был остановлен и наголову разгромлен в знаменитой Молодинской битве. А все потому, что русские воеводы заранее знали о приближении противника. Им были хорошо известны численность вражеской армии, все ее передвижения и возможные направления основного удара. Так станичники южных границ внесли свой вклад в общую победу. Вот они-то, станичники, и стали впоследствии прообразом современных пограничных войск России.
1: Личный состав. Радио «Звезда».
14: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
15: Вообще сбрасывались.
14: Отравился перец.
15: А викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляск продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
18: Как как считаешь, где в мире пекут самую вкусную пиццу?
19: Я думаю, в Италии, на родине блюда.
17: А вот и нет.
20: Пицца хоть и стала национальным символом Италии, но все-таки придумали ее не в этой стране. На Апеннинский полуостров давно, еще во времена Древнего Рима, пиццу завезли из Греции. Только называлась она там плакунтос. Так вот, этот плакунтос и представлял собой тонкий хлеб, на который до запекания клали всяческие продукты, в том числе зелень и сезонные овощи.
17: Исторические мифы и заблуждения.
20: Но и это еще не все. Идею готовить плоские лепешки уже сами греки позаимствовали в Древнем Египте.
18: Эх, сколько же ублюдов прообразов!
20: Однако именно итальянцы пиццу усовершенствовали и сделали ее своим брендом. Стали добавлять сыр, томаты, травы, нарезанное мясо и щедро поливать оливковым маслом. Ну а сегодня, как известно, вариантов, с чем испечь пиццу, так вообще превеликое множество.
17: А вот и да.
1: Как развивалась связь?
21: Послание в бутылке – один из самых древних способов отправки сообщения адресату. На листе бумаги пишут нужный текст, сворачивают его, получается свиток, и помещают в некий сосуд, как правило, в стеклянную бутылку. Затем бутылку запечатывают и бросают в море, океан. По легенде, подобный вид связи изобрел еще в 310 веке до нашей эры древнегреческий философ Теофраст. Однажды он решил доказать, что вода в Средиземное море поступает именно из Атлантического океана. Для этого ученый взял несколько запечатанных сосудов, к слову, в них хранились несколько его рукописных трудов, и бросил в воду где-то в районе Гибралтара. Спустя пару месяцев послание Теофраста обнаружили возле Сицилии. Ученый оказался прав. В 1852 году капитан американского судна подобрал в Гибралтарском проливе старинный запечатанный сосуд, в котором оказалось донесение Колумба испанской королеве Изабелле о своем путешествии в Индию. Этому письму на тот момент исполнилось 360 лет. Да уж, морская почта не всегда доходила вовремя и по адресу. Причин тому масса. Бутылка с письмом могла застрять в брошенных рыбацких сетях. Во время шторма разбиться о рифы, бутылку могла запросто проглотить акула. Помните роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта»? Поэтому для верности в воду бросали сразу несколько посланий. Хотя бы одно точно доплывет по назначению. И ведь получалось. Хотя послание в бутылке – вещь ненадежная. Кто знает, кому оно попадет в руки, если вообще попадет. А если информация секретная? Трудно себе представить, что кто-нибудь на другом материке стоит себе на берегу и каждый день ждет. А что же сегодня принесет океан? А ведь были такие люди, были. Например, в Англии, начиная с 1590 года и до конца 18 столетия, существовал закон, согласно которому каждого, кто осмелится самостоятельно разбить выловленную в море или найденную на берегу запечатанную бутылку, ожидает смертная казнь. Вот так. Для чтения подобного рода морских посланий в Лондоне даже была придумана особая должность – откупорщик океанских бутылок. Что ж, в наши дни письма в бутылках уже не так актуальны, как раньше. И все же есть еще романтики, которые не страшатся доверить волнам свои, пусть даже самые сокровенные мысли и тайны. Делов-то. Листок бумаги в подходящую стекляшку, и да поможет случай или воля самого Нептуна.
1: Как развивалась связь?
22: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
23: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
24: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Последние приготовления проходят перед встречей Владимира Путина и Касым Жомарта Токаева в Астане. Внутри Дворца независимости расстелена синяя ковровая дорожка, развиваются флаги России и Казахстана. Снаружи парадный расчет проводит репетицию, передают «Известия». Четверг – основной день государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Запланированы масштабные переговоры, подписание документов, общение с прессой и символическая высадка саженца дуба на Аллее Вечной Дружбы. Завершит программу государственный прием в честь Владимира Путина. Однако рабочая программа дня не закончится. Лидеры России и Казахстана перейдут к тематике евразийской интеграции. И к ним присоединятся коллеги по Евразийскому экономическому союзу. Бойцы группировки войск «Восток» раскрыли подробности освобождения Воздвижевки в Запорожской области. В операции участвовали подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты. Как уточнили военнослужащие, район обороны ВСУ к западу от реки Гайчур был одним из ключевых узлов украинской оборонительной линии. В ходе боев военнослужащие взяли под контроль район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистили больше 500 строений. Министерство обороны России накануне сообщило об освобождении Воздвижевки. Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником «Днем пограничника». Глава государства поблагодарил их за преданность родине и ратную работу. Видеообращение есть на сайте Кремля. На протяжении всей истории Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили родине и народу, отметил в частности президент. Товарищеский матч между сборными Египта и России по футболу перенесен на другой стадион, сообщает пресс-служба российской команды. Встреча, которую изначально планировали на арене «Миср», пройдет на Каирском международном стадионе. О причинах переноса «России-24» рассказал главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин.
2: Ситуация не очень приятная для нас, как минимум. Там за 3 дня до игры объявили, что на другом стадионе. И там не потому, что нам этот стадион нравится или тот не нравится, а с точки зрения логистики. И до того поля, на котором должны были играть, на него 15 минут ехать. Сюда мы сейчас ехали 53 минуты. А почему поменяли? Ну, якобы, опять же, потому что болельщикам, для болельщиков не очень удобно добираться до того стадиона.
1: Игра между командами Египта и России начнется сегодня в 21 час по московскому времени. Помимо этой встречи, россияне также проведут еще 2 товарищеских матча. 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде. Соперники Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 30 мая временно закроют движение на нескольких набережных и улицах в центре Москвы в связи с проведением забега «Зеленый марафон». Также с сегодняшнего дня и до 9 утра 31 мая закроют движение по трем полосам на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы. Теперь о загруженности московских дорог. Информация предоставлена порталом «Яндекс.Карты». Сервис оценивает трафик в 6 баллов. Больше всего времени потерять можно сейчас на МКАД. Внутренняя сторона от Каширского шоссе до Боровского. Ехать 1,5 часа. Также потеряете 1,5 часа на Рогачевском шоссе от улицы Горького до железнодорожного переезда. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие разработки представлены на форуме по безопасности в Подмосковье, где в России можно пройти курс лечения грязью, почему 9-й вал Айвазовского решили отправить на реставрацию. В Подмосковье проходит первый международный форум по безопасности. В нем принимают участие более сотни иностранных делегаций из стран ШОС, БРИКС, а также большинства государств Ближнего Востока и Латинской Америки. О том, какую военную технику представили на выставке в рамках форума, рассказывает корреспондент «Радио Звезда» Николай Пряхин.
2: Условно то, что здесь показано, можно разделить на непосредственно беспилотники и средства противодействия дронам. Вот по части ПВО настоящий фурор произвела установка «Цитадель». Это новейший зенитный артиллерийский комплекс. Система автоматически распознает, берет на сопровождение и уничтожает дроны, в том числе и ночью. Иностранным гостям, а на форум, по словам организаторов, приехали более 140 делегаций из 120 стран, им, гостям, широкую линейку техники представили и Рособоронэкспорт. Я там выделю обновленную версию радиолокационной станции «Гармонь». Она может обнаруживать воздушные цели в радиусе 60 километров и эффективно работать в режиме контрбатарейной борьбы. Конечно, нужно сказать и об отечественных новинках в области беспилотных летательных аппаратов. От концерна «Калашников» показаны были новые «Скаты». Это дроны. «Скат 350М» управляется так, что расчет остается в стороне от передатчика. Ну, а значит, у операторов БПЛА меньше риск попасть под удар противника. Большая экспозиция с кубами разных модификаций. Это баражирующие боеприпасы. Также выделю и разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами РУСПЭ. Еще одна новинка от Калашникова – это комплексы с беспилотниками вертикального взлета «Фортис». Это аппараты, которые несут на себе FPV-дроны, способные потом после сброса управлять ими как ретранслятор сигнала.
1: Первый международный форум по безопасности проходит в Московской области, в том числе на площадке Центрального парка «Патриот». Завершится масштабное мероприятие 29 мая.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России предоставят поддержку санаториям, имеющим лицензию на добычу лечебных грязей. Соответствующий закон приняла Государственная Дума. Как отметили авторы документа, это поможет в развитии санаторно-курортной инфраструктуры. Анна Елисеева решила выяснить, в чем польза лечебных грязей и какие заболевания они лечат.
3: По-научному целебной грязи называются пилоиды. Их лечебная природа – это результат тысячелетнего процесса, который происходит на дне моря, озера или даже болота. Собственно, от места происхождения зависит состав грязи, а именно концентрация солей, витаминов и аминокислот. Выделяют в основном четыре вида. Сульфидные иловые добываются на дне соленых водоемов. Источником сапропелевой грязи являются пресные. Торфяные образуются в болотах, а сопочные – глинистые при разрушении горных пород. У каждого вида своя специфика и своя польза, рассказывает начальник отдела продаж и маркетинга Кавмин курорта «Ресурсы» Елена Батанова.
4: Например, вот торфяные грязи, они обладают максимальной теплоемкостью и работают как глубокая грелка. Они лечат мышцы, радикулит, восстанавливают после травм. Сапропелевые грязи – лидеры по содержанию витаминов и органики. Лечат кожу, укрепляют иммунитет. Иловые грязи – они самые мощные по противовоспалительному антибактериальному эффекту. Сопочные богаты йодом и бромом, обладают гипоаллергенным действием.
3: Лечебные грязи и минеральные воды относятся к бальнеологии. Это раздел медицины, который изучает их свойства и происхождение. Следовательно, курорты, где применяется такое лечение, называются бальнеологическими. Один из самых узнаваемых брендов – сакские грязи, которыми богато одноименное озеро в Крыму. Таким же лечебным источником прослыл Тамбукан, откуда грязи доставляются в санатории Кавказских минеральных вод. Впрочем, бальнеология развита практически по всей России. Те же сульфидно-иловые грязи используются в здравницах Краснодарского края, Поволжья и Сибири. Сапропелевые грязи – на Урале, торфяными лечат в центральных регионах и в Калининградской области. Благодаря своей структуре грязи долго удерживают тепло и медленно отдают его, рассказывает директор Центра иммунной коррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.
5: происходит некая противовоспалительная терапия за счет ресурсов собственного организма. И если правильно нанести грязи, иногда это бывает местно, тогда это снимает болевой синдром, потому что у нас действует два эффекта. Это прежде всего температура, которая 37 градусов, и действует еще то, что расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию.
3: Терапевтический эффект усиливается полезными веществами, которые поступают в организм через поры кожи, добавляет Людмила Лапа. Используются грязи против самых разных заболеваний – от опорно-двигательного аппарата до желудочно-кишечного тракта. Обычно рекомендуют курс из 7-10 процедур. Способов грязелечения несколько, продолжает Елена Ботанова.
6: Например, местные аппликации, аппликационный метод грязелечения называется. Общая грязевая аппликация, когда полностью человека обмазывают грязью и оборачивают специальным одеялом, чтобы усилить терапевтический эффект. Внутриполосное грязелечение, грязевые ванны, гальваногрязелечение – это электрогрязь.
3: Важно соблюдать меру, подчеркивают врачи. Грязелечение – это физиотерапия, при которой организм испытывает определенную нагрузку. Поэтому процедуры назначают через день и при отсутствии острых воспалительных процессов. А вот самолечением заниматься нельзя. Обязательно нужна консультация специалиста. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: О целебных свойствах грязи знали еще в Древнем Египте и Китае. В России первый грязевый курорт официально открылся в Крыму в 1828 году.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Русский музей впервые отправит на полную реставрацию «Девятый вал» Ивана Айвазовского. Эксперты зафиксировали ухудшение состояния картины. Увеличилось количество трещин, появились изломы и отслоения. Полотно перенесут из Михайловского дворца в зал открытой реставрации корпуса Бенуа, где посетители смогут наблюдать за процессом. Чем интересна эта картина и как будет происходить ее реставрация? Ким Андреев заглянул буквально во все трещинки.
7: Свой главный шедевр Иван Айвазовский написал по памяти. Пережив шторм в Бискайском заливе в 1844 году, он несколько лет ходил с идеей воплотить эти воспоминания на холсте. Сколько времени заняла работа, до сих пор загадка. Одни говорят, что художник справился с полотном всего за 11 дней. Другие утверждают, что на столь сложный сюжет, волны, люди, свет, потребовалось бы не меньше года. До сих пор удивляет и реалистичность картины «Девятый вал». Есть даже теория, что часть приемов Айвазовский позаимствовал у коллег, рассуждает художник, куратор, искусствовед Елена Сарни.
8: Видимо, он использовал то, что делали обычно пейзажисты, по-разному заточенные кисти. Явно Айвазовский делал то же самое для своего изображения моря, потому что вот то, как показана пена, это специальные такие рыхлые кисти, которые позволяют передать эту структуру.
7: «Девятый вал» изначально хранился в Эрмитаже. В конце XIX века его передали в Русский музей. С тех пор полотно там и экспонируется. За это время его несколько раз подвергали частичной реставрации, но комплексной – никогда. Первым делом специалистам предстоит с хирургической точностью укрепить красочный слой картины. Для этого, как и 100 лет назад, используют высокопрочный клей из плавательных пузырей осетровых рыб. А еще потребуется утюг и тончайшая бумага. Объясняет суть процесса за заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.
9: Мы наносим укрепляющий состав, клей наш осетровый, на поверхность. Дальше мы накладываем лист папиросной бумаги с тем, чтобы запечатать клей, чтобы клей внедрялся только внутрь структуру и не выходил наружу. И сверху воздействуем на поверхность теплым утюгом. Через какое-то время проверяем результат. Если результат положительный, мы смываем папиросную бумагу и получаем укрепленную поверхность.
7: Во время этих манипуляций холст будет находиться в горизонтальном положении. Картину снимут с подрамника, а дальше снова натянут полотно, но не слишком сильно, иначе все работы будут напрасны. Отдельно реставраторам предстоит усилить авторскую кромку. Это необработанные края холста по периметру картины, которые художник оставил как раз для натяжки. Укреплять будут по принципу заплатки, говорит Марат Дашкин.
9: И вот это пространство полотна от постоянного снятия и натяжения картины, гвоздевых отверстий же становится больше, и оно становится все более и более ветхим. И вот в какой-то момент вот это пространство кромок требует усиления с тыльной стороны новым холстом. То есть мы приклеиваем полоски холста к тыльной стороне, чтобы облегчить нам дальнейшую натяжку картины на подрамник и обезопасить сохранившиеся авторские кромки.
7: И вся эта ювелирная работа будет происходить не где-то за закрытыми дверями, а прямо перед гостями Русского музея. Во-первых, так каждый сможет оценить всю сложность работы реставратора. А во-вторых, любой желающий получит уникальную возможность заглянуть внутрь полотна и увидеть его ровно таким, каким видел сам Иван Айвазовский. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как менялся функционал пограничников в нашей стране, кто может воспользоваться гаражной амнистией, что такое шаровая молния.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда в центре города. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях. По предварительным данным, пострадавших нет. Несколько дронов были сбиты силами ПВО. Страны НАТО постоянно увеличивают число провокаций на границе России. Об этом российской газете рассказал первый замдиректора Федеральной службы безопасности Владимир Кулешов. Генерал подчеркнул, что полеты разведавиации и пребывание военных кораблей альянсов вблизи нашей госграницы фиксируются практически ежедневно. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Бывший сотрудник ЦРУ хранил дома золото на 40 миллионов долларов и десятки часов Rolex. По версии следствия, все это небольшое состояние мужчина принес с работы. Он якобы запрашивал иностранную валюту и золото для оперативных расходов, но оставлял их себе. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о розах.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
15: Первая роза была желтой.
3: 6 миллионов лет назад в Азии росли желтые цветы с одним рядом лепестков, похожие на современный шиповник. Ни красных, ни розовых оттенков тогда не существовало.
0: Факт второй.
3: Геометрия шипа розы повторяет форму клыков животных и жал насекомых. Природа использует один чертеж и для защиты, и для нападения.
0: Факт третий.
3: Голубых роз не существует в природе. У них нет пигмента, дающего синий цвет. Все голубые сорта на самом деле лиловые, сиреневые или фиолетовые.
0: Факт четвертый.
3: Для производства 1 грамма эфирного масла дамасской розы нужно от 3 до 5 килограммов лепестков. Их собирают на рассвете, когда концентрация аромата максимальна.
0: Факт пятый.
3: В немецком Хильдесхайме у собора растет куст шиповника, посаженный в 815 году. Во время войны собор разбомбили, стена рухнула, цветок сломался, но корни уцелели. Дикая роза выросла заново и цветет до сих пор.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о розах.
14: Радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. Курица или рыба? Томатный сок. 42% опрошенных пассажиров выбирают на борту самолета именно этот напиток. Почему? Объясняют ученые. Во-первых, он там вкуснее. Вообще существует 5 вкусов. Соленый, сладкий, горький, кислый и умами. Последний был официально открыт лишь в 20 веке химиком Кикунае Икэда. Как японец, он обожал суп с водорослями и понимал, что блюдо имеет особый вкус. Разбирался и, наконец, выяснил. Все благодаря молекуле глутамата натрия. Обнаруженный вкус назвали умами. Им обладают также мясо, сыр и наш томат. В горах или в самолете при снижении атмосферного давления наши вкусовые рецепторы работают по-другому. Сладкие и соленые вкусы притупляются, тогда как восприятие кислого и горького остается неизменным. Умами же, наоборот, чувствуется ярче. Поэтому и томатный сок на высоте становится гораздо вкуснее. Как ни удивительно, но еще и шум на борту улучшает восприятие умами. Вторая причина. В самолете сухой воздух. Люди часто хотят пить. А утолять жажду лучше водой, что как-то неинтересно, либо не сладким соком. И тут снова он. Сок томатный. Третью причину его популярности раскрывают психологи. Играет роль фактор повторения. Многие заказывают то же, что и соседи по креслу. Услышав томатный, и сами не могут отказать себе в удовольствии. Всемирная энциклопедия еды.
15: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
16: Для меня это бабушкин гобелен с оленями.
17: Настоящие продаются только на восточных базарах.
18: Однажды стряхнул на него пепел. Жена чуть не убила.
15: Вот это вещь!
19: В степи они защищали жилище от холода. В средневековом замке украшали стены. В восточном гареме на них просто возлежали. А в советских домах считали символом достатка. Ковер. Его предшественником были шкуры животных. Древние люди утепляли ими пещеры. Собственно, ковер и появился для сохранения тепла в доме. Кочевые народы покрывали ими стены и пол, занавешивали дверной проем, а еще использовали как покрывало. Само жилище представляло собой огромный войлочный ковер, который было легко свернуть и перевести в другое место. Качеством занимались в основном женщины. Ремесло постигали, начиная с 3 лет. Узоры на сотканном ковре передавали мысли и чувства мастериц и рассказывали о народных традициях и поверьях. Некоторые символы, например, дерево жизни, считались защитными. Самые древние из сохранившихся ворсовых ковров датируются 5 веком до нашей эры. Замороженный артефакт обнаружили археологи в середине

0: вот техника ковроткачества известна с 16 века до нашей эры. Ее родина – Древний Египет. Изображения тканых картин с рисунками лотосов и скарабеев нашли в гробнице Тутмоса IV. Но лучшие образцы в истории – это персидские ковры. Золотой век иранского искусства, в частности ковроткачества, пришелся на эпоху правления сефевидов. Это 16-18 века новой эры. Города Тебриз и Исфахан до сих пор считаются главными мастерскими в мире. Ковры там изготавливают из натуральной шерсти по старинным эскизам. Популярный персидский рисунок, помещенный в центре поля медальон в виде розетки или овала, от которого расходятся растительные узоры. Орнамент на ковре – это зашифрованное письмо. В ромбовидных цветах и мозаичных узорах заключены отрывки из Корана, пословицы и пожелания будущему владельцу. В Европу восточные ковры попали благодаря итальянским купцам. В XVI веке коллекции персидских, а также турецких и египетских ковров встречались во дворах Екатерины Медичи и Карла V. В XX веке, после изобретения искусственных нитей, красителей и, главное, машин, дорогое штучное изделие превратилось в массовый товар. Но настоящий ковер – тот, что дарит тепло души и рук своего создателя, уверяют мастера.
1: Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9:30, в студии Богдан Ходаченко. Бойцы группировки войск «Восток» раскрыли подробности освобождения Воздвижевки в Запорожской области. В операции участвовали подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты. Как уточнили военнослужащие, район обороны националистов к западу от реки Гайчур был одним из ключевых узлов украинской оборонительной линии. Рассказывает боец позывным «Робот».
2: Это был хорошо укрепленный район. Противник подготовился, начиная от опорных пунктов, заканчивая подходами к населеннику. Это были пулеметные точки, это были также, как я говорил, минные заграждения. И основную опасность, конечно, представляли БПЛА противника. И днем, и ночью происходила работа, потому что нельзя было медлить. Нужно было действовать быстро, но аккуратно.
1: В ходе боев военнослужащие взяли под контроль район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистили больше 500 строений. Министерство обороны России накануне сообщило об освобождении Воздвижевки. Самолеты ВВС Казахстана в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина окрасили небо над столицей республики Астаной в цвета российского триколора, передает агентство ТАСС. После того, как кортеж президента России прибыл ко Дворцу независимости, где проходит протокольная официальная церемония встречи, казахстанские самолеты поднялись в небо над столицей республики. Выйдя из автомобиля, прежде чем направиться к месту проведения мероприятия, Путин мог увидеть над собой символ глубокого уважения народа Казахстана к своему северному соседу, отмечает агентство. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что пограничники несут ответственную службу и первыми встречают опасность, защищая рубежи Родины. Володин пожелал им успехов, крепкого здоровья и благополучия в семьях. День пограничника отмечается в России 28 мая. Праздник был установлен указом президента в 1994 году. Вашингтон на фоне продолжающихся переговоров о перемирии с Тегераном нанес новые удары в Ормузском проливе. Агентство Рейтер сообщило, что это был военный объект, который представлял угрозу американским военным и коммерческому судоходству. Речь о 4 беспилотниках и площадке для их старта. Помимо этого, сообщается о взрывах в районе города Бендер-Аббас, крупного портового узла, который имеет стратегическое значение. О погоде. В выходные в московском регионе ожидается потепление. В субботу днем воздух прогреется до плюс 15, в воскресенье до 18. Правда, ночи останутся холодными от 2 до 7 тепла. В понедельник, 1 июня, станет еще чуть теплее, до плюс 20. Однако это все равно на 3-4 градуса ниже климатической нормы, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сегодня в Москве до 9 градусов тепла, осадки. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Казнить нельзя, помиловать. В этом предложении у милостивого государя нашего запятая всегда стояла на нужном месте. Святой благоверный царь Федор Иванович. В студии «Радио Звезда» доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на «Радио Звезда».
8: Утро на «Радио Звезда».
9: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России появились пограничные войска, до какого года могут продлить гаражную амнистию, может ли шаровая молния стать причиной пожара. В России России отмечают День пограничника. Ровно 108 лет назад, 28 мая 1918 года, декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границ страны. А кто и как защищал российские рубежи в прошлом и как менялся функционал пограничников в истории, расскажет Ким Андреев.
10: Первые попытки определить и укрепить границы древнерусского государства предпринял еще киевский князь Владимир в X веке. На окраинах стали появляться так называемые «богатырские заставы». Это длинная цепь небольших крепостей с отрядом княжеских дружинников. На западных рубежах застав было меньше, с европейскими соседями часто удавалось договориться, а вот на юго-восточных границах всегда было неспокойно, отмечает профессор кафедры истории России Московского педагогического университета Герман Артамонов.
11: Советские еще археологи восстановили, что приблизительно эта укрепленная линия включала в себя 40 крепостей протяженностью сотни километров, которые прикрывали вот как раз юго-восточные границы. И в случае появления угрозы нам в них задача входила как можно быстрее донести информацию. Скорее всего, это были такие сигнальные костры.
10: С распадом Киевской Руси в XII веке распалась и система охраны ее рубежей. Вновь контролем границ озаботились только во времена Ивана Грозного. Появились государевы службы – сторожевая и станичная. На южных окраинах продолжили создавать засечные черты – целый комплекс оборонительных сооружений для защиты от крымско-ногайских набегов. Начиная с 17 столетия охранять новые земли быстро растущего государства будут казаки. В обмен на свободу и неприкосновенность они, по сути, станут первыми профессиональными пограничниками, продолжает Герман Артамонов.
11: В первую очередь это те беглые крестьяне, которые бежали на юг. Эти поселенцы в южно-русских степях, они, охраняя самих себя, так или иначе объективно выполняли задачу охраны южных русских границ. Поэтому было выгодно государству, вот по сути дела, так использовать этих беглых крестьян. То есть отсюда следует вывод, что это были первые профессиональные, по сути дела, погранвойска России.
10: Примерно к середине 18 века границы Российской империи стали играть не только оборонительную, но и экономическую роль. Отныне это активное место сбора таможенных пошлин, а потому пограничные стражи окажутся под контролем Министерства финансов. В 1893 году появляется отдельный корпус пограничной стражи. Задачи в основном были мирные – таможенные сборы, борьба с контрабандой. Хотя был и политический функционал. Жандармские пропускные пункты должны были защищать устои монархии, объясняет кандидат исторических наук Василий Пичугин. Впрочем, Первая мировая снова заставит пограничников перепрофилироваться.
12: Конечно же, пограничники теперь стали подчиняться военному министерству. Накануне революции один из последних указов Николая II, 3 февраля, пограничные стражи, они-то и стали пограничниками. Безусловно, в советское строительство пограничной службы, оно прямо продолжило, в общем-то, деяния Николая II.
10: После Октябрьской революции возрожденная пограничная служба поначалу находилась в ведении Наркомата торговли и промышленности, но уже с 1920 года была передана особому отделу Чрезвычайного комитета, а затем и НКВД. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
9: Госдума одобрила в первом чтении продление гаражной амнистии до сентября 2031 года. Речь идет об упрощенном порядке оформления земельных участков под гаражами. В чем суть этой реформы и кого она касается в первую очередь, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
13: Это такое простонародное название закона, которое позволяет оформить в собственность, поставить на кадастровый счет и внести записи ГРН в отношении объектов недвижимости, которые были возведены до 2004 года в отношении, в частности, как раз гаражей, построенных еще в советские годы, без каких-то там выделений земельных участков и оформления правоустанавливающих документов. По этому механизму в очень упрощенном порядке, фактически заявительном, который делается через МФЦ, вы подаете набор документов, что это вам принадлежит, получаете запись запись. Соответственно, дальше можете этой недвижимостью распоряжаться, дарить, наследовать и так далее.
14: Идея государства с этой гаражной амнистией была такая. Не сносить вот эти непонятные здания, а дать гражданам, кто им открыто владеет, пользуется в законных основаниях, оформить. А, соответственно, после окончания этого срока все, кто не оформил, значит, им это объекты неинтересны, не нужны, и там забрать их государство, либо вообще демонтировать. Видимо, получилось так, что еще не все эти гаражи оформили. А государству какая выгода, когда у вас эти объекты поставлены на кадастровый учет? Они в том числе становятся объектом налогообложения и возможности увеличить поступление налогов в бюджет. Скорее, это даже коснется, наверное, не москвичей, потому что в Москве с гаражами чуть-чуть проще. У вас и государство принудительно забирает с выплаты компенсации. А вот в отношении регионов, где нет такой потребности забирать землю у граждан, я думаю, оно как раз будет очень активно распространено.
9: Гаражная амнистия в России вступила в силу в сентябре 2021 года. За это время россияне зарегистрировали в упрощенном порядке более 700 тысяч объектов. При этом еще около полумиллиона гаражей до сих пор не оформлены в собственности.
0: Утро на радио «Звезда».
9: Шаровые молнии вызвали пожары сразу в двух российских регионах. Удары пришлись по жилым домам в Архангельской области и Коми. Никто из жильцов не пострадал. Огненные шары опасны своей непредсказуемостью, а их природа мало изучена. Как возникает это явление? Что значит гром среди ясного неба? И как вести себя при встрече с шаровой молнией? Коварный феномен изучила Анна Елисеева.
15: Ее можно сравнить с лампой накаливания мощностью 100 ватт. Такая же ослепительная, причем не маленькая, в диаметре порой достигает больше метра. Синяя, белая, оранжевая – цвета у такой молнии бывают разные. Живет она секунды, а иногда минуты. И чем дольше существует, тем больше проявляет самостоятельность. Иногда может вовсе отойти от грозы и появиться на чистом небосводе. Природный феномен возникает, как правило, летом. Порождает его обычная молния, рассказывает доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Бычков.
16: Линейная молния ударяет в почву, там образуется область, в которой кипит почва, и на поверхности вот этой области появляется оксид, который создает не что иное, как оболочку этого объекта. И так получается внутри кипящий расплав, а снаружи оксидная оболочка.
15: Такой огненный шар живет своей жизнью благодаря заряду, который получает от линейной молнии. Его поведение предсказать невозможно. То он летит куда-то, то зависает в воздухе, будто поджидая жертву. И, кстати, это ближе к истине. Поскольку речь идет о заряженном объекте, он ищет, где бы ему заземлиться. Для этой цели подойдет любой проводник, способный пропускать ток, в том числе человек. Поэтому во время грозы нужно закрывать все окна и щели, а при встрече с шаровой молнией на улице вести себя почти так же, как с хищником, объясняет Владимир Бычков.
16: Ее ни в коем случае нельзя проверять, не кидать в нее никакие предметы, просто застыть на некоторое время. Как правило, она в наших условиях будет жить не больше 20 секунд или 30 секунд.
15: Поскольку явление крайне недолгое, изучить его трудно, и объяснить природу шаровой молнии ученые до конца не могут, хотя попытки создать такие разряды в искусственной среде предпринимались. В разное время опыты проводили Никола Тесла, Михаил Ломоносов и его коллега Георг Рихман. Причем для последнего эксперимент обернулся трагедией, рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
17: Они сделали две грозовых машины, это был шест как громоотвод, только оканчивался шест не заземлением, а некой лабораторной комнатой. И вот в какой-то момент, когда пришла гроза, из этого стержня вышла как раз шаровая молния, ударила Рихмана в лоб и вышла через пятку правой ноги, разорвав кожаный сапог.
15: Ловить небесный огонь опасно для жизни, а смоделировать его невозможно. Искусственные разряды живут доли секунды, а шаровая молния – до минуты и даже больше. Потому она остается загадкой, рассуждает Алексей Сафонов, вспоминая случай, который произошел с его мамой. Много лет назад шаровая молния влетела через печку в дом, замерла на несколько секунд и с потоком воздуха ушла обратно в дымоход, где взорвалась. Однако это еще не все.
17: Рядом с печкой там стояли два ведра воды железных. И вот пока она мимо них пролетала, эти ведра выкипели. Такое тоже явление наблюдается, что с водой что-то происходит. А поскольку организм на 85-90% из воды состоит, понятно, что с нами электромагнитное поле такое сильное несовместимо.
15: Есть и невероятная гипотеза, согласно которой шаровая молния – это живое существо, способное мыслить. Ученые решительно опровергают эту мысль, но огненный шар и правда ведет себя так, будто обладает разумом и даже темпераментом. Во всяком случае, его не следует провоцировать при встрече. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
9: Любопытно, что шаровая молния встречается не только в форме шара. По рассказам очевидцев, она бывает в виде груши, кольца и овала, а в дом способна проникнуть даже через розетку.
8: Утро на Радио Звезда.
9: Через 15 минут мы расскажем, какая установка произвела фурор на форуме по безопасности в Подмосковье? Откуда берут лечебную грязь? Как будет проходить реставрация 9-го вала Айвазовского?
8: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Россия выступает за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности. Это заявил Владимир Путин во Дворце независимости в Астане. Там сегодня проходят российско-казахстанские переговоры. Соединенные Штаты ввели санкции против иранского ведомства по контролю над Ормузским проливом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Минфином США. По мнению американской стороны, иранский корпус стражи исламской революции использует эту структуру для вымогательства средств за проход судов через пролив. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом, сообщает агентство ТАСС. Минтранс, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
8: Очень важные вопросы.
15: Оказывается, на спутнике Сатурна Титаний есть озера, дюны и каньоны. Как образуются пейзажи, которые мы привыкли считать земными?
18: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
19: У Титана есть атмосфера. Хорошая, плотная, массивная азотная атмосфера. Сквозь нее, вообще говоря, плохо видно. Вся она покрыта такой дымкой, облачной дымкой из углеводородных соединений. Но инфракрасная техника может пробиться сквозь эти облака, и мы знаем, как выглядит поверхность Титана. А выглядит она очень сложно, очень разнообразно и похожая на Землю. Там есть песчаные дюны, там есть озера, там дует ветер, разные природные явления и атмосферные явления. Но их же надо объяснить, на Земле мы уже с ними разобрались, и тут начинаются проблемы. Дюны. В экваториальной области Титана дуют ветры, и образовались дюны. Кажется, все просто, у нас тоже ветер дует, песок носит, а образуются дюны в пустынях. Но из чего состоит песок на Титане? Это не наш родной силикатный песок. Это песок из углеводородных элементов. Они очень мягкие, очень нежные. И когда эти мелкие частицы ударяются друг об друга, они превращаются в пыль. А дело в том, что ветер из пыли дюны сложить не может. Она слишком мелкая. Песчинки прыгают под действием ветра, а пыль просто переметается и ровным слоем покрывает поверхность Земли. Как же объяснить титановые дюны? Лабораторные эксперименты на Земле смогли доказать, мелкие частицы углеводородов слипаются и разрушаются при взаимных ударах, и снова слипаются и покрываются оболочкой. Таким образом, возникает равновесное распределение этих частиц по размеру, и оно не очень сильно отличается от размеров наших пылинок. То есть все в порядке. Дюны на Титане должны быть, и они на самом деле наблюдаются. Я уж не говорю о водоемах, которые на самом деле не жидкую воду, а жидкий метан содержат. Но это же тоже очень интересно. Любая жидкость – это среда для биохимических реакций. Надеюсь, что и там найдется углеводородная жизнь.
8: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
8: История с географией. Панама.
20: Помните образ советского пионера? Красный галстук и непременная белая панама. Универсальный головной убор. Шьется просто, стирается легко, надежно защищает от солнца. Выглядит как перевернутое ведро. Кстати, американцы ее так иногда и называют – «bucket hat». Да что прошлое, панаму и сегодня носят с удовольствием. Она в моде, особый стиль. Вот только почему именно панама? Это шляпа имени страны или страна имени шляпы?
8: История с географией. Панама.
20: Конечно, первое, что приходит в голову, шляпа имени страны. В принципе, логично. Но исторически не все так просто. На самом деле родина Панамы – Эквадор. Эквадорские индейцы с давних пор отличались умением плести легкую шляпу с упругими полями из тончайших волокон соломы особого сорта – такилья. Поэтому настоящее, так сказать, родное название Панамы звучит витиевато – «Сомбреро де Паха Такилья».
8: История с географией.
20: А Панамой эту шляпу стали называть после того, как американцы закупили в Эквадоре большую партию таких сомбреро для рабочих – строителей Панамского канала. В 1906 году грандиозную стройку посетил президент США Теодор Рузвельт. Его, разумеется, обеспечили фирменным головным убором. В нем-то он и сфотографировался на трибуне, чем и обеспечил Панаме мировое признание и название.
8: Панама. История с географией.
21: Год 1856. В Париже подписано соглашение по итогам Крымской войны. Россия потеряла ряд турецких крепостей, но главное – лишалась военного флота на Черном море. В том же году в австралийском Мельбурне местные каменщики протестуют из-за тяжелых условий труда. Требуют сократить рабочий день до 8 часов, и первыми в мире добиваются этого. А в Москве все в том же 1856 году открывается художественная галерея. В основе экспозиции – личные коллекции двух братьев-меценатов, которым суждено стать авторами самого известного собрания русского искусства.
22: Соратники. Братья Третьяковы.
21: Сергей и Павел Третьяковы родились в купеческой семье. Вместе развивали семейное дело и после смерти отца построили бумагопредельные фабрики, на которых работало несколько тысяч человек. Обеспечив себя солидным состоянием, братья решили заняться тем, чем всегда хотели. Сергей Михайлович ушел в политику и стал московским городским главой, а Павел Михайлович – в искусство. Первые картины Павел Третьяков купил у молодых тогда художников Николая Шильдера и Василия Худякова. Вслед за ними в коллекции предпринимателя появились работы Саврасова, Перова, Крамского. Вскоре к живописи пристрастился и младший брат Сергей, который приобрел полотна Верещагина, Куинджи, Поленова.
22: Соратники.
21: Свою экспозицию Павел Третьяков решил разместить в семейной усадьбе в Лаврушинском переулке. По мере роста коллекции к зданию делали новые пристрои и открывали очередные залы. С 1867 года галерею открыли для общественности. К тому моменту там было уже более 1200 полотен. В 1892-м не стало Сергея Михайловича. Исполняя последнюю волю брата, Павел Михайлович решил объединить две коллекции и передать общую галерею вместе с роскошным особняком в дар Москве. Павел Третьяков переживет брата на 6 лет, а его последними словами станут: «Берегите галерею и будьте здоровы!»
22: Братья Третьяковы. соратники.
2: Сегодня в программе «Область знаний». История Ленинградского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама.
3: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена. Более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
23: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
24: Раз, два, три, четыре, пять.
23: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
25: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где его встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Над городом пролетели самолеты, окрасившие небо в цвета российского флага, передает агентство ТАСС. Трехдневный государственный визит президента России в Казахстан начался накануне неформальной беседы лидеров. Сегодня президенты проведут переговоры о сотрудничестве и примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Владимир Путин поздравил пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на сайте президента России. Предлагаю послушать фрагмент.
2: На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства. Верой и правдой служили Родине и нашему народу. Войны передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу. Сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 41 года, вступили в схватку с нацистами. Своей самоотверженностью задержали продвижение врага.
1: Президент отметил, пограничники вносят весомый вклад в защиту нашей страны от террористов, транснациональной преступности, нелегальной миграции. Также пожелал и дальше добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских ресурсов. Аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов возобновил выпуск и прием самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В свою очередь губернатор региона Глеб Никитин написал в соцсетях, что в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда в центре Нижнего Новгорода. По предварительным данным, пострадавших нет. Несколько дронов были сбиты силами ПВО, отметил глава региона. В российских школах оценки за поведение будет выставлять не один учитель, а коллектив специалистов. В него войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог и психолог. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Министерства просвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. В этом году нововведения тестировали в 89 школах страны. Оценивали поведение учеников первых восьмых классов. А с 2027-28 учебного года такую систему планируют ввести во всех общеобразовательных организациях. О погоде. На юге европейской части России сохраняется штормовой ветер. В Южном федеральном округе, ЛНР, ДНР, Крыму и на Северном Кавказе порывы достигают 20 метров в секунду. В Ингушетии и Чечне до 25. Об этом предупредили в гидрометцентре. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Ряд улиц будут временно закрыты на западе и северо-западе Москвы 30 мая из-за проведения триатлона. В частности, с 7 утра до 15:45 нельзя будет проехать по Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники, а также по участкам северо-западной Хорды и улицы Нижние Мневники в сторону Рублевского шоссе от дома 23, корпус 1, на улице Народного ополчения до Крылатской улицы. Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность столичных дорог сейчас на 6 баллов. Больше всего времени потерять можно на Минском шоссе от Верхней Пролетарской улицы до Буденновского шоссе в Одинцове. Время в пути 1,5 часа. Затор на 1:20 на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие разработки представлены на форуме по безопасности в Подмосковье, где в России можно пройти курс лечения грязью, почему 9-й вал Айвазовского решили отправить на реставрацию. В Подмосковье проходит первый международный форум по безопасности. В нем принимают участие более сотни иностранных делегаций из стран ШОС, БРИКС, а также большинства государств Ближнего Востока и Латинской Америки. О том, какую военную технику представили на выставке в рамках форума, рассказывает корреспондент «Радио Звезда» Николай Пряхин.
2: Условно, то, что здесь показано, можно разделить на непосредственно беспилотники и средства противодействия дронам. Вот по части ПВО настоящий фурор произвела установка «Цитадель». Это новейший зенитный артиллерийский комплекс. Система автоматически распознает, берет на сопровождение и уничтожает дроны, в том числе и ночью. Иностранным гостям, а на форум, по словам организаторов, приехали более 140 делегаций из 120 стран, им, гостям, широкую линейку техники представили и Рособоронэкспорт. Я там выделю обновленную версию радиолокационной станции «Гармонь». Она может обнаруживать воздушные цели в радиусе 60 километров и эффективно работать в режиме контрбатарейной борьбы. Конечно, нужно сказать и об отечественных новинках в области беспилотных летательных аппаратов. От концерна «Калашников» показаны были новые скаты. Это дроны. Скат-350М управляется так, что расчет остается в стороне от передатчика. Ну, а значит, у операторов БПЛА меньше риск попасть под удар противника. Большая экспозиция с кубами разных модификаций. Это баражирующие боеприпасы. Также выделю и разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами РУСП. Еще одна новинка от Калашникова – это комплексы с беспилотниками вертикального взлета «Фортис». Это аппараты, которые несут на себе FPV-дроны, способные потом после сброса управлять ими как ретранслятор сигнала.
1: Первый международный форум по безопасности проходит в Московской области, в том числе на площадке Центрального парка «Патриот». Завершится масштабное мероприятие 29 мая.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России предоставят поддержку санаториям, имеющим лицензию на добычу лечебных грязей. Соответствующий закон приняла Государственная Дума. Как отметили авторы документа, это поможет в развитии санаторно-курортной инфраструктуры. Анна Елисеева решила выяснить, в чем польза лечебных грязей и какие заболевания они лечат.
3: По-научному целебной грязи называются пилоиды. Их лечебная природа – это результат тысячелетнего процесса, который происходит на дне моря, озера или даже болота. Собственно, от места происхождения зависит состав грязи, а именно концентрация солей, витаминов и аминокислот. Выделяют в основном четыре вида. Сульфидные иловые добываются на дне соленых водоемов. Источником сапропелевой грязи являются пресные. Торфяные образуются в болотах, а сопочные – глинистые при разрушении горных пород. У каждого вида своя специфика и своя польза, рассказывает начальник отдела продаж и маркетинга Кавмин курорта «Ресурсы» Елена Ботанова.
4: Например, вот торфяные грязи, они обладают максимальной теплоемкостью и работают как глубокая грелка. Они лечат мышцы, радикулит, восстанавливают после травм. Сапропелевые грязи – лидеры по содержанию витаминов и органики. Лечат кожу, укрепляют иммунитет. Иловые грязи – они самые мощные по противовоспалительному антибактериальному эффекту. Сопочные богаты йодом и бромом, обладают гипоаллергенным действием.
3: Лечебные грязи и минеральные воды относятся к бальнеологии. Это раздел медицины, который изучает их свойства и происхождение. Следовательно, курорты, где применяется такое лечение, называются бальнеологическими. Один из самых узнаваемых брендов – сакские грязи, которыми богато одноименное озеро в Крыму. Таким же лечебным источником прослыл Тамбукан, откуда грязи доставляются в санатории Кавказских минеральных вод. Впрочем, бальнеология развита практически по всей России. Те же сульфидно-иловые грязи используются в здравницах Краснодарского края, Поволжья и Сибири. Сапропелевые грязи – на Урале, торфяными лечат в центральных регионах и в Калининградской области. Благодаря своей структуре грязи долго удерживают тепло и медленно отдают его, рассказывает директор Центра иммунной коррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.
5: происходит некая противовоспалительная терапия за счет ресурсов собственного организма. И если правильно нанести грязи, иногда это бывает местно, тогда это снимает болевой синдром, потому что у нас действует два эффекта. Это прежде всего температура, которая 37 градусов, и действует еще то, что расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию.
3: Терапевтический эффект усиливается полезными веществами, которые поступают в организм через поры кожи, добавляет Людмила Лапа. Используются грязи против самых разных заболеваний – от опорно-двигательного аппарата до желудочно-кишечного тракта. Обычно рекомендуют курс из 7-10 процедур. Способов грязи лечения несколько, продолжает Елена Ботанова.
6: Например, местные аппликации. Аппликационный метод грязелечения называется. Общая грязевая аппликация, когда полностью человека обмазывают грязью и оборачивают специальным одеялом, чтобы усилить терапевтический эффект. Внутриполосное грязелечение, грязевые ванны, гальваногрязелечение – это электрогрязь.
3: Важно соблюдать меру, подчеркивают врачи. Грязелечение – это физиотерапия, при которой организм испытывает определенную нагрузку. Поэтому процедуры назначают через день и при отсутствии острых воспалительных процессов. А вот самолечением заниматься нельзя. Обязательно нужна консультация специалиста. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: О целебных свойствах грязи знали еще в Древнем Египте и Китае. В России первый грязевый курорт официально открылся в Крыму в 1828 году.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Русский музей впервые отправит на полную реставрацию «Девятый вал» Ивана Айвазовского. Эксперты зафиксировали ухудшение состояния картины. Увеличилось количество трещин, появились изломы и отслоения. Полотно перенесут из Михайловского дворца в зал открытой реставрации корпуса Бенуа, где посетители смогут наблюдать за процессом. Чем интересна эта картина и как будет происходить ее реставрация? Ким Андреев заглянул буквально во все трещинки.
7: Свой главный шедевр Иван Айвазовский написал по памяти. Пережив шторм в Бискайском заливе в 1844 году, он несколько лет ходил с идеей воплотить эти воспоминания на холсте. Сколько времени заняла работа, до сих пор загадка. Одни говорят, что художник справился с полотном всего за 11 дней. Другие утверждают, что на столь сложный сюжет, волны, люди, свет, потребовалось бы не меньше года. До сих пор удивляет и реалистичность картины «Девятый вал». Есть даже теория, что часть приемов Айвазовский позаимствовал у коллег, рассуждает художник, куратор, искусствовед Елена Сарни.
8: Видимо, он использовал то, что делали обычно пейзажисты, по-разному заточенные кисти. Явно Айвазовский делал то же самое для своего изображения моря, потому что вот то, как показана пена, это специальные такие рыхлые кисти, которые позволяют передать эту структуру.
7: «Девятый вал» изначально хранился в Эрмитаже. В конце XIX века его передали в Русский музей. С тех пор полотно там и экспонируется. За это время его несколько раз подвергали частичной реставрации, но комплексной никогда. Первым делом специалистам предстоит с хирургической точностью укрепить красочный слой картины. Для этого, как и 100 лет назад, используют высокопрочный клей из плавательных пузырей осетровых рыб. А еще потребуется утюг и тончайшая бумага, объясняет суть процесса заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.
9: Мы наносим укрепляющий состав, клей наш осетровый, на поверхность. Дальше мы накладываем лист папиросной бумаги с тем, чтобы запечатать клей, чтобы клей внедрялся только внутрь, в структуру и не выходил наружу. И сверху воздействуем на поверхность теплым утюгом. Через какое-то время проверяем результат. Если результат положительный, мы смываем папиросную бумагу и получаем укрепленную поверхность.
7: Во время этих манипуляций холст будет находиться в горизонтальном положении. Картину снимут с подрамника, а дальше снова натянут полотно, но не слишком сильно, иначе все работы будут напрасны. Отдельно реставраторам предстоит усилить авторскую кромку. Это необработанные края холста по периметру картины, которые художник оставил как раз для натяжки. Укреплять будут по принципу заплатки, говорит Марат Дашкин.
9: И вот это пространство полотна от постоянного снятия и натяжения картины, гвоздевых отверстий же становится больше, и оно становится все более и более ветхим. И вот в какой-то момент вот это пространство кромок требует усиления с тыльной стороны новым холстом. То есть мы приклеиваем полоски холста к тыльной стороне, чтобы облегчить нам дальнейшую натяжку картины на подрамник и обезопасить сохранившиеся авторские кромки.
7: И вся эта ювелирная работа будет происходить не где-то за закрытыми дверями, а прямо перед гостями Русского музея. Во-первых, так каждый сможет оценить всю сложность работы реставратора. А во-вторых, любой желающий получит уникальную возможность заглянуть внутрь полотна и увидеть его ровно таким, каким видел сам Иван Айвазовский. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как менялся функционал пограничников в нашей стране, кто может воспользоваться гаражной амнистией, что такое шаровая молния.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в узком составе. Перед этим прошла торжественная церемония. Во время нее над Астаной пролетели самолеты, окрасившие небо в цвета российского триколора. Затем главы государств поприветствовали делегации, а оркестры исполнили национальные гимны. Вашингтон на фоне продолжающихся переговоров о перемирии с Тегераном нанес новые удары в Ормузском проливе. Рейтер со ссылкой на чиновника США сообщил, что это был военный объект, который представлял угрозу американским военным и коммерческому судоходству. Помимо этого сообщается о взрывах в районе города Бендер-Аббас. В этом году в Москве появится более 20 тысяч уменьшенных дорожных знаков. Больше всего таких указателей установят в восточном и западном округах. Знаки на треть меньше стандартных и размещаются на внутрирайонных улицах с ограничением скорости до 60 км в час, а также в центре города. Выпускникам колледжей и вузов хотят гарантировать трудоустройство. Инициатива касается тех, кто учится на бюджете. Как сообщили в Госдуме, молодые специалисты сплошь и рядом работают не по профессии, потому что везде требуют опыт, которого у вчерашнего студента просто нет. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. И время.
12: Черные дыры кажутся самыми загадочными объектами во Вселенной. Они рождаются после гибели очень массивных звезд. Гравитация там настолько сильная, что даже свет не может вырваться наружу. Но самое удивительное происходит не с пространством, а со временем. В обычной жизни оно движется одинаково для всех. Неподалеку от черной дыры ситуация меняется. По теории относительности Эйнштейна, сильная гравитация замедляет ход времени. Чем ближе объект к черной дыре, тем медленнее для него текут секунды.
13: Готов провести первый замер.
12: Если представить космонавта рядом с черной дырой, то его часы будут идти все медленнее и медленнее. Для него самого ничего странного не произойдет. Его сердце продолжит биться, как обычно, мысли будут появляться в привычном ритме. Зато наблюдатель со стороны увидит другое. Космонавт словно застынет во времени. Его движения замедлятся, а затем практически остановятся.
14: Человек и время.
12: Граница, за которой свет не может вернуться из черной дыры, называется горизонтом событий. Именно там время для внешнего наблюдателя словно бы останавливается. С точки зрения физики это не магия, а следствие законов природы. Пространство и время в черной дыре переплетаются особенно сильно. Интересно, что внутри черной дыры привычные представления вообще перестают работать. Ученые пока не знают, что происходит со временем за горизонтом событий. Одни теории говорят о полном разрушении материи, другие предполагают существование иных форм реальности. Черные дыры помогают ученым лучше понимать Вселенную. Они показывают, что время не является чем-то неизменным. В экстремальных условиях оно может замедляться, искажаться и вести себя совсем не так, как на Земле.
14: Человек –

0: «Радиозвезда».
1: Ранним утром 24 марта 2023 года из окрестностей города Кировска Мурманской области поднялся в небо огромный воздушный шар. Постепенно набирая высоту, он с попутным ветром направился на восток. Преодолев за 45 часов 2540 километров, он совершил посадку на аэродроме села Хатанга на юго-востоке полуострова Таймыр. Этим полетом командир экипажа, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло и его помощник-путешественник Федор Конюхов установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Экипаж. Они познакомились в 2014 году. Федор проходил обучение на пилота воздушного шара. Инструктором у него был Иван Миняйло. Путешественник честно отучился, получил свидетельство пилота, и начиная с 2015 года они вместе пробовали ставить рекорды.
2: Техническая справка. Тепловой аэростат «ФосАгро» – самый большой в истории отечественного воздухоплавания. Объем – 12 тысяч кубических метров. Высота шара – 36 метров. 12-этажный дом. Максимальная высота полета – 5820 метров. Максимальная скорость – 109 километров в час. Экипаж – 2 человека.
1: Прежний рекорд принадлежал японцам Мичио Канда и Чикацу Кикинума, которые в 1994 году без посадки преодолели на шаре 2360 километров над Австралией. До перелета Миняйло и Конюхова этот рекорд никто не мог побить.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Тепловой аэростат с открытой корзиной. Они прошли над льдами Северного Ледовитого океана на высоте от 3 до 6 тысяч метров со скоростью 90-100 километров в час. Из Мурманской области стартовали в минус 25. В Хатанге финишировали при минус 15, а температура воздуха за бортом порой достигала минус 50 градусов. У пилотов была спутниковая связь. Они докладывали. Уже почти сразу стали использовать кислород для дыхания. Лютый мороз. На каждом по два комбинезона, и они не спасают. Корзина тесная. В ней только топливо 80 баллонов по 75 литров. Можно только стоять. Прилечь некогда. Надо поддерживать оптимальную высоту. Постоянно работать с четырьмя газовыми горелками, которые периодически замерзали.

0: на аэродроме в селе Хатанга. Но рекорды, по словам Ивана, на самом деле не самоцель. В первую очередь, это развитие воздухоплавания в России, чтобы знали, что мы есть, что мы сильные, что мы можем.
1: Экипаж.
2: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
1: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Казахстан рассматривает государственный визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений с Россией. Это сказал Касым Жомарт Токаев, открывая переговоры с российским лидером. Они в эти минуты проходят в Астане. Кроме того, Токаев заявил о большом значении документа о 7 основах дружбы народов Казахстана и России, которые хотят принять сегодня. Четверг – основной день поездки российского лидера. Помимо переговоров, лидеры России и Казахстана перейдут к тематике евразийской интеграции. К ней присоединятся коллеги по Евразийскому экономическому союзу. На Украине, превращенной в поле боя, России скоординированно противостоят 56 иностранных государств. Это сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за полного отсутствия у киевского режима политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации. Лондон и Европа часто говорят о свободе слова, но в реальности ситуация противоположная. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил чрезвычайный полномочный посол России в Великобритании Андрей Келлин.
2: Подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны. Действия российских военных подаются в качестве целенаправленных атак на гражданское население Украины. В то же время кровавые преступления киевского режима против мирных жителей здесь абсолютно замалчиваются. Правда, здесь никого не интересует.
1: Андрей Келлин добавил, отказ BBC приехать на место трагедии в Старобельске лишний раз подтверждает лицемерие этих средств массовой информации. Антимонопольная служба разработала новую методику расчета цен на техосмотр. Главное изменение – для утверждения тарифа достаточно данных от трети операторов вместо половины, как есть сейчас. Также предлагается поднять нижнюю границу стоимости техосмотра для легковых автомобилей до 1155 рублей. При этом госпошлина в 500 рублей и НДС в расчет тарифа не включаются. Сегодня проходить техосмотр обязаны только такси, грузовики и автобусы. Владельцы личных машин делают это лишь при смене собственника или изменении конструкции авто. О погоде. В выходные в московском регионе ожидается потепление. В субботу днем воздух прогреется до плюс 15, в воскресенье до 18. Правда, ночи останутся холодными, от 2 до 7 градусов тепла. В понедельник, 1 июня, станет еще чуть теплее, плюс 20. Однако это все равно на 3-4 градуса ниже климатической нормы, рассказала ТАСС, ведущая и сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сегодня в Москве до 9 градусов тепла максимум и дожди. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». История Ленинградского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России появились пограничные войска, до какого года могут продлить гаражную амнистию, может ли шаровая молния стать причиной пожара. В России отмечают День пограничника. Ровно 108 лет назад, 28 мая 1918 года, декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границ страны. А кто и как защищал российские рубежи в прошлом и как менялся функционал пограничников в истории, расскажет Ким Андреев.
8: Первые попытки определить и укрепить границы древнерусского государства предпринял еще киевский князь Владимир в X веке. На окраинах стали появляться так называемые «богатырские заставы». Это длинная цепь небольших крепостей с отрядом княжеских дружинников. На западных рубежах застав было меньше, с европейскими соседями часто удавалось договориться, а вот на юго-восточных границах всегда было неспокойно, отмечает профессор кафедры истории России Московского педагогического университета Герман Артамонов.
9: Советские еще археологи восстановили, что приблизительно эта укрепленная линия включала в себя 40 крепостей протяженностью сотни километров, которые прикрывали вот как раз юго-восточные границы. И в случае появления угрозы нам у них задача входила как можно быстрее донести информацию. Скорее всего, это были такие сигнальные костры.
8: С распадом Киевской Руси в XII веке распалась и система охраны ее рубежей. Вновь контролем границ озаботились только во времена Ивана Грозного. Появились государевы службы – сторожевая и станичная. На южных окраинах продолжили создавать засечные черты – целый комплекс оборонительных сооружений для защиты от крымско-ногайских набегов. Начиная с 17 столетия охранять новые земли быстро растущего государства будут казаки. В обмен на свободу и неприкосновенность они, по сути, станут первыми профессиональными пограничниками, продолжает Герман Артамонов.
9: В первую очередь это те беглые крестьяне, которые бежали на юг. Эти поселенцы в южно-русских степях, они, охраняя самих себя, так или иначе объективно выполняли задачу охраны южных русских границ. Поэтому было выгодно государству, вот по сути дела, так использовать этих беглых крестьян. То есть отсюда следует вывод, что это были первые профессиональные, по сути дела, погранвойска России.
8: Примерно к середине 18 века границы Российской империи стали играть не только оборонительную, но и экономическую роль. Отныне это активное место сбора таможенных пошлин, а потому пограничные стражи окажутся под контролем Министерства финансов. В 1893 году появляется отдельный корпус пограничной стражи. Задачи в основном были мирные – таможенные сборы, борьба с контрабандой. Хотя был и политический функционал. Жандармские пропускные пункты должны были защищать устои монархии, объясняет кандидат исторических наук Василий Пичугин. Впрочем, Первая мировая снова заставит пограничников перепрофилироваться.
10: Конечно же, пограничники теперь стали подчиняться военному министерству. Накануне революции один из последних указов Николая II, 3 февраля, пограничные стражи, они-то и стали пограничниками. Безусловно, советское строительство пограничной службы, оно прямо продолжило, в общем-то, деяния Николая II.
8: После Октябрьской революции возрожденная пограничная служба поначалу находилась в ведении наркомата торговли и промышленности, но уже с 1920 года была передана особому отделу чрезвычайного комитета, а затем и НКВД. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: Госдума одобрила в первом чтении продление гаражной амнистии до сентября 2031 года. Речь идет об упрощенном порядке оформления земельных участков под гаражами. В чем суть этой реформы и кого она касается в первую очередь, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
11: Это такое простонародное название закона, которое позволяет оформить в собственность, поставить на кадастровый счет и внести записи ГРН в отношении объектов недвижимости, которые были возведены до 2004 года в отношении, в частности, как раз гаражей, построенных еще в советские годы, без каких-то там выделений земельных участков и оформления правоустанавливающих документов. По этому механизму в очень упрощенном порядке, фактически заявительном, который делается через МФЦ, вы подаете набор документов, что это вам принадлежит, получаете запись. Соответственно, дальше можете этой недвижимостью распоряжаться, дарить, наследовать и так далее. Идея государства с этой гаражной амнистией была такая. Не сносить вот эти непонятные здания, а дать гражданам, кто им открыто владеет, пользуется в законных основаниях, оформить. А, соответственно, после окончания этого срока все, кто не оформил, значит, им это объекты неинтересны, не нужны, и там забрать их государство, либо вообще демонтировать. Видимо, получилось так, что еще не все эти гаражи оформили. А государству какая выгода, когда у вас эти объекты поставлены на кадастровый учет? счет, они в том числе становятся объектом налогообложения и возможности увеличить поступление налогов в бюджет. Скорее, это даже коснется, наверное, не москвичей, потому что в Москве с гаражами чуть-чуть проще, вас и государство принудительно забирает с выплаты компенсации. А вот в отношении регионов, где нет такой потребности забирать землю у граждан, я думаю, оно как раз будет очень активно распространено.
7: Гаражная амнистия в России вступила в силу в сентябре 2021 года. За это время россияне зарегистрировали в упрощенном порядке более 700 тысяч объектов. При этом еще около 500 000 гаражей до сих пор не оформлены в собственность.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Шаровые молнии вызвали пожары сразу в двух российских регионах. Удары пришлись по жилым домам в Архангельской области и Коми. Никто из жильцов не пострадал. Огненные шары опасны своей непредсказуемостью, а их природа мало изучена. Как возникает это явление? Что значит гром среди ясного неба? И как вести себя при встрече с шаровой молнией? Коварный феномен изучила Анна Елисеева.
12: Ее можно сравнить с лампой накаливания мощностью 100 ватт. Такая же ослепительная, причем не маленькая, в диаметре порой достигает больше метра. Синяя, белая, оранжевая – цвета у такой молнии бывают разные. Живет она секунды, а иногда минуты. И чем дольше существует, тем больше проявляет самостоятельность. Иногда может вовсе отойти от грозы и появиться на чистом небосводе. Природный феномен возникает, как правило, летом. Порождает его обычная молния, рассказывает доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Бычков.
13: Линейная молния ударяет в почву, там образуется область, в которой кипит почва, и на поверхности вот этой области появляется оксид, который создает не что иное, как оболочку этого объекта. И так получается внутри кипящий расплав, а снаружи оксидная оболочка.
12: Такой огненный шар живет своей жизнью благодаря заряду, который получает от линейной молнии. Его поведение предсказать невозможно. То он летит куда-то, то зависает в воздухе, будто поджидая жертву. И, кстати, это ближе к истине. Поскольку речь идет о заряженном объекте, он ищет, где бы ему заземлиться. Для этой цели подойдет любой проводник, способный пропускать ток, в том числе человек. Поэтому во время грозы нужно закрывать все окна и щели, а при встрече с шаровой молнией на улице вести себя почти так же, как с хищником, объясняет Владимир Бычков.
13: Ее ни в коем случае нельзя проверять, не кидать в нее никакие предметы, просто застыть на некоторое время. Как правило, она в наших условиях будет жить не больше 20 секунд или 30 секунд.
12: Поскольку явление крайне недолгое, изучить его трудно, и объяснить природу шаровой молнии ученые до конца не могут, хотя попытки создать такие разряды в искусственной среде предпринимались. В разное время опыты проводили Никола Тесла, Михаил Ломоносов и его коллега Георг Рихман. Причем для последнего эксперимент обернулся трагедией, рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
14: Они сделали две грозовых машины, это был шест как громоотвод, только оканчивался шест не заземлением, а некой лабораторной комнатой. И вот в какой-то момент, когда пришла гроза, из этого стержня вышла как раз шаровая молния, ударила Рихмана в лоб и вышла через пятку правой ноги, разорвав кожаный сапог.
12: Ловить небесный огонь опасно для жизни, а смоделировать его невозможно. Искусственные разряды живут доли секунды, а шаровая молния – до минуты и даже больше. Потому она остается загадкой, рассуждает Алексей Сафонов, вспоминая случай, который произошел с его мамой. Много лет назад шаровая молния влетела через печку в дом, замерла на несколько секунд и с потоком воздуха ушла обратно в дымоход, где взорвалась. Однако это еще не все.
14: Рядом с печкой там стояли два ведра воды железных. И вот пока она мимо них пролетала, эти ведра выкипели. Такое тоже явление наблюдается, что с водой что-то происходит. А поскольку организм на 85-90% из воды состоит, понятно, что с нами электромагнитное поле такое сильное несовместимо.
12: Есть и невероятная гипотеза, согласно которой шаровая молния – это живое существо, способное мыслить. Ученые решительно опровергают эту мысль, но огненный шар и правда ведет себя так, будто обладает разумом и даже темпераментом. Во всяком случае, его не следует провоцировать при встрече. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: Любопытно, что шаровая молния встречается не только в форме шара. По рассказам очевидцев, она бывает в виде груши, кольца и овала, а в дом способна проникнуть даже через розетку. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Отношения России и Казахстана вышли на уровень стратегического партнерства, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Последний, в свою очередь, заявил, что товарооборот между двумя странами вскоре превысит 30 миллиардов долларов. Европа начала готовить новый пакет санкций в отношении России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Вильнюсе. 23 апреля Евросоюз ввел 20-й пакет санкций. В него вошли ограничения против граждан, а также против энергетического сектора. Создаваемая Россией низкоорбитальная спутниковая группировка связи может стать альтернативой западным Starlink и OneWeb для стран глобального юга и востока. Это заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Это лето станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Сегодня день пограничника. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Красный шайтан. В 1924 году один из руководителей Каракумской геологической экспедиции Дмитрий Щербаков записал в своем дневнике: «В Туркестане мы искали запасы серы. Наверняка погибли бы от рук басмачей, если бы не солдаты и офицеры пограничного полка под командованием храброго полковника по прозвищу Красный Шайтан». Туркестанский пограничный полк. Год формирования 1919. Зона ответственности – участок советско-персидской границы. Вооружение – сабли, пистолеты, винтовки, пулеметы. Командир – полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. От басмачей он получил прозвище «Красный Шайтан» за очень пышные огненно-рыжие усы и способность внезапно появляться со своим отрядом на тайных бандитских тропах. Накануне гражданской войны штабс-ротмистр Михаил Поспелов командовал гермапским пограничным отрядом Закаспийской пограничной бригады. После революции многие царские офицеры бежали за кордон. Поспелов решил остаться. «Мне за державу обидно», — часто повторял он. В пустыне, в небольшом оазисе возле своего дома, Михаил Дмитриевич сформировал свой пограничный отряд из местных жителей, обучил их стрельбе и рукопашному бою. На собственные деньги закупил фураж и обмундирование. В пограничном подворье Михаил Поспелов организовал роскошный отрядный сад. Там росли яблони, груши, алыча, вишни и абрикосы. Там же был и рукотворный пруд, хотя и без осетров, но с карпами. Добровольный пограничный отряд Михаила Поспелова защищал от басмачей стариков, женщин и детей, отлавливал контрабандистов, уничтожал банды разбойников. А в 1919 году большевики предложили Михаилу Поспелову должность командира регулярного пограничного отряда в Туркестане. В 1970 году на советские экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни». Прототипом легендарного таможенника Павла Верещагина стал «Красный шайтан» — полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. И сегодня фотографию этого мужественного человека и храброго офицера можно увидеть в Центральном пограничном музее в Москве.
0: Личный состав. Радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: Отравился Керенов.
4: А Литинги шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Как считаешь, где в мире пекут самую вкусную пиццу?
8: Я думаю, в Италии, на родине блюда.
6: А вот и нет.
9: Пицца хоть и стала национальным символом Италии, но все-таки придумали ее не в этой стране. На Апеннинский полуостров давно, еще во времена Древнего Рима, пиццу завезли из Греции. Только называлась она там плакунтос. Так вот, этот плакунтос и представлял собой тонкий хлеб, на который до запекания клали всяческие продукты, в том числе зелень и сезонные овощи.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Но и это еще не все. Идею готовить плоские лепешки уже сами греки позаимствовали в Древнем Египте.
7: Эх, сколько же у блюда прообразов.
9: Однако именно итальянцы пиццу усовершенствовали и сделали ее своим брендом. Стали добавлять сыр, томаты, травы, нарезанное мясо и щедро поливать оливковым маслом. Ну а сегодня, как известно, вариантов, с чем испечь пиццу, так вообще превеликое множество.
6: А вот и да. Река истории. История реки Енисей. Восточная Сибирь, Туруханский край. Избы небольшого села Курейка, что на Енисее, зимой 1914 года были по крыше засыпаны снегом. Морозы иной раз доходили до минус 50. Местным жителям, остякам, самоедам не привыкать. А вот политическому ссыльному из столицы приходилось непросто. Остяки звали его Осипом. Сложную фамилию Джугашвили не выговорить, но будущий вождь народов Иосиф Сталин не обижался. Обычно остяки заготавливали рыбу летом, но и зимой приходилось пополнять запасы. Рыбачить ходили на Енисей к проруби. Далеко, иной раз несколько километров. Однажды Сталин возвращался с уловом домой. Мороз лютый, началась пурга. Связка замерзшей рыбы тяжело давила на плечи. Не останавливаясь, борясь с ветром, Сталин упорно шагал по льду вперед. Час шагал, два. Уже стало все равно куда. Главное идти, идти, идти. С деревянным стуком ударялись друг от друга замерзшие рыбины за плечами. Когда казалось, что надеяться уже не на что, запахло дымом. Жилье. Семья остяков собиралась ужинать. Вдруг неожиданно в избу со звоном ввалилось обвешанное сосульками снежное чудовище и рухнуло на ближайшую лавку. Дети закричали от страха и бросились прятаться. Взрослые побледнели и вжались в стену. И вдруг на пол что-то с грохотом упало. Это отвалилась ледяная корка, покрывавшая лицо Сталина.
10: «Осип, ты! А мы думали, к нам сам Кайгусь, дух реки, пожаловал!»
6: После этой рыбалки на Енисее Сталин проспал 18 часов и даже не заболел. Енисей. Река истории. История реки.
11: Ростов. Тебе на «вы».
12: В-в-в-в-в. Владимир.
13: На «р». Рыбинск.
11: Ха. Кострома.
12: Арзамас.
13: Суздаль.
14: Подъезжаем.
15: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
14: Остановка Суздаль. Погуляйте по территории Кремля, загляните в дом купца Бальзаминова, где снимали знаменитую комедию, и попробуйте местные огурцы и ароматную медовуху.
15: Путеводитель по Золотому кольцу России.
16: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
6: Реклама.
17: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку, на работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные, годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена. Более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Москва и Астана подготовили на подписание солидный пакет документов по сотрудничеству. Об этом заявил Владимир Путин, который находится с государственным визитом в Казахстане. По его словам, отношения между странами служат образцом конструктивного взаимодействия в международном сотрудничестве.
2: Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть. Мы работаем по всем направлениям.
1: Завершит программу визита в Казахстан государственный прием в честь Владимира Путина, который даст президент республики. Однако рабочая программа дня не закончится. Лидеры России и Казахстана перейдут к тематике евразийской интеграции. И к ним присоединятся коллеги по Евразийскому экономическому союзу. Бойцы группировки войск «Восток» раскрыли подробности освобождения Воздвижевки в Запорожской области. В операции участвовали подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты. Как уточнили военнослужащие, район обороны ВСУ к западу от реки Гайчур был одним из ключевых узлов украинской оборонительной линии. В ходе боев военнослужащие взяли под контроль район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистили больше 500 строений. Министерство обороны России накануне сообщило об освобождении Воздвижевки. Министерство транспорта предложило ввести постоплату парковок. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки на водителей. В ведомстве отметили, что разработанный законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и выстраивает единую систему управления. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что они несут ответственную службу и первыми встречают опасность, защищая рубежи Родины. Володин пожелал им успехов, крепкого здоровья и благополучия в семьях. День пограничника отмечается в России 28 мая. Праздник был установлен указом президента в 1994 году. Российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос показал табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Трансляцию вел Роскосмос. Куть-Сверчков вышел в открытый космос накануне вместе с Сергеем Микаевым. Они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнца Терагерц» по изучению солнечных вспышек. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Ряд улиц будет временно закрыт на западе и северо-западе Москвы 30 мая из-за триатлона. В частности, с 7 до 15.45 нельзя будет проехать по Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижней Мневники, а также по участкам северо-западной Хорды и улицы Нижней Мневники в сторону Рублевского шоссе. Теперь о загруженности столичных дорог к этой минуте. Яндекс.Карты оценивают трафик в 6 баллов. Больше всего времени потерять можно на Ленинградском шоссе от Елена до Международного шоссе. Время в пути 1:40. Более часа можно потерять на внутренней стороне Третьего кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История Ленинградского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
3: Говоря о вокзалах Москвы, или конкретнее о железнодорожных вокзалах Москвы, конечно, стоит начинать с Ленинградского вокзала, поскольку он и связывает Москву со второй российской столицей, Санкт-Петербургом, и по хронологии появился самым первым. В первую половину XIX века железные дороги уже довольно активно, как удобный, современный, эффективный, быстрый вид передвижения, шагали по Европе. В Великобритании к тому времени уже были тысячи километров железных дорог, а Россия на каком-то этапе отставала. Во-первых, не находилось частных интересантов построить железную дорогу. Во-вторых, государство не очень понимало необходимость этих затрат. Почему именно сейчас, почему именно железные дороги. И многие проекты, предложенные императору Николаю Павловичу, императору Николаю Первому, они не находили отклика. Пока, наконец, к нему не обратился австрийский подданный, господин Гарснер, который все-таки смог убедить императора построить сначала пробную железную дорогу. И на самом деле железная дорога Москва-Санкт-Петербург, она не самая первая в стране. Первая дорога была развлекательной, была таким своеобразным аттракционом. Она была всего 30 километров длиной, 30 верст примерно, и проходила от Санкт-Петербурга до Царского села, до загородной царской резиденции, была однопутной, и открылась она летом 1837 года, в августе. На лето царский двор, то есть императорская фамилия, придворные, все перебирались в Царское село, кто-то жил в собственных дворцах, особняках, кто-то снимал дачи на лето и так далее. Поэтому железная дорога для двора, конечно, была очень необходима, очень важна. Я вот часто задумываюсь над тем, что Александр Сергеевич Пушкин погиб на дуэли в конце января 1837 года, не даже буквально полгода до открытия этой железной дороги, а он, как придворный, как человек, который бывал при дворе, он, конечно, бы прокатился по этой железной дороге, наверняка что-то написал о ней. Дорога действительно получилась скорее развлекательной, она не имела какой-то серьезной транспортной функции и заканчивалась даже настоящим развлекательным павильоном, зданием в окружении леса, где давали концерты, где будет играть потом Иоганн Штраус, каждое лето дирижировать и так далее. И вот этот вот развлекательный павильон с рестораном, с бильярдной, с бальным залом, его стали называть вокзалом. Не совсем понятно, откуда происходит это слово. Скорее всего, это калька с английского. Но именно вот этот павильон дал название всем крупным железнодорожным станциям в России. После того, как император убедился в том, что железная дорога – это действительно быстро, это надежно, это безопасно, после того, как он сам неоднократно проезжал по Царско-Сельской железной дороге, было дано разрешение на постройку железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, или точнее, между Санкт-Петербургом и Москвой. И в 1844 году начались работы. Работы шли непросто, потому что это был, собственно, первый опыт строительства железных дорог в России. Было непонятно, как многие вещи делать. И первоначальная трассировка железной дороги, она вот буквально прямая стрела. Причем в ходе постройки, когда уже были насыпи, уже даже рельсы лежали в некоторых местах, стало понятно, что на некоторых участках подъемы имеют слишком большой наклон, и поезду очень сложно просто втащить вагоны наверх. Даже был такой забавный казус, когда император приехал инспектировать один из таких участков. Начальник участка, тоже еще не знакомый с характером железных дорог, ему показалось, что рельсы какие-то некрасивые, с ржавчиной, там еще с чем-то, и он приказал срочно покрасить черной краской, что уменьшило сцепление, естественно, колес паровоза с рельсами в этом месте, и поезд забуксовал. Когда причина была выяснена, быстренько посыпали песком, собственно говоря, рельсы, и поезд смог подняться на этом участке. Но в итоге подъем был признан все равно слишком крутым, и в этом месте пришлось построить объезд. Из-за этого родилась довольно забавная легенда, байка, это, конечно же, байка, о том, что, проектируя железную дорогу, Николай I просто взял карту Российской империи, приложил линейку, начертил карандашом по карте прямо прямую линию, и в том месте, где карандаш обвел царский палец, который прижимал линейку карте, вот получился такой вот искривление пути, объезд, но на самом деле здесь причина, конечно, сугубо техническая.
2: История Ленинградского вокзала.
1: Область знаний.
3: Было еще довольно интересно с мостами, потому что на своем протяжении в 600 с лишним километров, конечно, эта железная дорога пересекает многие реки, требуются мосты для того, чтобы она могла их пересечь. И до этого подвесные мосты с вантами, да, с стальными канатами, которые удерживали полотно моста вместе с железнодорожным полотном, они делались равной толщины. То есть вот мост и каждый канат абсолютно одинаковый, как соседний. Но российский инженер Журавский, он доказывал, что в этом нет необходимости, что по краям канаты можно делать тоньше, и все равно этого хватит, чтобы выдержать нагрузку, зато получится дешевле, получится меньше материала использовать. Ему не доверяли, и тогда он придумал очень эффектную демонстрацию, очень эффектный опыт, чтобы показать, каким образом действительно можно использовать канаты разной толщины. Он сделал маленькую модель моста, вот буквально настольную. В качестве вот этих вантов, вот этих вот стальных канатов служили струны от скрипки. Струны, как известно, тоже что у скрипки, что у гитары, они разной толщины, да, чтобы создавать, собственно говоря, звук разной частоты. Значит, он из струн сделал вот эти вот маленькие модели канатиков и провел по ним смычком от скрипки. И получившийся звук, он показывал, что он равномерный, что действительно можно так сделать, действительно можно мост оставить с канатами разной толщины, и вот таким вот эффектным образом господин Журавский доказал свою правоту. Давайте вернемся к вопросу железнодорожных станций, вопросу вокзалов. И уже для первой железной дороги в России, тогда называлась Петербург-Московская просто, были предложены, придуманы, спроектированы типовые проекты железнодорожных станций. То есть станции были разделены на несколько классов в зависимости от количества пассажиров, которые через эту станцию проходят, в зависимости от количества поездов, которые туда прибывают, там останавливаются, и проектировались типовые здания. Естественно, самые большие вокзалы были спроектированы для Москвы и Санкт-Петербурга, и фактически они являются близнецами, то есть они чуть-чуть разные по размеру. Петербургский вокзал, который, собственно, называется сейчас Московский, он несколько больше, Ленинградский вокзал в Москве, точнее, его первоначальный объем несколько меньше, но в целом они очень похожи. Следующий более низкий класс – это, например, вокзалы в Твери и в Клине, и так далее, вплоть до самых небольших полустанков. Проект имел огромную государственную значимость, поэтому проектирование железнодорожных вокзалов, в первую очередь в Санкт-Петербурге и в Москве, было доверено не кому-нибудь, а любимому царскому зодчему, придворному архитектору Константину Андреевичу Тону. Тон к тому времени человек уже достаточно возрастной, ему уже за 50 лет. Он выпускник, конечно, Императорской академии художеств, и его манера работы, его манера обращения с архитектурными приемами очень нравилась императору Николаю I. Сам Тон свою стилистику, в которой он работал, в которой он создавал проекты, называл русско-византийским стилем, и название достаточно точное, хотя, как ни удивительно, в первой половине XIX века сами архитекторы плохо знали довольно историю архитектуры. То есть они еще не могли точно распознать, какой прием пришел к нам, например, из Западной Европы или из Италии, какой с Востока, какие приемы являются автохтонными, зародились непосредственно на Руси. Поэтому попытки использовать какие-то исторические параллели, исторические образы, исторические приемы в своих зданиях на современный взгляд получались достаточно наивными, но хотелось бы отметить заслугу Константина Андреевича в том, что именно он первым в отечественной архитектуре создал такой постоянный запрос, постоянную моду на обращение к национальному прошлому, к допетровской Руси, к 16-17 веку. Потом эти обращения будут повторяться, будут изменяться, но никогда этот мотив уже больше из отечественной архитектуры не уйдет.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Звезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио Звезда.
2: История Ленинградского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
3: С творениями Константина Андреевича Тонна можно встретиться в самых разных городах нашей страны. Если говорить о Москве, то он автор практически всех значимых построек общегосударственного значения времен Николая I. Это и Большой Кремлевский дворец, да, который мы с вами можем видеть с Софийской набережной, с Кремлевской набережной. Это здание Оружейной палаты в Кремле. И по проекту Тонна строится новый кафедральный собор Москвы, храм Христа Спасителя. То есть вот то, каким он получился в итоге, каким он был построен в 19 веке, это именно проект Тонна. В Санкт-Петербурге и пригородах тоже огромное количество его работ. Вот во времена Николая I почти для всех полков, расквартированных в Петербурге, были построены новые полковые храмы. Для Уланского полка, Гусарского, Семеновского и так далее. И почти все эти храмы спроектировал он. Вообще он много занимался церковным зодчеством, причем большая часть его построек действительно такие монументальные большие объемные соборы. И, например, в Боголюбово рядом с Владимиром, в Ростове-на-Дону, в Красноярске даже был построен собор по его проекту. И все эти здания, если посмотреть на их фотографии, они содержат очень похожие, очень близкие друг к другу детали. На современном уровне знаний, конечно, это сложно назвать обращением именно к византийскому наследию или древнерусскому наследию. Но если взглянуть на Ленинградский вокзал, мы действительно видим черты прошлого. Это колонны в три четверти, то есть когда колонна не целиком, круглый объем, она как бы вырастает из стены на 75%. Колонны, причем они коринфского ордера, вполне себе античные и, естественно, пришедшие к нам из Италии, из Греции уже в конце 17-18 веке. Из таких настоящих, я бы сказал, приемов, роднящих здание Ленинградского вокзала с древнерусским зодчеством, можно выделить висячие гирьки над входом. То есть, вот если с Каланчевской площади заходить внутрь, то над головой, над дверями будут такие висячие гирьки, очень характерные для архитектуры 17 века. И хотя они изначально пришли к нам тоже из Италии, принесены итальянскими зодчими, которые активно приезжали к нам со времен Ивана III, тем не менее, это родовая черта, можно сказать, отечественной архитектуры. Вокзал, с точки зрения своей планировки, конечно же, является вполне классическим зданием. Он симметричен, если смотреть с площади. По центру находится возвышенный объем, часовая башенка. Часовая башня – это необходимейшая совершенно вещь для железнодорожного вокзала вплоть до, ну, даже не начала, до конца первой трети 20 века. Все новые железнодорожные вокзалы обязательно часовую башню получали, потому что карманные часы того времени – это вещь дорогая. Это вещь, которой нет у крестьян, нет у рабочих, солдат, а им нужно все равно ориентироваться во времени, чтобы не опоздать на поезд, и часовая башня вокзала – это вот совершенно необходимая вещь того времени. Сейчас вокзал намного больше, чем он был изначально. То есть, если вы заходите с площади внутрь, вы проходите огромный зал ожидания с кафе, магазинами, аптеками, внизу там камеры хранения и так далее, но первоначально объем вокзала был совсем небольшим. То есть, вот если обойти это здание, посмотреть на него сбоку, вот эта желто-кремовая такая часть, выходящая на площадь, является первоначальным зданием. И боковой фасад, он всего в три окна. Первоначально вокзал был примерно 25 саженей по фасаду 50 метров, а в глубину уходил всего на 20-25 метров. Здание имело площадь внутреннюю там порядка 1000 квадратных метров, что для железнодорожного вокзала по современным меркам это, конечно, очень мало. Но не стоит забывать, что первоначально пассажиров было намного меньше, поездов было намного меньше, и такого объема вполне хватало. После смерти императора Николая I вокзал, до этого называвшийся Петербургским, был переименован в Николаевский вокзал в память о Николае Павловиче. Надо сказать, что открытие первой железной дороги, оно, конечно, не могло не отразиться в культуре отечественной, и отразилось. Можно привести всего лишь два довольно известных произведения. Во-первых, стихотворение Николая Некрасова, да, «Железная дорога», которую все мы до сих пор учим в школе. И чуть менее известное произведение главного композитора той эпохи Михаила Глинки. Он к открытию железной дороги между Петербургом и Москвой написал попутную песню. Это действительно очень короткое произведение, там буквально 2,5 минуты. Песня, причем с использованием, как и в архитектуре, здесь используются не столько мотивы классической европейской музыки, сколько имитируется такая народная песня, которую должен исполнять хор. Начинается она так, что веселится и ликует весь народ, там, и так далее, и быстрее шепчи воли, поезд мчится в чистом поле. Так что всем нашим слушателям рекомендую ее где в интернете найти и прослушать. Действительно, очень талантливое произведение.
2: История Ленинградского вокзала.
1: Область знаний.
3: Стоит, наверное, еще сказать пару слов о том месте, которое было выбрано для постройки первого железнодорожного вокзала Москвы, да, который сейчас является Ленинградским. Дело в том, что в то время, с одной стороны, было желание дотянуть железную дорогу прямо до центра города, поскольку нормального общественного транспорта еще не существовало, но в то же время опасались искр от паровозов, дыма, пара, но самое главное все-таки искр,

0: Кванчевское поле. Тогда это еще даже не площадь была, а действительно поле. Большой луг за Садовым кольцом, практически не имевший застройки. Еще сохранялись остатки Красного пруда, которого сейчас уже нету, но на карте Москвы осталась Краснопрудная улица в этом месте. И действительно, на этой площади был сначала построен вот как единственное здание посреди пустыря, собственно, вот Петербургский, да, в будущем Николаевский, Ленинградский вокзал. Потом, буквально через несколько лет, городская комиссия рекомендовала там же построить еще и другие вокзалы, и в итоге появляются Ярославский и Казанский вокзалы, и образуется та самая площадь трех вокзалов, которую мы сейчас хорошо знаем, которая в Москве есть. Итак, в 1851 году открывается железнодорожное движение, причем первый пробный поезд прошел еще летом, и на него побоялись сажать пассажиров, потому что мало ли какая-то авария, мало ли еще что-то. Но нужны были какие-то испытатели, поэтому в поезд погрузили батальон солдат. Приказали проехать по железной дороге. Потом в августе того же 1851 года Николай I испытал железную дорогу, проехал по ней. Ну, а с ноября того же года начинается уже регулярное движение поездов, причем первое время для того, чтобы проехать по этой железной дороге, недостаточно было просто купить билет, требовало специальное разрешение полиции на эту поездку, его надо было специально получать. И дорога дальше живет, существует, работает. В советское время, конечно, ее очень быстро переименовывают из Николаевской в Октябрьскую, понятное дело, что в честь Октябрьской революции. А вот в 1924 году вокзал получает современное наименование, потому что в январе 24 года умирает Ленин, Петроград переименовывается в Ленинград, и, соответственно, вокзал, чтобы соответствовать тому пункту, куда отправляются поезда отсюда, он тоже получает название «Ленинградский». Вокзал перестраивался и в конце 19 века, и несколько раз в 20 веке. Каждый раз он расширялся. К нему пристроили совершенно огромный зал ожидания. То есть вот если зайти с Комсомольской площади внутрь вокзала, пройти вот эту историческую часть, вы попадаете в такой большой-большой прямоугольный зал ожидания. Изначально там уже располагались пути и платформы, куда прибывали поезда. И с каждой реконструкцией пути отодвигали немножко дальше, для того, чтобы расширить помещение вокзала и его площадь. В наши годы вокзал каждый год принимает около 5-6 миллионов пассажиров дальнего следования и порядка 25 миллионов пассажиров пригородного сообщения. Интересно, что Московский вокзал в Санкт-Петербурге тоже неоднократно менялся, перестраивался, расширялся, и его современные размеры, современная площадь фактически соответствуют Ленинградскому вокзалу в Москве. То есть они изначально были построены как братья-близнецы, и те трансформации, которые с ними происходят, они тоже происходят синхронно.
1: Рассказывал руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
2: Область знаний.
3: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
4: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11:30, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам 2025 года превысил 28 миллиардов долларов. В первом квартале текущего года показатель вырос еще более чем на 9%. Об этом сообщил Владимир Путин на переговорах со своим казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым в Астане. Путин также отметил, что российские инвестиции в экономику Казахстана превышают 29 миллиардов долларов. При этом растут и казахстанские вложения в нашу экономику. И в продолжении темы.

0: государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Токаев анонсировал совместное заявление о 7 основах стратегического союзничества между Россией и Казахстаном.
1: Само слово «семь» – это очень хорошее слово, хорошая цифра в наших краях. Основа тем более, и сам документ является очень оригинальным. Об этом я подробнее скажу на пресс-конференции. Я сам работал над этим документом, вносил поправки. Полагаю, что он войдет в летопись сотрудничества между нашими странами.
0: Президент Казахстана заявил, что документ представят на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российской стороной. Корпус стражи исламской революции заявил, что нанес удар по американской военной базе, откуда велась атака на иранский объект недалеко от аэропорта Бендер-Аббас. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ. В КСИР сказали, что ни один акт агрессии не останется без ответа, и в случае повторения атаки Тегеран будет действовать решительнее. Ранее стало известно, что американцы нанесли удары по иранским ракетным установкам и катерам. При этом в Пентагоне уверяют, что перемирие остается в силе. В этом году в Москве появится более 20 тысяч уменьшенных дорожных знаков. Больше всего таких указателей установят в восточном и западном округах. Знаки на треть меньше стандартных и размещаются на внутрирайонных улицах с ограничением скорости до 60 км в час, а также в центре города. Идея снизить визуальную нагрузку на водителя. Пилотный проект запустили еще в 2017 году. С начала года уже установили более 4 тысяч таких знаков на 24 улицах. В ближайшие 5 лет средняя температура воздуха в мире останется на рекордном уровне. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной метеорологической организации ООН и Метеорологического бюро Великобритании. С вероятностью 86% один из годов между 26-м и 30-м превзойдет 24-й и станет самым теплым за историю наблюдений. Ученые связывают это с возвращением феномена Эль-Ниньо в конце текущего года, что может сделать 27-й новым рекордсменом. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радио Звезда».
6: История переливания крови в России. Рассказывает историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующий научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
2: Область знаний.
7: Александр Богданов, известный прежде всего как идеолог марксизма и один из ближайших соратников Ленина до 1910-х годов, будучи врачом-психиатром по образованию, увлекся идеей физиологического коллективизма общества и наложил ее, так сказать, на свои идеологические взгляды, которые он изложил в своих двух романах. Первый – это роман «Утопия. Красная звезда», который был опубликован в 1908 году. Второй – научно-фантастический роман «Продолжение первого. Инженер Мэнни», который был опубликован в 1913 году. Богданов изобразил в своих романах идеальное общество будущего. Разумеется, это общество коммунистическое, поскольку, опять же, идеология – это были его воззрения. Он изобразил общество, где главную роль играют наука и техника. И нужно отметить, что вообще-то данные воззрения, они были характерны в целом для коммунистической, для большевистской идеологии. То есть общество будущего – это общество без религиозных предрассудков, общество, которое базируется на науке и технике, как на таких конкретно материальных направлениях. Так вот, свое общество будущего логично, что Богданов поместил на Марс, Красная планета. Здесь можно говорить о таком неком символизме, но в целом в начале 20 века интерес к теме космоса, к теме полетов межпланетных, космических, он переплетался прежде всего с полетами на Марс. Но, тем не менее, здесь у Богданова получается такая интересная параллель. Это общество, оно абсолютно равное. Все члены этого общества равны между собой не только с точки зрения прав, не только с точки зрения разделения выполнения труда, но и физиологически. И главный герой романа, когда он попадает на Марс, первое, с чем он сталкивается, это с тем, что все люди выглядят абсолютно одинаково. Мужчины или женщины, это абсолютно неважно. И его, естественно, интересует вопрос, а как же так получается? То есть почему, каким образом общество на Марсе пришло к вот этой точке? И другие персонажи, собственно, марсиане, представители этого общества, они ему рассказывают о том, как они пришли к такой жизни, и рассказывают о том, что они практикуют взаимное переливание крови. Однако они подчеркивают, что процедура переливания крови для них нечто большее, чем вот то, какой смысл вкладывают в это земные люди. То есть здесь как бы показывается такой разрыв между вот земным и настоящим моментом и вот этим самым обществом будущего. И они рассказывают о том, что посредством взаимного переливания крови они не только омолаживают друг друга, потому что более там старшие члены общества получают здоровье и силы более младших, а младшие, что интересно, получают взамен от более старших опыт партийной борьбы, что, мне кажется, довольно интересно, потому что вообще-то в этом обществе уже вся партийная борьба прекратилась, и все свершилось, коммунизм наступил, и, казалось бы, что передавать. Но, тем не менее, видимо, благодаря вот этой передаче знаний и опыта, как раз-таки они поддерживают вот этот идеальный порядок общества. Но, кроме того, они еще и посредством этого взаимного переливания образуют такой единый живой организм. То есть общество — это не как какая-то структура, которая существует отдельно, и там есть индивиды. А если мы обращаемся к идеологии, то ничего частного, индивидуального быть не может. Общество будущего — это общество коммунистическое, где все принадлежит всем и никому одновременно. Общество, как единый живой организм, оно само себя поддерживает в каком-то вот этом состоянии баланса. И все это достигается в том числе благодаря взаимному переливанию крови. Отмечу, что вообще-то Богданов, он, несмотря на то, что был врачом по образованию, медицинской практикой он не занимался. И он увлекся именно что философией марксизма, идеологией. Для него была вот как раз интересна та самая политическая партийная борьба. Он был соратником Ленина, одним из ближайших, до их знаменитой ссоры в конце 1900-х годов. И концепцию свою физиологического коллективизма, где общество посредством вот этого взаимного переливания крови становится единым организмом, он, можно сказать, сформулировал, прежде всего, опираясь на свои идеальные взгляды, скажем так, которые имели очень мало чего общего с практикой. А кроме того, в Российской империи на тот момент переливание крови, оно не пользовалось популярностью как метод. Так исторически сложилось, что к этому методу еще как-то к нему было мало внимания, им не заинтересовались. Условия для проведения таких процедур были еще не совсем соответствующие. То есть можно сказать, что Богданов в этом плане обратился к каким-то идеальным вот своим представлениям, к своей вот этой коммунистической мечте.
6: История переливания крови в России.
2: Область знаний.
7: Но, тем не менее, романы были опубликованы, и романы были известны, разумеется, и они переиздавались потом уже после революции 1917 года. Однако все же Богданов, несмотря на то, что не занимался врачебной практикой, и даже когда был мобилизован в 1914 году на фронт Первой мировой войны, он пробыл там недолго, он скоро демобилизовался, и он вернулся к своей философской идеологической работе, к написанию трудов. К слову, у него было очень много теоретических трудов, поэтому для современников было вообще-то удивлением, что он увлекся потом практикой медицинской. После революции он занимался, опять же, партийной работой. Правда, уже он не находился в фаворе, его уже немножко отодвинули из-за его ссоры с Лениным, как раз из-за их расхождений во взглядах. Но, тем не менее, он участвовал в работе пролеткульта, он участвовал потом в работе коммунистической академии. И вот в начале 1920-х годов ему удалось попасть в заграничную поездку. И как раз-таки в этот момент Богданов вспомнил свою идею физиологического коллективизма, которую он изложил еще вот в начале 20 века. Вспомнил про то, что у него есть медицинские навыки. И произошло это как раз потому, что во время этой поездки он находился в Лондоне. Он познакомился с работой английского физиолога Кейнса. Этот Кейнс был братом Кейнса, который создал экономическую теорию знаменитую. Работа называлась «Переливание крови». И поскольку это была, по сути, первая работа, именно такая научная, где описывался метод, описывалась практика применения. В Европе переливание крови активно использовалось на фронте Первой мировой войны, в отличие от Российской империи. Богданов впервые, собственно, ознакомился с этим методом и увидел, как это может быть применено на практике, а кроме того, посредством какого оборудования это все может быть проведено. Во время этой поездки он приобрел оборудование на свои деньги, он привез его в Москву после этого и организовал на своей квартире что-то типа подпольной лаборатории. Ну, то есть мы не можем, конечно, в полной мере сказать, что это была прям лаборатория, скорее это было просто размещение оборудования в квартире. И в 1924 году он решил провести первый эксперимент. Поскольку он не являлся ученым, он не был вхож в научное сообщество, он не вел медицинскую практику, то есть у него не было коллег из сферы медицины или там биомедицины в плане науки, он привлек к экспериментам своих знакомых, которым тоже это было интересно. Ну, наверняка многие бы заинтересовались, если бы получили такую книгу, узнали о том, что возможно переливание крови, и было бы интересно попробовать. Ну и кроме того, нужны были доноры и реципиенты, которые бы добровольно согласились на такую процедуру. Отмечу, что в начале 1920-х годов и даже в середине санитарные условия проведения таких процедур, они были еще несовершенны. Проведение процедуры грозило и заражением крови, развитием сепсиса. То есть в целом это был такой вполне себе конкретный риск, на который человек должен был идти добровольно. И отдать должное, что здесь Богданов нашел тех, кто был заинтересован и был готов пожертвовать собой в какой-то мере ради реализации вот этой концепции, потому что в воздухе в 20-х годах после революции витала вот эта идея, что сейчас будет новое общество, где будут жить вот эти новые люди, отличные от старых людей. Это будут люди более совершенные физически, психически. Люди, которые будут отстаивать интересы партии, государства. Можно сказать, сверхлюди, но только по-коммунистически. Ну, в общем-то, мне кажется, что это была неплохая мотивация, потому что затем наука тоже получила от этого развитие.
2: Область знаний.
5: Радиозвезда.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: История переливания крови в России. Рассказывает историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующий научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
2: Область знаний.
7: В 1924 году под покровом тайны Богданов приступил к экспериментам на своей квартире в кругу соратников, которые были посвящены, собственно, в его идею о переливании. И было произведено первое переливание крови, участником которого выступил сам Богданов, то есть он не оставался в стороне, он тоже принимал участие и как донор, и как реципиент. Этот эксперимент можно назвать удачным, но не с точки зрения того, что с первого раза ему удалось подтвердить или опровергнуть свою концепцию, или, может быть, кого-то от чего-то излечить посредством переливания крови. Конечно же, нет. Здесь успех заключался в том, что никто ничем не заразился и не пострадал. То есть в этом плане эксперимент прошел удачно. Затем была еще серия экспериментов. Ну, я понимаю в этом смысле Богданова. Я бы тоже, наверное, не удержалась от дальнейшей проверки методики, тем более, что на кону стояла целая концепция физиологического коллективизма общества будущего, которое вот-вот уже наступает. И на протяжении 24 и 25 годов он, скажем так, с достаточной регулярностью проводил эти эксперименты. В 1925 году об экспериментах Богданова поползли слухи, и поползли слухи в первую очередь именно среди партийных деятелей. Поскольку Богданов, да, он был отодвинут от политической работы, от политической деятельности в принципе, но, тем не менее, он поддерживал контакты, так или иначе слухи поползли. И в 1925 году к Богданову с просьбой о применении метода для излечения серьезного заболевания обратился Леонид Красин. Леонид Красин болел малокровием, и у него была диагностирована тяжелая степень анемии. Советские медики отказывались ему помочь, потому что просто не было разработаны методы, не было никакой научной или практической базы для этого, просто не было даже оборудования, методика не разработана, то есть помочь они ничем не могут. Ему рекомендовали отправиться в Европу для того, чтобы пройти лечение. Но даже с этим возникли проблемы, поскольку состояние Красина было настолько тяжелое, что даже просто переезд мог быть для него фатальным. И никто не рисковал отправить его в эту поездку. А между тем время уходило, нужно было что-то делать. И к Богданову просто как к последней надежде на спасение обратился Красин и попросил сделать ему переливание. Нужно отдать должное, что Богданов очень сомневался в том, чтобы совершить эту процедуру, произвести ее Красину. Он был сам не уверен в методике, он говорил о том, что метод несовершенен, что я только лишь пробую, и пробую не в стенах научного института с условиями, а у себя на квартире в кругу единомышленников. Но, тем не менее, Красину удалось уговорить Богданова, и он все-таки совершил ему переливание крови, в результате которого Красин почувствовал себя лучше. К сожалению, нельзя здесь говорить о том, что метод помог Красину, поскольку все-таки вскоре он скончался от своего заболевания, но так или иначе, на какое-то время ему метод помог. Однако смерть Красина, она никак не повлияла на репутацию самого Богданова и той работы, которой он занимался, пускай подпольно. И ему предложили обратиться с докладной запиской, в которой бы он предложил организовать в стране институт переливания крови. В этой записке он должен был обозначить всю важность, что это будет первый институт переливания крови в Европе, что метод действительно стоит того, чтобы его развивать уже научно. Богданов обратился с такой запиской. Он ее подал на имя Совета народных комиссаров. После этого он получил положительный ответ. Однако он получил положительный ответ именно от партии, но не от научного сообщества. И когда было принято решение об организации института, научное сообщество выступило серьезной критикой по отношению к Богданову, потому что человек, который не принадлежит научному сообществу, человек, который не занимался медицинской практикой серьезно, который, по сути, всего лишь больше, чем полтора года занимался экспериментаторской деятельностью у себя подпольно на квартире, но не может возглавлять научный институт.
6: История переливания крови в России.
2: Область знаний.
7: Тем не менее, Богданова назначили директором этого института. Институт начал работу в 1926 году. Конечно же, научное сообщество не зря переживало по этому поводу, потому что институт столкнулся с рядом серьезных проблем. И, например, был такой случай, когда пациентку, которой делали переливание, заразили сифилисом. И это был действительно скандал, это было очень серьезно. Но, тем не менее, опять же, на репутацию института это не повлияло, он продолжил свою работу. Конечно же, этот случай не остался без внимания. Кроме того, Богданов отчитывался о работе института в основном своими теоретическими работами, что, вообще-то, странно для вполне себе практического института, первого в стране и в Европе. Но, несмотря на такую поддержку со стороны партии, работа института тормозилась также еще такими факторами, как недостаток финансирования, что, в общем-то, было обычной проблемой для научных институтов и лабораторий тех лет. И Богданов в одной из заметок о работе института, которая была опубликована в газете «Известия», писал о том, что институт столкнулся с проблемой, во-первых, закупки оборудования и всего необходимого расходного материала, так еще и столкнулся с проблемой нехватки доноров. потому что реципиенты, то есть больные, которым требовалась эта процедура, они обращались регулярно. А вот где взять доноров, это был другой вопрос. И поскольку донорам необходимо было давать хоть какое-то мизерное вознаграждение, то институт обычно делал это из своих средств, которые были тоже весьма скромные. Из-за того, что вознаграждение было крайне небольшим и в основном символичным, в качестве доноров в институт обращались люди, которым даже мизерная оплата, мизерное вознаграждение подойдут. Ну, то есть это люди не самого хорошего, крепкого здоровья, это в основном люди такие более маргинальные. И Богданов писал о том, что необходимо, во-первых, создавать банк доноров, потому что эта кровь может пригодиться, там, например, на войне для Красной Армии. Ну и кроме того, можно было бы обязать здоровых, крепких ребят, которые служили в армии, сдавать кровь, и это было бы гораздо более качественно. А кроме того, привлекать, например, студентов, которые тоже могли бы выступать хорошими донорами. Но, к сожалению, данный вопрос не получил поддержки, по крайней мере, при руководстве Богданова. И на протяжении года институт работал, опираясь на ту материальную базу, которая у него была, весьма скромную. Богданов руководил институтом крайне недолго, поскольку он часто выступал сам и донором, и реципиентом. Он продолжал экспериментировать, не только лечить людей, которые обращались в институт. В 1927 году он выступил донором для последнего своего реципиента. К сожалению, на тот момент Богданов уже сам пережил 11 переливаний крови, что вообще-то весьма внушительная цифра даже по современным стандартам. Думаю, что немногие за последние года 3 11 раз переливали себе кровь. Свою, себе, неважно. К сожалению, это переливание стало для Богданова последним. Кроме того, в тот момент еще процедура не была отработана. Ученые не знали о конфликте групп крови, резус-факторов. И, в общем-то, это сыграло злую шутку с Богдановым, потому что как раз именно это незнание привело к его гибели. После переливания, это было 12-е переливание по счету, у него развилось заражение, и на протяжении некоторого времени он просто медленно умирал. Оставаясь при этом, конечно, экспериментатором до конца, он диктовал все ощущения, все симптомы, которые он у себя отмечал своим коллегам. То есть, по сути, даже на смертном одре он продолжал говорить о том, как он себя чувствует, какие симптомы, какие ощущения, и принес себя в жертву науке, поскольку после его смерти институт продолжил работу и, в общем-то, стал одним из ведущих научных центров и сыграл очень важную роль, например, в Великой Отечественной войне, когда требовалось массовое переливание крови, ну, в общем-то, в условиях боевых действий.
6: Рассказывала историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующая научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
2: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
5: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
8: Скорее, старенького.
5: Коробка с землей. И что в ней особенного?
8: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
5: А вот трубка неплохая.
8: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
5: А туфля чей?
8: А вот это мое.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Казнить нельзя, помиловать. В этом предложении у милостивого государя нашего запятая всегда стояла на нужном месте. Святой благоверный царь Федор Иванович. В студии «Радио Звезда» доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на «Радио Звезда».
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Коллеги, спасибо за фидбэк.
13: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Астане прошли переговоры президентов России и Казахстана. Владимир Путин подчеркнул, что страны вместе чтят подвиг фронтовиков и призвал укреплять контакты граждан, в том числе через образование. Владимир Путин отметил вклад Касым-Жомарта Токаева в работу международной организации по русскому языку. Кроме того, российский лидер обратил внимание, что наша страна по паритету покупательной способности идет сразу после Китая, Соединенных Штатов и Индии.
2: Россия со своей стороны продолжает удерживать 4-е место в мире по паритету покупательной способности после Китая.
3: Первое место в Европе.
2: Ну да, это уверен. Несмотря на попытки как бы с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но поскольку у них у самих там не все в порядке, мы удерживаем это 4-е место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии. И надеюсь, что и это тоже является фактором по взаимодействию с братским Казахстаном.
1: В эти минуты в Астане состоялась церемония подписания совместных документов. Сейчас происходит заявление по итогам российско-казахстанских переговоров. Впереди у лидеров России и Казахстана общение с прессой. Позже Путин и Токаев перейдут к тематике евразийской интеграции. К ним присоединятся коллеги по Евразийскому экономическому союзу. Казахстан и Россия провели первые тестовые беспилотные грузоперевозки по маршруту Астана-Москва. Две фуры с системами автоведения одновременно выехали из столиц двух стран и пересекли границу. Для безопасности в кабине находился водитель, но управление было полностью беспилотным. Теперь стороны планируют перейти к постоянному применению таких перевозок. Проект повысит эффективность грузоперевозок и ускорит электронный документооборот, сказал журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума вице-министр транспорта Казахстана Дамир Кажахметов. Голосование на выборах в Государственную Думу будет трехдневным. Центризбирком, скорее всего, примет такое решение, сообщила глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, это ответ на запросы избирателей, которым удобнее голосовать в течение нескольких дней. Памфилова также уточнила, что сейчас в России право участвовать в выборах имеют 18 политических партий, при этом 12 из них могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре. Это лето станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Тяните билет. Идите готовиться.
5: Как долго шла столетняя война. Сколько жизней унесла средневековая чума. Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
6: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат-глазник, что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: отравился
4: нерестом. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Как считаешь, где в мире пекут самую вкусную пиццу?
6: Я думаю, в Италии, на родине блюда.
4: А вот и нет.
7: Пицца хоть и стала национальным символом Италии, но все-таки придумали ее не в этой стране. На Апеннинский полуостров давно, еще во времена Древнего Рима, пиццу завезли из Греции. Только называлась она там «плакунтас». Так вот, этот плакунтас и представлял собой тонкий хлеб, на который до запекания клали всяческие продукты, в том числе зелень и сезонные овощи.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Но и это еще не все. Идею готовить плоские лепешки уже сами греки позаимствовали в Древнем Египте.
5: Эх, сколько же ублюдов прообразов.
7: Однако именно итальянцы пиццу усовершенствовали и сделали ее своим брендом. Стали добавлять сыр, томаты, травы, нарезанное мясо и щедро поливать оливковым маслом. Ну а сегодня, как известно, вариантов, с чем испечь пиццу, так вообще превеликое множество.
4: А вот и да.
8: Человек в кадре. История одной фотографии. Мало кто знает, что режиссеру Светлане Дружининой фильм «Гардемарины вперед» дался с большим трудом. Ходить ей было крайне тяжело, спасали костыли. Именно поэтому на фотографии, сделанной на съемочной площадке в середине 80-х, Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян стоят, а Светлана Сергеевна сидит на стуле.
9: На шестой день работы я, упав с лошади, сломала ногу, а в правой руке, которая у меня пострадала еще во время учебы в хореографическом училище, начались жуткие судороги. Остановить съемки было невозможно. Мне кололи обезболивающее прямо на месте, через брюки. В итоге началось заражение, называемое красивым словом «инфильтрат». Каждый вечер для меня разводили в тазу с теплой водой марганцовку. Усаживали в розовое озерко, чтобы рана хоть как-то затянулась. А поутру мои гардемарины опять мчались вперед, туда, куда указывал им мой костыль.
8: История одной фотографии.
4: Но на этом неприятности не закончились. Один из молодых актеров распустил сплетни, что Дружинина проявляет к нему отнюдь не только творческий интерес. Светлана Сергеевна поступила радикально и обо всем рассказала мужу, кинооператору Анатолию Мукасею.
9: Все слухи мы прекратили очень быстро. Если 50-летняя баба на костылях с полупарализованной рукой и свищом на заднице думает о том, как бы уложить в койку молодого жеребца, то честь и хвала такой женщине. Крыть жеребцу было нечем. И всякий раз, когда появлялись подобные россказни, мы искренне умилялись, выпивали по рюмашке и были счастливы.
4: А еще во время съемок была сделана та самая фотография на память с гардемаринами Харатьяном и Жигуновым. Оригинал хранится в личном архиве Светланы Дружининой.
8: Человек в кадре.
10: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления 85 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходящих.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости науки. Ростех разработал эффективный против беспилотников зенитный комплекс «Цитадель». Высокие характеристики уже подтверждены в реальных условиях, отметили в госкорпорации. Комплекс имеет калибр 30 мм и предназначен для защиты стационарных объектов от ударов беспилотных летательных аппаратов мультикоптерного и самолетного типа. Система способна работать круглосуточно. Подробнее рассказывает руководитель пресс-службы Ростеха Леонид Хозин.
2: Комплекс имеет регулируемый темп стрельбы, высокую надежность работы. Боевые модули, оснащенные орудиями, размещаются стационарно возле защищаемого объекта. Комплекс получает информацию о целях как от радиолокационных станций, так и от оптических. Причем оптические станции видят дроны противника в видимом инфракрасном диапазоне, то есть в любое время суток и в любых погодных условиях. Поражение беспилотников ведется с помощью умных шрапнельных снарядов, которые имеют специальный взрыватель, программируемый в процессе выстрела.
1: Уточняется, что система наведения зенитного комплекса «Цитадель» рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса на траектории полета цели. Благодаря этому для поражения одного объекта требуется значительно меньше снарядов по сравнению с обычными артиллерийскими

0: боеприпасами. В России запустили производство уникальной линзы для лечения катаракты. Как сообщили в Минздраве, отечественная интраокулярная линза «Ясень» уже доступна для бесплатной установки по программе госгарантий. Ее разработали в Центре микрохирургии глаз имени Федорова. После операции пациенты могут отказаться от очков. Линза позволяет глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для людей с сопутствующими заболеваниями предусмотрены специальные модификации. В ближайшие 5 лет средняя температура воздуха в мире останется на рекордном уровне. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной метеорологической организации ООН и Метеорологического бюро Великобритании. С вероятностью 86% один из годов между 26-м и 30-м превзойдет 24-й и станет самым теплым за историю наблюдений. Ученые связывают это с возвращением феномена Эль-Ниньо в конце текущего года, что может сделать 27-й новым рекордсменом. Влияние магнитных бурь на человека сильно преувеличено. Об этом заявил РИА Новости астроном Сергей Назаров из Крымской астрофизической обсерватории. По его словам, прямой корреляции между вспышками на Солнце и самочувствием людей не выявлено. Человек не обладает магнитно-чувствительными органами и не ощущает изменения магнитного поля напрямую. Ухудшение состояния в большинстве случаев – результат самовнушения, уверен собеседник агентства. Это были новости науки. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три.
2: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
1: Ходьбу закончить. Теперь проделайте водную процедуру.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Оказывается, на спутнике Сатурна Титаний есть озера, дюны и каньоны. Как образуются пейзажи, которые мы привыкли считать земными?
3: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
4: У Титана есть атмосфера. Хорошая, плотная, массивная азотная атмосфера. Сквозь нее, вообще говоря, плохо видно. Вся она покрыта такой дымкой, облачной дымкой из углеводородных соединений. Но инфракрасная техника может пробиться сквозь эти облака, и мы знаем, как выглядит поверхность Титана. А выглядит она очень сложно, очень разнообразно и похожая на Землю. Там есть песчаные дюны, там есть озера, там дует ветер, разные природные явления и атмосферные явления. Но их же надо объяснить, на Земле мы уже с ними разобрались, и тут начинаются проблемы. Дюны. В экваториальной области Титана дуют ветры, и образовались дюны. Кажется, все просто, у нас тоже ветер дует, песок носит, а образуются дюны в пустынях. Но из чего состоит песок на Титане? Это не наш родной силикатный песок. Это песок из углеводородных элементов. Они очень мягкие, очень нежные. И когда эти мелкие частицы ударяются друг об друга, они превращаются в пыль. А дело в том, что ветер из пыли дюны сложить не может. Она слишком мелкая. Песчинки прыгают под действием ветра, а пыль просто переметается и ровным слоем покрывает поверхность Земли. Как же объяснить титановые дюны? Лабораторные эксперименты на Земле смогли доказать. Мелкие частицы углеводородов слипаются и разрушаются при взаимных ударах, и снова слипаются и покрываются оболочкой. Таким образом, возникает равновесное распределение этих частиц по размеру, и оно не очень сильно отличается от размеров наших пылинок. То есть все в порядке. Дюны на Титане должны быть, и они на самом деле наблюдаются. Я уж не говорю о водоемах, которые на самом деле не жидкую воду, а жидкий метан содержат. Но это же тоже очень интересно. Любая жидкость – это среда для биохимических реакций. Надеюсь, что и там найдется углеводородная жизнь.
1: Очень важные вопросы.
0: Звезда.
5: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золото Сигизмунда III.
6: Начало 17 века. В России смутное время. Смоленск захвачен, Москва разорена. Польский король Сигизмунд III приказывает для сохранности вывести из Кремля награбленное золото и драгоценности. Конные повозки с добром отправили в сторону Смоленска. Но до конечной точки груз так и не доехал, остановившись где-то на берегу Истры.
5: Цена вопроса.
6: Размеры сокровищ, украденных из Москвы, впечатляют. Согласно записям, из города вышло то ли 923, то ли 973 конных повозки. Внутри были монеты из царской казны, золотые оклады с икон, военные трофеи, а также монаршие атрибуты Рюриковичей, короны, жезлы и одежда русских венценосцев.
5: Кладоискатели.
6: Король Сигизмунд был предусмотрительным и заранее изготовил табличку, где указал координаты золотого схрона. По одной из версий, спрятана она где-то возле погоста Николы Лапотного. Сейчас на этом месте деревня Лаптево Тверской области. Другие источники утверждают, искать клад надо в верховьях реки Пахра, где когда-то находился монастырь Николы Чудотворца, или же в районе подмосковной Апрелевки. Впрочем, некоторые историки сомневаются, что польский король действительно спрятал такие богатства, а не забрал с собой либо в Варшаву, либо в Смоленск. Поэтому сокровища Сигизмунда частенько ищут и под Смоленской крепостной стеной, построенной во времена правления Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного.
5: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
1: Радиозвезда. История в звуке.
0: Сегодня день пограничника.
7: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
8: Центральная школа собаководства. 30 июля 1941 года подразделения СС атаковали село Легедзино в Черкасской области Украины. Им противостоял сводный батальон пограничников под командованием майора Родиона Филиппова. Бойцы понимали, шансов у них нет. К вечеру гитлеровцы двинулись в решающую атаку. Как вдруг со стороны села послышался свирепый лай. Он приближался и вскоре превратился в сплошной рев. В неравный бой ринулись питомцы Львовской школы служебного собаководства. Центральная школа военных и спортивных собак. Год формирования 1924. Личный состав на момент основания 35 человек. Количество собак 44. Основные породы: немецкая и кавказская овчарки, доберман пинчер, эрдель терьер, лайка. К началу Великой Отечественной войны в школе и ее филиалах было подготовлено около 70 тысяч служебных собак. Какими только военными специальностями не владели они. Собаки-подрывники, связисты, санитары и, конечно, пограничники. Верность без присяги, сила и бесстрашие. В бою у села Легедзино 150 овчарок вместе со своими инструкторами бросились на превосходящего противника. Не замечая ран, собаки валили фашистов на землю, впивались в горло и затихали, навсегда стиснув челюсти. Победить они не могли, а сдаваться попросту не умели. В 2003 году на месте этого боя был установлен памятник. Надпись на гранитной плите с изображением овчарки гласит: «Воспитанные пограничниками, они были верны им до конца». А Центральная школа военных и спортивных собак существует до сих пор. Сегодня это методико-кинологический центр Вооруженных сил Российской Федерации.
7: Личный состав.
9: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
10: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
11: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ученые выявили, что у женщин при синдроме беспокойных ног, то есть когда в состоянии покоя возникают боли в нижних конечностях, на 43% увеличивается риск умереть. Только вдумайтесь, не от проблем в суставах или коленях, а от заболеваний сосудов и сердца. По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирают около 17,9 миллионов человек, что составляет 32% от всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей вызывает инфаркт миокарда и инсульт. Почему так происходит и как с этим бороться? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Кузнецовой Ольгой Николаевной.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которые вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. С годами кожа теряет упругость и слабеет. То же самое происходит и внутри человека. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Также и тут, если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда. Если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена.
12: Ольга Николаевна, но ведь есть современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
13: Важно следить за своим здоровьем. И если появились симптомы, и они становятся регулярными, стоит обратиться к врачу. Также мы рекомендуем всегда следить за развитием медицинских технологий, ведь иногда случаются удивительные прорывы. Так у группы российских специалистов нашлось уникальное решение. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда». Это можно назвать настоящим совершенством медицины. А знаете, в чем секрет этого аппарата? В его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Наше тело – это своего рода механизм, работа которого построена на энергии, жизнь без которой просто невозможна. Особая частота электрических импульсов оказывает воздействие на работу митохондрий. Клетки начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. И боль может начать отступать. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах. Ведь «Надежда» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
12: То, что вы сейчас рассказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Ольга Николаевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
13: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Звонок по России бесплатный. Кроме этого, доставка по России бесплатная, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать аппарат по акции, которую предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Также каждый заказавший аппарат «Надежда» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 1617. 8 800 777 1617.
12: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
13: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно приложить электрод к вашим ногам, нажать кнопку, и лечение началось. Уже с первых минут вы почувствуете, как боль может начать сменяться теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. Да что говорить, тут не грех и задремать. И ведь это только начало. Ваше дыхание начинает выравниваться, а ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И какие возможности доступны вам сегодня? Ведь наши инженеры смогли внедрить мощную высокотоновую электротерапию в такой компактный современный аппарат. Теперь медицина высокого уровня доступна вам в том числе в домашних условиях. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
12: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
13: «Надежда» – феномен современности. Вы живете в уникальное время, и вы можете воспользоваться этим аппаратом одними из первых. Это новая эпоха в лечении ваших заболеваний. Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, поражение межпозвоночных дисков, дарсопатия, радикулопатия, остеоартроз, полиартроз, коксартроз, гонартроз и другие артрозы. Использование аппарата при других заболеваниях возможно по рекомендации лечащего врача.
12: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. Если у вас возникли вопросы по принципу работы изделия или иные вопросы, вы можете обо всем расспросить подробно операторов. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Номер бесплатный. Вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая электротерапия. Расскажите поподробнее, что это такое и чем она так хороша.
13: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте – на колене, локтях или спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр может открывать 9 новых, тем самым увеличивая кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости, вызывает расслабление мускулатуры. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток и сходят отеки, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» предназначена для восстановления проводимости нервных путей от спинного мозга до сустава. Оживляет сустав. Ведь нарушенная проводимость нервных путей может иногда быть основной причиной развития заболевания. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. Что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
12: К сожалению, наше время подходит к концу. Что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
13: Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. И просто наслаждаться процессом. Боль, которая мешала вам жить годами, может остаться лишь воспоминанием. Ведь если начнет проходить боль и будет улучшаться кровообращение, то за счет этого может уходить угроза инсульта и инфаркта. А лечиться вы сможете как в одиночку, так и всей семьей. Вот они, современные технологии. Вы получаете шанс обрести надежного домашнего помощника и, возможно, источник здоровья и долголетия. Не ждите особого случая, ведь более подходящего момента не будет. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17 и начните помогать своему организму. 8 800 777 16 17.
12: А нам пора прощаться. Уважаемые радиослушатели, живите долгие годы. Сажайте огород, рыбачьте, нянчите внуков. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
11: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
14: Уровень воды в реке Урал,
15: Центральный банк сохранил
14: на Крымском мосту.
15: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
16: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
17: 1950 название города Пермь.
18: Фатовский, Константин Симонов.
19: Утро на радио «Звезда».
16: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Ввод в эксплуатацию атомной электростанции Балхаш в Казахстане внесет заметный вклад в энергообеспечение республики, заявил Владимир Путин. Сегодня президент России провел переговоры с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявление для СМИ.
2: В рамках визита одобрены соглашения о параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита. Ввод станции в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией. Хотел бы отметить, что, как мы и договаривались с президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, а о строительстве. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее.
1: Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом накануне вечером. Встречал российского лидера лично Касым Жомарт Токаев. Государственный визит в Казахстан проводится второй раз вопреки протокольной практике. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Нововасильевка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Били по объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы и 184 дрона самолетного типа. Сергей Нарышкин посоветовал немцам и французам выучить уроки истории и не связываться с лицемерной и коварной Британией, которая все равно обманет и умоет руки. Об этом глава службы внешней разведки заявил в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье. Германию он напомнил, как в первой половине 20 века она брала на себя ответственность за Европу и чем это закончилось. Ранее Германия отменила долговые ограничения на оборону и увеличивает армию до 460 тысяч военнослужащих. Голосование на выборах в Госдуму в сентябре, вероятно, будет трехдневным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что единый день голосования предполагается 20 сентября. Глава Центра избиркома сообщила, что право участвовать в выборах в Госдуму имеют 18 из 20 политических партий России. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник МГИМО и главный редактор журнала «Международная аналитика». Сергей, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы сейчас обсудить поподробнее события, которые разворачиваются в Армении. Мы понимаем, что есть периметр, постсоветское пространство, и то тут, то там возникают очередные всполохи. И понятно, что основные события разворачиваются сегодня на украинском фронте, есть Молдавия, Грузия сейчас начала возвращаться в русло здравого смысла, но, видимо, в частности, в связи с тем, что в Грузии начались процессы, связанные с возвращением к национальным интересам, активизировалась тема Армении со стороны наших оппонентов, западных прежде всего. А в Ереван прилетает глава Госдепа, это за 12 дней до местных выборов. Синхронизация, в общем-то, наблюдается довольно идеальная. В России закрываются рынки для ряда продукции из Армении, и на горизонте появляется тот самый новый друг. Но если поподробнее посмотреть на цифры, давайте обратимся к ним. В 2024 году товарооборот Россия-Армения составлял 12,4 миллиарда долларов. Это свыше 40% внешней торговли республики. В 2025 резкое охлаждение до 6 миллиардов долларов. Экспорт Армении в Россию 2,3 миллиарда долларов. И при этом до 17% ВВП Армении исторически зависит. Связано всегда было на торговлю с Россией. Последние годы Армения зарабатывала, в частности, на реэкспорте западных товаров в Россию, пользуясь возможностями свободной торговли в ЕС. И отсюда известный всплеск торговли после 2022 года. Вроде бы должно быть очевидно, что альтернативы экономическому сотрудничеству с Россией не предвидится. Более того, Ереван уже обжегся, отдал американцам Зангезурский коридор, называли его, в частности, коридор Трампа. Денег вроде бы пока от США нет. А какие планы здесь могут быть? Или планы – это что-то из другой парадигмы, а о долгосрочной перспективе вот эти вот люди этой формации, они особо не думают. Вот давайте с этого начнем.
2: Да, вы так завязали сразу много вопросов. Началась встреча Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Армении, и Марко Рубио. Они должны подписать меморандум о взаимопонимании, но пока текста меморандума нет, вообще, так сказать, некоторую интригу армянской власти по поводу визита Рубио держали. Ясно, что он носит такой предвыборный характер. Насчет нового друга, ну, я не сказал бы, что нового, да, в общем, попытки поиграть на этом поле предпринимались и не раз, и при прежних властях это было. А просто здесь происходит попытка такой серьезной внешнеполитической перезагрузки, я бы сказал, да. И много здесь вещей парадоксальных, до конца непонятных, потому что если мы берем экономику, то, в принципе, вот важный тезис, который я бы хотел обозначить. Реального выбора между европейской и российской интеграции нет. Вот давайте поставим себя немножко выше схватки. Вот окей, хорошо, если бы европейская интеграция была, были бы предложены конкретные пункты, да, вот, допустим, год 2027, Армения является кандидатом на вступление в ЕС, год 2030, начинаются переговоры о вступлении. Тем временем, безвизовый Шенген, это год, допустим, 2028, ничего же подобного нет абсолютно вообще в принципе. Если говорить о Евразийском союзе, это не вопрос, вот опять-таки много армянских коллег задают вопрос, что Россия может предложить Армении уже? Это вопрос прошедшего времени, а не будущего. Армения в таможенном союзе в 2013 году, хотя, между прочим, ассоциацию свободной торговли с ЕС могли подписать даже раньше Украины, но, в конце концов, тогдашнее руководство Армении во главе с тогдашним президентом Сержем Сарксяном сделали выбор в пользу евразийской интеграции. Во многом под влиянием сирийских событий, трагедии в Алеппо с армянской общиной и так далее. Это было довольно наглядно, такое решение было принято. Армения ведь и не выходила из ЕС и не собирается выходить. И, собственно, повторюсь, да, предложения сформулированного со стороны Европейского Союза нет. Вот прошло два саммита. ЕПС, Европейское политическое сообщество, и саммит ЕС-Армения, первый саммит. Два саммита в Ереване. Много на эту тему писали, много эмоций. Давайте без эмоций посмотрим на результат. Кстати, многие даже комментаторы из Европейского Союза и Соединенных Штатов говорили, что, наверное, безвизовый Шенген. Нет безвизового Шенгена. Договорились поговорить дальше. Договорились отдоговариваться. Замечательно. Шесть документов, которые подписаны, в принципе, носят в основном декларативный характер. Если мы посмотрим документы американские, вот хартия о стратегическом партнерстве, аналогичный документ был подписан в 2009 году с Грузией, затем в 2024 году по американской инициативе был приостановлен. Интересно, кстати, между прочим, я бы заметил, что делегация Госдепа ведь с 24-го в Грузии. Там интересные персонажи, например, Питер Андриоли, который является руководителем сейчас сейчас там сделана такая пересборка подразделений внутри Госдепа, и появился офис по делам России и Кавказа. Вот Питер Андреоли, который вообще-то выпускник военно-морской академии в Анаполисе, сейчас это возглавляет. Он там, в Грузии. То есть десант менее статусный, это все-таки не госсекретарь, а его подчиненные, но в Грузии они тоже работают и, в общем, пытаются... Вот вы сказали, Грузия возвращается в сторону нормальности. Я бы не спешил, честно говоря. Там разные есть движения, а и внутри грузинского руководства разные есть подходы. Я бы обратил внимание, что на том самом саммите пресловутом в Ереване был премьер-министр Иракли Кабахидзе. Он встречался с Владимиром Зеленским, и обсуждались возможности нормализации отношений между Киевом и Тбилиси. Вот тоже интересный момент, да, тоже в Ереване. То есть то, что мы видим, что мы видим, если нет конкуренции между евразийской и европейской интеграцией как проектами? Повторюсь, мы можем по-разному относиться к двум этим проектам, какой-то любить, ненавидеть, неважно. Есть ли реальное предложение? Нет реального предложения. А что есть тогда вместо этого? Европейский Союз, он ведь имеет много измерений. Изначально этот проект, в общем-то, возник как экономическая кооперация. Потом она переросла в кооперацию межгосударственную, уже политическую, и в последнее время очень сильно идеологическую. Фактически то, что предлагается Армении, это такая, знаете, гомогенизация периферии вокруг Европейского Союза, чтобы эта периферия, в общем, пыталась сдерживать Россию, так или иначе. То есть предлагается вступление в некий идеологический проект и игра, в общем-то, в этом проекте. Фактически вам предлагают, как и предлагали грузинским руководителям, о чем они честно поведали нам, да, это же не конспирология, это же не российские каналы. Об этом говорил Шалва Папуашвили, их спикер, об этом говорил Иракли Кабахидзе, прежний премьер Иракли, тоже Гарибашвили, у которого там с законом какие-то проблемы возникли, Бедзина Иванишвили об этом говорил, да, как Грузию подталкивали к вражде с Россией. То есть вам, в общем-то, дадут роль некоего, так сказать, периферийного игрока. Вы должны будете, наверное, заслужить что-то. Хотя в случае с Арменией мне, опять-таки, непонятно, какой приз. Вот Украина и Молдова, с ними объявлено о переговорах по вступлению. Хотя эти переговоры могут идти долго.
1: Но мы знаем, сколько с Молдавией идут эти переговоры.
2: Ну хорошо, хотя бы там объявлено о том, что эти переговоры должны начаться, да? Хотя я повторюсь, переговоры с Сербией, например, идут. И что? С Турцией. Ну, Турция вообще это особый случай, да, но они идут годы.
1: Десятилетия.
2: Это не то, что завтра, понимаете? Вот когда недавно Пашинян сказал, что в скором времени дорога Трампа. Понимаете, про дорогу Трампа я сужу не с точки зрения книжек. Я там был, я ножками протопал эту дорогу самую, вот Сюника и вот все эти южные области Армении. Там кое-где железнодорожное полотно повреждено, в принципе, его нет. Кое-где оно в стихийном плане стало, так сказать, автополотном, да. Там ездят машины для того, чтобы просто геодезистам пройти с теодолитами, все это измерить, оценить реальную стоимость, найти реальных инвесторов, вот все это реализовать. Это годы. Это совершенно не тот проект, который вот они, так сказать, подают избирателю, что это вот будет завтра буквально, знаете? Как в известной песне Александра Барыкина «Царство небесное». Это будет завтра, это будет завтра. Не будет это завтра.
1: Но презентовано было очень красиво и
2: помпезно. Ну, презентовано, слушайте, презентация — это замечательно. У нас тоже, знаете, иногда многие увлекаются презентациями. Я это называю презентационной дипломатией, презентационной политикой, когда у вас на слайдах все замечательно. Я был год назад в Армении на конференции, которую Центр Рбели проводил. Центр Рбели – это такой проправительственный аналитический центр. Там есть разные люди, есть очень хорошие специалисты, есть откровенные идеологи и так далее, которые продвигают определенную повестку. Вот если бы вы ничего не знали про Армению и роль во внешней политике, вас телепортировали откуда-то, не знаю, из Альфа-Центавры, вот вы сели в зал, и у вас бы сложилось ощущение, что Китай, Армения и США. Вот помните, как там? Гомер, Мильтон и Паниковский. Да, вот примерно так. Получается такая концепция, что вот перекресток мира – это что-то такое вот значимое, важное. Ребята, посмотрите реально, сколько кавказские транспортные коридоры приносят. Какой там грузооборот? Сравните их с мировыми. Ну, у меня ощущение, что люди просто наукой не занимаются в принципе, да? Вот какое-то ощущение, что возврат к средневековой то ли схоластике, то ли какому-то чернокнижию и так далее. Есть наука-экономика, есть наука-политика, политэкономия, в конце концов, да? Можно к ним обращаться, смотреть, видеть цифры. Россия не во всем идеальна. Конечно, не во всем идеальна. Я более вам скажу того, я считаю, например, меры, которые Россельхознадзор предпринял, перегибами. Потому что люди, которые занимаются джермуком, там, цветоводством, куроговодством и так далее, среди них есть много тех, кто против Пашиняна голосует. Они, получив денежки, так сказать, в канун выборов, люди возьмут на эмоциях, это Кавказ, это эмоции, южный темперамент, возьмут, да и подадут голоса за Пашиняна. Ну, к России куча претензий может быть. Друзья, давайте взвешивать и смотреть ситуацию. Кто что-то уже дает, а кто пока дает вам обещание конфронтации.
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Реклама. Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена. Более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
4: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но переход под внешнее управление де-факто, если мы говорим о европейском проекте, он ведь сопряжен фактически с отказом от собственной идентичности. Вы вот вспомнили сегодня Алеппо, а есть вещи, которые непреложными мы считали, например, геноцид армянского народа, и Пашинян вообще размышляет об исторической Армении, а реальной. То есть подспудно мысль проводится о том, что надо всем забыть про историческую Армению. Вот как здесь обстоят дела?
2: Ну, это один из краеугольных камней, да, его программы. Вот я бы сразу немножко вильнул в сторону, потом вернусь к вашему вопросу. Выборы, они имеют несколько измерений. Ну, собственно, внутриполитическое, то есть вот система Пашиняна, установившаяся в 2018 в результате так называемой бархатной революции, насколько она живуча. Это вот тестирование, да, проходит на наших глазах. Второй, конечно, это внешнеполитический фактор, потому что Армения, при том, что она маленькая, конечно, она не, так сказать, субстанция, равная Китаю и Соединенным Штатам, но, тем не менее, в рамках кавказской геополитики важное, так сказать, направление. Да, и куда склонится чаша весов, тоже важно. С учетом того, что с Грузией пока мы не выходим на уровень такой нормализации уже, знаете, системной, последовательной, необратимой. Здесь возможны варианты. С Азербайджаном отношения сложны. Азербайджан почувствовал драйв победы. Азербайджан пытается себя позиционировать уже не как малая, как средняя держава. Активно ведет линию на Ближнем Востоке, активно ведет себя в Центральной Азии. Включился фактически в Центральноазиатский концерт. Это такая шестерка стран. И у Азербайджана есть такой пунктик, что надо вот это наследие посредничества, которое было, Россия, там, США, внешние игроки, когда пытались решить Карабахский конфликт, что от этого надо избавиться.
1: Еще одна пауза, и с этого момента продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы с вами немного в сторону ушли для того, чтобы потом вернуться на генеральную траекторию. Азербайджан в контексте избавления от прежних зависимостей.
2: Прежних зависимостей, да. Почувствовал драйв, где-то, так сказать, головокружение от успехов, да, говоря известными словами, включилось и так далее. И вот в этой ситуации Армения может гильками стать, да, которые На одну чашу и на другую чашу могут упасть, так или иначе. Поэтому в этом смысле важны выборы. И, наконец, выборы как выбор идентичности. О чем говорит Пашинян? Вот вопрос, который мы себе должны задавать, он неудобный для нас, и на самом деле мы все-таки должны к нему обращаться. А в чем секрет популярности? Вот вроде нам кажется очевидно, здесь определенные проблемы, вот он занимается утопиями европейскими, американскими, в ущерб тому, что уже сегодня приносит бонусы, ведь ощутимые. Ведь тот самый вот рядовой дядя Ашот, он может поехать в Россию без экзаменов и без патентов, устроиться на работу и присылать деньги в Армению. Вот к той цифире, которую вы приводили, я бы добавил еще данные Всемирного банка и Банка национального Армении, сколько переводов приходит из России. Это почти 80% всех переводов. Есть переводы из Европы и Штатов, но большая часть из России. Даже несмотря на все санкции, сложности экономические и так далее. И вот возникает этот вопрос, да почему? Что за реальная Армения и так далее. Армения все-таки сформировалась как государственный национальный проект в условиях такого, знаете, перекрестка разных империй вот на этих имперских разломах. Да? Часто попадали армяне в такие крутые завороты, что называется, да, и стремление создать свое государство, где вот, собственно, твои же армяне будут править, руководить, оно очень сильно было. И много элементов героики и трагичности. Вот о чем говорит Пашинян, да? Ребята, давайте, может, с героикой завяжем, он говорит, да? Вот его пафос, который частный. Что нам эта героика принесла? Да, геноцид, истребление, конфликты, блокады. Давайте мы будем мирными. Давайте откроем мирную эпоху. Вот он приезжает в маленький городок какой-нибудь, да, там, я не знаю, это область Ширак или там, я не знаю, Катайки, и говорит, слушайте, уважаемый дядя Ашот, уважаемая тетя Грануш, вот ваш сын погиб, да, а вот ваш внук не погибнет, за меня проголосуйте, будет мир. Ну, согласитесь, дядя Ашот, он не обязательно там в геополитике может ориентироваться, он этим не интересуется, не занимается. Выглядит вроде бы красиво, да, внешне. Но мы с вами понимаем, да, что без учета нашего прошлого, каким бы оно трагическим, страшным не было, ну, а кто мы тогда такие? А где наша точка отсчета? Тогда мы начинаем быть кораблем, который вот оказался в бурном море. У нас нет ни компаса, ни руля, ни ветрил, ни координат. Мы не понимаем вообще, вот, где мы находимся, где там широта, долгота, где север, где юг. Мы вот оказались в каком-то водовороте, и вот как такие, знаете, совершенно неопытные мореплаватели. Пытаемся куда-то идти, и, в общем, даже мореплавателями нас не назовешь. Концепт реальной Армении, он прямо на сайте правительства армянского изложен. А там есть несколько таких тезисов убойных, что называется, да. А твоя родина – это государство. Но многовековая история армян – это история дисперсного народа. Это народ в диаспоре живущий, да, народ, который живет и в России. Вот нам часто задают вопрос, например, иностранные ваши коллеги, а что вам так болезненно, вот, Армения? Ну, подумаешь. Ну, как подумаешь? Во-первых, армяне – это один из народов, которые топ-10 народов России. На самом деле. Среди них много наших граждан. Более того, например, про личный опыт немножко. Я сам ростовчанин. Вот я родился в Ростове-на-Дону. И в Ростове-на-Дону целый пролетарский район, это исторический город Новая Нахичевань. Он был отдельным городом, потом вошел, влился в состав Большого Ростова. Есть Мясниковский район, названный в честь одного из выдающихся советских деятелей Мясникяна или Мясникова, который в Белоруссии, в Армении поработал, и теоретик был, и практик, и так далее. Вот село Чалтырь, которая Псалтырь переводится, да, несколько сел. Поэтому я рос среди армян, и для меня тоже это вещи, связанные в том числе, ну, с моими друзьями, одноклассниками.
1: Аналогично, я из Твери, в Твери есть армянская община, и это друзья детства.
2: Понимаете, то есть это совсем не так воспринимается, как, допустим, из Польши может быть восприниматься. Да даже из Франции, потому что и французские, и американские армяне, при том, что они армяне, они в меньшей степени эту идентичность сохранили. У меня тоже вот опыт был, я как-то рассказывал студентам. В 2016 году в Лос-Анджелесе я оказался на мероприятии, которую знаменитый AGBU, это армянский благотворительный союз, проводил. И знаете, где встреча была, такой торжественный обед? В пиццерии. Потому что пиццерия узнаваема, армянин владелец пиццерии. Да, у него там Жемгалов Хац готовят тоже, но готовят среди пиццы где-то там, как такую гарнировку. У нас армянский ресторан совершенно по-другому будет восприниматься. Но дело не только там в коньяках, ресторанах, в культуре в целом, да. Сегодня отмечается день Мартироса Сарьяна, да, есть выставки. Мартирос Сарьян уроженец, кстати говоря, Нахичевани-на-Дону, между прочим. Выдающийся армянский художник, который реально спас своими письмами советскому руководству Сурбхач. Сурбхач – это один из памятников архитектуры Юга России. Его строил архитектор Старов, тот самый, который построил Таврический дворец. Поэтому наши знания, вот среднестатистические, об армянах, их истории, реальной жизни, они больше. И все это в совокупности делает, конечно, Россию особо заинтересованным игроком. Не только в силу геополитики. Нам пытаются, знаете, вот навязать эти вещи. А вы только про геополитику, а вы только про цинизм. Да не только про цинизм и геополитику. Если бы был сплошной цинизм, не вкладывались мы бы в ту же самую южно-кавказскую железную дорогу. Между нами она убыточна. А мы в нее вкладывались, постепенно обновляя это полотно. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, потому что у самих, так сказать, немало железнодорожными перевозками проблем. Но тем не менее, и в той же самой компании там 4 с лишним тысячи рабочих мест, между прочим, сегодня, здесь и сейчас. Не в какой-то, так сказать, европейской дымке, не вполне понятной. Поэтому вот если говорить в совокупности, да, вот этот отход от исторической Армении к реальной, можно было бы на него посмотреть, ну, как на интересный там научный эксперимент со стороны. Если бы в пакете там не

0: сказал, что АРМСССР, Армянская ССР, родилась в пепле геноцида. Но родилась. И тот самый Ереван Таманяновский, Александра Таманяна, который мы любим, с этим туфом красным и так далее, вот это в том числе проект вот этого большого такого дружеского сотрудничества двух народов. Ведь Таманян, кстати, почти мой земляк, он родился в Екатеринодаре на территории Кубанского казачьего войска, потом стал Таманяном, был Тамановым урожденным, да, потом приехал в Армению, Мартирос Сарьян, тот же самый из Нахичевани-на-Дону. То есть эти связи настолько сильны, что просто взять и это отменить каким-то декретом, сказав, что армяне это те, кто живет только в Армении, но... Опять же, вот я привел примеры Таманяна и Сарьяна. Во многом вот этот эффект Армении, армянской культуры, стал возможен в том числе благодаря диаспоре. Это очень важно. И, между прочим, я бы еще обратил внимание на то, что в армянской диаспоре на Западе и в Штатах многие достаточно критически относятся к пашиняновским действиям. Я знаю лично таких людей. Например, есть профессор из Лихайского университета Арман Григорян, который довольно критически дает оценки политики Пашиняна, считая ее просто нереалистической и так далее. То же самое вот не так давно было заявление лидеров общин французских о том, что политика Пашиняна по забвению геноцида и памяти о геноциде. Да, иногда армянскую, знаете, как диаспору называют на Западе? One question diaspora. Диаспора одного вопроса. Но действительно, вот эта память о трагедии, она скрепляла армянскую идентичность. И поэтому многие люди смотрят на это с подозрением, скажем так. И мне кажется, что вот такой актуализированный разрыв между реальной Арменией, то есть та, которая вот 29 тысяч квадратных километров, и большим армянским миром, это может иметь очень негативные последствия. В целом для широкой армянской культуры, повторюсь, потому что взять и вынести за скобки вот эту историю, ну, мягко говоря, это как, не знаю, взять себе палец отрезать.
1: С вашего позволения паузы, и мы продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Дни культуры России в Казахстане с большим воодушевлением были встречены жителями. Страны наращивают гуманитарное сотрудничество. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на переговорах с Владимиром Путиным в Астане. Он отметил успешное взаимодействие в образовании, науке, спорте, что способствует сближению народов. Россия и Казахстан продолжат развивать культурные связи, добавил президент Казахстана. В Русском музее в Петербурге начали комплексную реставрацию 9-го вала Ивана Айвазовского. Это первая глубокая работа по восстановлению картины за 176 лет. Как будет проходить реставрация шедевра Айвазовского, радио «Звезда» рассказал заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.
5: Мы наносим укрепляющий состав, клей наш осетровый, на поверхность. Дальше мы накладываем лист папиросной бумаги с тем, чтобы запечатать клей, чтобы клей внедрялся только внутрь, в структуру и не выходил наружу. И сверху воздействуем на поверхность теплым утюгом. Через какое-то время проверяем результат. Если результат положительный, мы смываем папиросную бумагу и получаем укрепленную поверхность.
4: Полотно перенесут из академического зала Михайловского дворца в зал открытой реставрации корпуса Бенуа. Таким образом, посетители смогут наблюдать за процессом работы специалистов. Формат вертикальных микродрам, пришедший из Китая, приживется в России, но не станет основным. Об этом заявил кинорежиссер Филипп Дмитриев. Серии длятся от 2 до 7 минут. Их удобно смотреть на ходу. Микродрамы дешевле в производстве.

0: И выгодны для онлайн-платформ. Однако у формата есть ограничения. Вертикальный экран лишает оператора возможности строить общие планы, а лицо героя всегда должно быть в центре. В кинематографической среде такой жанр часто считают мувитоном. Депутат парламента Молдавии Рената Усатый заявил, что власти не разрешили выступить на балу выпускников 13 из 17 приглашенных им артистов из России и СНГ. Среди недопущенных Леонид Агутин, Баста, группы «Руки вверх» и «Тату». При этом в список он специально включил вымышленного исполнителя «Диджей Рамер». Служба информации и безопасности и Министерство культуры одобрили выступление именно этого несуществующего артиста, присвоив ему минимальный риск. Усатый назвал работу спецслужб Молдавии неудовлетворительной и предложил их ликвидировать. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
2: Скорее, старенького.
1: Коробка с землей. И что в ней особенного?
2: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
1: А вот трубка неплохая.
3: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
1: А туфля чей?
2: А вот это мое.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Казнить нельзя, помиловать. В этом предложении у милостивого государя нашего запятая всегда стояла на нужном месте. Святой благоверный царь Федор Иванович. В студии «Радио Звезда» доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на «Радио Звезда».
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник МГИМО и главный редактор журнала «Международная аналитика». Сергей, Южный Кавказ. И понятно, что наши западные непартнеры и враги, называя вещи своими именами, пытаются всеми силами здесь организовать второй фронт против России. Мы с вами говорили про армянскую идентичность, про те шаги, которые Пашинян предпринимает по части, на самом деле, отмены армянской истории. Если уж так положа руку на сердце, мы видим те процессы, которые развиваются в области духовного измерения, армянская апостольская церковь, гонения, которые устроил Пашинян на иерархов, аресты архиепископов, священников, очень напоминает все то, что сегодня происходит на Украине, ну и в целом на постсоветском пространстве. Те же самые процессы в Прибалтике разворачиваются, что-то подобное в Молдавии. Но если говорить об Украине, то там такое ощущение. База для того, чтобы сконструировать искусственную идентичность, более подходящая, нежели в Армении. Вот если говорить о том самом втором фронте, это действительно возможно в сегодняшней Армении? Или все-таки есть варианты и вопросы?
7: Да, вариантов и вопросов много на самом деле. Я, честно говоря, просто как исследователь, не сторонник такой концепции, что нужно украинскую кальку на все накладывать. Ситуация даже в соседних Молдавии и Белоруссии имеет много отличий. Вот сравнивают часто Молдавию с Арменией. Армения, она сейчас, знаете, Молдавия на выворот, я бы сказал, потому что Молдавия организовала победу Майи Санду во многом благодаря голосам диаспоры.
6: Диаспора в Европе, здесь ровно противоположное.
7: А вот наоборот, да, здесь диаспора, которая есть и которая, наверное, могла бы повлиять и имела бы интерес, она не может участвовать.
6: Не могла бы, а точно повлияла бы, потому что мы понимаем, большое число граждан Армении с армянскими паспортами живут именно в России и нигде,
7: да,
6: не в Европе.
7: Даже если мы не берем сейчас армян с российскими паспортами или, допустим, с грузинскими паспортами, такие тоже и с узбекскими паспортами, кстати, украинскими тоже, и так далее. То есть вот здесь ситуация на выворот. Тем не менее, вот в любом случае, да, мы можем говорить о том, что вот этот сегмент, который рассматривает Россию как важного стратегического союзника, он в Армении сохраняется. Я вам более того скажу. Армения такая страна парадоксов, да. Ведь многие люди, кто за Пашиняна голосуют, они ведь тоже не против России. Вот многие удивляются, почему, например, Пашинян, ну вот он взял курс там на ЕС, почему он не выйдет из ЕС? Взял бы и заявил, мы выходим, да, все, развод. ОДКБ приморозил свое участие, заморозил, да, это как вот русский язык великий, дверь приоткрыта, да, она не закрыта, ну и не открыта, а приоткрыта, так можно выглядывать, да, посмотреть. Почему, например, он заявил в своих предвыборных документах, тоже очень интересно на самом деле. Мы иногда, знаете, так скептически, наученные еще советским опытом, говорят, да что там написано на бумаге, надо в реальности смотреть. Тем не менее, бумаги тоже интересны, потому что, например, в своей предвыборной программе 2021 года Пашинян говорил о том, что необходимо возвращать карабахские земли, между прочим. Его легитимность, его 57% поддержки, это в том числе и голоса тех, кто поверил, что эту проблему можно решать. Или премьер будет, наверное, ну, будущий премьер на тот момент, да, решать эту проблему, как-то к ней вернется. Сейчас в программе много написано позитивного о России. Россия важный партнер и так далее. Сам Пашинян заявлял, что Россия это сверхдержава, он ее уважает. То же самое вот недавно Арарат Мирзоян говорил о том, что мы не собираемся ни с какой ЕС выходить. Почему это делается? Не из альтруизма это делается. Явно не для того, чтобы там приятное Макрону сделать. Есть избиратель. Среди избирателей есть люди, которые считают, что Россия важна. И к этому избирателю тоже пытаются армянские власти обращаться,
6: мы помним,
7: так или иначе.
6: Как Зеленский избирался на обещаниях мира, русского языка и прочее.
7: Так вот, поэтому и полезно обращаться иногда к предвыборным документам, да, чтобы хотя бы понимать, что сбылось, а что не сбылось, да, что, так сказать, говорится для красного словца, а что действительно реально. Это вот очень важный замер на самом деле. Но, повторюсь, делать резких телодвижений, которые были бы против России направлены, переходя какие-то линии, ну вот членство в ЕС, в ОДКБ, армянская власть не делает. Я прогнозировал, что и не будет делать до 7 числа. Тут бы и нам тоже с эмоциями, так сказать, воздержаться. Я бы считал, что до 7 числа, до результатов, ну какие-то действия, какие-то эмоции с нашей стороны тоже лучше придержать. Да, любые действия, они всегда хороши, когда продуманы, делаются на холодную голову и просчитаны. Тогда это достигает результата. Поэтому второй фронт, я себе с трудом мыслю, да, как это можно столкнуть, допустим, там, Армению с Россией в военном плане. Да и Азербайджан, честно говоря, тоже не уверен, потому что азербайджанцы при всех своих, так сказать, там, стремлениях и расхождениях с Россией, помним, мы пережили кризис эмоций, так называемый, да, целый год лихорадило отношения Москвы и Баку. При всем при том, Азербайджан та страна, которая не привыкла таскать каштаны для других. Вот у них есть некие вопросы, которые они считают стратегически важными, там, территориальная целостность, возвращение Карабаха, да. А вот чтобы для кого-то, для Запада, там, потаскать каштаны на иранском направлении или там на российском, дураков нет.
6: При этом они спокойно закрывают русский культурный центр и арестовывают российских граждан.
7: Закрывают, безусловно. Но, повторюсь, да, между подобного рода делами, демаршами там, идеологическими или каких-то направленных действий на конкретных людей, вот представить себе вооруженное столкновение с неизбежными потерями, разрушениями, я могу с трудом. Все-таки определенная прагматика присутствует. Другой вопрос, что архитектура региона будет меняться. Здесь скорее конфликт может или второй фронт пойти не в военном, вот в прямом ключе, да, потому что Грузия, если говорить о Грузии, там после 2008 года очень сильно до сих пор последствия травмы, и многие открыто говорили, грузины, даже те, кто не, скажем, фанаты там российской политики, ребята, Украина вот какая, Грузия вот такая, поэтому что вы хотите? Мы не сможем организовать ни оборону на российском направлении, вы нас просто бросите в топку и принесете в жертву, не хотим. А вот политико-дипломатическая борьба здесь разворачивается уже серьезная и будет разворачиваться довольно серьезная, потому что попытка переформатировать регион. Здесь она будет проходить, конечно, по треку так называемого мирного процесса, потому что вопреки всем заявлениям Дональда Трампа, ну тут понятно, что его каждое заявление, наверное, не на 150, а на 350 надо делить и смотреть на дела. Но его вот эта интенция взять и как бы помирить Армению и Азербайджан, она очень сильна. Ведь визит Рубио, он же не первый такой топовый визит в Армению последнего года. Джей Ди Венс был уже в Армении. Теперь Рубио. Вот эта идея, связанная с маршрутом Трампа, как-то не мытьем, катанием, сделать это основой мирного процесса, возглавить этот процесс, чтобы оказывать влияние на Баку и Ереван. Это будет делаться. Сейчас будет предпринята попытка как-то вернуть Грузию. Потому что, ну, Грузия сама по себе может быть и не такая большая величина, но как часть некой композиции, да, сгодится. Конечно, турецкое направление, потому что у Турции и Штатов есть свои расхождения. Они касаются и личностных моментов, и Эрдоган прекрасно помнит историю 16-го года, военный переворот, кто и как там смотрел, на какие вещи. Также и кампанию 23-го, когда очень многие комментаторы в Вашингтоне высказывали мнение, что лучше бы другого лидера, что как-то засиделся уж больно, так сказать, Реджеп Таипович, пора бы его, так сказать, подвинуть. Он это помнит, безусловно, но Турция часть НАТО. Значит, здесь попытка как-то попробовать Турцию сделать неким смотрящим за регионом, если угодно, так по-простому. Если более научные термины, оператором интересов, скажем, НАТО. Давайте попробуем вот, так сказать, по натовской линии найти Турции применение. Потому что, смотрите, Азербайджан не в НАТО, да, он туда не хочет идти и, в отличие от Грузии, не декларирует таких намерений. Но то, что турецкая армия обучает фактически офицерский корпус, элитные подразделения, советники работают и так далее. Они, извините, не из какого-то блока там инопланетян, да, это блок НАТО, опять-таки. А, вот тот же предмет, только в профиль. А, грузинские интенции. Вот с этим, с дипломатией, здесь будет очень серьезная борьба. И, как мне представляется, нам крайне важно, во-первых, и отказаться от такого, скажем, реактивного поведения. Оно должно быть проактивным. Нужны предложения, нужно разъяснение. Нужно понимать, что вообще и в Армении работа, она в долгую ведется. Вот нам кажется, что вот 8 числа мы проснемся, будут какие-то результаты, или не будем спать ночи. Ну, наверное, я не буду спать, скорее всего, бессонная ночь обеспечена. Вот, смотреть результаты, и вот какой-то конец истории. Да нет, конечно. И ведь сценариев несколько возможно. Скажем, Пашинян повторяет успех 21 года. Один вариант. Он выигрывает, но при этом у оппозиции столько голосов, что они могут не так, как сейчас, статистами находиться фактически в парламенте. Они делают какие-то инициативы, выступления, и на них просто вот так отмахиваются. Но если у вас не 50%, а, извините, 35%, а у оппозиции совокупно там 26 или 28%. Это уже другой сценарий совсем. Наконец, гюмрийский сценарий. Вот обратите внимание, да, на митинге предвыборном Пашинян анонсировал досрочные выборы в Гюмри. Казалось бы, ты еще эти выиграй вначале, да, а потом что-то анонсируй. Неспроста, потому что Гюмри символически важный город. Северная столица Армении, второй муниципалитет. И призрак гюмрийского сценария висит. Что там произошло в 2025 году весной? Прошлое, вот год назад. А гражданский договор Пашиняна выиграл выборы по абсолютному количеству голосов. Но оппозиция взяла, собрала все голоса и выдвинула Вардана Гукасяна мэром. Вардан Гукасян был оппозиционер, представлял Компартию Армении. Ну, почему он коммунистом стал? Такой же он коммунист, как, я не знаю, наши члены КПРФ, наверное, к Ленину, да, имеют такое же отношение. Не суть важно. Это человек, который не представлял партию власти. А потом по какому-то несчастному стечению обстоятельств осенью оказалось, что он страшный коррупционер, страшнее всех, и против него были уголовные дела. Кстати, в Гюмри Пашинян два раза кряду проигрывал выборы. Он проигрывал там выборы в 21-м году осенью, когда блок Самвела Баласаняна одержал победу. Потом Баласанян, его сын, оказались под уголовным преследованием. Видите, повторяемость событий.
6: Ну, гюмрийский сценарий. Это один и тот же сценарий, который реализуется на всем постсоветском пространстве. Репрессии, уголовные дела, ну, посадки. Дело, когда... Молдавия сейчас яркий пример.
7: Да. Но одно дело, когда мэр или когда там глава автономии Евгения Гуцул, да, оказывается под ударом. А другое дело, выбор общенационального значения. Вот хорошо, побеждает, допустим, гражданский договор, там 26%. А у сильной Армении, допустим, 15, а еще 15 у Кочеряна, а еще там 10 у кого-то. Вот они объединились, и получается в совокупности большинство.
6: А почему Пашинян сейчас начинает так сильно нервничать на разных встречах с народом? Но он же буквально в перепалку словесную вступает.
7: Да, это, кстати, нарушает его прежний стиль, потому что раньше он, знаете, такой ставился толстокожестью, да, вот к нему как бы не прилипало. Вот он приходил, есть такая пословица, я ее в мягком варианте скажу, да, вот любила бабушка моя покойная, хоть плюй в глаза, скажет Божья роса, да, вот, она в реальности, конечно, чуть пожестче, вот, а сейчас он вдруг сам начинает плеваться, да, то есть в него плюются, он плюется, да, то есть получается такая вот действительно эмоциональная ситуация, ну, спишем это где-то на южный темперамент, с одной стороны, а с другой стороны, южный, не южный, но выдержку-то иметь надо все-таки, особенно мужчине. Для меня, честно говоря, вот странно, это действительно какая-то неисторическая Армения, потому что в исторической Армении, ну, мужчина стал бы, знаете, с женщиной не спорить, а так снисходительно бы выслушал мнение, ну, а не стал бы орать, тем более, повышать
6: голос.
7: Тем
6: более с женщиной, которая старше.
7: Тем более, которая старше, тем более, которая врач-гинеколог, да, заслуженный человек, которая там подарила жизни многим людям, вылечила много женщин, спасла жизни и так далее. Вот. Или с матерью ребенка, в присутствии ребенка, да, на маму кричать, ну, как-то некрасиво это, в принципе, по всем параметрам. И опять же, люди, которые, вот среди которых я жил в Ростове-на-Дону, наверное, точно не одобрили бы подобное поведение. А, к сожалению, вот я мониторю, поскольку социальные сети, находятся те, кто в восторге это все комментирует, с восторгом. Я, честно говоря, многие вот эти вот сюжеты воспринимал изначально как фейк. Думаю, ну точно это что-нибудь искусственный интеллект придумал, порезвился.
6: Аналогично, я тоже так предполагал,
7: думаю,
6: а потом
7: выяснилось, нет. Ну не может такого
6: все
7: быть.
6: Так и есть.
7: Все так и есть. Наверное, есть определенный срыв, да, то есть когда ты готовишься к тому, что выборы будут легкой прогулкой, когда тебе кажется, что ты уже взял приз, а вроде бы не совсем взял, да, ведь на чем держался, опять-таки, очень сильно Пашинян? Его концепция, она очень была похожа на концепцию вот начала 90-х у нас. Ребята, вот кто угодно, только не бывшие. Вот есть бывшие и нынешние. Вот ты в такой биполярной, манихейской, так сказать, картинке существуешь. Вот появляется Самвел Карапетян. Назвать его бывшим, ну нет, а что он был премьер-министром, что ли, там, в кочеряновские времена или сарксяновские? Нет, не был. Президентом не был. Ну, олигарх, ну, зарабатывал, ну, российский гражданин, ну, чем-то, где-то, так сказать, сбоку был от политики и так далее и тому подобное. И он приходит и пытается говорить на какие-то темы общенациональные. Кстати, интересно, вот его заход был не так давно, когда он сказал, что, вы знаете, а мы изучим возможности членства в ОДКБ. Мы посмотрим на это. И, в принципе, если мы увидим, что вот такие действия Пашиняна надуманные, мы откажемся и будем полноценно в ОДКБ существовать. То есть попытки выйти за вот рамки бывшие и нынешние, да, вот предложить иную повестку. Конечно, это нервирует, когда ты готовишься, ну, условно говоря, к футбольному матчу, а тут, оказывается, хоккей на траве еще надо научиться играть. Это вызывает эмоции. Эмоции не красят, как мне кажется, политика. Посмотрим, насколько вот действительно реальная Армения и историческая, какие корни у них сегодня есть в армянском обществе.
6: С точки зрения национальной безопасности России, какие нас могли бы устроить варианты, и с точки зрения обозримой перспективы, что мы можем ожидать, у нас 2,5 минуты остается.
7: Ну, я всегда считал, да, правильно, что Россия ни на кого пальцем не тыкала, кто наш кандидат. Кстати, единственная страна, нас ругают и обвиняют во вмешательстве, но мы никого пальцем не показали. Для нас важнее это народ Армении, прежде всего. А вот, и, конечно, хотелось бы, если даже вариант с каким-то успехом правящей партии, чтобы там все-таки включили голову, включили мозги и понимали, что такое на кону и насколько важна Россия для Армении, Армения для России. Пока еще эта черта окончательно не перейдена. Я просто взываю, ну, какой-то мудрости, к инстинктам, в конце концов.
6: Ну, кстати, раз уж мы взываем, хочется призвать и тех армян с армянскими паспортами, которые в России живут, съездите к себе на историческую родину, проголосуйте.
7: Надо было, раньше надо было, 2 недели, уже меньше 2 недель.
6: За 2 недели можно очень многое успеть.
7: Надо было раньше поехать, в смысле.
6: В целом мы в очень интересное время живем, наблюдаем такие тектонические сдвиги, борьба, если в масштабах вообще планеты, 2 ценностных систем, и, понятно, одержит победу тот, кто и выдержкой обладает, и тот, кто с точки зрения, скажем так, духовного измерения все-таки имеет преимущество. Вот Иран здесь очень яркий пример. Вот эта выдержка и стойкость, которой они ответили на американо-израильскую атаку, конечно, вне всяких сомнений, мир поразило, и на это нельзя было не откликнуться с точки зрения поддержки.
7: Только вес разный немножко у Ирана и Армении. К счастью, к сожалению.
6: Про Россию. Вот если так в общефилософском смысле порассуждать, то чего бы мы себе должны были бы пожелать, если речь идет вот в данном случае о Кавказе?
7: Здравомыслие и более активного продвижения своей повестки. Нам зачастую кажется, вот с многими высокими, высокопоставленными я общался, что ну все же и так очевидно. Знаешь, если тебе очевидно, это не очевидно многим. Сделай это очевидным для многих. В Армении, на Кавказе, за пределами этого региона. Объясни, покажи, докажи. Надо быть активными, надо как бы стучаться во все двери. Да, стучитесь, и откроется вам, раз вы уж духовную тему затронули.
6: Сергей, огромное вам спасибо за эту очень интересную и глубокую беседу. Сергей Маркедонов был сегодня с нами, ведущий научный сотрудник МГИМО и главный редактор журнала «Международная аналитика». В Максе подписывайтесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран». Здесь ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч.
7: Спасибо.
5: Стратегия национальной безопасности.
8: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о розах.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт первый.
11: Первая роза была желтой. 6 миллионов лет назад в Азии росли желтые цветы с одним рядом лепестков, похожие на современный шиповник. Ни красных, ни розовых оттенков тогда не существовало.
9: Факт второй.
11: Геометрия шипа розы повторяет форму клыков животных и жал насекомых. Природа использует один чертеж и для защиты, и для нападения.
9: Факт третий.
11: Голубых роз не существует в природе. У них нет пигмента, дающего синий цвет. Все голубые сорта на самом деле лиловые, сиреневые или фиолетовые.
9: Факт четвертый.
11: Для производства 1 грамма эфирного масла дамасской розы нужно от 3 до 5 килограммов лепестков. Их собирают на рассвете, когда концентрация аромата максимальна.
9: Факт пятый.
11: В немецком Хильдесхайме у собора растет куст шиповника, посаженный в 815 году. Во время войны собор разбомбили, стена рухнула, цветок сломался, но корни уцелели. Дикая роза выросла заново и цветет до сих пор.
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о розах.
8: Сегодня в программе «Область знаний». Средневековые университеты. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
16: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня пограничника. Президент отметил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России на деле показывают свой профессионализм и решительность.
2: Сегодня пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений. В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу.
1: Владимир Путин напомнил о мужестве и стойкости пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, вступили в схватку с нацистами и задержали продвижение врага. Президент добавил, что и в наши дни при проведении специальной военной операции пограничники действуют бесстрашно и решительно. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Кроме того, вооруженные силы России за сутки ударили по местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Били по объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиабомбы и более 180 дронов самолетного типа. На Международном форуме по безопасности провели круглый стол на тему гуманитарного разминирования. В нем приняли участие представители управления начальника инженерных войск, военно-инженерной академии и Международного противоминного центра. Обсудили усовершенствование средств защиты саперов, технических средств, поиска взрывоопасных предметов и методов разминирования для повышения безопасности и эффективности гуманитарного разминирования. Международный форум по безопасности проходит в Москве до 29 мая. Машиностроительная компания «Витязь» концерна «Уралвагонзавод» впервые публично показала на нефтегазохимическом форуме в Уфе новый легкий гусеничный вездеход. Опытный образец успешно прошел государственные испытания. Уникальное шасси машины одинаково эффективно как для специальных задач, так и для работы нефтегазовых компаний, спасателей и ремонтных служб. Таким образом, вездеход одинаково востребован как в военной сфере, так и в гражданской. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Казнить нельзя, помиловать. В этом предложении у милостивого государя нашего запятая всегда стояла на нужном месте. Святой благоверный царь Федор Иванович. В студии «Радио Звезда» доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
6: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Гость студии – историк Дмитрий Володихин, доктор исторических наук. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
3: Здравствуйте.
2: Тема беседы – царь Феодор Иванович, сын Ивана Грозного, последний из московских Рюриковичей, и был он, цитирую, «тих, милостив, добр, набожен и весьма кроток». С этого, пожалуй, и начнем. Таких царей на Руси не бывает. А если появляются, то правят недолго. Федор же правил 14 лет и умер, судя по всему, своей смертью. Что удивительно, как это ему удалось.
3: Полагаю, рядом с ним находились чрезвычайно опытные управленцы, которые ставили своей целью поддерживать порядок во время всего царствования. Первые два года, 1584-86, прошли неспокойно. Было борение при дворе. Придворные группировки сталкивались друг с другом, и некоторые из них были удалены, и некоторые потеряли вождей, причем кое-кто из этих вождей подвергся казни. Но с 1586 года безраздельно правит страной рядом с царем одна единственная группировка – это союз Годуновых, Сабуровых и Романовых. Достаточно могущественная, опытная, связанная узами брачного свойства с самим царем, заинтересованная в том, чтобы поддерживать его на престоле и, безусловно, имеющая внутри себя в своих рядах хороших администраторов, хороших полководцев, хороших судей, иными словами, все, что нужно для бесперебойного управления страной.
2: Дмитрий Михайлович, транзит власти прошел не очень гладко. Вскоре после коронации в Москве случилось восстание, требовали головы Богдана Бельского. Кто такой Богдан Бельский и в чем были причины смуты? Было ли это народное восстание или вот то, о чем вы сказали, борьба боярских группировок?
3: Скорее, второе. Восстание не было массовым, это были волнения. Весьма возможно, что волнения срежиссированные сверху со стороны аристократических группировок. Понимаете, когда мы говорили о придворных партиях, их было три. Первое – это худородные выдвиженцы Ивана IV, которые до конца его правления сохраняли, в общем, значительный кусок пирога власти при себе. И вот один из них, наиболее, пожалуй, яркий их лидер – это Богдан Бельский.
2: Лидер опричнины? Уже упраздненный, конечно.
3: Опричнина давно ушла. Он лидер этой партии худородных. Чрезвычайно влиятельный в свое время человек, твердой воли, отважный, видимо, его опасались. Другая группировка – это княжеская аристократия, прежде всего, мстиславские, шуйские, их родня. И посередине находились как раз Годуновы, Романовы, Сабуровы, Велиминовы, вот это. Так вот, сначала в 1584 году в результате волнений была ликвидирована группировка худородных. Наиболее тихих оставили при дворе на службе. Тех, кто погромче, отослали, лишили всяких должностей, всяких льгот, привилегий. Ну, а потом придет время расправляться с группировкой княжеской, аристократической.
2: Вы слушаете программу «Архивные тайны». Это «Радиозвезда». Дмитрий Михайлович, у деспотических, страшных отцов, так утверждают психологи, очень часто вырастают добрые, правда, слабые духом, но ненавидящие насилие дети. Можно ли предположить, что царевич Федор, у которого было тяжелое детство, стал антитезой Грозному именно потому, что не хотел повторить путь своего отца?
3: Царь Федор Иванович был милостив и набожен, это правда. Любил церковное пение, устремлял свои мысли к монашеству, и некоторые считали, что больше хотел бы быть иноком, нежели государем. Но был ли он слаб духом? Нет. Он был по своему милосердию антитезой Ивану IV, но не по слабости духа. Знаете, что он ездил на войну?
2: Со шведами?
3: Да, и поход этот был удачным. Удалось кое-что у шведов отобрать, в частности, русскую крепость Ивангород. он лично из соображений благочестия отверг притязания еретика и чернокнижника на истину и велел его казнить, не Годунова, а сам Федор Иванович. И в случаях, когда необходимо было проявить твердость, он не был тряпкой, это неправда, не глуп, тем более не слабоумный и не слабовольный, а просто человек, которому не очень хочется возиться в общем, неприятной кухне большой политики.
2: Смотрите, цитируют слова Грозного, я не знаю, где источник этой цитаты, который сам был. «Калач на царстве тертый и многих жен супруг, что сын его постник и молчальник более для кельи, нежели для власти державной рожденной». Это мнение Грозного о своем сыне?
3: Ну, не только, собственно, об этом писали тогда другие авторы. И, в общем, сейчас Русская Православная Церковь придерживается мнения, что, вернее, не то, что придерживается мнения, Русская Православная Церковь решила сопричислить святым Федора Ивановича, он новый чудотворец московский, и он человек, которым есть молитвы, иконы, он входит в списки святых Московского собора.
2: То есть он на образе изображен, да, вот как,
3: да.
2: Как Невский, как вот я понимаю вас.
3: Ну, изображается он иначе, но да, он изображается на иконах, и есть почитание его. Чудо, которое он совершил при жизни, я не говорю о посмертных, но при жизни он во время набега крымского хана Козы-Гирей 1591 года встретил плачущего вельможу одного из Годуновых и услышал от него вот слова, которые очень созвучны современности. «Все пропало, все пропало». А он сказал ему: «Не бойся, завтра никем же гонимые, все они уйдут из-под Москвы». И действительно, именно так и произошло. Поэтому, видимо, Федор Иванович что-то знал от Бога больше, чем обычные люди, потому что предсказать этого было невозможно. Вот он сделал такое чудо прозорливости о будущем.
2: И он заказал литургию, ну, молился о победе. Да. Да, это известный факт, он утешал, и его уверенность в победе передалась народу. Смотрите, Грозный в духовной грамоте, это документ, который правился много-много раз, насколько я понимаю.
3: Ну, завещание, да, Иван IV правил.
2: Да, правил. Он учредил опекунский совет для своего уже взрослого сына, и это, наверное, говорит о том, что он не очень-то верил в его государственные способности, способность править самостоятельно, или это обычное дело, опекунский совет для молодого государя, 18-20 там, лет, вот как это расценивать?
3: Да дело в том, что одно дело время составления завещания, другое дело время смерти Ивана IV. Ко времени смерти Ивана IV Федор Иванович был уже взрослый человек. Он мог править без всяких опекунских советов. Их не существовало. Существовали только группировки, которые в большей или меньшей степени ориентировались на его интересы, на сближение с государем, на его поддержку.
2: Понятно. Царевич Дмитрий, претендент, в принципе, на престол, хотя с большими сомнениями с точки зрения церковных иерархов, не тот брак, да, был отправлен в Углич подальше от Москвы, чтобы что, у кого возникали опасения, не у самого ли царя Федора Иоанновича?
3: Сложнее. Дело в том, что когда существует хотя бы две, тем более три линии престола наследия, всегда могут найтись заговорщики, мятежники, которые воспользуются тем, что есть, условно говоря, младший претендент. Ну и убрали от греха на всякий случай. То есть изначально, может быть, особенно и не думали, что над царевичем должно совершиться некое зло, что его должны убить. Но поскольку в столице должен быть один царь, и никаких дополнительных лиц не должно быть рядом, то его семейство многих по матери ногой, конечно же, убрали.
2: Понятно. Друзья, оставайтесь с нами. Мы вернемся к этому разговору через небольшую паузу.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
4: Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Вы слушаете беседу с историком Дмитрием Володихиным. А царствовал благоверный и христолюбивый царь великий князь Фёдор Иоаннович тихо и праведно, и милостиво, и безмятежно, и все люди в покое и в любви, и в тишине, и в благоденстве пребыша в та лето. Летопись. Золотой век, получается. Но, во всяком случае, у современников было такое ощущение, что после Грозного бесспорно Золотой век, какими достойными и радостными событиями было ознаменовано это царствование, вы уже сказали, что земли, частично утраченные в Ливонскую войну, были возвращены.
3: Есть и другие события, не менее важные. Действительно, было отобрано несколько русских городов у шведов, большой успех войны с ними. Но далеко не все. Произошло колоссальное продвижение в Сибири. Западную Сибирь под контроль русские войска, русские воеводы поставили именно при Федоре Ивановиче, не при Иване Грозном. И там возвели несколько крупных городов. То есть мы говорим о некоторых городах-миллионниках. Тюмень, например, город того времени. Великий город Тобольск. Целый ряд других. Конечно же, это очень крупные успехи. При Федоре Ивановиче...
2: Скорее крепости, чем города. Но в ту-то пору.
3: Но они очень быстро стали городами. То есть Острог – это пока там не заводятся торговцы, ремесленники, они заводятся очень быстро, потому что гарнизон надо обслуживать, целые потоки переселенцев в Сибирь идут, и они оседают вокруг этих крепостей, и крепости становятся городами моментально. Тобольск, например, вырос в город очень быстро. Если говорить о других достижениях, ну вот при Федоре Ивановиче отразили крымцев в 1591 году от Москвы.
2: Казыгерей?
3: Да, Казыгерей. При Федоре Ивановиче основали Донской монастырь. При Федоре Ивановиче, наконец, учредили в Москве патриаршую кафедру. До этого момента была митрополитическая кафедра, при нем учредили патриаршую. И, кроме того, об этом часто забывают, был большой перерыв в русском книгопечатании. Так вот, Федор Иванович его возобновил. И при нем работали великолепные совершенно мастера. Мастер Невежа, например, его сын работал. Люди, которые совершенно новаторски отнеслись к своему труду, и издания, которых никогда не было в России, первыми отпечатали при Федоре Ивановиче.
2: А скажите, был ли он книжником, как его отец, то есть образованным человеком? Дошли ли какие-нибудь манускрипты, автографы, да, его собственноручные от той эпохи, или мы их не имеем?
3: Он скорее был книжник в том смысле, что любил священное писание. То есть для него прежде всего существовали книги духовные, церковные. И здесь он был достаточно сведущ. Что же касается, писал ли он сам какие-нибудь труды, послания? Нет, этого ничего нет. Разумеется, он время от времени произносил речи, встречался с иностранными послами, и время от времени он, конечно же, занимался делами книжными, церковными, но никаких обширных сочинений, как его отец, он не писал.
2: Смотрите, я не знаю, как сейчас, в новые времена, в старых школьных учебниках, советских учебниках, Федора Иоанновича описывают, ну, знаете, даже слабоумным. Более того, крайне болезненным человеком, но якобы не жилец на этом белом свете, что, собственно, и случилось. А из чего был сделан этот вывод?
3: Это несколько показаний иностранцев, то есть все русские источники, безусловно, разнообразные летописи, публицисты того времени, все с большой любовью говорят о Федоре Ивановиче. Он был объектом любви не только простого народа, но и образованного общества, аристократии нашей, что, конечно, очень редкий случай. А вот что касается иностранцев, то посмотрите, кто ж его обвинял-то в слабоумии. Поляки да шведы, то есть враги, с которыми он вступал в противоборство. Один из англичан...
2: Латинец и написал «дурак».
3: Да-да-да. Один из англичан, да, говорил, что дурак, но в целом даже нет, не так.
2: Это Джером Гарсей?
3: Ну, было в Москве много англичан. Писал Джером Гарсей об этом. Но, с другой стороны, те же англичане, Джиз Флетчер и Джером Гарсей, описывают занятия царя. То есть Флетчер, например, дал подробное описание рабочего дня царя. Такого не было никогда, ни до, ни после. Ну, что видно, каждый день царь несколько часов посвящал государственной работе. И это значит, что какое там слабоумие. Ну, представь себе, человек, который каждый день занимается государственными трудами, вводит войска в бой, произносят речи перед публикой. Если бы он был слабоумен, его бы никто никогда не вывел на люди. Нет, это не так. Он был набожен. Вот есть разница всего одну букву между словами «блаженный» и «блажной». Царь был блаженным, блажным он не был.
2: Блаженный – это высокое понятие на самом-то деле, просто сейчас его трактуют несколько иначе, чем в те времена. Я вас прекрасно понял. Это «Радио Звезда». Друзья, вы слушаете программу «Архивные тайны». Дмитрий Михайлович, в романе Загоскина Юрий Милославский один герой говорит так. «А был бы с нами Федор Иоанович, никаких самозванцев на Руси бы не было. За царя батюшку милостивица – народ бы их порвал в клочья». Смотрите, доживи, Федор Иоаннович, до 70 лет. Оставь он потомство. Не пресеклась бы династия Рюриковичей. Получается, что и смутного времени бы не было.
3: Да, это так. Он оставил, кстати, потомство, не все это знают.
2: Но у него девочка была и умерла, да?
3: Да, девочка, царевна Феодосия, но она в очень раннее время, еще совсем маленькая, умерла, и больше детей не было. В общем, многие связывают это с болезнями супруги Ирины Годуновой. Но, понимаете, дело-то ведь в том, что дом Рюриковичей огромен. Московский дом исчерпался, есть другие дома. Те же самые Шуйские – это Суздальский, Нижегородский дом, Пронские – это Рязанский дом, Воротынский – это Черниговский дом. И здесь дело не в том, что нет претендентов, кем заменить. Да есть претенденты, полным-полно. Но борение горделивое внутри аристократии, оно, конечно, разрушило тот порядок, который был при Федоре Ивановиче. То есть, в общем, честолюбивые попытки урвать себе побольше власти, они разрушили то, что существовало так, как надо в России.
2: В нашей истории женщины почему-то всегда остаются в тени. Что вы можете сказать о царице Ирине Годуновой? Борис Годунов был шурином царя. Что это за женщина?
3: Ну, есть несколько фактов, которые скорее красят ее фигуру в положительные цвета. Она после смерти Федора Ивановича отправилась в монастырь, не думала о продолжении жизни на царстве, не думала о новом браке, осталась ему верна. Кроме того, известно то, что она была чуть ближе к государственным делам, чем обычно допускают цариц. Встречалась, в частности, с иностранными дипломатами. И, кроме того, очень хорошо известно, что она разделяла набожность Федора Ивановича, участвовала с ним в богомольных путешествиях, стояла у мощей, бывала в православных монастырях часто и подолгу. То есть, иными словами, это скорее фигура светлая.

0: благополучию страны. Вот тут вот, как разрешить это противоречие? Он остался с женой, он остался бездетным.
1: Он остался, прежде всего, христианином. То есть он теоретически мог бросить свою жену.
0: Как Соломонию Соборову, да, отправили
1: ему. Да, и выбрать себе уже, может, ему, как, я извиняюсь, кобылу коню подставляли, юную княжну Мстиславскую. А царь этому воспротивился. Откуда нам знать, что у нее родилось бы? Может, родилось бы, может, не родилось бы. Все это гадание на кофейной гуще. А вот, скажем, скверный нравственный пример царя мог бы привести к волнениям, к беспорядкам и, во всяком случае, к падению авторитета власти.
0: Таких скверных примеров у его отца было то ли 7, то ли 8. Точно никто не знает.
1: Но отец и правил неспокойно. Много крови пролилось. Так что, может быть, тихость Федора Ивановича и его верность христианским принципам лучше. Кроме того, ну вот представьте себе ситуацию. Ему предлагают супруга, ситуация 1585-86 годов. Он отказывается, а царевна Феодосия родилась намного позже. И выходит, что он мог производить на свет детей от своей жены.
0: Друзья, оставайтесь с нами. Мы продолжим разговор о царе Федоре Иоанновиче с историком Дмитрием Владихиным.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Президенты России и Казахстана утвердили 7 основ, составляющих фундамент двусторонней дружбы. Среди них историческая общность, евразийская интеграция, добрососедство, экономическое сотрудничество, общность традиционных ценностей, молодежная политика и совместный взгляд в будущее. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подчеркнули важность объективного осмысления прошлого, укрепления ОДКБ и развития транспортного коридора «Север-Юг». Они также выступили против навязывания чуждых ценностей из-за культурное многообразие. Балтийское море превращается в арену конфронтации. Об этом в интервью RT заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
2: Различных операций, военная активность. Размещается сила на постоянной основе бригадного уровня и в Польше, и в странах Балтии. Усиливается и становится более интенсивными разведывательные операции.
1: Грушко также отметил, что возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград нулевая. По его словам, в Альянсе понимают, что любые попытки сделать это приведут к тяжелейшим последствиям для тех, кто вынашивает такие планы. Представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. По сообщению Росконгресса, среди участников – главы государств, структур, бизнеса и международных организаций. Президент США Дональд Трамп направил на форум своего представителя Родни Кука. Также состоится бизнес-диалог России и США с участием Американской торговой палаты. Главная тема ПМФ – практичный диалог «Путь к стабильности». Будущему. Россия с 30 мая ограничит ввоз плодо-овощной продукции из Армении, сообщил Россельхознадзор. Временные ограничения распространяются на свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянской плодо-овощной продукции в Россию в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, компетентное ведомство Армении не приняло необходимых мер по выявленным нарушениям. Вето будет действовать до выработки

0: алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, сообщили в ведомстве. И о погоде. По данным центров ОБОС, завтра в Москве будет облачная и дождливая погода. Наиболее интенсивные осадки обещают около полудня. Температура воздуха ночью 6 градусов, днем до плюс 11. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
3: Реклама.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Архивные тайны.
6: Историк Дмитрий Володихин у нас в гостях. Дмитрий Михайлович, я вот не властен в своих ассоциациях. Мы говорим сегодня о благостном и глубоко религиозном царе Федоре Ивановиче, да? А я вспоминаю добродушного Леонида Ильича и золотую осень социализма. Вы извините, ради бога, не смейтесь. И смотрите, после обоих в страну приходят великие потрясения. Смутное время после Федора и известно, что после Леонида. Это совпадение или вот так вот бывает в истории, что буре всегда предшествует затишье?
7: Но с точки зрения истории полностью светской, это просто вопрос случайности. Если смотреть на это глазами верующего человека, тогда скорее можно говорить о том, что Господь перед лавиной несчастий дал народу отдохнуть, ободрил его, подарил ему эту самую золотую пару благоденствия. Нельзя сказать, что при Федоре Ивановиче все было роскошно, буквально мед в молочных реках с кисельными берегами. Там тоже были свои проблемы. Но о нем писали, когда он скончался, в тех же словах, как о скончавшемся Александре Невском. И писали все подряд, без исключения. Заработать такую любовь трудно.
6: Я понимаю. Скажите, я несколько отвлекаюсь от темы, просто интересно, вот интересно узнать у вас, у профессионала, у истории действительно есть непреложные законы, или это все-таки цепь случайностей, и сама историография – это ну, самая неточная из всех филологических наук?
7: Что говорить о законах, если мы до сих пор ни одного из них твердо не открыли?
6: Вот именно.
7: Можем уповать только на то, что вера наша истинная и Господь – закон. Господь – любовь. Тогда перед нами открывается нечто умопостигаемое. Если мы в это не верим, то перед нами открывается исторический хаос, борение личностей.
6: Смотрите, сильно ли изменился народ, начиная с 16 века? Я почему спрашиваю? Просто пример хочу привести. Я был молодым, ехал в электричке. Две древние бабушки вспоминали свою жизнь, тяжелую, горькую жизнь после 1917-го. И одна сказала: «Господи, как хорошо мы живем, пенсию платят, в магазине колбаска есть, в доме греют, не голодаем, война скоро будет». Нельзя так хорошо жить. Что-то будет. А другая сказала ей: да типун тебе на язык. вот это чувство покоя, нормальной жизни у русских людей воспринимается как нечто чудесное, как подарок свыше. Вот так вот воспринимали время Федора Иоанновича?
7: Ну, знаете, у нас сейчас такое восприятие реальности у старших поколений после того, какой у нас был 20 век.
6: Ну да.
7: Век 16 был несколько получше, да? Все-таки государство росло, и, откровенно говоря, многие вещи в культуре становились выше, выше, выше. Государство и народ, в общем, видели то, что они идут по восходящей линии, а не по нисходящей. Но даже на этом фоне, в общем, то, что происходило при Федоре Ивановиче, то есть великая передышка, это нечто запомнившееся многим поколениям. О нем не только современники, о нем потомки вспоминали как о благодетеле.
6: И даже летописцы, которые не московского княжения были, из иных городов, которые не имели, в общем-то, причин особо любить Москву, о нем писали восторженно, да?
7: Ну, очень хорошо о нем отзывались, например, Псковичи. Там сохранилось собственное летописание, они о нем отзывались очень хорошо.
6: Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Дмитрий Володихин с нами. Дмитрий Михайлович, в своей статье, я ее читал, вы часто цитировали Алексея Константиновича Толстого, его драму, где царь явлен безмерно милосердным, где он миротворец, где он пытается примирить бояр, которые постоянно собачатся друг с другом. Вот вы можете вспомнить что-то оттуда, вот из этой пьесы, пусть, да, пусть далеко от оригинала, но все-таки вот как представлял его Толстой?
7: Да он его представлял, например, через слова великого полководца Ивана Шуйского, который участвовал в придворной борьбе, захотел большего для своего рода, был арестован и принял горькую участь. Но даже он, видя, как себя ведет царь, сказал ему: «Ты святой, я не мог против тебя выступать». То есть Алексей Константинович считал, что царя при жизни считали святым и блаженным. И от его, а он, наверное, самый христианский автор во всей русской литературе, там, условно говоря, от Пушкина и до советской поры, от его повести веет совершеннейшей уверенностью. Вот царь может быть в чем-то и плох, но его доброта, его вера перекрывает любые недостатки.
6: Иван Шуйский: «Нет, он святой, Бог не велит подняться на него, Бог не велит, я вижу, простота твоя от Бога, Федор Иванович, я не могу подняться на тебя». Вы прошли в своей статье мимо одной цитаты, да? Она любопытна. Послушайте и дайте оценку. «Палачей поставить плаху здесь, перед крыльцом, здесь, предо мной, сейчас. Я слишком долго мироволил вам. Пришла пора мне вспомнить, чья кровь во мне». Это когда Ивана Шуйского задушили в темнице, а царь хотел ему сохранить жизнь. Вот в тот момент, после гибели Шуйского, он послал кого-нибудь на плаху. Вы уже сказали, что одного там, я не знаю, кого, чернокнижника он отправил на смерть.
7: В истории, в реальности, да, отправил это так. А понимаете, какая вещь? Существует же разъяснение святого Павла, апостола, о том, что не зря носит правитель меч на бедре, и он должен защищать слабых и мстить за обиженных. Царь, повторяю, был добр, но не был тряпкой. И, например, его радикальное решение, после того, как на севере был разграблен православный монастырь, царь двинул войска. Это не значит, что он, знаете ли, всю жизнь провел кисоньку поглаживая, да, и сам урча от удовольствия. Он был нормальный православный правитель, если приходилось казнить, он казнил. Но всегда и неизменно предпочитал обойтись без этого.
6: Из «Повести временных лет», другой уже персонаж, «и сказали епископы Владимиру: вот умножились разбойники, почему не казнишь их? Он же ответил: боюсь греха. Они же сказали ему: ты поставлен Богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует тебе казнить разбойников». Но расследовав, это Владимир Святой Креститель, и, видимо, Федор ему подражал, да?
7: Да, совершенно верно. Федор Иванович действительно никогда не проявлял такой свирепости, как его отец, да и сравнительно с более ранними предками был добрее, милосерднее. Но понимаете, какая вещь? это милосердие исходило из разумной доброты, из доброты благочестия, а не просто желание, а, давайте всех помилуем. Федор Иванович не был ни дурак, ни слабоумный, ни слабак. Он был человеком, который хотел бы, чтобы царство шатнулось в сторону от прежних кровавых казней и успокоилось бы.
6: Скажите, пожалуйста, вот по Марксу государство – это инструмент насилия, прежде всего, причем любое государство. А народ подчиняется тому правителю, который ему внушает страх. Прежде всего, страх. Не любовь, не уважение. Страх. Это единственное исключение на русском троне. Человек, который внушал не страх, но любовь и правил любовью. Вы не улыбайтесь, я волнуюсь немножко, я серьезно совершенно с вами говорю.
7: Да дело не в страхе, дело прежде всего в том, что жизнь может быть налаженной и неналаженной. И подчинение есть порой определенная гарантия в диалоге с государством. Государство не убивает меня и не обездоливает. Я стараюсь играть по его правилам. Если государство оказывается сверхжестоким, то место страха занимает отчаяние, дерзость и мятежное настроение. Поэтому, в общем, рассуждение ваше не во всех случаях верно. Был, например, один из византийских императоров, Андроник Комнин. Вот он своей жестокостью вызвал мятеж. А казалось бы, как хорошо было в империи до того. Что касается примеров правления, если не такого же милостивого, как у Федора Ивановича, то сравнимого, были такие правления, понимаете? Ну, вот Федор Алексеевич в 17 веке, императрица Елизавета Петровна в 18 веке, которая наложила мораторий на смертную казнь, говоря современным языком.
6: Словесный, это не было узаконено. Кстати, насчет смертной казни при ней, кнутобоец опытный мог пятым ударом раздробить позвонки человеку. Наказание, а на самом деле казнь.
7: Но вопрос в том, казнь существуя, применялась ли? Вот при том, что официальной отмены не было, она не применялась. Ну и, допустим, также, в общем, милостив был Александр I, правитель, которого Пушкин назвал слабым и лукавым, но Александр I был достаточно умен, чтобы править стабильно и при этом избегать большой крови.
6: Это «Радио Звезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Дмитрий Володихин с нами. Дмитрий Михайлович, книжка, которая на меня произвела тяжелое впечатление в свое время, это «Государь» Макиавелли. Вы сказали в начале нашей беседы, что вот иностранцы достаточно глумливо писали о нашем царе. «Государь» Макиавелли – это руководство по государственному цинизму, лицемерию и жестокости. Вот если бы этот средневековый политолог, прости господи, ну, я так его называю, был современником Федора, и он бы его описал. Вот каким бы он его преподнес нам, вот этот человек?
7: Наверное, он преподнес бы его как человека ошибку, то есть человек, который занимает не свое место. Ну, давайте немножечко, несколько шагов сделаем буквально после Федора Ивановича. А Годунова, а уж насколько Борис Федорович был прожженный интриган и ловкий делец в делах большой политики. А сын его был зарезан заговорщиками, Годунова престола не удержали. Великий авантюрист Лжедмитрий убит. Василий Шуйский, который его сменил, опытнейший человек.
6: Был унижен перед поляками, да-да.
7: Да, был отдан в плен. Владислав Жигемонтович престола не удержал. Лжедмитрий II его просто не добился. Ну и вот что? Все они действовали по Макиавелли, все они действовали по государю. Много ли они для себя заработали в этой жизни?
6: И последнее. Я встретил сравнение у одного вашего коллеги, ну и Махнач Владимир, может быть, вы знали этого человека.
7: Покойный историк Махнач, да, крупной был фигурой.
6: Да, он сравнил царя Федорова с последним из Романовых, с Николаем II, ибо и тот был набожен, предан семье, ему было трудно принимать решения, слабый характер, бремя власти нес как крест на Голгофу. Вот такая параллель допустима?
7: Только отчасти. Оба крепко верующие.
6: Преданные семье.
7: Оба преданные семье, безусловно, и оба имели вовсе не слабый характер. Не Федор Иванович, не Николай II. Просто издалека, со стороны, с позиции, может быть, иностранцев, которые писали о том и другом, может показаться, что они давали слабину, но это неверно.
6: Спасибо вам за разговор. Друзья, с нами был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Когда читаешь о попытках коллегиального правления на Руси, самый яркий пример – это Семибоярщина. Можно вспомнить Избранную Раду, можно вспомнить Верховников при Анне Иоанновне. Понимаешь, что очень часто наша правящая элита являют себя как люди без чести и совести, как псы, которые готовы порвать Россию ради своей выгоды. Им нужен царь, плаха и топор, дыба и застенок. По-другому они не понимают. А вот Федор Иоаннович правил без этого. Редкий, редчайший случай в нашей истории, может быть, даже уникальный. Хотя вы и приводили примеры других добродетельных и благословенных царей. Спасибо за внимание. С вами был Владимир Туз. До свидания.
7: До свидания.
5: Архивные тайны. На радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио «Звезда» ВКонтакте.
8: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
9: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день пограничника. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Рославльский драгунский шквадрон. В 1706 году царь Петр подписал указ о создании на границе России и Речи Посполитой засечной пограничной черты. По большим дорогам меж Псковом, Смоленском, Рославлем и Брянском учредить крепкие заставы и всем накрепко наказать, чтобы никто ни для чего по оным за рубеж не ездил и следу не прокладывал. А ежели на тех заповедных проездах след явится, тут же его дожидать, и те, кто поедет, того немедля штрафовать взятием. Так в нашей стране появились особые приграничные воинские поселения – драгунские шквадроны. Первый из них был сформирован в городе Рославль. Рославльский драгунский шквадрон. Год создания – 1708. Личный состав – 598 человек. Командир – смоленский шляхтич, подполковник Челишев. Его драгунский шквадрон был расквартирован по границе особыми слободами. В каждой из них размещалась одна рота солдат. Расстояние между поселениями – 10 верст. Помимо охраны границы, офицеры Рославльского драгунского шквадрона исполняли полицейские функции и обладали судебной властью. Они обязаны были смотреть, чтобы жители не бежали с мест приписки, преследовали воровство и разбой, ловили беглых солдат и помогали лесничим. Зимой 1717 года группа контрабандистов из 35 человек попыталась вывести из России золото, меха и драгоценности на сумму более 300 тысяч рублей. Сумма по тем временам неслыханная. Бандиты решили перейти западную границу в районе Рославля, но были остановлены солдатами драгунского шквадрона. Завязался бой. Бандитов задержали, а драгоценности и украшения вернули хозяевам. За отличную службу личный состав шквадрона был отмечен денежной премией. Драгунские шквадроны охраняли границу государства российского вплоть до 1763 года, после чего были расформированы. На их базе создали новые пограничные части – ландмилицкие конные полки.
1: Личный состав.
0: Радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывали детей.
3: Натравился
4: нерить. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Как считаешь, где в мире пекут самую вкусную пиццу?
8: Я думаю, в Италии. На родине блюда.
6: А вот и нет.
9: Пицца хоть и стала национальным символом Италии, но все-таки придумали ее не в этой стране. На Апеннинский полуостров, давно, еще во времена Древнего Рима, пиццу завезли из Греции. Только называлась она там плакунтас. Так вот, этот плакунтас и представлял собой тонкий хлеб, на который до запекания клали всяческие продукты, в том числе зелень и сезонные овощи.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Но и это еще не все. Идею готовить плоские лепешки уже сами греки позаимствовали в Древнем Египте.
7: Эх, сколько же ублюда прообразов!
9: Однако именно итальянцы пиццу усовершенствовали и сделали ее своим брендом. Стали добавлять сыр, томаты, травы, нарезанное мясо и щедро поливать оливковым маслом. Ну а сегодня, как известно, вариантов, с чем испечь пиццу, так вообще превеликое множество.
6: А вот и да.
10: Тяните билет, идите готовиться.
11: Как долго шла столетняя война. Сколько жизней унесла средневековая чума. Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
12: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подвели итоги переговоров в узком и расширенном составе. Москва и Астана разделяют мнение практически по всем ключевым международным вопросам и развивают сотрудничество в различных сферах. Одна из главных – торговля. Так, практически все расчеты между странами происходят в национальных валютах. Это надежно защищает взаимные операции от негативного влияния извне, отметил российский лидер. Он указал, что Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем капиталовложений приближается к 30 миллиардам долларов. Возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград нулевая. Об этом в интервью телеканалу «RT» заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
2: В НАТО это особенно относится к военной среде, понимает, что любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить, это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает. И здесь еще раз подчеркну, у нас есть все необходимые ресурсы, незатратные в том числе, но очень эффективные.
1: Грушко указал, что сейчас Балтийское море превращается в арену конфронтации. По его словам, там проводится большое количество операций, не прекращается военная активность. Кроме того, размещается сила на постоянной основе бригадного уровня. Российское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Санцепёк» и многоцелевые истребители поколения 4+, Су-30СМ, были представлены на военном параде в Ереване. Премьер Никол Пашинян заявил, что через 5 лет на военном параде будет представлено значительно больше армянской военной техники. Он отметил, что уже создаются производства и развивается военно-промышленный комплекс. Пашинян пояснил, что не все армянское оружие показали из-за ограниченного времени парада. Аукционный дом «Сотбис» выставит на торги один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра, обнаруженный на территории США. Возраст экземпляра составляет 67 миллионов лет. Тираннозавр получил прозвище «Газ». Его скелет может уйти с молотка за 20-30 миллионов долларов. Отмечается, что это самая высокая до сих пор предварительная оценка. Скелет сохранился примерно на 63%. Его длина в собранном виде составляет 11,5 метров, а высота порядка 4 метров. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
4: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Пессимист жалуется на ветер. Оптимист надеется на перемену погоды. Реалист ставит паруса.
5: Сегодня мы будем говорить об истории парусного флота. Первое судно, оснащенное парусом, появилось, скорее всего, в Египте около 5500 лет назад. Это был прямоугольный, то есть прямой парус, который своей верхней кромкой крепился к горизонтальной рее. Такой парус мог использоваться только при попутном ветре. Его ставили на своих кораблях финикийцы, греки, римляне, викинги и, конечно же, славяне.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Корабль и парус. С кораблем все просто. Это судно, у которого было не менее 3 мачт, начиная с фрегата. Сейчас уже кораблями называют только военные корабли, хотя они и совсем без мачт. Мачты использовались для того, чтобы крепить паруса. Кто изобрел парус, точно неизвестно. По одной из версий, какой-то парень русский. Так эту штуку и назвали. Парус.
9: Вот тут бы я поспорил.
8: Правда, произошло это событие около 5000 лет назад. И заметили это явление еще на суше. Когда ветер дует, в корму, даже идти удобнее и быстрее, не то что плыть. Вот и стали к лодкам приделывать шкуры, кору деревьев. Лучше всех было египтянам, у них был папирус. Из него делали тонкую циновку и на треноги устанавливали ее в лодке, которую делали тоже из папируса. 2 месяца такая лодка запросто могла плавать по морю-океану. Этого вполне достаточно для того, чтобы переплыть из Европы, например, в Америку.
9: Скажите, пожалуйста.
8: Под парусами плавали не только египтяне, но и греки, и ассирийцы, и финикийцы. Парус стал одним из тех изобретений, которые сделали многие и независимо друг от друга. Но легче и проще всех было, конечно, китайцам. Там и изобретать-то особо было нечего. Достаточно несколько раз махнуть перед лицом веером, и все. Мысль сама пришла. И китайцы в этом отличились необычайно. И первыми сделали складывающиеся паруса. И первыми крутили их на мачтах в поисках попутного ветра. Вообще, историю человечества без паруса и представить себе нельзя. Вся эпоха великих географических открытий была бы без него, то есть без паруса, невозможно. Не говоря уже об Ассоль. Ждала девушка корабль с алыми парусами. Это ведь лучше, чем с алыми веслами, например.
9: Это точно.
8: А в 19 веке уже строили огромные корабли. Парусники. Паруса на них были такого размера, что с помощью только физической силы команда не могла поднять их. На палубе располагали паровую машину. И пух-пух-пух, она, работая медленно, натягивала канаты. В самом начале 20 века в Германии построили самый большой парусный корабль – «Клиппер Просейн». Поверить в это трудно, но площадь всех его парусов была аж 6500 метров. Как мачты выдерживали такой груз? Ну, да еще и при хорошем ветре. И еще об одном паруснике. Клиппере Фемопилы, построенном в Шотландии. Он имел такое великолепное парусное оснащение, что, имея в длину почти 65 метров и грузоподъемность до 1000 тонн, ловил даже легкое дуновение ветерка. Про него говорили. Когда с зажженной спичкой можно было находиться на палубе, то есть ветра почти не было, Фемопилы мог разогнаться до скорости в 7 узлов. И все это только с помощью экологически чистых парусов, у которых еще через 5000 лет будет круглая дата. 10 тысяч лет со дня рождения.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: Жизнь – это парусная лодка, на которой слишком много парусов, так что в любой момент она может перевернуться. Эрих Марье Ремарк.
5: Вплоть до XIV века реки, моря и океаны бороздили суда только с одной мачтой и только с одним парусом. Конструктивно эти корабли почти ничем не отличались от ладей викингов. А вот мы сейчас и проверим, правда это или нет.
7: Арсенал – старинное русское оружие. Раздел
10: – речная морская флотилия.
7: Классификация
10: – парусно-весельное судно.
7: Название
10: – ладья.
11: В VI-IX веках нашей эры восточные славяне уже плавали по Черному и Средиземному морям. В X столетии, во времена правления киевского князя Игоря, русская флотилия насчитывала примерно 450 боевых судов. Наши дружины ходили также по Азовскому и Каспийскому морям. Волоком перетаскивали корабли из Дона в Волгу и обратно. Основной вид боевого судна – ладья, или, как говорили северные славяне, лодья. Длина корабля – 25 метров, ширина судна – 8 метров, высота – 3 метра, грузоподъемность – 20 тонн, экипаж – 40 человек. Древнерусское боевое судно выдалбливали из ствола цельного дерева. Для увеличения вместимости корабля к его корпусу по бокам наращивали борта досками. Ладьи с дощатой обшивкой в накрой называли «набойными», а ладьи с обшивкой в гладь – «насадами». Каждый корабль оснащался широким холчевым парусом и веслами. Гребцы укрывались от солнца под навесом. В мирное время большинство судов использовалось в качестве торгового флота. На время боевых действий все ладьи переходили князьям для военных нужд. Основной тактикой древнерусского флота был абордаж. Использовался также и особый прием ведения боя – проход нашего судна вдоль борта вражеского корабля с целью поломки его весел и лишения неприятеля хода и скорости. Если корабль противника по габаритам превосходил нашу ладью, то русские воины немедленно сворачивали паруса и до сумерек старались держаться со стороны солнца на срезе горизонта. В бой не вступали, выжидали. С наступлением сумерек наши ладьи устремлялись к врагу и заставали его врасплох.
10: Древнерусская боевая ладья.
7: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. В середине 15 века мореходы догадались, на одной мачте далеко не уйдешь, потому что корабли не плавают, а ходят. Так вот, что делать? Как поступить? Правильно, ставить дополнительную мачту. Но куда именно? Сначала разместили ее спереди. Ерунда какая-то получилась. Судно превращалось в огромное неповоротливое корыто. Ладно, пустяки. Сняли спереди и поставили дополнительную мачту сзади. Опять мимо. Корабль не мог постоянно удерживать нужный курс. И тут один матрос, видать, головастый такой, возьми и скажи: а давайте-ка сразу все три мачты использовать. Что будет? Трехмачтовое судно будет, вот что. Гениальная идея для дальнейшего развития всего парусного флота.
12: Реклама.
13: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена. Более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
14: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об истории парусного флота. Трехмачтовый фрегат — это ведь не просто увеселительная прогулка под сильный ветер. Нет, это еще и кругосветки, и географические открытия. Возьмем, к примеру, корабли первой экспедиции Христофора Колумба. Самое маленькое его судно называлось «Нинья», что значит «крошка». Небольшая такая беспалубная каравелла с латинскими, то есть косыми парусами. Проще говоря, обычная открытая лодка. Кстати, некоторые исследователи неправильно называют каравеллой еще и флагманский корабль Колумба «Санта-Мария». Заблуждаетесь, товарищи. У этого трехмачтового судна были как прямые, так и косые паруса. А раз так, то это «каракка», которая отличалась исключительно хорошей по тем временам мореходностью. И ведь дошла куда нужно, и не раз.
16: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
17: «Все приплыли».
16: Христофор Колумб, к сожалению, не помню, как его по батюшке. Так вот, этот самый Колумб был человеком отважным, решительным, но очень-очень забывчивым. К примеру, запросто мог запамятовать, какой сегодня день или который сейчас год. Поэтому на всякий пожарный случай был у Христофора особый датый календарь. Вернее, календарь дат. Обычный такой, отрывной. Каждое утро у себя в каюте мореплаватель перелистывал страницы, бормоча себе под нос. Так-так-так, день взятия Бастилии прошел впустую. Ага, 70 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уже 70. И вот однажды, ни свет ни заря, заходит к капитану боцман и говорит:
18: «Христофор, как ты там?»
16: «Колумб Бонифатич,
18: ты там вой».
16: «Чего тобой?
18: Экипаж тебя на палубу зовет? Мы, кажись, это опять что-то там открыли. А как назвать, не знаем. У нас уже все слова кончились, даже, извиняюсь, нецензурные».
16: И действительно, Колумб много чего открыл. Куда ни плюнь, особенно в сторону Америки, практически все-все-все там пооткрывал. А ведь это хозяйство, страны, острова, рифы, нужно было хоть как-то назвать, но как? Вот для этого был у Христофора особый даты и календарь. Вернее, календарь дат. А теперь вернемся к нашей истории. В очередной раз вышел Колумб на палубу корабля. Календарь-то у него в руке. Вышел, смотрит Карибское море повсюду, а там впереди неведомая земля. В этот самый момент подул сильный ветер. Перелистнул страницу календаря, Христофор на нее глянул. Да как закричит «Сент-Люсия!» Экипаж в рассыпную. Видать, подумали моряки, что капитан на них проклятие насылает. А Колумб был совсем уж не глупым человеком, и тем более не колдуном. Он-то как раз увидел, что сегодня, вернее, тогда, в тот самый момент, на календаре было 13 декабря. День святой Луции Сиракузской. К слову, имя этой христианской мученицы одинаково почитается и православными, и католиками, и протестантами. Так вот, увидел Колумб ее имя в календаре и назвал те новые земли Сент-Люсия. Это небольшое островное государство в восточной части Карибского моря существует и сегодня. Местные жители с благодарностью вспоминают Христофора Колумба и его даты и календарь. Вернее, календарь дат. Истории с географией.
17: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем говорить об истории парусного флота. Высота мачт на крупных парусниках 18 столетия доходила, вы только вдумайтесь, до 50 метров, а иногда даже больше. Это примерно 17 этаж многоквартирного дома. Представляете себе эту громадину? Я про мачту. Но существовала одна малюсенькая проблема. Деревья такого размера было крайне трудно найти. Еще в 17 веке Европа начала страдать от недостатка корабельных лесов и стала искать их где-то на периферии, в Канаде, России, в Южной Америке. Но и там быстро-быстро все закончилось. Поэтому мачта никогда не является единым стволом. Она составная.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. На этом корабле был поднят триколор, первый в истории России флаг военного судна. Но судьбу его экипажа вряд ли можно назвать счастливой.
17: Радиограмма.
19: Первый российский военный корабль «Орел» совершил лишь один поход. С места постройки села Дединово под Коломной до Астрахани, где был ограблен восставшими казаками Степана Разина. Голландская команда «Орла» разбежалась при виде разбойников. Корабль был брошен, пушки и боеприпасы пополнили арсенал Разина. В 1679 году, спустя 12 лет после закладки, первый российский военный корабль сгнил и был разобран по приказу астраханского воеводы.
5: Продолжаем наш рассказ. Этот парусный бриг был построен на Севастопольской верфи под руководством известного впоследствии корабельного мастера Ивана Яковлевича Осминина. В качестве материала выбрали крымский дуб, крепкий и очень надежный. Судно предназначалось для охраны Кавказского побережья, несения дозорной службы и разведки. Но вряд ли талантливый рукодельник Осминин знал, какая судьба ждет его детище.
17: Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
20: Весна 1828 года. Русско-турецкая война за господство на Черном море. 12 мая передовой отряд русских кораблей направился к проливу Босфор для наблюдения за флотом противника. Фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий» шли на всех парусах, когда на горизонте появилась турецкая эскадра. Более быстроходные «Штандарт» и «Орфей» сумели оторваться от преследования, в то время как бриг «Меркурий» был настигнут сразу двумя турецкими линейными кораблями.
0: Силы были неравны. Неприятель имел десятикратное превосходство в артиллерии. Тем не менее, командир «Меркурия» капитан-лейтенант Александр Казарский решил принять бой.
21: Единственный шанс, который у нас был, это маневр. Корабли противника огромные, неповоротные. Поэтому я решил сыграть с ними в кошки-мышки. Турки влево, я вправо. Они за мной, а я раз и остановился. Они мимо проскочили. Правда, долго так продолжаться не могло. Рано или поздно нас все равно бы зажали в тиски и расстреляли, как куропаток. Я приказал идти на сближение с противником и готовиться к абордажу. На верхней палубе мы открыли люки, ведущие в трюм с порохом, а рядом положили пистолет. Последний из нас, кто остался бы в живых, должен был выстрелить и взорвать судно.
0: Весной 1828 года экипаж «Меркурия» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского вступил в неравный бой с двумя линейными кораблями турецкого флота. В ожесточенной артиллерийской схватке русским морякам удалось вывести из строя боевые суда противника, что заставило его прекратить

0: На родовом гербе Казарских появился новый геральдический знак – заряженный пистолет на бочонке с порохом, как символ готовности пожертвовать собой во имя Отечества.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Выставка «Наука в лицах» откроется 5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. В экспозиции представят портреты 32 молодых ученых из 15 регионов. Их разработки, связанные с плазменными двигателями, атомными батарейками, лекарствами от рака и искусственным интеллектом. Концепция этого года – ученые – новые рок-звезды. Выставка проходит в рамках десятилетия науки и технологий. Верховный суд России впервые обобщит судебную практику по делам об использовании искусственного интеллекта. Эксперты называют эту инициативу своевременной и значимой, отмечая зрелость правовой системы. Судам предстоит оценить, как часто ИИ становится предметом споров, можно ли признавать сгенерированные им документы доказательствами, а также как защищать авторские права при обучении нейросетей. По оценкам, за год количество таких дел выросло на 60%. Обобщение поможет выработать единые правила и внести предсказуемость в право применения. Ученые выяснили, что Мехико уходит под землю на 24 сантиметра за год. Агентство НАСА опубликовало результаты наблюдений за поверхностью, проведенных орбитальным аппаратом НИСАР. Основная причина сводится к откачке грунтовых вод, рассказал «Радио Звезда» гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
2: Происходят серьезные изменения инженерно-геологических свойств, то есть пористость, которая в обычных условиях заполнена водой, уже не несет такой нагрузки. Грунт сжимается под действием городской среды и, соответственно, опускается. В Венеции, мы знаем, такая проблема существует уже не одно столетие за счет того, что источником воды были подземные воды и тех горизонтов, над которыми Венеция и располагается.
1: Такая же картина наблюдается в ряде других мегаполисов. Например, Пекин каждый год оседает на 11 сантиметров. Джакарта, столица Индонезии, уходит под землю на 15, а некоторые районы Тегерана сразу на 30 сантиметров, сообщают ученые. Аккумуляторы научного предприятия «Квант» обеспечили бесперебойную работу скафандров «Орлан МКС» во время выхода Сергея Микаева и Сергея Куть-Сверчкова в открытый космос. Батареи питали системы жизнеобеспечения и связи на протяжении всего времени вне корабельной деятельности. Серебряно-цинковые батареи установлены в нижней части рюкзака скафандров. Их масса около 3 килограммов. Всего с 1977 года предприятие поставило 35 скафандров 6 модификаций. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний».

0: Средневековые университеты. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
1: Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
2: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем говорить об истории парусного флота. Санта-Мария, Виктория, Золотая Лань, Эндевор, Месть королевы Анны. Все это название известных парусных кораблей. Звучит? Звучит. Но, к сожалению, это не только исследовательские или военные судна. Некоторые из них еще и пиратские. А бороться с ними было ох как нелегко.
4: Операции специальных подразделений.
5: Лето 1718 года. В водах Атлантики в районе Карибского моря свирепствовал пиратский флот под командованием знаменитого капитана Эдварда Титча по прозвищу «Черная борода». К концу года под его началом была уже целая флотилия, которая наводила ужас на торговые суда. Первым, кто решился дать отпор морским разбойникам, стал губернатор английской колонии Вирджиния Александр Споттсвуд. Он задумал навсегда избавиться от пиратов Карибского моря, уничтожив их главаря, капитана Эдварда Титча. Вечером 21 ноября 1718 года английский отряд прибыл в бухту небольшого острова Акракок, где пополнял запасы воды одинокий флагманский корабль Эдварда Титча. Пираты были заперты английскими кораблями в бухте. Лейтенант Роберт Мейнард выступил парламентером и предложил разбойникам сдаться.
6: «Кто здесь капитан Титч? Если он сейчас меня слышит, то я, лейтенант Роберт Мейнард, предлагаю ему сдаться вместе с командой. На данный момент мои корабли заблокировали бухту. Пушек у нас в два раза больше. Сопротивление бесполезно».
7: «Капитан Эдвард Титч перед вами, лейтенант. Если с утра я увижу ваши корабли хотя бы в полумиле от моего судна, я пущу вас на дно. И клянусь веселым Роджером, наша следующая встреча станет для вас последней».
6: «Что ж, вы сделали свой выбор. До завтра».
5: Утром 22 ноября 1718 года английские боевые суда под командованием лейтенанта Роберта Мейнарда первыми бросились в бой. Корабли противников долго не могли сблизиться, осыпая друг друга сотнями ядер. Когда настало время абордажа, капитан пиратов Эдвард Титч по прозвищу «Черная борода» первым очутился на палубе неприятеля. Здесь он сошелся в поединке с лейтенантом Робертом Мейнардом. Эдвард Титч дрался с чудовищной яростью. И это несмотря на 25 ран, 5 из которых были пулевыми. Он бы выиграл эту дуэль у лейтенанта, если бы один из английских матросов не выстрелил ему в шею. Все было кончено. Пираты, потеряв своего предводителя, сдались. Уже мертвому Титчу отрубили голову и водрузили ее на бушприт одного из кораблей. Цель морской операции, которую преследовал губернатор Споттсвуд, была достигнута. После гибели капитана Эдварда Титча организованной пиратской флотилии пришел конец.
2: Исторические заметки на Радио Звезда.
3: Продолжаем наш разговор. Парусник без капитана – все равно, что жених без невесты. Что уж говорить, если судно военное. Поэтому многие наши прославленные адмиралы еще с детства неустанно постигали все нюансы будущей флотской жизни.
8: Адмиралы русского флота. Фёдор Ушаков.
9: Он родился в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовской.

0: Ивановского уезда. Домов мало, народу не густо, все все про всех знают. На одной окраине чихнул, а с другой тебе «будь здоров», скажут.
1: «Будь здоров!»
2: Смотрите, смотрите, Кушаков мало идет. Скажи-ка, Федор, а это правда, что ты марянином хочешь стать?
3: Да, хочу быть матросом.
2: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
3: Я на карте могу показать.
2: Да на карте любой дурак покажет.
3: Да ну тебе, надоел.
0: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
4: Эй, Федька, подь сюда.
3: Я здесь, дяденька. Помочь чем или сбегать куда?
4: Ты погоди. Я сегодня иду на медведя. Хочешь со мной? Или ты опять на Волгу бежишь кораблики пускать?
3: На медведя? А с чего бы не пойти, дяденька? Пойду, только с одним условием.
4: Это с каким же?
3: Если я повстречаю его на воде.
4: Ах ты шутник, стой, куда? Вот же резвый мальчонка. Да, не зря народ глаголит, будет Федька морянином. Ей-богу будет, вот тебе крест.
0: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. Представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики, да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
5: Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному, как настоящие.
4: Да, плотником парень будет.
5: Сам ты плотник, мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
0: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
6: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш разговор.
9: Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новую победою, которая навсегда останется памятной в морской истории. Николай I.
8: Это фрагмент так называемого государева именного рескрипта Николая I Павлу Степановичу Нахимову. О чем идет речь? О Синопском сражении, естественно. Последнем крупном морском сражении эпохи парусного флота.
10: Операции специальных подразделений.
11: 1853 год. Ноябрь. Начало Крымской войны. Адмирал Павел Степанович Нахимов получил приказ разгромить турецкий флот на Черном море. Противник был обнаружен в Синопской бухте на северном побережье Турции. Под прикрытием береговых батарей в узком пространстве бухты турки чувствовали себя в безопасности. Адмирал Нахимов блокировал бухту и дал бой превосходящему в силе противнику. Произошло последнее в истории сражение парусных флотов. Русская эскадра одержала триумфальную победу.
12: Ну что, братец, доложил императору?
13: Победа, братцы! Да еще какая победа!
12: Да не томи!
13: Обхитрил адмирал наш Павел Степанович этих турок. Объегорил и обмешурил.
12: Это как?
13: Новую тактику Нахимов применил. Не в открытом море биться стал, а в узкой бухте. Наши корабли двумя колоннами на рейд бухты вышли и встали на якорях. До ближайшего турецкого фрегата один кабельтов и был. Ну, метров 200, по-вашему, около того.
12: Господи, это ж почти в упор.
13: Так зато целиться легче. Турки такого не ожидали. Огонь они первыми открыли.
11: В начале боя турки обычно стреляли навесом. Старались убить как можно больше матросов, когда те меняют паруса. Но Нахимов приказал в этом бою не крепить паруса. А русские артиллеристы, поддерживая очень высокую скорость стрельбы, вели прицельный огонь разрывными снарядами.
13: Комендоры наши палили! Только успевай заряжать! Снаряды-то разрывные!
12: А у турок?
13: Так, а у турок ядра! Тоже, конечно, оружие, но против наших разрывных по силе раза в три слабее. Стала западней для них Синопская бухта.
11: Русский флот уничтожил 15 турецких кораблей, разрушил огнем с моря береговые батареи. В числе попавших в плен был и командующий турецким флотом Осман-паша. Ни один из русских кораблей не затонул. В годы Крымской войны 1853-55 годов победа в Синопской бухте имела огромное значение для государства российского. Смелость и дерзость в ходе операции привела к полному господству русского флота на Черном море. Но война была в самом разгаре.
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории парусного флота. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Пройдут столетия, и наши праздники.
14: И каждому дано яблоко.
1: Если звезды зажигают, значит, кому-то
15: будет. Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Самая трудная профессия – быть человеком.
8: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: если можешь прости.
1: Радиозвезда.
2: Тайное и неизведанное. История знает немало удивительных примеров существования страшной, неведомой силы, которая преследует людей. Она неумолимо вмешивается в их жизнь и распоряжается судьбой. Известный многие столетия феномен роковой женщины – непостижимая мистическая загадка. В начале XIX века при дворе российской императрицы появилась новая фрейлина с именем богини Зари – Аврора. Своей красотой она поразила все высшее общество. Мужчины осыпали ее комплиментами, предлагали ей руку и сердце. Но тогда еще никто не знал, что связывать жизнь с прекрасной Авророй было смертельно опасно. Началось все с первой помолвки Авроры. Ее жених неожиданно погиб за несколько дней до свадьбы. Случайность? Возможно. Но второй мужчина, выбранный красавицей в женихи, тоже скоропостижно скончался накануне венчания. В совпадение уже никто не верил. Петербургский свет зашептался. Аврора – роковая женщина. Неведомая сила, преследовавшая красавицу, приносила одну за другой трагедии в ее жизнь. Кто-то или что-то жестоко управляло ее судьбой, заставляя смерть всегда быть рядом, не отступая ни на шаг. В 25 лет Аврора приняла предложение Павла Демидова, владельца знаменитых уральских заводов и рудников. На этот раз свадьба состоялась. Но молодожены прожили вместе недолго. Не прошло и 4 лет, Аврора Демидова стала вдовой. Последним мужем красавицы был Андрей Карамзин, сын известного историка Николая Михайловича Карамзина. Вскоре началась Крымская война. Андрей Карамзин попал в плен. Он отказался отдать врагам золотой медальон с портретом жены, роковой Авроры, и был убит. Даже имя Авроры Демидовой-Карамзиной оставалось роковым. Поэт Маслов начал писать оду, посвященную прекрасной Авроре, но так и не закончил произведение. Неожиданно скончался со страницей рукописи в руке. В чем причина этих загадочных смертей? Случайное стечение обстоятельств? Или сочетание слов «несчастливая судьба» значит чуть больше, чем цепь неудач? Неизвестно. Тайное и неизведанное.

0: Человек и время. Черные дыры кажутся самыми загадочными объектами во Вселенной. Они рождаются после гибели очень массивных звезд. Гравитация там настолько сильная, что даже свет не может вырваться наружу. Но самое удивительное происходит не с пространством, а со временем. В обычной жизни оно движется одинаково для всех. Неподалеку от черной дыры ситуация меняется. По теории относительности Эйнштейна, сильная гравитация замедляет ход времени. Чем ближе объект к черной дыре, тем медленнее для него текут секунды.
1: Готов провести первый замер.
0: Если представить космонавта рядом с черной дырой, то его часы будут идти все медленнее и медленнее. Для него самого ничего странного не произойдет. Его сердце продолжит биться, как обычно, мысли будут появляться в привычном ритме. Зато наблюдатель со стороны увидит другое. Космонавт словно застынет во времени. Его движения замедлятся, а затем практически остановятся.
2: Человек и время.
0: Граница, за которой свет не может вернуться из черной дыры, называется горизонтом событий. Именно там время для внешнего наблюдателя словно бы останавливается. С точки зрения физики это не магия, а следствие законов природы. Пространство и время в черной дыре переплетаются особенно сильно. Интересно, что внутри черной дыры привычные представления вообще перестают работать. Ученые пока не знают, что происходит со временем за горизонтом событий. Одни теории говорят о полном разрушении материи, другие предполагают существование иных форм реальности. Черные дыры помогают ученым лучше понимать Вселенную. Они показывают, что время не является чем-то неизменным. В экстремальных условиях оно может замедляться, искажаться и вести себя совсем не так, как на Земле.
2: Человек

0: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
1: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
0: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
1: На ней целое поколение выросло.
0: Осторожно, яд. Откуда?
1: Средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: Комсомольская кольцевая, Киевская, Маяковская, Новослободская, Таганская. Бронза, мрамор, мозаики, цветные витражи. Пышность и великолепие подземных дворцов. Московский метрополитен как портрет эпохи. О нем рассказывает специалист по истории метро Максим Шуйский.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть – русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад». На командном пункте министр обороны заслушал доклады командования об обстановке и ходе боевых действий. Глава военного ведомства поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников для поражения живой силы и техники противника, а также увеличить темпы продвижения подразделений. Отличившимся военнослужащим министр вручил боевые награды. Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок, заявил Сергей Шойгу. Секретарь Совета безопасности России отдельно подчеркнул деструктивное поведение Запада в ядерной сфере. Об этом он говорил в рамках Международного форума по безопасности.
2: При этом за всем этим скрываются деструктивные шаги в ядерной сфере. К примеру, Париж взял четкий курс на наращивание числа боеголовок. Даже распорядился больше не публиковать данные об их количестве. Более того, Франция ведет дело не только к совместным ядерным учениям, но и размещению своего ядерного оружия в других странах. Все это категорически неприемлемо и требует четкой и внятной реакции стран глобального юга и востока.
1: Сергей Шойгу добавил также, что Евросоюз превратился в полноценный военно-политический блок антироссийской направленности. А в Европе начата информационная подготовка к большой войне, подчеркнул секретарь Совбеза. В Адыгее введен режим чрезвычайной ситуации. Посевная кампания выполнена лишь на 56% из-за обильных дождей и переувлажнения почвы. Техника не может выйти в поля, не засеяны подсолнечник, кукуруза, соя и рис. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Неблагоприятный прогноз погоды сохраняется до 6 июня. Власти помогут аграриям с заменой семян и предоставлением спецтехники, добавил Кумпилов. Число сделок с российскими новостройками в апреле уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за месяц зарегистрировано 35,5 тысяч договоров долевого участия. Средний бюджет покупки квартиры составил 10 миллионов рублей. Квадратный метр подорожал до 210 тысяч. Предложение новостроек за год выросло на 32%, сообщает ТАСС. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день пограничника.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Станичники. Зимой 1571 года воевода Большого полка Михаил Иванович Воротынский подписал указ. Везде на местах и урочищах в поле, на крымских и на ногайских путях стояте на сторожах станичным головам и станичникам для бережения от приходов вражьих воинских людей. Это был первый на Руси устав сторожевой службы. Вскоре в нашей стране появились особые части пограничных войск. Станичники, или сторожа дозорных подвижных отрядов. Личный состав – 2000 человек из числа опытных казаков, посадских и крестьянских людей. Они служили на южных границах страны на специальных дозорных стоянках, станицах и заставах, а также в городах Рыльск и Путивль. Вооружение – сабля, пика, кинжал. Расположение русских пограничных разъездов станичники обязаны были хранить в тайне. За разглашение полагалась смертная казнь. Станичникам запрещалось разводить огонь дважды на одном и том же месте, ночевать на одной и той же заставе больше 2 суток. Каждый дозорный подвижный кавалерийский отряд, а это 16 всадников, заступал на службу сроком на 6 недель. Отряду категорически запрещалось покидать свои посты до прибытия смены. Самые опытные станичники могли действовать в одиночку. Они должны были скрытно подойти к неприятельскому войску, определить его численность, вооружение, запасы продовольствия, после чего немедленно вернуться на заставу и доложить важные сведения командиру. Причем за достоверность информации станичник отвечал головой. В мае 1572 года 120-тысячное войско крымского хана Девлет-Гирея вновь двинулось на Москву. Но в 50 километрах от города враг был остановлен и наголову разгромлен в знаменитой Молодинской битве. А все потому, что русские воеводы заранее знали о приближении противника. Им были хорошо известны численность вражеской армии, все ее передвижения и возможные направления основного удара. Так станичники южных границ внесли свой вклад в общую победу. Вот они-то, станичники, и стали впоследствии прообразом современных пограничных войск России.
2: Личный состав. Радиозвезда.
4: 1962 год. Очередные учения в одном из военных округов советской армии.
5: Разрешите доложить, товарищ генерал?
6: Отставить! Вы мне лучше скажите, почему у вас железнодорожный переезд не оборудован, а? Что значит «не знаю»? А кто будет знать? Безобразие! Немедленно разобраться и все исправить. Поставьте, к примеру, шлагбаум или толкового прапорщика.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Прапорщик. Толковые и бестолковые. Такие люди есть везде. И в армии, и на гражданке. Отрицательный образ прапорщика в большинстве своем встречается у нас в современном кинематографе. Это прапорщик Садов в исполнении Дмитрия Нагиева или забавный такой персонаж из фильма «ДМБ».
8: Скажите, товарищ прапорщик, а в чем смысл жизни?
9: В правильности расписания дежурства по КПП.
7: И смех, и грех. Но есть и другие персонажи, положительные. Это литературный прапорщик Петр Гринев в знаменитой пушкинской «Капитанской дочке». Прапорщик Лапшин в одном из рассказов Александра Куприна. И, конечно же, отважный Аланин в произведении Льва Толстого «Набег». Ах да, чуть не забыл. Гвардии прапорщик Александр Иванович Валентир из фильмов еще советской эпохи под названием «В зоне особого внимания» и «Ответный ход». Эту роль исполнил Михай Волонтир, он же Цыган Будулай. Кстати, в профессиональной среде ветеранов воздушно-десантных войск знаменитый актер признан главным прапорщиком ВДВ. Вот так.
2: История воинских званий.
4: Церковнославянское слово «прапор» с твердым знаком на конце переводится как «знамя». И в 1630 году царь Алексей Михайлович повелел называть так всех знаменосцев в полках иноземного строя. Ну а дальше петрушка какая-то получается.
10: По случаю присвоения.
4: Неожиданно все русские государи-императоры стали дружно издеваться над прапорщиками с невероятной маниакальной регулярностью. К примеру, Петр I любил все иноземное, поэтому прапорщики у него превратились в фендриков на немецкий манер. А затем последовала просто снежная лавина реформ. 1730 год. Вернуть прапора в войска. Через 100 с копейками лет упразднить Первая мировая война. Возродить прапорщиков. Во второй половине 20 века отменить. Угомониться не могут до сих пор.
10: История воинских званий.
4: Сколько людей, столько мнений. Вот и к прапорщикам многие из нас относятся по-разному. Одни отмечают их любовь к якобы бесполезной муштре, строевой подготовке и даже вороватость, поскольку многие прапоры заведовали еще и вещевыми складами. Другие утверждают, прапорщик – человек опытный, в вооруженных силах не один год прослуживший, знающий и понимающий все нюансы повседневной ратной жизни. Не зря ведь в армейском фольклоре все еще ходят крылатые фразы, в которых сосредоточены тонкий юмор, военная смекалка и находчивость.
11: Товарищи курсанты, телевизор смотреть можно, включать нельзя.
10: Прапорщик. По случаю присвоения.
12: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Реклама.
15: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера. На радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, заместитель командира мотострелкового взвода Арон Сарипов спас подчиненного, рискуя собственной жизнью. За храбрость и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, Арон Сарипов был награжден Орденом Мужества.
0: От слов к делу. Военные училища России.
4: Вместе победить и вместе умереть. Первая в мире атомная электростанция была построена в 1949 году в Обнинске. И уже совсем скоро советское правительство приняло решение о создании первой в СССР атомной подводной лодки. Однако новейшей секретной субмариной должен был кто-то управлять. Так началась история современного учебного центра военно-морского флота России.
0: От слов к делу.
4: За время своего существования, а это более 60 лет, в Обнинске подготовили около 1000 экипажей атомных подводных лодок. Они совершили сотни дальних походов в различные районы Мирового океана, на Северный полюс, многократные переходы между Северным и Тихоокеанским флотами. 47 подводникам, выпускникам учебного центра, присвоено звание Героя Советского Союза и Героя России. Сегодня в Обнинске готовят не только специалистов, которые умеют управляться с атомной установкой, но и представителей других морских профессий – штурманов, специалистов оружейных комплексов, химиков и, собственно, командиров боевых кораблей.
0: От слов к делу.
4: Вместе победить и вместе умереть.
5: Обнинский учебный центр военно-морского флота России.
1: Радиозвезда. Слова особого назначения.
6: Ракета. Так называют летательный аппарат, который двигается за счет реактивной силы. Слово это произошло от итальянского «роччетта» – «маленькое веретено». Представьте ракету-шутиху, с помощью которой запускают фейерверк. Ну, действительно похоже на веретено, да еще и крутится в воздухе. А кто же изобрел первую ракету? Некоторые считают, что это древний грек Архит Таренский. Он якобы соорудил летающего деревянного голубя, который приводился в движение дуновением спрятанного и сокрытого воздуха. Ха, ну-ну. Другие отдают пальму первенства китайцам. Ведь именно они изобрели порох. В хрониках того времени часто описываются китайские огненные стрелы. Выпущенные из луков горящие ракеты падали и взрывались. Непривычные к такому оружию враги разбегались в ужасе. Впрочем, с тех пор мало что изменилось. Нелегко сохранять хладнокровие, когда на тебя летят ракеты.
7: В
6: 20 веке ракетами всерьез заинтересовались как средством покорения космоса. Русский ученый Константин Циолковский уже в 1903 году предложил проект ракетных поездов. Он предвидел, что космические ракеты будут многоступенчатыми, а топливом для них станет смесь кислорода и водорода. Но пока это были только мечты и теории. Зато в 1933 году в СССР появилось нечто реальное – установка для запуска реактивных снарядов. Да-да-да, прообраз той самой знаменитой «Катюши». В Германии подобные работы вел изобретатель Вернер фон Браун. Созданная им в 1944 году ракета «Фау-2» смогла ударить в самое сердце Британии – Лондон. Это было внушающее трепет доказательство того, что ракета – штука серьезная. После окончания Второй мировой войны немецкие разработки попали в руки Советского Союза и США. Хотя почему только разработки? В Америку попал даже сам Вернер фон Браун и возглавил там новую команду инженеров и ученых. Вот так и получилось, что путь в космос был проложен военными. В 1957 году СССР запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли. Но доставила его туда межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, созданная для несения ядерного оружия. Как говорили древние римляне, хочешь мира — готовься к войне. Ракета. Слово особого назначения.
1: Радио «Звезда».

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Контакты между гражданами России и Казахстана очень важны и укрепляют взаимодействие стран. На это Владимир Путин указал во время переговоров в Казахстане в расширенном составе. Российский лидер обратил внимание на культурно-гуманитарное сотрудничество. Он напомнил, что в ноябре в Москве прошли Дни культуры Казахстана и подчеркнул значение гуманитарного трека. В российских вузах обучаются около 60 тысяч граждан Казахстана. В самом Казахстане работают 8 филиалов российских учебных заведений. Спрос на виниловые пластинки у россиян с начала года вырос на 11%, при этом средний чек увеличился до 7,5 тысяч рублей. Наибольшим спросом среди покупателей винила пользуются рок и альтернативные исполнители. С чем связана тенденция, «Радио Звезда» рассказал сооснователь проекта «Академия винила» Михаил Новиков.
2: Ну, на мой взгляд, 4 основных причины возвращения винила вот в 21 веке. То, что, во-первых, появилась техническая возможность бюджетного выпуска очень качественных систем для воспроизведения винила, потому что в 90-е хороший проигрыватель винила — это была настоящая роскошь. Второй момент — это, конечно же, ретроспектива, это желание прикоснуться к той эпохе, это вот этот вот винтажный звук. Третий фактор — это коллекционная ценность. Ну и четвертый фактор — это же еще классный арт-объект. Попадались исследования, что на самом деле половина людей, которые покупают пластинки, они их не воспроизводят, они их в рамочку ставят или украшают помещение, либо просто хотят поддержать любимого своего исполнителя.
1: В тройку лидеров из числа исполнителей на виниловых пластинках входят Metallica, Linkin Park и Beatles. Популярностью также пользуются Билли Айлиш и Элтон Джон. Режиссер Клим Шипенко ведет переговоры с актером Джеки Чаном о его возможном участии в документальном фильме о Саве Рагузинском, о сооснователе города Кяхты и дипломате, заключившим Кяхтинский договор. Участие звезды зависит от финансирования проекта. Картина создается совместно с Милошем Биковичем и расскажет об истории, связанной с великим чайным путем. Формат вертикальных микродрам, пришедший из Китая, приживется в России, но не станет основным. Об этом заявил кинорежиссер Филипп Дмитриев. Серии длятся от 2 до 7 минут, их удобно смотреть на ходу. Микродрамы дешевле в производстве и выгодны для онлайн-платформ. Однако у формата есть ограничения. Вертикальный экран лишает оператора возможности строить общие планы, а лицо героя всегда должно быть в центре. В кинематографической среде такой жанр часто считают моветоном. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Жуковский.
1: Василий Андреевич Жуковский. Реформатор русской поэзии. Переводчик, критик и педагог. Литературный наставник Пушкина. Смотря современные сериалы, мы часто говорим: «Нет, такого в жизни не бывает». Однако, вчитываясь в биографии некоторых русских классиков, иногда ловишь себя на мысли, что этого не выдумать и в кино. Итак, завязка сюжета. 1770 год. Шла война с турками. Помещику Тульской, Калужской и Орловской губернии, секунд-майору Афанасию Бунину, пришел с поклоном крестьянин. Мужик собрался в маркетанты. Были такие торговцы, что ездили за армией и втридорога продавали служивым всякую всячину.
2: «Батюшка Афанасий Иванович, какой мне привезти тебе гостинец, если посчастливится торг мой?»
1: Помещик, шутя, ответил:
3: «Привези мне, брат, хорошенькую турчаночку. Видишь, жена моя совсем состарилась».
1: Но мужик шутки не понял и реально привез ему двух молодых сестер из сираля турецкого паши. Девушек захватили в плен при штурме крепости Бендеры. Младшая вскоре умерла, а старшую, 16-летнюю Сальху, окрестили. Крестной вызвалась быть сама хозяйка поместья. Так Сальха стала Елизаветой. Ее сделали ключницей и поручили нянчить хозяйских детей. Дальше в этом сериале первая семейная драма. Старый помещик, видимо, поймав беса в ребро, вдруг переселяется к ключнице. Законная супруга рвет и мечет, грозится извести свою крестницу. Но разлучница превращает жизнь Бунина в восточную сказку и дарит ему долгожданного сына. Только вот беда. Незаконно рожденный мальчик не может быть полноправным наследником, да и вообще полноценным членом общества 18 века. Тогда старик Бунин находит в своих поместьях приживала, обедневшего землевладельца из Киева Андрея Жуковского. Его и записали в отцы младенца Василия. Ну а финал первого эпизода жизни будущего поэта выглядел не менее кинематографично. Вероломная пленница-турчанка пришла к обманутой хозяйке с повинной головой и положила к ее ногам своего ребенка. С этого момента у маленького Васи стало не только два отца, но и две матери. Мир в семье на время восстановился.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Жуковский.
1: Когда Василию исполнилось два года, он стал сержантом в Астраханском гусарском полку. К шести годам вырос до прапорщика. Не удивляйтесь, в те времена это было нормально для детей именитых родителей. А вот дальше что-то пошло не так. И малыша отправили в отставку. Вместе с этим таял расчет на дворянство, которое давало приписка к военной службе. Наследство мальчик после смерти кровного отца не получил, а у некровного за душой ничего не было. Вторая мать, та, которая мачеха, выдала ключнице-турчанке 10 тысяч рублей на воспитание сына. Это позволило отдать парня в народное училище на пансион. Впрочем, ненадолго. В скорости его оттуда выгнали.
4: «Таких ни на что негодных детей мы здесь отродясь не видывали. Этот ребенок напрочь лишен способностей».
1: Мальчика, которому суждено было стать одним из самых великих русских классиков, приютила родня. В хлебосольном доме старинной дворянской семьи Юшковых он впервые открыл в себе литературный дар, а новая семья заботилась о нем как могла. Подделав документы, Василия внесли в родословную книгу. Военная коллегия выдала патент на чин, в котором отставка не упоминалась. И он, наконец, получил дворянство. Осенью 1795 года в богатой карете 15-летний Жуковский в сопровождении соседа-майора выехал из имения Юшковых в крепость Кексгольм.
5: Сейчас определим тебя на действительную службу, комар носа не подточит. Станешь у нас дворянином законным.
1: Так говорил пожилой майор по дороге в Нарвский полк, где когда-то служил родной отец Василий. Но в Кексгольме ждало разочарование. Им сказали, что был царский указ, запрещающий брать в армию несовершеннолетних. А может быть, командир полка просто заподозрил подделку в формулярном списке. Так или иначе, военную затею до поры до времени пришлось оставить. Жуковский вернется к ней спустя 17 лет, когда на Россию нападет Наполеон. В той поре он станет уже большим человеком. Его имя будет известно любому, кто умеет читать. Произведения поэта учат студенты. Сам он успешно руководит знаменитым журналом «Вестник Европы». Все это благодаря песне барда над гробом славян-победителей. Жуковский ее сочинил, когда над страной лишь замаячила тень Бонапарта. На титульном листе книги было написано: «Посвящается неустрашимым защитникам Отечества». Патриотический призыв к самому сердцу сделал автора настолько популярным, что даже незнакомцы снимали перед ним шляпу.
6: О, братья, о, сыны возвышенных славян, воспрянем! Вам Перун для мщения свыше дан. От мщения под ярмом народы восклицают: да в прах, да в прах падут погибели творцы!
1: И вот пришел 1812 год. Поэт только что закончил балладу «Светлана». Помните, раз в крещенский вечерок девушки гадали. Это оттуда. С первым известием о вторжении наполеоновской армии Василий Андреевич объявил о своем вступлении в ополченцы. По выслуге лет, пусть и гражданских, он имел уже чин поручика. Но как-то неловко стало офицеру без боевого опыта горцевать на коне перед пешей колонной опаленных войной солдат. И Жуковский встал в общий строй. В этом строю он прошел через Бородинскую битву и битву под городом Красным. Но что он умел? Ни способностей, ни талантов к военной службе не было. Был только патриотизм и смелость. И вот их размеров оказалось достаточно, чтобы заслужить в легендарных сражениях нашей Первой Отечественной войны боевой орден Святой Анны и настоящий армейский чин.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Жуковский.
1: После бегства французов из непокорной Москвы поэт ушел с военной службы не сразу. Еще какое-то время работал при штабе Кутузова. Литературный дар пригодился и там. Уж больно нравился главнокомандующему полководцу стиль, которым теперь составлялись деловые бумаги. А стихи Жуковского разлетались по армии в списках. Певец «Восстание русских воинов» — это настоящий памятник с реальными именами героев победы. Его читали в офицерском собрании, разбирали и учили наизусть. Уже совсем скоро другие слова Василия Жуковского услышит весь мир. Именно ему император Николай поручил придумать текст для первого официального гимна нашей страны. И почти на 100 лет вперед русское гордое «Боже, царя храни» стало визитной карточкой России, сопровождающей новые победы. Эти слова тоже попадали в сердце, потому что от сердца шли. Ведь принцип личной свободы, который когда-то сформулировал для себя поэт, это свободно и с удовольствием делать то, что велит долг.
0: Штабс-капитан Жуковский. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Средневековые университеты. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
8: «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
9: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: шинель под нурики. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет Макарова.
2: Будучи еще ребенком, Коля Макаров вместе с братом нашли где-то обугленный пистолет. Принесли домой. Решили разобрать. Как вдруг раздался выстрел. Пуля насквозь пробила дверь на кухню и едва не зацепила отца. Глава семейства не на шутку разозлился и выбросил оружие в реку. Николай понял тогда: пистолет – это не игрушка. Он пытался поступить в Бауманку, но ему не хватило всего одного балла. И Макаров отправился учиться в Тульский механический институт. Там, по легенде, талантливого юношу заметил известный советский оружейник Шпагин. Впереди были новые открытия и создание собственного пистолета.
1: Пистолет Макарова.
3: В день оружейного конкурса моя конструкция подвергалась очень жестким испытаниям. В приемную комиссию набирают каких-то садистов.
2: Во время отбора все новые модели пистолетов окунули в бассейн, наполненный смесью воды и песка. Когда оружие извлекли, из него нужно было сделать несколько контрольных выстрелов. Однако способным на это оказался только образец Николая Макарова. Победа!
3: Достаточно сказать, что я в то время работал ежедневно, практически без выходных дней, с 8 часов утра и до 2-3 часов ночи, в результате чего я дорабатывал и расстреливал образцов в 2, а то и в 3 раза больше, чем мои соперники, что, безусловно, дало возможность в совершенстве отработать надежность и живучесть пистолета.
1: Оружейка.
4: Стрелковое оружие.
1: Пистолет Макарова.
2: Его приняли на вооружение в 1951 году. Выпуск наладили в Ижевске на механическом заводе. С того времени и до сих пор Макарыч в строю. Активно применяется в армии, в правоохранительных органах. И несмотря на то, что на смену легендарному пистолету уже пришли более современные образцы, ПМ на пенсию не собирается.
1: Пистолет Макарова. Оружейка.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: Зима 1916 года. Первая мировая война. Русские войска под командованием Николая Юденича ведут подготовку к взятию горной крепости Эрзерум. Авиаотряды регулярно доставляют информацию о расположении армии Османской империи. Пехота готовится к штурму непреодолимых преград. Артиллерия к прицельному огню. Генерал обсуждает с офицерами план наступления, а затем с кашеварами тонкости полевой кухни. Во время Первой мировой войны снабжение армии продовольствием определялось приказом военного министра номер 346 от 22 марта 1899 года. Согласно документу, рацион солдат и офицеров состоял из трех частей – провианта, приварочных и чайных денег. Провиант выдавался каждому бойцу хлебом, сухарями и крупой. Приварочные и чайные деньги – командиру роты на приобретение продуктов – мяса, консервов, овощей, масла, муки, чая и сахара. А уж кашевары готовили из них обед и ужин. Днем подавалась горячая мясная похлебка, щи, борщ, гороховый или картофельный суп, да каша. Вечером только каша, сдобренная сваренным в супе мясом. Для приготовления еды почти повсеместно использовались полевые кухни Турчиновича. Телеги, оснащенные печью и двумя котлами. В один котел заливали ведро воды, бросали туда мясо, овощи, крупы для густоты, добавляли муку, солили и перчили. Во втором готовили кашу, чаще всего перловую или гречневую. Вот и все меню. Однако в Первую мировую войну обеспечить солдат и таким нехитрым питанием было непросто. Уж больно далеко фронт находился от тыла. Часто солдаты сидели на одном провианте. Это для военного дела было нехорошо, понимал генерал Юденич. Став начальником штаба Кавказской армии, он самолично занялся вопросами доставки провизии и организации войскового питания. И очень в этом преуспел. А тогда, в 1916 году, штурм крепости Эрзерум завершился полной победой русских войск над турками. Николай Юденич был награжден высочайшим орденом Святого Георгия второй степени за отличное выполнение боевой операции в исключительной обстановке. И не раз еще генерал со своей армией одерживал славные победы, потому что точно знал:
5: война войной, а обед по распорядку.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: Самая трудная профессия – быть человеком.
9: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: надежды, мчимся среди остывающих звезд.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Сегодня в России отмечается День пограничников. С профессиональным праздником стражей государственных рубежей поздравил Владимир Путин.
3: Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад своей самоотверженностью задержали продвижение врага, внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи.
2: Владимир Путин выразил уверенность в том, что пограничники будут и дальше вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск «Запад». Министр обороны заслушал доклады командования об обстановке в зонах ответственности. Глава российского военного ведомства поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях. В завершение работы министр обороны вручил боевые награды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и противолодочных вертолетов К-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты. Летчики отработали огневое обеспечение подразделений сухопутных подразделений уничтожения командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника. Они также осуществили учебные атаки по наземным целям условного противника на авиационном полигоне с применением неуправляемых авиационных ракет. Кроме этого, экипажи вертолетов провели стрельбы из автоматической скорострельной пушки по движущимся целям, обозначающим колонны бронетехники условного противника. А вертолеты К-27 отработали методы поиска и слежки за подводной лодкой условного противника. На полигонах 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа торжественно открылся чемпионат вооруженных сил по стрельбе из штатного оружия. Военнослужащие различных родов войск соревнуются в стрельбе из пистолетов Макарова, автоматов Калашникова, снайперских винтовок и ручных пулеметов. Программа включает упражнения по скоростной стрельбе, поражению неподвижных и появляющихся мишеней на разных дистанциях, а также нормативы по сборке, разборке оружия и снаряжению магазинов. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
4: Тяните билет и идите готовиться.
5: Как долго шла столетняя война. Сколько жизней унесла средневековая чума. Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
6: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Средневековые университеты. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
1: Область знаний.
3: Что такое университет? И когда они возникают? Сколько угодно можно услышать точек зрения, что зря европейцы гордятся своими университетами. А вот в Китае они были там за 1000 лет до этого. А в Константинополе они существовали еще со времена императора Феодосия, придворная школа. В Марокко вам скажут, что какой университет? Университет только один. Университет Аль-Карауин в городе Фес, который был основан в IX веке. И с этого момента ни на один день не прекращал свою работу, в отличие от всех остальных. И существует поныне. Отчасти это верно. Но это учреждение образования, получение образовательных услуг. Но это не университеты, потому что университет – это что-то другое. Университет имеет определенную структуру корпоративного типа, университет признан повсюду, университет выдает свидетельства, вот эти вот самые университетские степени. Когда возникают? Мы не знаем, когда возникают первые университеты. Мы не знаем, когда возникает Болонский университет, вопреки тому, что они утверждают, что они возникли в 1086 году. Это абсолютно, ну, вот произвол такой. Захотелось, они себя назвали. Можно так, а можно еще древнее назвать, сколько угодно. Мы не знаем, когда возник Парижский университет, мы не знаем, когда возник университет Оксфорда и так далее. Важно, что они возникли спонтанно. Их никто не основывал. Соответственно, нет никакого документа, который бы сказал, ага, вот это начинается университет. Они возникли сами по себе. Сложились тогда же, когда сложилось все остальное на Западе, феодализм, города, коммуны и прочие вещи. Из учебных центров, из школ, частных школ, городских школ складывается вот это вот сообщество, которое получает, рано или поздно получает корпоративный статус. Это примерно рубеж 12-13 века. Постепенно за ними признаются там определенные права, и потом, наконец, уже задним числом, как правило, папские власти им придают статус вот этой вот самой университетской корпорации. Университас само по себе означало всякое корпоративное объединение, основанное на присяге, основанное на равенстве. Поэтому очень часто любую городскую коммуну называлось тоже университас. И поэтому полное название университатус магистрорум et scholarium. То есть не просто университет, а университет магистров и студентов. Это очень важно. Потом, после этого, очень быстро появляются университеты, которые уже у них есть кому подражать, и они получают, очень быстро получают хартию от римского папы, от короля, от императора, от городских властей. И вот мы можем сказать, что вот в этом году основан этот университет. В 1224 году основан Неаполитанский университет императором Фридрихом II, вот Гогенштауфеном. Он основан, там мы можем говорить, какой он университет. Там Альфонс X, Кастильский король, основал там у себя университет. Это все будет. Но вот первые университеты, они без конкретной даты. Что это такое? Это корпорация. Всякий университет – это корпорация. Автономная корпорация, самоуправляемая, самоуправляющаяся и саморекрутирующаяся. Суть в том, что университеты присваивают ученые степени. Шувалов в XVIII веке спросил Ломоносова, а вообще вот у нас есть университет или нет? И он тогда, Ломоносов, который учился в Германии, он говорит, что такое университет? Университеты присваивают ученые градусы, обладают независимостью и признаются властями наравне с дворянами. Вот это вот три составных, с точки зрения Ломоносова, это три основные качества университета. Самоуправление, но главное – ученые градусы, то есть ученые степени. Ученые степени, лиценция, доценди – это право на преподавание. Такие права в XII веке выдавали епископы для тех, кто хотел открыть школу на своей территории, на территории данного диоцеза. А университет – это та же самая лиценция, только ubique docenti – право преподавать повсюду. Повсюду в христианском мире, то есть в том мире, который подвластен римскому папе. И это очень важно. Это основа университетской системы. Человек мог учиться в Ягеллонском университете в Кракове, получить там степень и приехать в Париж. И даже, если повезет, открыть там свою школу и преподавать, если его примут. Но ему могут отказать, сказать, ты плохо, что-то не нравится нам как-то. Но отказать просто потому, что ты приехал из какого-то там Кракова, и ты нам не указ, они не могут, потому что, если они так скажут, они ставят под сомнение хартию, выданную римским или там авиньонским или каким-то другим папой, это плохо. Вот эта вот система университетская действует. Итак, это признанное, официально признанное право.
2: Средневековые университеты.
1: Область знаний.
3: Степени множатся. Появляется там предварительная степень бакалавра, потом лиценциат, человек, обладающий этим правом, потом доктор, который в данном университете имеет право преподавать. Но суть одна – это вот присвоенное новое социальное качество. Был один человек, стал другой. Я обычно такой пример привожу. Еще в XIII веке Роберто Сорбон, духовник короля Людовика Святого, он сказал, за столом они сидели, а он одевался всегда скромно, святой король. А рядом его друг Сержуан-Виль, он говорит: «Месье Жуан-Виль, вот что бы вы сказали, если бы кто-нибудь пришел и сел бы сейчас выше короля?» «Да я бы его просто мечом сейчас зарубил». «Вот, а смотрите, король у нас очень бедно одет, скромно, а у вас парча, шелк». То сказал: «Я одет так, как одевались мои предки. А вы, сын крестьянина, одеты, видите, в епитрахиле у вас такая красивая одежда, вы нарушаете порядок». Это был логичный средневековый образ жизни. Но он уже менялся быстро, и можно было ответить, потому что Роберт де Сорбон был не просто, он был доктором, он обладал степенью. И мы уже не знаем, мы знаем много деятелей университета, и только в последнюю очередь узнаем, а кто же они по своему социальному происхождению. Кто был отцом Фомы Аквинского? Как правило, не знают. Отец Фомы Аквинского работал графом. Бароном, графом, в общем, на юге Италии. У Жана Жерсона родители были крестьянами, причем крестьяне нижнего статуса, они были зависимыми крестьянами. Эразм Роттердамский, интеллектуал XVI века, великий интеллектуал, со скверным характером, у него очень много было врагов. И как его только не ругали, кем его не обзывали, но ни один из них не вспомнил, что он незаконнорожденный, он сын священника. Но это не аргумент, потому что он ученый, он учился в Париже, у него степень, и все, степень снимает это качество. Ты образованный человек, ты, это социальная магия, ты становишься человеком другого свойства. Каким человеком? Что в тебе такого, что выделяет тебя от других? То, что ты знаешь, как препарировать бубоны во время чумы? Нет, это может любой знать. То, что ты что-то прочитал книжку, ну, многие читали книжку. Нет, ты совершенный, образованный человек, потому что ты умеешь мыслить, и ты умеешь защищать свою точку зрения и излагать свои мысли. Вот главное качество, которое формировалось в университете. Был ли университет учреждением науки? Нет. Вот сейчас он претендует на то, что он учреждение науки, а тогда нет, ни в коем случае. Университеты призваны не обретать новое знание, а сохранять старое. Университет – страшная башня христианского мира, как писали в XIII веке. И это очень важно. Или университеты, как писал Жан Жерсон, которого я упомянул, говорил королю, университеты хранят законы. Они хранят законы божественные, это теологи, богословы. Они хранят законы человеческие, это юристы. И они хранят законы природные, это медики или физики, как их называют, которые знают, как вот человеческое тело устроено, все. Вот мы знаем все законы, мы хранители закона. Поэтому, Ваше Величество, вы уж слушайте наши жалобы, притязания и так далее.
1: Область знаний.
2: Реклама. Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
0: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Средневековые университеты. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
1: Область знаний.
3: Преподавали три дисциплины главным образом. Это богословие, конечно же, правоведение и это медицина. Это было не просто знание, это были знания, помноженные на логику Аристотеля, на умение аргументировать, умение мыслить или схоластически мыслить. То есть это культура мышления. У нас схоластика имеет негативные коннотации, вот схоластика, которого над жизнью. Да, но схоластика, прежде всего, это культура мышления, это логическое мышление. Это высшие факультеты, но низший факультет – факультет семи искусств, на которых сначала учились 7 лет, потом 5, потом еще меньше, но это факультеты, на которых учили 3 предмета – грамматика, риторика и логика, или философия. Грамматика очень быстро ушла на более низшие ступени образования, то есть если человек должен знать грамматику примерно, хотя грамматика разная бывает, и нужно здесь достичь какого-то совершенства. И науки квадривиума – музыка, математика или арифметика, астрономия, она же астрология, и геометрия, она же география. Но здесь эти квадривиум далеко не везде хорошо изучались, а вот тривиум изучался везде, тривиальные науки, тривиальное знание основное. В разных университетах была некоторая специализация, в Монпелье – медицина, в Болонье, конечно же, римское право, в Париже, в первую очередь, теология, но и также логика и так далее. Каждый этот факультет представлял собой корпорацию. Весь университет был корпорацией, обладал своей печатью, обладал юридическим лицом, а во главе стоял ректор. Ректора избирали на 3 месяца. Иногда, в крайних случаях, могли избрать еще раз, но далеко не сразу. Во главе факультета тоже были корпорациями, стоял во главе декан или синдик. И вот избирали на больший срок, но тоже не на сильно больший срок. Если говорить о Париже и о ряде других университетов, факультет искусств делился на... То есть ректор и был главой факультета искусств. Но поскольку он самый многочисленный, то он и был главой университета. Но факультет искусств делился на землячество, нации. Они не соответствовали современным нациям. Например, была французская нация, куда входили все, кто говорит на романских языках. Итальянцы, испанцы, они тоже записывались в Париже в французскую нацию. Была нация нормандская, очень маленькая только. Была нация пикардийская, ну, это современная Бельгия. И была нация сначала английская, потом англо-германская, когда уже Столетняя война была. То есть они несопоставимы по своим размерам. Внутри были собственные деления, во главе нации стояли прокуроры. И вот такая сложная система, если говорить о Париже, то это 7 независимых друг от друга корпораций, которые образуют единое тело. Внутри были тоже всякие деления. Очень конфликтная среда. Они отстаивали свои права, как друг с другом судились и ссорились, но особенно, если кто-нибудь на эти права покусится из внешнего мира. Тут они готовы были идти до конца, готовы были покинуть город. Ну и, в общем, это все было очень неприятно. День Святой Схоластики в Оксфорде отмечается, когда это кончилось там смертоубийством, Таунет-Гаун, горожане и священники, и члены университетов, они были приравнены к духовным особам. Что было не всегда так, особенно в Италии, но, тем не менее, они пользовались теми же самыми правами. Вот. И кончилось это катастрофическим поражением горожан, они принесли полные извинения, и университет получил дополнительные привилегии.
5: Средневековые университеты.
1: Область знаний.
3: То есть университет представлял собой довольно-таки грозную силу, если нарушались его права. В университете человек учился не только логике Аристотеля, не только грамматическим законам и не только, там, скажем, дигестам Юстиниана, он учился отстаивать свои права, он учился вот этой вот школе самоуправления. И люди, которые выходили из этих университетов, они ничего не могли с собой сделать, да? Они все равно так вот и думали. Нужно собрать совет, нужно решить, нужно проголосовать. Может быть, это плохо. И потом уже будут другие люди, которые будут действовать совершенно по-другому. Но они вот такие, да. Забегая далеко вперед, я могу сказать, появится в 17 веке кардинал Ришелье. Вроде бы кардинал, все то же, и он даже Сорбонну закончил. Но он-то хотел быть военным и учился в военной академии. И поэтому он действовал совершенно по-другому. Он был как бы белой вороной в окружении вот этих всех людей в длинных мантиях. Он там прямолинейно действовал, ну, умно использовал экспертов, прислушивался к их мнениям, а потом принимал собственное решение. А эти собирались и действовали по принципу «quod omnes tangit, ad omnicum probare debet». Что касается всех, всеми должно быть одобрено. И вот они постоянно собирают всякие ассамблеи, заседания, обсуждают эти общие дела. И это же происходит потом, потому что они занимают должности всякие, они это знание распространяют, и это уже в XIV веке становится догмой для всей политической жизни. Король не может просто обложить налогом население, потому что население не обсудило это. Его представители, делегаты собираются, обсуждают, король с ними спорит, ну, налог рано или поздно введут, но это все будет согласие своих подданных. Это особая вещь, особая культура. Университеты обладают собственной культурой, которая недостаточно изучена, на мой взгляд. То есть знают людей, знают Франсуа Рабле, знают Франсуа Вийона, знают Джеффри Чосера, Данте, того же самого и многих других. Но то, что это люди университетской культуры, учились они в университетах, работали в университетах или просто прошли по касательной, но они вот этот вот фольклорный субстрат получают. Всякие шутки, всякие фарсы, всякие КВНы, их, они очень были распространены в средние века. Вот такие диспуты, шутовские или нет. Это отдельная история, она очень и очень интересна. Что важно, университет почти всегда или очень часто выступает в качестве нарушителя спокойствия. Претендует на гораздо большие права, чем они обладают. Потому что они соль земли, они самые главные. Они важнее тех, кто охотится с собаками там, в лесах и сидит в замках, потому что они знают законы. И они должны быть, ну, конечно, хорошо бы и денег побольше, но главное, чтобы государь к ним прислушивался, потому что Платон говорил, счастливо то государство, где короли слушают философов или являются философами сами, философы правят. Вот пусть так оно и будет. Ничем хорошим это, как правило, не кончалось, потому что находились люди, которые это использовали. А если король не прислушивается к мнению ученых людей, да уж, наверное, он является тираном. И это все очень-очень сложно и долго. Успех университета в том, что уже в 15 веке любая власть, княжеская, городская, понимала, что без университетов никуда. И поэтому они плодятся. Нужны свои бюрократы будущие, нужны свои образованные люди. К концу Средневековья, то есть к 1500 году, было порядка, ну, я насчитал 86. Ну, некоторые насчитывают 90, некоторые 100, некоторые меньше университетов. Это много. Что важно, университеты становятся тем западным институтом, который, учреждением, который приживается лучше всего. Демократия не везде приживается. Парламентаризм где-то приживается, где-то не приживается. Права человека, ну вот по-разному, да? А университет есть везде. Вот только в Антарктиде их нет. А за Полярным кругом есть. Знаете, какой самый северный университет? На Шпицбергене. Вообще-то самый северный – это Тромсё, Норвегия. Но у них есть филиал на Шпицбергене. Так что вот они распространились по планете. Они удивительным образом оказываются очень жизнеспособными. Они приживаются на любой почве. Не сразу. Но приживаются и начинают, с одной стороны, они как бы агенты такого космополитизма, а с другой стороны, через 2-3 поколения они становятся выразителями местной, национальной или какой-нибудь еще идентичности. И это удивительный закон, который действует везде и всегда.
5: Рассказывал главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
1: Область знаний.
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Алексея Лаптева. Здравствуйте. Удар по Киеву, о котором предупреждала Россия, может быть нанесен в любой момент. Рекомендация послам иностранных государств покинуть город серьезная и осознанная, заявил Сергей Шойгу. По словам секретаря Совета Безопасности, Россия показала, какой силы может быть нанесен удар, и для этого есть все необходимое.
2: Потому что в любом случае это может произойти в любой момент, если только и тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили. Мы ответили на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят, совсем еще юных и молодых, фотографии которых мы видели здесь и их показывали всем, чтобы было понятно, насколько глубока и серьезна та трагедия, которую перенесли и родители, и в целом.
1: России. Сергей Шойгу добавил, что в мире нет другой такой же обученной, подготовленной и оснащенной армии, как российская. Он подчеркнул, что наша страна в ходе спецоперации приобрела бесценный опыт. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для трудоустройства подростков до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у большинства детей появляется желание заработать летом. Сейчас федеральное законодательство разрешает легкий труд с 14 лет при письменном согласии родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор можно с 15 лет, а с 16 на общих основаниях. Омбудсмен отметила, что пока предоставить всем желающим такую возможность не удается. Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27 года. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, предоставленные аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения. Теперь Международная федерация должна вновь созвать руководящий орган и пересмотреть вопрос. По словам Дегтярева, Россия продолжит юридическую работу, включая подготовку к разбирательству в спортивном арбитражном суде. Голосование на выборах в Госдуму в сентябре, вероятно, будет трехдневным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что единый день голосования предполагается 20 сентября. Глава Центризбиркома сообщила, что право участвовать в выборах в Госдуму имеют 18 из 20 политических партий России. И о погоде. По данным Центра Фобос, завтра в Москве будет облачная и дождливая погода. Наиболее интенсивные осадки обещают около полудня. Температура воздуха ночью 6 градусов, днем до плюс 11. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о розах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Первая роза была желтой. 6 миллионов лет назад в Азии росли желтые цветы с одним рядом лепестков, похожие на современный шиповник. Ни красных, ни розовых оттенков тогда не существовало.
0: Факт второй.
2: Геометрия шипа розы повторяет форму клыков животных и жал насекомых. Природа использует один чертеж и для защиты, и для нападения.
0: Факт третий.
2: Голубых роз не существует в природе. У них нет пигмента, дающего синий цвет. Все голубые сорта на самом деле лиловые, сиреневые или фиолетовые.
0: Факт четвертый.
2: Для производства 1 грамма эфирного масла дамасской розы нужно от 3 до 5 килограммов лепестков. Их собирают на рассвете, когда концентрация аромата максимальна.
0: Факт пятый.
2: В немецком Хильдесхайме у собора растет куст шиповника, посаженный в 815 году. Во время войны собор разбомбили, стена рухнула, цветок сломался, но корни уцелели. Дикая роза выросла заново и цветет до сих пор.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о розах.
3: Самая трудная профессия – быть человеком.
4: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Добыча банды Рейнольдса.
6: 1864 год. В США продолжается гражданская война. Север против юга. Конфедератам катастрофически не хватает денег. И один из их сторонников, Джим Рейнольдс, решает совершить набег на поселение в Колорадо, где традиционно было много золотых приисков. Авантюра удалась. Рейнольдс вместе с подельниками удачно ограбил несколько дилижансов и ранчо. Вот только вскоре почти все члены банды были убиты, а деньги бесследно пропали.
5: Цена вопроса.
6: Первой на пути Рейнольдса стала фирма мистера Гирона, где была похищена пара лошадей, золото в самородках и около $1000. Нападение на экипаж мистера Маклафлина принесло еще $3000 и золотые часы. Неизвестно, сколько еще грабежей совершила банда конфедератов, но их общий навар мог составить до $100000. То есть в пересчете на нынешние деньги это около $2 миллиона.
5: Кладоискатели.
6: Добычу Рейнольдса поначалу искали в скалистых горах, в местах, где банда скрывалась от погони. Первые пули настигли грабителей в районе станции Омаха-Хаус, неподалеку от современного города Конифер. Одного из главарей удалось ликвидировать в окрестностях городка Фэрплей. Но сам Джим Рейнольдс смог уйти от преследования и сбежал из Колорадо на юго-запад в штат Нью-Мексико. По иронии судьбы, спустя пару месяцев он был застрелен при попытке украсть лошадь. Однако перед смертью хитрый Джим раскрыл своему подельнику тайну, где спрятал сокровища. В Женевском ущелье Колорадо, чуть выше истока реки Дир-Крик, есть старая скважина. Там под грудой камней лежит шелковый сверток, а в нем старые доллары и 3 банки с золотыми самородками. Но, несмотря на столь подробное описание тайника, найти его пока так и не удалось.
5: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
7: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1658 году императором Священной Римской империи стал король Венгрии и Чехии Леопольд I Габсбург. В те далекие времена черный цвет символизировал нерушимость католической веры. Поэтому новый монарх и все его подданные, в основном австрийцы, свято чтили эту традицию даже во время праздников.
3: Позволяется надевать расшитый темными нитями камзол, темное платье, темные туфли и шляпу.
2: Каждый, кто приближался к императору Леопольду, должен был сделать в низком поклоне сложный тройной реверанс с припаданием на одно колено. Когда посетители уходили от императора, то проделывали все то же самое, одновременно двигаясь назад. Получалось далеко не у всех. В 1687 году разгорелся дипломатический скандал. Русский посол отказался кланяться австрийскому государю трижды.
4: «У нас три поясных поклона совершаются только при воздаянии славы Святой Троицы. Вы уж извините, ваше императорское величество».
2: Уехал наш посол ни с чем. А почему? Нарушил правила этикета. Леопольд I завтракал, обедал и ужинал в шляпе. Снимал ее только перед сном, а иногда по настроению слегка приподнимал шляпу над головой, когда благоверная жена подавала ему салфетку или платок. Ел император один. Каждый из придворных имел право наблюдать за этой торжественной церемонией, а посмотреть было на что. Все блюда передавали друг другу по цепочке 12 слуг. И только потом жареные куропатки, салаты и вино появлялись на столе перед Леопольдом. Говорят, что вечно голодные фрейлины, когда видели всю эту абсурдную процедуру, ни раз и ни два падали в обморок. Придворный этикет Леопольда I назывался испанским. В этом виноват знаменитый дворцовый принцессообмен. Австрийские цесаревны выходили замуж за испанских королей. В обратном направлении, в столицу Австрии Вену, приезжали испанские невесты. Вот они-то и привезли в Центральную Европу мадридские правила поведения, которые в 17 веке считались эталоном. Хватало и нелепостей.
5: «Ваше императорское величество, запомните, навстречу послу вы делаете только 3 шага. В направлении принца 5, не больше».
2: В 1695 году князь Август Саксонский приехал с официальным визитом в Вену. Леопольд I лично прибыл навстречу высокого гостя к Дунайскому мосту, вышел из кареты, прошел по нему ровно 10 шагов и буквально застыл на месте. Теперь уже князь Саксонский должен был сделать оставшиеся до императора 30 шагов, подойти к нему и поклониться. Этикет прежде всего. Прошло много лет. Старинные правила поведения стали частью австрийской истории. Сегодня жители Вены носят разноцветную одежду, никто больше не отвешивает при встрече тройной реверанс и не считает количество собственно шагов. А зачем?
1: Теперь так не принято. История с географией.
6: Полька.
7: Быстрый, яркий, зажигательный танец появился в России в середине 19 века. Его привез из Парижа танцовщик Петербургского Большого театра Николай Гольц. Старшее поколение дворян-аристократов, почтенные родители новый танец не одобрили. Посчитали его неприличным. В нем дамы поднимают пятку так высоко, что при этом движении видна подвязка, фи. Но название... Причем здесь Польша, когда танец вроде бы из Парижа.
1: История с географией.
0: Полька.
7: В летописях Богемии, области в сегодняшней Чехии, сказано, что танец придумала крестьянская девушка по имени Анна Слезак в 1834 году. В праздничный воскресный день она исполнила шуточный танец, который сразу полюбился местным жителям. Через год его начали танцевать на балах в Праге, а оттуда он перекочевал в Париж. Но почему полька-то? А все просто. Изначально по-чешски танец назывался «пулка», то есть «половинка». И слово это обозначало главную особенность танца – быстрый переход с одной ноги на другую. Его танцевали в полшага. Пулка постепенно стала полькой.
1: История с географией.
7: Во многих странах мира существует свой вариант польки. Например, молдавскую советуют танцевать темпераментно, белорусскую – грациозно, русскую – весело. А еще есть эстонская – йоксу-полька. Ее танцуют медленно и важно.
1: Полька. История с географией.
6: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
8: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Били по объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы и 184 дрона самолетного типа. В Европе появляется все больше предприятий, которые производят не только беспилотники для киевского режима, но и боеприпасы. Об этом заявил Сергей Шойгу. Против России фактически воюют свыше 50 стран, уточнил секретарь Совета безопасности России.
2: Если говорить суммарно, то против нас фактически воюют 56 стран. Здесь мы можем говорить не только об этих дронах, ведь вы можете себе представить дальнобойный дрон без системы управления? Конечно, не можете. Вы же не можете представить себе передачу данных без сегодняшних современных спутниковых систем. А следовательно, задействована спутниковая система. Все больше и больше в Европе появляется предприятие, которое производит не только беспилотные летательные аппараты. Они уже давно производят разного рода боеприпасы, артиллерийские боеприпасы. Они производят компоненты.
1: Сергей Шойгу также добавил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала ранее, может быть нанесен в любой момент. Рекомендация дипломатам покинуть город совершенно серьезная и осознанная, добавил секретарь Совбеза. Сергей Нарышкин посоветовал немцам и французам выучить уроки истории и не связываться с лицемерной и коварной Британией, которая все равно обманет и умоет руки. Об этом глава службы внешней разведки заявил в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье. Германии он напомнил, как в первой половине 20 века она брала на себя ответственность за Европу и чем это закончилось. Ранее Германия отменила долговые ограничения на оборону и увеличивает армию до 460 тысяч военнослужащих. Россия с 30 мая ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщил Россельхознадзор. Временные ограничения распространяются на свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, Армения пока не приняла необходимых мер по выявленным нарушениям. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Самая трудная профессия – быть человеком.
4: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Не профессия выбирает человека, а человек – профессию.
5: Сегодня мы будем говорить об очень редких и давно забытых профессиях. Когда-то эти люди казались незаменимыми. Но прошло всего лишь несколько столетий, и многие специальности исчезли или видоизменились. Водовозы и скоморохи, корзинщики и плакальщицы, повитухи и плевальщики. Кто помнит о них сегодня? Да никто. Даже в армии в свое время произошли штатные и необратимые перемены.
7: В разное время, как только их не называли. Оруженосец, помощник, телохранитель, прислужник, ассистент, ординарец. Если сложить все вместе, получится денщик.
8: По случаю присвоения. История воинских званий. Денщик.
7: До 1917 года в русской императорской гвардии, а также на военно-морском флоте и в армии, денщиков назначали из простых солдат и матросов. Они должны были состоять при офицере в качестве казенной прислуги. Основные задачи – передача приказов подчиненным, чистка сапог и мундира непосредственного начальника. К слову, денщиками – могли стать даже выходцы из знатного рода. Последним часто доверяли поручения самого царя. Денщиков упразднили в 1881 году.
8: История воинских званий.
7: Эх, да что говорить, когда-то хороший денщик был на вес золота. Головастый, находчивый, рукодельный. Такой даже из топора кашу сварит. Самого известного денщика русской армии звали Прошкой. По документам Прохор Иванович Дубасов, личный помощник Александра Васильевича Суворова.
8: По случаю присвоения.
7: Рассказывают, что однажды Прошка удостоился получить от сардинского короля сразу две медали. Одну с изображением российского императора Павла I, а другую с изображением самого иноземного монарха и с надписью на латинском языке «За сбережение здоровья Суворова». Узнав об этом, Александр Васильевич воскликнул.
9: «Как? Его сардинское величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку? На завтра назначают церемониал для возложения двух медалей на грудь Прохора. Составляйте приказ, я подпишу».
7: Дубасов был неизменным денщиком Суворова более 30 лет, вплоть до смерти великого полководца. Впоследствии император Александр I наградил Прошку ежегодной военной пенсией в размере 1200 рублей.
8: Денщик. По случаю присвоения.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Бить палкой по воде, громко причитать, метко плеваться и ловко копаться в мусорной куче. Все эти странные занятия обеспечивали прожиточный минимум многим нашим предкам. Но обо всем по порядку. Дуримары, вернее, ловцы пиявок. Свое рабочее время они проводили, лупя палкой по болотной жиже, Проще говоря, имитировали вхождение в воду всевозможного домашнего скота. Глупые пиявки принимали такие хлопки за звук обеденного гонга и срочно торопились к трапезе. Ловец заходил в воду чуть выше колен, и на него немедленно набрасывались голодающие кровососущие. Тут-то их и собирали, а потом продавали в различные аптекарские заведения. Вот так, дешево и сердито. И таких примеров множество. Сейчас разберемся, кто такие хартуларии.
10: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
11: Ты завтра вечером занят? А то у меня одна, знаешь, халтура подвернулась. Могли бы немножко денег заработать по-быстрому?
12: Да я не против. Когда я от денег отказывался?
13: Халтура. Побочная, обычно временная работа сверх основной. В другом значении – недобросовестная, небрежная работа.
11: Все языковеды сходятся в одном. Происхождение этого слова явно греческое. Но в каком веке оно было заимствовано, от какого слова, как обрело современное значение? Эти вопросы труднее и загадочнее. В словаре Ушакова есть такое объяснение. Халтура от греческого «халкос» – медная монета. Можно предположить, что медная монета стала символом всякой случайной, плохо оплачиваемой работы. По другой версии, монастырских библиотекарей на Руси звали хартулариями. От греческого слова «хартия» – документ, бумага. Затем, вероятно, произошла перестановка. Звуки «р» и «л» поменялись своими местами. Это довольно частое явление, особенно в простонародном языке. Люди малограмотные могли называть «револьвер» «леворвером» и так далее. В XI-XIV веках русские монастырские библиотеки не могли похвастаться богатыми коллекциями. Работы у халтулариев было мало. Отсюда и пошло слово «халтурить». Сначала в смысле просто нечего делать, а потом делать плохо, кое-как. Но есть и еще одно предположение, тоже из церковного быта. Словом «халтура» называли отпевание покойников на дому. Совершали их поскорее и кое-как, чтобы успеть обойти побольше домов и получить больше денег. Вот такая она, халтура, неуловимая и многоликая. Откуда взялась, точно никто не знает, но прижилась и чувствует себя и в языке, и в жизни просто превосходно.
10: Не в бровь, а в глаз.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. В давние времена царский двор развлекали шуты, а вот на улицах и площадях удивляли своими выступлениями скоморохи. Они были универсальными мастерами – острословы, музыканты, певцы. Если люди хотели ярких впечатлений, то скоморохи были готовы предложить им выступление с медведем или акробатические трюки. Шутам было намного сложнее. Чуть что, попал под горячую руку, неудачно съязвил и голова с плеч.
10: А вот была история.
11: Когда шут Михаил Голицын состоял при Бирене, тот однажды послал его вместо себя крестить сына одного из камерлакеев. Голицын исполнил в точности все возложенные на него обязанности и пришел доложить об этом герцогу. Бирен в тот момент был не в духе и, не дослушав Голицына, прогнал его. «Пошел вон, осел!» Шут возразил: «Не знаю, похож ли я на осла, но на крестинах я представлял вас».
10: Да уж, была история.
14: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
15: Реклама.
16: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях.
19: Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и ни туды, и ни суды.
5: Раньше в городах России было трудно найти чистую воду, поэтому народу приходилось заказывать ее у водовозов. Чтобы получить такую профессию, нужно было всего лишь купить лошадь, телегу или повозку с большой бочкой. Любопытно, что в Петербурге, к примеру, цвет бочки указывал на качество воды. Зеленые бочки использовались для перевозки воды из каналов, а белые предназначались для питьевой. Считается, что профессия водовоза продолжала существовать в крупных городах нашей страны вплоть до появления централизованных водопроводов в самом начале 20-го столетия. Но это не так. Армейские, например, водовозы очень даже пригодились во время Тегеранской конференции аж в 1943 году.
20: Пользоваться в Тегеране водопроводной водой было смерти подобно. Возможность отравления никто не исключал. Поэтому в столице Ирана были определены, скажем так, правильные источники питьевой воды. Специальные, заметьте, советские автоцистерны подгонялись только к конкретным, заранее проверенным местам. Затем вода отправлялась в лабораторию. Там брали пробы и на стол. Безопасность прежде всего.
5: К слову, телеги гражданских городских водовозов часто сопровождались горластыми собаками, которые задорно лаяли, чтобы оповестить жителей о прибытии долгожданной повозки.
19: Горе надо утопить, радость надо размочить, в каждом деле без воды.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор. Фонарщик. Эта профессия существовала еще в Древней Греции, где улицы освещались по большей части лампадами. В России 19-го столетия фонарщиками становились отставные военные, которые поправляли фитили и заливали в фонарь масло. В наши дни профессия фонарщика встречается лишь в некоторых городах, как попытка сохранить традиции и хорошенько развлечь туристов.
2: Современного города.
3: Ф. Фонарь. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Оставим в стороне невеселые размышления Александра Блока о замкнутом круге, в котором живем мы все. Займемся фонарем. Две продолговатые угольные пластины, разделенные слоем изолирующего материала. Что-то вроде сэндвича. Каждой пластине подведен электрод. Включаем ток, уголь начинает ярко гореть. Выключаем — гаснет. Только что мы описали дуговую лампу русского военного инженера Павла Николаевича Яблочкова. Это несложное устройство, созданное в 1876 году, полностью изменило ход мировой истории и произвело настоящий фурор не только в России, по всей Европе. Благодаря свечам Яблочкова преобразился Париж, а когда их установили в Лондоне, посмотреть на непривычно яркие фонари люди, словно мотыльки, съезжались со всего города. А как было раньше? Смеркается, значит, пора отдыхать. Источник света был один — огонь. На выбор факел, свеча или масляная лампа. Этого еле хватало, чтобы почитать книгу или что-то записать в дневнике. Как освещать улицы? А никак. Городовые по ночам тоже ходили с небольшими лампами, но это ради собственной безопасности. Возможно, самые мощные фонари в то время ставили на маяках, но городу такие явно не подходили. В 1807 году фонарь сделали газовым. Очевидное удобство. Копоти стало меньше, да и обслуживание упростилось. Проблема – любая утечка приводила к взрыву. И только когда фонарь стал электрическим, все вопросы к нему отпали сами собой. Города стали светлее, дни длиннее, проблем больше. Но хотя бы решать их теперь мы можем не в темноте.

0: Словарь современного города.
1: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш разговор. Профессиональные плакальщицы существовали еще в Древнем Египте. Самое интересное, что их чрезмерную скорбь фараоны пытались даже ограничивать. Законодательно запрещали царапать себе лицо и причитать во время погребения. В русских деревнях были свои плакальщицы – вопленицы. Их приглашали не только на похороны, где они могли часами тянуть трагичную ноту, но и на свадьбы. Невеста ведь навсегда покидала отчий дом. Как тут без слез-то обойтись? Но были и другие, скажем так, уличные артисты, которые работали только на себя.
3: Теперь буду знать.
4: Здравствуйте, мне на театральную площадь надо.
5: Здравствуйте, садитесь. В театр едете?
4: Ну да, давно собирался, и вот наконец вырвался все-таки.
5: Эх, и я люблю в театр ходить. Всегда стараюсь побольше хлопать, чтобы поддержать актеров.
4: Ха, хорошо. Но часто аплодировать это ведь не всегда уместно-то в театре-то.
5: Нет, почему?
4: Ну как, ну в драматическом театре, например, вообще не принято аплодировать во время действия. Это может нарушить атмосферу спектакля.
5: Ну, это понятно. Но я хлопаю, когда кто-то уже тоже начинает аплодировать.
4: Ну, в общем, и это тоже не совсем правильно. Вы не замечали, что иногда аплодируют и свистят одновременно?
5: Да, бывает. Но, кстати, не понимаю, а почему?
4: А очень просто. Ведь в зале часто присутствуют такие специальные люди, клакеры.
5: Кто? Клакеры?
4: Да, клакеры. От французского слова «клак», что означает «удар ладонью». Клакер – это такая профессия. Существует, между прочим, она уже очень давно, с начала 19 века.
5: Как так? И что же эти клакеры делают?
4: Ну, как что? Клакеры могут создать искусственный успех, там, или провал артиста, а то вообще и целого спектакля.
5: Так, а как же?
4: Ну, как? Они первыми начинают хлопать, там, свистеть в заранее оговоренных местах спектакля, концерта там. И зритель тем самым тоже хочет делать то, что и они. А это бывает не всегда правильно.
5: Вот это да, никогда не знал. И что, им платят за это?
4: Ну, конечно, платят. Во Франции, например, профессиональные клакеры делятся даже на группы специальные. Там простые рукоплескатели, знатоки, они делают там замечания во время спектакля, смеющиеся, плакальщики, такие крикуны. И даже такие клакеры, которые влияют на настроение публики во время антрактов.
5: Да, ну прям психологи какие-то.
4: Ну, можно и так сказать. Вот в прошлом году итальянская труппа драмтеатра, сейчас Театро де ла Тосса, точно, была на гастролях в Африке. Так вот, не зная, как примет артистов африканская публика, тогда организаторы наняли этих клакеров, что-то человек 20, по-моему.
5: Ну, из местных, да?
4: Ну, конечно, из местных. И те хлопали, кричали «Браво!» И исправно очень кричали так. И успех был потрясающий.
5: Да, значит, в театре надо осторожнее аплодировать, чтобы не помешать актерам. Спасибо, интересный рассказ. Да, вот мы и приехали.
4: И вам спасибо. Счастливо.
3: Теперь буду знать.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Астане открылся 5-й Евразийский экономический форум. Президент Владимир Путин и другие лидеры стран ЕАЭС прибыли в Конгресс-центр. Девиз форума этого года «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект». Владимир Путин выступил с речью о цифровизации и развитии нейросетей. Ожидается, что главы государств примут совместное заявление о внедрении технологий искусственного интеллекта в странах Союза. После пленарной сессии руководители стран посетят выставку достижений ЕАЭС. Посол России Павел Кузнецов по инициативе российской стороны провел беседу в МИД Финляндии. На прямой вопрос, считают ли в Хельсинки удары ВСУ по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, нарушением международного гуманитарного права, финские дипломаты не дали вразумительного ответа. Кузнецов также акцентировал внимание на призыв Москвы эвакуировать дипломатический персонал из Киева, однако финская сторона отказалась, сославшись на дальнейшую поддержку Украины. Решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея аннулировать недопуск российских сборных к международным соревнованиям – это только первый шаг к отмене ограничений. Об этом телеканалу «Россия-24» рассказал Владислав Третьяк. Президент Российской федерации хоккея добавил, что это решение также распространяется и на команды Белоруссии.
2: То, что дисциплинарный комитет Международной Федерации принял такое решение, это очень здорово. Федерация хоккея России вместе с Министерством спорта работает над тем вопросом, чтобы наши команды допустили на чемпионаты мира. Скорее, по каждой команде будет принято отдельное решение. По молодежной, юношеской, женской команде и национальной сборной. Дальше будет решаться все по регламенту Международной Федерации о допуске наших команд.
1: Внутри Международной Федерации есть люди, которые понимают, без России хоккей не интересен, подчеркнул Владислав Третьяк. Российское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и многоцелевые истребители поколения 4+, Су-30СМ, были представлены на военном параде в Ереване. Премьер Никол Пашинян заявил, что через 5 лет на военном параде будет представлено значительно больше армянской военной техники. Он отметил, что уже создаются производства и развивается военно-промышленный комплекс. Пашинян пояснил, что не все армянское оружие показали из-за ограниченного времени парада. О погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачная, дождливая погода. Температура воздуха ночью 7 градусов, днем до плюс 11. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях. Сортировщик цыплят. Смешно звучит? На самом деле ничего смешного. Это петуха от курицы отличить элементарно. А когда речь идет о цыплятах, процесс куда сложнее. Опытный специалист может за час определить, какой же пол у цыплят. И не у одного или двух, а сразу у 1500 птенцов. Для работы по этой профессии необходимо отличное зрение, поэтому, как правило, на такую должность претендуют исключительно молодые люди. Но это еще что? Сейчас расскажем действительно забавную историю.
9: Теперь буду знать.
10: Здравствуйте, мне в зоологический переулок.
11: Здравствуйте, садитесь. В зоопарк пойдете?
10: Да нет, на работу еду. А я недавно...

0: недавно был в зоопарке с сыном. Ему так понравились пингвины, что он теперь хочет стать переворачивателем пингвинов, когда вырастет.
1: Кем-кем? Переворачивателем пингвинов? Смешно, хорошо.
0: Ну да, я ему рассказал, что есть такая редкая профессия.
1: Ну, это, конечно, благородное дело, помогать перевернувшимся пингвинам. Но, конечно, такой профессии не существует.
0: Ну как же, я даже объявление видел о наборе работников на должность переворачивателя пингвинов.
1: Нет, ну, конечно, шутите. Объявление прям.
0: Да-да, в нем говорится, что в Антарктиде, рядом с аэродромами, собирается много пингвинов. Они любят смотреть на самолеты, вертолеты.
1: И так сильно задирают головы, что падают на спину, так же?
0: Ну да, и встать самостоятельно не могут. Поэтому вокруг аэродрома ходят такие добрые люди, которые ставят пингвинов на ноги.
1: Это известная, хорошая, добрая, но, конечно, легенда, наверное. Зоологи ведь специально изучали поведение пингвинов возле аэродромов, я помню. И не заметили тогда ни одного падения любопытного пингвина, который, задрав голову, провожал самолет.
0: Не может быть, ну я же в интернете сам читал.
1: У пингвинов короткий и сильный хвост. Он им служит дополнительной опорой. Пингвины даже отдыхают, стоя на пятках и опираясь на хвост. Вот.
0: И не падают.
1: Ну, конечно, не падают. А для быстрого передвижения по льду пингвины лежа скатываются с ледяных гор и потом успешно поднимаются. Вот, ничего. Таким способом, кстати, могут преодолевать многие километры.
0: Понятно. Теперь буду знать, что нет такой профессии. Переворачиватель пингвинов. А жаль.
1: Но зато есть много других интересных профессий. Если ваш сын хочет животных, например, изучать, может стать зоологом. О.
0: Точно, спасибо вам. А вот мы уже и приехали.
1: И вам спасибо. Вот здесь на углу, пожалуйста. Счастливо.
2: Теперь буду знать. Исторические заметки.
3: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях. Многие из нас по сказкам знают, кто такие русалки. А вот кто такой русал обыкновенный, вообще никто не слышал. Знакомьтесь, он реальный. Дергаль. Людей этой профессии в шутку называют русалами. Дергаль ничего не дергает, а собирает морские водоросли с помощью ножниц или специальной косы. Работает в водолазном костюме на глубине от 3 до 10 метров. Как говорят представители этой редкой профессии, самое главное для них – это крепкий позвоночник, сильные спина и руки, а также хотя бы две извилины в голове. Спрашивается, зачем собирать водоросли? Ламинарию, например. После переработки она очень высоко ценится и применяется в различных медицинских целях. В Советском Союзе ныряльщик «Русал обыкновенный» получал 1000 рублей в месяц. По тем временам колоссальные деньги. И что самое главное, ты мог быть кем угодно – библиотекарем, хирургом или простым лаборантом. Просто приезжай в нужное время на море и зарабатывай свои кровные. Правда, новичков к такой тяжелой, изнурительной работе не допускали. Только лучших из лучших. Правильно ведь говорят? Не профессия выбирает человека, а человек – профессию.
2: Радиограмма.
4: Первой в мире стюардессой стала американка Эллен Чёрч. По профессии она была медсестрой. Свой первый полет Эллен Чёрч совершила 15 мая 1930 года на самолете авиакомпании Boeing Air Transit. Рейс Сан-Франциско-Шайен.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Свадебный генерал. Как правило, это подставное лицо, приглашенное лишь для солидности, обладающее мнимым авторитетом и не играющее никакой роли в каком-либо деле. Такого человека звали только ради статуса, с целью поднять в глазах окружающих уровень самого события. В большинстве своем это были талантливые и не очень провинциальные актеры, которых никто не знал, а потому заметить подлог не представлялось возможным. Но были еще и свадебные послы. Да уж, это была трудная и очень сложная, с позволения сказать, профессия.
5: Теперь так не принято. История правил поведения.
6: В 1722 году на французский престол зашел 12-летний Людовик XV, Коронация прошла в Реймском соборе, а потому весь королевский двор вынужденно переехал из Версаля, что в северной части страны, на северо-восток. 147 километров в карете – дело не шуточное. И даже здесь в дороге правила этикета никто не отменял.
7: Напоминаю прислуге, где бы мы ни останавливались, во дворце или в замке, во избежание путаницы все без исключения комнаты помечать разноцветным мелом. Апартаменты короля белым крестом. Помещение для королевы и наследника престола цветом желтым. Залы для фрейлин и кавалеров серым мелом. Двери иностранных гостей метить углем.
6: После коронации банкет, затем маскарад и фейерверк.
8: Смотри, смотри, временная табуретка пошла. Хорошенькая.
6: Всех женщин, кто имел право сидеть в присутствии короля, французы называли табуретками. И ничего смешного в этом не видели. Табуретки подразделялись на постоянные и временные. Утром они могли сидеть возле монарха, а вечером обязаны были стоять. А что поделать? Этикет. К слову, со временем право на табурет усложнилось. Некоторым дамам, например, в Версале, дозволялось сидеть только на складных стульях. В замке Марли они рассаживались исключительно в кресло, а в летней резиденции Рамбуе им подавали уже стулья со спинкой. Удобно, хорошо, даже приятно. В 1725 году Людовику XV исполнилось 15. Пришло время жениться. Но где найти невесту? Что, самому ездить по странам и повсюду устраивать смотрины? Еще чего. Не королевское это дело. Именно поэтому у французского монарха всегда под рукой находился свадебный посол. Как правило, пожилой дворянин знатного происхождения. Опытный, мудрый и, что самое главное, много лет женатый на одной и той же женщине. Вот его-то Людовик и послал на разведку, вернее, в оглядку.
7: Привезешь уродину, сгною в Бастилии. Все понял? Ступай.
6: Королевский сводник тут же отправился в Испанию. Слухи о невероятной, дивной красоте инфанты Изабеллы ходили очень давно. По дороге французский посол остановился в Эльзасе, при дворе польского короля в изгнании Болеслава, и увидел Марию Катерину Софию Фелицию Лещинскую. К слову, это одна и та же принцесса, а не пять сразу.
9: Вам придется обождать пару минут, сударь. Я занята.
6: Дочь короля, стоя на коленях, лично застегивала башмаки на ногах престарелого отца. Посланник Людовика был глубоко тронут человечностью отношений, царящих в этой семье. А вот то, что он увидел в Мадриде, ему, напротив, очень даже не понравилось. Инфанта Изабелла избивала собственной туфлей старика лакея. Он, видите ли, слишком высоко поднял шлейф ее платья.
10: Я тебя, мерзавца, насмерть забью. Опозорю. Негодяй, подлец.
6: Свадебный генерал и вправду был человеком опытным. Он написал своему королю:
11: «Ваше Величество, я повстречал двух разных принцесс. Одну некрасивую, бедную, все приданое которой составляет только ее добродетели. Другую принцессу, богатую, красивую, могущественную, но при этом грубую и стервозную, которую из них Ваше Величество желает назвать своей женой».
6: Людовик XV выбрал Марию Лещинскую и не прогадал. Что же касается инфанты Изабеллы, то она так и осталась сидеть у разбитого корыта, вернее, на временной табуретке. И по делам.
5: Теперь так не принято.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об очень редких и давно забытых профессиях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, и наши праздники.
13: И каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, это кому-то
14: служит. Пред нами огромные разнообразные работы.
2: Исторические заметки. на радио «Звезда».
15: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
3: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день пограничника.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Красный шайтан. В 1924 году один из руководителей Каракумской геологической экспедиции Дмитрий Щербаков записал в своем дневнике: «В Туркестане мы искали запасы серы. Наверняка погибли бы от рук басмачей, если бы не солдаты и офицеры пограничного полка под командованием храброго полковника по прозвищу Красный Шайтан». Туркестанский пограничный полк. Год формирования 1919. Зона ответственности – участок советско-персидской границы. Вооружение – сабли, пистолеты, винтовки, пулеметы. Командир – полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. От басмачей он получил прозвище «Красный шайтан» за очень пышные огненно-рыжие усы и способность внезапно появляться со своим отрядом на тайных бандитских тропах. Накануне гражданской войны штабс-ротмистр Михаил Поспелов командовал гермапским пограничным отрядом Закаспийской пограничной бригады. После революции многие царские офицеры бежали за кордон. Поспелов решил остаться. «Мне за державу обидно», — часто повторял он. В пустыне, в небольшом оазисе возле своего дома, Михаил Дмитриевич сформировал свой пограничный отряд из местных жителей, обучил их стрельбе и рукопашному бою. На собственные деньги закупил фураж и обмундирование. В пограничном подворье Михаил Поспелов организовал роскошный отрядный сад. Там росли яблони, груши, алыча, вишни и абрикосы. Там же был и рукотворный пруд, хотя и без осетров, но с карпами. Добровольный пограничный отряд Михаила Поспелова защищал от басмачей стариков, женщин и детей, отлавливал контрабандистов, уничтожал банды разбойников. А в 1919 году большевики предложили Михаилу Поспелову должность командира регулярного пограничного отряда в Туркестане. В 1970 году на советские экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни». Прототипом легендарного таможенника Павла Верещагина стал «Красный шайтан» — полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. И сегодня фотографию этого мужественного человека и храброго офицера можно увидеть в Центральном пограничном музее в Москве.
2: Личный состав.
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Суздаль. Погуляйте по территории Кремля, загляните в дом купца Бальзаминова, где снимали знаменитую комедию, и попробуйте местные огурцы и ароматную медовуху.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
10: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
11: Вообще сбрасывались.
10: Отравился Керенька.
11: А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Как считаешь, где в мире пекут самую вкусную пиццу?
15: Я думаю, в Италии, на родине блюда.
13: А вот и нет.
16: Пицца хоть и стала национальным символом Италии, но все-таки придумали ее не в этой стране. На Апеннинский полуостров, давно, еще во времена Древнего Рима, пиццу завезли из Греции. Только называлась она там «плакунтас». Так вот, этот плакунтас и представлял собой тонкий хлеб, на который до запекания клали всяческие продукты, в том числе зелень и сезонные овощи.
13: Исторические мифы и заблуждения.
16: Но и это еще не все. Идею готовить плоские лепешки уже сами греки позаимствовали в Древнем Египте.
14: Эх, сколько же у блюда прообразов.
16: Однако именно итальянцы пиццу усовершенствовали и сделали ее своим брендом. Стали добавлять сыр, томаты, травы, нарезанное мясо и щедро поливать оливковым маслом. Ну а сегодня, как известно, вариантов, с чем испечь пиццу, так вообще превеликое множество.
13: А вот и да. Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Год. Подмосковное село Мячково. Там, среди пасторальных пейзажей, русский умелец Иван Кириллович Эльманов строит нечто невероятное для своего времени. Это так называемая «дорога на столбах», а по сути прообраз современного монорельса, самого первого в мире. Идея подмосковного кулибина была гениально проста. На высоких деревянных столбах устанавливался один продольный брус. По этому брусу должны были катиться специальные вагонетки, которые тянули, конечно же, лошади. И, конечно же, по земле. Получалось что-то вроде дороги над землей. Эльманов видел в своем изобретении будущее транспорта. Ведь в условиях «не пройти, не проехать» подобная дорога могла стать быстрым и эффективным способом передвижения.
13: Ну ты кулибин.
0: Но, как это часто бывает с новаторскими идеями, Иван Кириллович столкнулся с серьезной проблемой. Он не смог найти инвесторов. Люди не верили в его задумку и не хотели вкладывать деньги в столь необычный проект. И, к сожалению, Эльманову пришлось прекратить работу над своей «дорогой на столбах». Что самое обидное, всего год спустя, в 1821 году, англичанин Генри Робинсон Палмер запатентовал идею использования монорельса. Так первенство перешло к другому. Хотя именно Иван Кириллович первым воплотил эту идею в жизнь, пусть и в экспериментальном варианте.
13: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Премьера на радио «Звезда».
16: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
17: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
16: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
18: И считал, но осуждаю.
16: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект необратима и неизбежна, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ряд профессий может исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума. Глава государства говорил об этом, выступая на Евразийском экономическом форуме.
2: Развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий может иметь колоссальный результат.
1: Президент добавил также, что у России есть конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта. В их числе подготовленные кадры, доступ к энергетическим ресурсам и понимание рисков внедрения этих технологий. Представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. По сообщению Росконгресса, среди участников главы государственных структур, бизнеса и международных организаций. Президент США Дональд Трамп направил на форум своего представителя Родни Кука. Также состоится бизнес-диалог Россия-США с участием Американской торговой палаты. Главная тема ПМФ – прагматичный диалог – путь к стабильному будущему. В Госдуме считают, что предложение разрешить подросткам работать с 12 лет нужно серьезно обсудить. Инициативу ранее высказала детский омбудсмен Москвы. Глава комитета по труду Ярослав Нилов назвал ее полезной. Дети раньше начнут понимать цену денег. Однако к дискуссии, по его словам, необходимо привлечь врачей, педагогов и работодателей, чтобы не навредить здоровью школьников. Сейчас российские подростки могут трудоустраиваться только с 14 лет при согласии родителей. Большинство клубов континентальной хоккейной лиги проголосовали за изменение формата плей-офф. В следующем сезоне со второго раунда пары будут формироваться по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая. Изменения еще должно утвердить правление КХЛ. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». И сегодня с нами Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ и руководитель магистерской программы «Биоэтика». Елена Владимировна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, мы, конечно же, хотели бы сегодня с вами продолжить ту тему, которую начинали в прошлых программах. И, к сожалению, мы получаем все новые и новые сообщения на информационных лентах. С чего хотела бы сегодняшнюю беседу начать? Китайские ученые отправили на космическую станцию искусственные человеческие эмбрионы. Нужно это, как сообщается, для изучения возможности размножения человека в условиях невесомости. Главной целью исследования, по словам руководителя проекта, является изучение влияния гравитации или ее отсутствия на ранние стадии развития жизни. Ну и результаты, согласно публикации, могут положить начало для подготовки к возможному заселению человеком территорий за пределами Земли. И в рамках исследований ученые смогут разработать методы контроля космического воздействия на живой организм. Ну, в целом они говорят о теме колонизации космоса, а дальний космос, он также рассматривается сегодня, стоит на повестке дня, его освоение. И здесь, конечно же, прежде всего возникает вопрос о цене человеческой жизни, потому что если не погружаться в тему, ну, конечно же, наука должна развиваться, ну, конечно же, космос надо понять. А с другой стороны, если копнуть чуть глубже, вообще-то, ну, жутковатая история. Искусственный человеческий эмбрион, над которым проводят эксперименты.
2: Вы совершенно правы в том, что каждый день буквально приносит нам новые информационные поводы поговорить о фундаментальных философских вопросах. Что такое жизнь, где пределы экспериментирования с живыми системами и особенно с человеком? Какова наша система ценностей, на которую опирается наша страна и исходя из которой принимаются и политические решения, и делает выбор каждый человек, который считает себя россиянином? Дело в том, что современное научно-технологическое развитие опирается на очень любопытную философскую посылку. Допущение о том, что человек является несовершенным. Что его таковым либо сделала матушка природа, либо сделал несовершенным Бог. И в условиях, когда высшая сущность отрицается, именно человеку передается право доводить себя до совершенства. Причем этот идеал совершенства не задан ниоткуда извне. Он является сиюминутным, формируемым самими людьми, исходя из нынешних интересов, без отсыла к историческому прошлому и без привязки к желаемому обоснованному образу будущего. Подобные проекты реализуются в разных странах мира, не только в Китае, под разными лозунгами. Ну, например, говорится о том, что искусственная матка необходима для того, чтобы женщина не сталкивалась с негативными последствиями беременности, не испытывала проблем со здоровьем, как способ отделить богатых от бедных, потому что только бедные должны нести на себе бремя рисков деторождения, а богатые могут пользоваться благами научно-технологического развития типа ЭКО или суррогатного материнства за деньги. То есть проявление того, в чем человек пытается найти способ улучшения себя, поступания через границы, либо природные, либо божественные, они множественные. Весь вопрос, как мы к этому относимся. И вот здесь бы я выделила очень важные два вектора регулирования подобного рода экспериментов. Первый – это внешний. Насколько общество или государство готово позволить ученым вступить в зону, где неизбежны ценностные конфликты, где сталкиваются представления о том, что такое добро и зло. Здесь возникает действительно и вопрос суверенитета страны, и вопрос международных отношений, в основе которых будет ответ на вопрос, есть общие ценности или нет. Есть ценности, которые бы разделяли всеми представителями вида Homo sapiens. Вот этот внешний вектор допустимости для научно-технологической элиты или лидеров каких-то вариантов взламывания границ, он очень важен, он зависит от позиции каждого. А второй вектор – это внутренние ценностные ориентиры исследователей, специалистов, которые, безусловно, больше, чем человек не причастный, может быть, столь детально к современной науке, но имеющий свое мнение. А вот у специалиста здесь в руках концентрируется все: и знание, и опыт. И если к этому не прилагается ответственность за то, что ты делаешь, если в глазах ученых только стремление извлечь прибыль, получить первыми результат, получить такой результат, который шокирует и академическое сообщество, и общество, тогда мы действительно имеем дело с разрушением внутренней структуры личности исследователей. Вот для меня подобные примеры – это повод поставить вопрос о том, кто мы как общество, кто мы как люди, как носители вот тех идеалов и смыслов, ради которых и наука, и технологии, и освоение космоса. И второй не менее важный вопрос – а кто ты ученый? Вот я философ, я много работаю со студентами разных направлений, и я вижу, насколько они ориентированы на научный поиск как таковой или на достижение результата, в том числе коммерчески выгодного. А вот вопрос о смыслах часто уходит на периферию, в том числе профессионального образования. Ведь сегодня, когда мы не только готовим биологов, генетиков или врачей, стоит вопрос этики. А что инженер, который осуществляет реализацию космических проектов, он что, избавлен от вопроса о том, благо его проект или зло? Нет, конечно. И эти вопросы и ответы не должны маскироваться соображением отдаленной пользы, материальных вознаграждений. Они должны быть поставлены предельно четко. И еще на один момент я бы обратила внимание. Вы привели пример экспериментальной деятельности не просто с живыми системами, а с искусственно созданными в рамках так называемой синтетической биологии. Когда нет этических проблем донорства полового материала от конкретного человека, когда, казалось бы, нет проблем, связанных с целостностью, она не естественная, она искусственно задана, когда разрушается сама граница, что есть естественное, что есть искусственное.
1: А что такое искусственный эмбрион? Мы можем пояснить?
2: Скорее всего, это объект, который структурно и функционально подобен человеческому эмбриону. Он может быть получен при использовании, например, соматических клеток, когда специальными технологиями сначала создаются клетки с половинным генетическим набором, и уже из них осуществляется создание полного генетического набора, аналог того, что происходит при слиянии мужского и женского полового материала. Либо речь может идти о полном синтезе, когда речь идет об не просто наборе каких-то элементов, а о полном создании структуры, на базе которой реализуется функция живого, из неживых элементов. Вот это направление синтетической биологии очень активно обсуждается, в том числе говорят о том, что там же нет никаких этических проблем, нет владельцев полового материала, нет тех людей, которые свои биологические фрагменты переданы на эксперименты. Вот я хочу сказать о том, что вопрос экспериментирования с эмбрионами, естественно или искусственно созданными, это особый вопрос. Мне кажется, очень опасно, если мы пойдем по пути дифференциации. Ну вот живые человеческие эмбрионы, естественные, это один объект регулирования, к нему надо отдельно относиться. А вот искусственные – это нечто совсем другое, и там можно разрешить то, что запрещено с естественными живыми системами. Дело в том, что вот эта тенденция постепенного замена естественного искусственным, она реализуется уже несколько столетий.
1: С вашего позволения, здесь многоточие поставим и в следующей части продолжим эту беседу. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, естественное и искусственное. Мы на этом остановились. Очень интересный момент. Давайте продолжим.
2: Регулирование экспериментальной деятельности с эмбрионами – это очень сложная проблема. С одной стороны, конечно, нам нужны знания. Для того, чтобы понимать разные этапы развития эмбриона, для того, чтобы делать более эффективными вспомогательные и продуктивные технологии для тех, кому они нужны, например, по медицинским показаниям. Я на это хочу сделать акцент, потому что вспомогательные и продуктивные технологии вышли уже за пределы, собственно, медицинских технологий, они становятся способом удовлетворения амбиций без оглядки на условия. Ну вот если только даже сосредоточиться на медицинском аспекте. Спектр таких исследований с точки зрения благих целей достаточно велик. Но вопрос, любая ли цель должна быть измерена только с позиции отдельного индивида? Аналогично тому, как если кто-то хочет уйти из жизни посредством эвтаназии, это же его личный выбор, но ведь в это задействованном оказывается общество, которое такие практики допускает. Вот равно как и здесь. Если мы экспериментируем с эмбрионами ради того, чтобы понять, как действует невесомость, гравитация, фармакологические препараты и так далее, любое ли знание нам в принципе нужно? Вот в этих экспериментах мне очень не хватает рефлексии над вопросом о цели. Вот какая ключевая цель? Действительно ли колонизация? Я даже не беру вопрос, скрывается ли, может быть, цель проявлена. Я говорю о самых глубоких смыслах, о финальной цепочке ответов на вопрос «Зачем нам это?». Дело в том, что у экспериментальной деятельности с эмбрионами сегодня сложилась очень разная регуляторика в разных странах.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, эксперименты с эмбрионами. И в разных странах есть свои подходы.
2: Долгое время среди специалистов был подход, согласно которому нельзя культивировать эмбрионы старше 14 дня развития. Этот запрет в некоторых странах был закреплен на уровне закона, но по большей части это была просто внутренняя позиция исследователей, договоренность специалистов. Эта позиция возникла еще в тот период, когда не умели вне организма женщины в лабораторных условиях поддерживать жизнь естественного эмбриона старше 14 дня. Примерно в 2016 году такие технологии технологии появились. И до настоящего времени нарастают голоса, которые требуют либо на уровне законов, либо на уровне договоренности специалистов продлить возможный срок наблюдения эмбриона за пределами 14 дней. С биологической точки зрения 14-й день – это начало дифференциации тканей. До 14-го дня эмбрион представлен так называемыми тотипотентными клетками. То есть если клеточки разорвать друг от друга, то из каждой может развиться взрослый организм. Так формируются монозиготные близнецы. Но когда на 14-й день развития началась дифференциация, возникает мышечная, костная, нервная ткань. То есть появляется биологическая база для чувствования, испытания боли. И поэтому этот день для специалистов был границей, за которой нужно было принимать решение. Либо имплантировать эмбрион в организм гормонально подготовленной женщины, чтобы ждать развития беременности, и это формат экстракорпорального оплодотворения. Либо криоконсервировать, сохранять для того, чтобы в последующем можно было родить ребенка этой паре, другой, что тоже вызывало вопросы относительно владельцев эмбрионов, право распоряжения, тоже очень непростые с этической точки зрения.
1: Заморозить, вопрос. Попросту говоря, чтобы было понятно нашим слушателям, зрителям. Да. И, к слову, чудовищная, с моей точки зрения, я думаю, не только с моей ситуацией, ведь сегодня в мире находятся в замороженном виде миллионы нерожденных людей. Просто вдуматься.
2: Статус которых не определен. Но если мы опять же вернемся к медицинскому аспекту и посмотрим на ситуацию, когда этот формат необходим людям по медицинским показаниям, ну, например, для того, чтобы минимизировать гормональную стимуляцию женщины, которая родит этого криоконсервированного ребенка, потому что она пошла на эту процедуру по каким-то проблемам, а не из-за того, что она хочет. Но тоже оставим на полях, насколько отсутствуют другие методы, не связанные с криоконсервацией, замораживанием, фактически умерщвлением и так далее. То есть, казалось бы, у нас появляется вектор, что в естественно научном мире можно считать оправданным этот срок, но эта граница почему предлагается ее разрушить? Во-первых, появились методики продления, а это прямой путь к искусственной матке. Вот в том эксперименте, с которого вы начали программу, говорится о колонизации. Но ведь один из форматов колонизации – это не запуск эмбрионов и их консервация до того момента, когда они смогут развиваться, а просто исключение женщин из деторождения. Это тоже страшный вариант расчеловечивания. Давайте мы будем наблюдать, что происходит с эмбрионом, когда начинается дифференциация тканей. Такой вариант мало того, что разрушает естественно-научные представления, базированные на достижениях науки. Это следующий удар по тому, что может заставить человечество остановиться. Мы вступили вот на путь наклонной плоскости. Вот это мы можем, а давайте дальше попробуем. А куда дальше? Какая следующая граница? 21 день, а может быть несколько месяцев? И то, что предлагается вот в этом эффекте наклонной плоскости, это довольно опасно.
1: Я еще ремарку сделаю, с вашего позволения. Ведь если речь идет о том, что дальше и как далеко можно зайти, уже ведь звучат предложения в Америке, в частности, в США, да, о том, что женщина должна иметь право принять решение о том, хочет ли она иметь ребенка или нет, уже после рождения. То есть уже не об аборте как таковом идет речь, а об умерщвлении младенца. И это в реальности дискутируется вопрос в общественно-политическом поле. Ну так.
2: Это пример очень хорошо иллюстрирующий тенденцию к автономизации людей. Вот любым способом оторвать человека от общности. Одна из сильных сторон нашего менталитета и нашей философской исторической традиции – это мысли не только с позиции индивида, а мысли с позиции высокого идеала, коллективных, соборных представлений, общности. Вот если мы на нашу почву переносим какие-то идеи, технологии, факты из другой ценностной системы. Мы должны понимать, что мы разрушаем себя и не приобретаем никакой серьезной опоры для того, чтобы удерживать вот эту границу между явным злом и явным добром. Эта граница не может сдвигаться. Вот все попытки представить, современная этика должна быть переосмыслена в связи с научно-технологическими достижениями. Мы теперь можем в науке с эмбрионами, например, делать то, что раньше не умели, поэтому этические границы должны подвинуться. Вот эти разговоры крайне опасны. Потому что как только мы границу перестаем удерживать и говорим, ну, в принципе, нельзя, но если то, вот в принципе, эти технологии, например, вспомогательные и продуктивные, для медицинских целей должны использовать. Но если женщина хочет или одинокий мужчина хочет, почему бы нет? Вот эта логика мышления приводит к тому, что человек оказывается в ситуации выбора ценностей, исходя из выгоды. Вот ценности, они на то и ценности, они идеалы, они подсвечивают должное. Но если ты сегодня зажигаешь один маяк, завтра другой, один можешь потушить, а другой сделать более явным, исходя из своих каких-то целей, смысл ценности уходит.
1: Иллюстрация, опять-таки, для того, чтобы было более понятно нашим слушателям. Ультралиберальная повестка западная. Сначала легализация гомосексуализма. Следом легализация уже теории гендерного разнообразия. Следом легализация браков между гомосексуалистами. Дальше разрешение этим парам усыновлять детей. Вопрос о психике ребенка, о его будущем здесь не рассматривается в целом. То есть где тут права человека, кстати говоря, о которых они так громко заявляют? Следующая тема – смена пола. Следующая – смена пола для детей. Следующая – смена пола для детей без информирования родителей в некоторых странах с 9 лет. И следующий этап – уже дискуссия о легализации педофилии. Вот что такое вступление на путь смещения границ и рамок дозволенного.
2: Мы любой ценой должны удерживать эту границу. Скатываться по наклонной плоскости легко и внешне. Вроде как мы учитываем индивидуальные обстоятельства. Но именно коллективный разум и коллективная воля, и коллективное представление о должном, которое становится внутренней позицией самого человека, это та основа, на которую можно опереться в изменчивом внешнем мире. Если мы сегодня видим, что хрупкость мира и хрупкость человеческой жизни чрезвычайная, вот она на кончиках пальцев, нам последняя повестка отчетливо позволяет это увидеть, то, где мы должны искать опору, это высшее, Бог, коллективное, как выражение нашей логики развития, уникальности нашей страны, цивилизации. И если мы эту позицию делаем своей внутренней, вот тогда мы сильны. Тогда мы не разворачиваемся, как флюгер. В личной жизни, в профессиональной, если мы занимаемся наукой, технологиями, образованием, да чем угодно. Человек без этого не может.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
7: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел совещание на команду.

0: этого ведомство поручило наращивать эффективность применения ударных беспилотников и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях. В завершение работы министр обороны поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил боевые награды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы за сутки ударили по местам хранения из запуска беспилотников дальнего действия. Российские средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы и более 180 вражеских дронов самолетного типа. Сергей Шойгу заявил о деструктивном поведении Запада в ядерной сфере. Секретарь Совета Безопасности отметил, что так называемая «западная тройка» стран продвигает инициативу переговоров по стратегической стабильности и занимается самопиаром, наращивает прессинг на другие страны.
1: К примеру, Париж взял четкий курс на наращивание числа боеголовок. Даже распорядился больше не публиковать данные об их количестве. Более того, Франция ведет дело не только к совместным ядерным учениям, но и размещению своего ядерного оружия в других странах. Все это категорически неприемлемо и требует четкой и внятной реакции стран глобального юга и востока, последовательной поддержки введения всеобщего запрета на ядерные испытания.
0: Секретарь Совбеза отметил также, что на Украине России скоординированно противостоят 56 иностранных государств. Он добавил, что в Европе начата информационная подготовка к большой войне. В Хабаровске участники фестиваля «Амурские волны» готовятся к большому концерту в городском дворце культуры. Он посвящен 168-й годовщине со дня основания города. Также вечером в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» состоится дефиле военных оркестров. 30 мая на сцене Хабаровской краевой филармонии выступит Дальневосточный академический симфонический оркестр, а на «Платинум Арене» вновь пройдет дефиле представления. 31 мая фестиваль завершится мероприятиями на нескольких площадках. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
2: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это «Крупным планом». Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ и руководитель магистерской программы «Биоэтика». И теперь давайте вернемся к теме экспериментов. Это важный вопрос. Так, небольшую ретроспективу сделаем, сами себе напомним. Вообще-то был Нюрнбергский трибунал, где были прямо названы вещи своими именами. Все эти медицинские эксперименты, эксперименты с человеком, евгеника, а мы наблюдаем сегодня возрождение той же самой темы на новом уровне просто.
4: Весь 20 век после Нюрнбергского процесса был связан с уточнением положений Нюрнберга в документах, в частности, например, в регуляции экспериментов в рамках Хельсинской декларации. Но в последние годы мы видим, как те же Соединенные Штаты отказываются от ключевых положений Нюрнберга. Например, одно из положений Нюрнбергского кодекса, основного документа, принятого по итогам Нюрнбергского судебного процесса, гласило, что любые эксперименты над людьми должны предваряться экспериментальной деятельности на животных. Почему стали возможны эксперименты Илона Маска по нейрочипированию? Потому что тогдашний президент США Байден отменил требование к американскому регулятору FDA, который отвечает за биомедицинские исследования, за фармацию и пищевые продукты, запретил этой организации контроль за тем, что эксперименты сначала на животных, а потом на людях-добровольцах. Было сказано, что если кто-то хочет экспериментировать, пусть он на себя принимает все риски, а государство устраняется от контроля.

0: Поэтому Илон Маск не публиковал результаты экспериментов с животными, а они были и с приматами, и со свиньями. И по отдельным публикациям, если судить, они были совсем неэффективны и высоко рискованные, если чипирование животных уже дало такие результаты. А отмена получения результатов о безопасности на животных и дальше на ком стали проверять безопасность и эффективность? На людях. Вот говорить о том, что это добровольные участники эксперимента, крайне сложно. Вы знаете, одна из первых операций в области ксенотрансплантации, когда человек получил донорское сердце генетически модифицированной свиньи, тоже была операция на добровольце, но только этому человеку отказали в праве встать в очередь на человеческое донорское сердце. И он был буквально вытеснен в этот эксперимент. А уж в экспериментах с эмбрионами, извините, мы у кого можем спросить? Вот эта процедура добровольного информированного согласия, которое дано взрослым человеком, она не распространяет согласие автоматически на будущего человека, на нерожденного ребенка. И вопрос о том, есть ли у будущих поколений права, и если они есть, кто о них должен заботиться, это не праздный вопрос. Обратите внимание, сейчас в нашей стране фактически правовой вакуум в части экспериментов с эмбрионами. Мы даже не берем синтетическую биологию, а берем научные исследования, направленные на оценку рисков приема фармацевтических препаратов, тех или иных методов воздействия, например, на организм будущей матери. И посмотрите, в какой мы этической коллизии. Если эксперименты не проводить, мы рискуем отстать в получении знания, которое может быть благом и жизненно важным для кого-то. Но если мы идем слишком быстрыми темпами и экспериментируем без оглядки, то мы можем разрушить сами основы бытия, сами вот эти ценностные базовые структуры общества. Поэтому нужен очень взвешенный средний путь, когда мы четко оцениваем все риски и блага и ориентируемся на те ценностные идеалы, которые провозглашены в нашей стране, в том числе попали в 809-й указ президента. Это наши ценностные ориентиры. Обсуждать необходимо. Видеть опыт других стран необходимо. Правовые нормы нужны? Да. Но они не гарантия того, что норма закона станет жестко исполняться, что норма закона снимет все ценностные конфликты. Конфликты неизбежны. Мы в разных программах, обсуждая разные темы, выходим с вами на этот тезис. Потому что право — это всегда механизм внешнего принуждения к действию. Над каждым ученым в каждой лаборатории, где ведутся биомедицинские исследования, не поставить полицейского. Одну и ту же методику, одно и то же знание можно развернуть для разных технологических решений, благих или крайне опасных. Вспомните те же самые аргументы относительно результатов, полученных нацистскими врачами, в кавычках, исследователями. Поэтому очень важна внутренняя позиция человека, который готовится к инженерной, медицинской, биологической, профессиональной карьере. Остановиться может тот, кто лучше всего знает последствия. А общество должно быть готово к обсуждению, к тому, чтобы на позицию следователя повлиять, сопоставить разные аргументы. Для того, чтобы найти линию, которая была бы линией прогресса и блага, а не линией разрушения. И надо в любом решении, в любой позиции, в любом факте видеть подоснову, что является ключевым тезисом, на который опирается аргументация, связанная с необходимостью развивать науку, технологию, колонизировать космос, развивать технологии вспомогательные и продуктивные и так далее. Наука действительно идет вперед. Действительно, наука дает базу, все детальнее проясняя телесные основы нашего бытия. Но считать, что любые манипуляции с этой телесной основой допустимы, что мы можем взять на себя функцию управления своей жизнью и молекулярными основами этой жизни, вот эта позиция, приводящая человека, если не к уравниванию, то, возможно, даже к повышению онтологического статуса над Богом, она уже неоднократно ведь обсуждалась, в том числе в русской литературе, вспомним Достоевского. Нам нельзя забывать исторические уроки, уроки истории, философии, литературы. К ним надо обращаться на новом уровне и не считать, что мир сегодня такой сложный, что для понимания этого мира нет прецедента.
1: Вот это очень интересный вопрос. На самом деле здесь еще один важный момент и проблема на повестке дня стоит. Вообще отношение к человеческой жизни. Мы с вами начали с темы искусственных эмбрионов, экспериментов над ними в космосе. В целом, да, поговорили об экспериментах с человеком и на человеке. Но ведь сегодня, если немного расширить, да, картину обсуждаемую, мы столкнулись с какой ситуацией? Вот те же самые технологии, которые стремительно развиваются, технологии искусственного интеллекта, нейросети, они последовательно, как мы видим, внедряются в самые передовые отрасли, в частности, ВПК. Военные американские, военные израильские, которые на самом деле проводят те же самые эксперименты над людьми. Здесь вспоминается какой эпизод? Первым был эпизод с нанесением удара по иранскому Минабу и гибель девочек в школе для девочек. Это просто колоссальная трагедия, которая весь мир потрясла. Но это только первый эпизод. А второй мы наблюдали накануне. Это удар по общежитию в Старобельске. Здесь это уже наша непосредственная история. И это опять-таки подростки, молодые люди, будущие педагоги, воспитатели, то самое будущее, по которому точно так же наносится удар. Я к чему? К тому, что, выходит, мы столкнулись с темой, когда отменяется мораль как таковая. Потому что если можно наносить удар расчетливо по гражданским мирным целям, более того, по детям, это значит, что отменена уже сегодня и сейчас. Это не дискуссия, она уже отменена, мораль, уже отменена нравственность. И даже есть еще более широкий философский вопрос, а как мы собираемся себя вести, как мы собираемся отвечать на эту ситуацию, когда наши оппоненты уже отменили мораль, мы-то ее отменить вроде как не можем, мы-то заявили о себе как о лидере по защите традиционных ценностей в мире. Как быть?
0: Это самый сложный вопрос, который часто задают те, кто побывал на СВО. Это вопрос о том, в какой степени мы можем отвечать и где граница. Ведь когда мы имеем дело с системами искусственного интеллекта, это та же самая логика, которую я уже назвала. Это отказ человеку в том, что он является полным, законченным, созданным по образу и подобию Бога. Это утверждение о том, что мы несовершенны. И давайте наше несовершенство компенсировать этими системами. Ну, например, мы не так быстро принимаем решения, мы не такой объем информации можем анализировать. Но если понимать так человека и передавать те же функции решения относительно мест нанесения удара техническому устройству или вкладывать в это техническое устройство конкретные координаты для наведения, это значит усиливать в себе то худшее, что выводит нас из этой целостной системы. Мы же существа не только рационально просчитывающие, что нам выгодно. Мы существа чувствующие, оценивающие мир с позиции добра и зла, красоты и безобразия. Вот отказать человеку в эмпатии, в сочувствии, подменить уважение жизни ссылками на какую-то политическую необходимость, на то, что это обусловлено позицией противника и так далее. Это значит отказать себе, собственно, в человеческом бытии. Свести человека к набору неких абсолютно рационализированных решений. И вот эти две темы разговора, они ведь парадоксальным образом оказываются связанными. Эксперименты с эмбрионами, отношение к жизни в условиях военного противостояния. Связаны эти темы тем, что мы в любом нашем шаге фиксируем не или сиюминутное, или вечное. Вот наша сила в том, что мы опираемся на то, что проверено историей, и является такой вот выжимкой вечных ценностей. Ведь они традиционные. Почему? Не потому, что они замшелые, не потому, что они неизменно должны транслироваться из поколения в поколение, а потому, что они самые главные, сущностные, фундаментальные.
1: Они отвечают запросу человечества вообще на выживание, на воспроизводство в том виде, в котором человек был изначально задуман.
0: Именно как целостное существо. Не как ущербное, которое должен себе все время костыли какие-то, подпорки создавать технические. Ведь вопрос о том, что есть благо для человека, он может решаться, либо исходя из единичного представления, либо из глобального. Миссия человечества. Может быть, наша миссия и есть в выходе в космос, но любой ли ценой мы готовы принять? Вот этика интересна тем, что она позволяет оценить этичность целей, за которые отвечает система ценностей. Вот они как маяки светят. Но еще мы оцениваем этичность средств движения. Вот этот знаменитый вопрос, который поставлен в русской литературе, да, любой ли способ достижения благой цели мы готовы принять? Не любой. Соединение анализа целей как ценностей и ценностей как оснований для выбора средств. Вот чего не хватает в условиях. Мы либо фиксируем цель, объявляем какой-то, и любое движение к ней разрешаем. Либо мы средства оценим. Вот надо оценивать в комплексе. И тогда будет видно, что за любой интерпретацией будет отношение к человеку. Либо к его жизни как высшей ценности, либо к тому, что становится разменной монетой в бизнесе, в коммерции, в политике. Вторая позиция очевидна. Не наша позиция. Потому что если мы нарушаем и в какой-то степени приступаем, отступая от своей этой внутренней сущности, ну, например, говорим, да, надо ответить, око за око, мы ведь возвращаемся не просто в варварское прошлое, мы отказываемся от себя. Наша природа не только ограничивающий фактор. Наша природа — это то, на базе чего формируется и человеческое в человеке. Мы целостны, мы не можем так легко обращаться с трансформацией телесных основ своего бытия. Мы не можем игнорировать, что помимо телесного есть духовное и душевное. Видеть все в комплексе — это очень непростая задача. Это своего рода оптика, которую нужно настраивать. Настраивать на всех уровнях. От власти, общества до позиции каждого конкретного человека. Это такой вызов, на который должен ответить каждый, по сути.
1: У нас 1.5 минуты до конца программы. С точки зрения национальной безопасности, если рассмотреть этот вопрос, то какие мы шаги обязаны сегодня предпринять?
0: Обязаны. Я думаю, что это прояснение позиции для себя и для другого. Объяснение, почему мы действуем так, а не иначе. Потому что за объяснением наша сила. За тем, чтобы за объяснением шло действие, залог нашего успеха. Просто промолчать нельзя. Нельзя, чтобы обсуждение этих тем уходило с повестки. Нельзя, чтобы за легкостью обычной жизни, хорошей погодой, приближающегося лета, мы на периферию сознания вытесняли то самое главное, ради чего мы ждем лета, ради чего мы трудимся и живем. Это фундаментальный ответ о смысле. К сожалению, современная жизнь устроена так, что от сложных вопросов. Очень многие хотят уйти, но уйти не получится. Это точно.
1: Елена Владимировна, спасибо вам большое за эту, как всегда, очень глубокую, важную, интересную беседу. Елена Брызгалина сегодня была с нами, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ и руководитель магистерской программы «Биоэтика». В Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Ходьбу. Теперь проделайте водную процедуру.
2: Человек и время.
5: Черные дыры кажутся самыми загадочными объектами во Вселенной. Они рождаются после гибели очень массивных звезд. Гравитация там настолько сильная, что даже свет не может вырваться наружу. Но самое удивительное происходит не с пространством, а со временем. В обычной жизни оно движется одинаково для всех. Неподалеку от черной дыры ситуация меняется. По теории относительности Эйнштейна, сильная гравитация замедляет ход времени. Чем ближе объект к черной дыре, тем медленнее для него текут секунды.
6: Готовы провести первый замер.
5: Если представить космонавта рядом с черной дырой, то его часы будут идти все медленнее и медленнее. Для него самого ничего странного не произойдет. Его сердце продолжит биться, как обычно, мысли будут появляться в привычном ритме. Зато наблюдатель со стороны увидит другое. Космонавт словно застынет во времени. Его движения замедлятся, а затем практически остановятся.
2: Человек и время.
5: Граница, за которой свет не может вернуться из черной дыры, называется горизонтом событий. Именно там время для внешнего наблюдателя словно бы останавливается. С точки зрения физики это не магия, а следствие законов природы. Пространство и время в черной дыре переплетаются особенно сильно. Интересно, что внутри черной дыры привычные представления вообще перестают работать. Ученые пока не знают, что происходит со временем за горизонтом событий. Одни теории говорят о полном разрушении материи, другие предполагают существование иных форм реальности. Черные дыры помогают ученым лучше понимать Вселенную. Они показывают, что время не является чем-то неизменным. В экстремальных условиях оно может замедляться, искажаться и вести себя совсем не так, как на Земле.
2: Человек-человек.

0: вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия понимает и возможности, и риски внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин. Выступая на Евразийском экономическом форуме, президент назвал искусственный интеллект стратегической технологией, обеспечивающей глобальную безопасность и прогресс.
2: В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в Евразис уже делается. В объединении применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях. Унифицированы правила цифровой коммерции. Используются электронные навигационные пломбы. Действуют интегрированные информационные системы рынка труда. Что же касается искусственного интеллекта, то это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия.
1: Президент добавил также, что целые профессии могут исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума. Искусственный интеллект уже заменяет сотрудников младшего звена. Глава государства подчеркнул, что замена низкоквалифицированных кадров необратима и неизбежна. В Адыгее введен режим чрезвычайной ситуации. Посевная кампания выполнена лишь на 56% из-за обильных дождей и переувлажнения почвы. Техника не может выйти в поля, не засеяны подсолнечник, кукуруза, соя и рис. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Неблагоприятный прогноз погоды сохранится до 6 июня. Власти помогут аграриям с заменой семян и предоставлением спецтехники, добавил Кумпилов. Голосование на выборах в Госдуму в сентябре, вероятно, будет трехдневным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что единый день голосования предполагается 20 сентября. Глава Центра избиркома сообщила, что право участвовать в выборах в Госдуму имеют 18 из 20 политических партий России. Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27 года. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, представленные аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения. Теперь Международная федерация должна вновь созвать руководящий орган и пересмотреть вопрос. По словам Дегтярева, Россия продолжит юридическую работу, включая подготовку к разбирательству в спортивном арбитражном суде. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом».
2: Вот, кстати, и он. Здравствуйте, ребят.
1: Я соведущий Евгений Кузнецов, и сегодня мы обсудим тему «Как цифровое потребление ставит вызов традиционному обществу, в частности, нашему, российскому». Вот социологи говорят, что сегодня формируется цифровая толпа, так называемая. То есть это люди, в основном подростки, ну, молодое поколение, которое очень легко управляемо через соцсети, через мессенджеры, через особенно короткие
2: даже
1: видео.
2: Через нейросети.
1: Через нейросети уже, через искусственный интеллект. Короткие видео вертикальные, которые очень легко перелистывать и привыкать к чему-то, получать. Там уже включаются биологические процессы, гормональные.
2: Зависимость.
1: И зависимость, да, все остальное. На самом деле, очень важно, это очень важный вопрос, потому что он напрямую связан с национальной безопасностью России. Каким образом это цифровое потребление меняет наше общество, и что нам делать с этим? И
2: ну,
1: можно ли
2: давай
1: что-то
2: так,
1: с этим делать?
2: Это вообще-то военные технологии. Дело в том, что в западных армиях давным-давно, собственно, на разных играх-стрелялках солдат учили относиться к убийству равнодушно достаточно. Потому что долгий опыт изучения психологии поведения военнослужащих на поле боя, они подвели, собственно, аналитиков военных к такой простой, такому простому выводу. На самом деле людей, способных убивать, их 1-2% от тех, кто на поле боя. И именно они, собственно, определяют исход сражения, как правило. Эти люди способны убивать. Другие люди, они не способны убивать, потому что они предпочитают стрелять поверх головы, либо там участвовать в схемах, тактических схемах, которые ведут к смертоубийству и так далее. В античные времена еще эту проблему решали следующим образом. Создавали фаланги, то есть создавали коллективную ответственность, где отдельно взятый индивидуум, отдельно взятый воин не брал на себя ответственность за убийство другого человека. А это как бы было общее действие, где этот человек был винтиком. И, соответственно, у него снимался вот этот моральный запрет на убийство. Это очень интересный феномен, и сейчас, к сожалению, с развитием, с цифровизацией, есть и, да, обратная сторона медали. Цифровизация, она ведет к тому, что у людей меняется моральный статус. Жизнь воспринимается как игра, и ты уже как бы не несешь ответственности за то, что ты делаешь. Это, я считаю, крайне опасной тенденцией в обществе. Я вообще бы начал издалека, если честно. Я бы начал с развала Советского Союза. Почему это важно? Советский Союз, по моему глубокому убеждению, развалился от равнодушия. Потому что этот социальный проект, который мы реализовали 70 лет, он больше не отвечал на вопросы, которые стояли перед обществом. Вообще, мне кажется, развал Советского Союза начался со смерти Владимира Семеновича Высоцкого в 1980 году. Этот человек, Барт, был голосом поколения. Он ставил вопросы, он пытался на них ответить, общество внимало ему. Он, пожалуй, был, может быть, даже популярнее многих политических деятелей той эпохи. И с его смертью что-то умерло. Я вот уже в сознательном возрасте это все переживал. Что-то умерло просто. Я напомню, 80-й год, там была Олимпиада, Советский Союз немножко приоткрылся миру, обществу потребления. Затем 83-й год, начало Горбачевской эпохи. 85-й год, 87-й год – это перестройка, гласность, ускорение. Это вот те процессы, которые довершили развал советского традиционного общества, покоящегося на идеологической основе, социальной справедливости и так далее, которая уже не соблюдалась. К сожалению, открытие порталов в Советский Союз привело к заполнению этих порталов потребительскими соблазнами, самыми разными. Жвачка, джинсы, вот это вот все. Это, конечно, меня можно обвинить в том, что это стереотипы, так на самом деле не было. Да, я согласен, это стереотипы. Так на самом деле не было, потому что сохранялось огромное количество людей, которые проголосовали в 91 году за сохранение Советского Союза. Но произошло то, что произошло. Советский Союз распался, мы, в принципе, сохранились как Россия, процесс распада был остановлен в 1999 году. Владимир Владимирович Путин пришел к власти, и его команда, собственно, остановила этот распад. Я не собираюсь сейчас давать уроки истории, хотя очень соблазнительно было бы в этом связи, но я хотел бы, чтобы мы посмотрели на эту ситуацию с точки зрения потребления. Мы стали гипер такой капиталистической страной. Руководство, тогдашнее руководство, ельцинское руководство, оно посчитало, что идеология не нужна, даже в Конституции запрещена государственная идеология, а рыночек все рассудит, рыночек все разрулит, рыночек все даст и так далее. Забегу сразу вперед, этого не произошло. Я напомню, что во второй половине 90-х годов у власти в России, в исполнительной власти, были и красные директора, и так далее, и так далее. И именно они останавливали вот этот процесс так называемой либерализации экономики. И только это спасло Россию от окончательного распада. Почему это важно знать в призме вот этого самого теории потребления? Почему? Потому что материальное не давало тех ориентиров в обществе, которые были необходимы для сохранения гражданского общества. И было принято говорить, что у нас в Советском Союзе не было гражданского общества. Да было оно, конечно, было. И демократия была, кстати. И, кстати, вот Китай очень это подтверждает вот своей историей. Но вот просто такая демократия. Западные страны, они не признают других форм демократии, нежели либеральная. Поэтому для них это авторитаризм, там, я не знаю, что угодно, но не демократия. Казалось бы. Но на самом деле любая страна с многолетней историей, она, во-первых, она, у нее есть гражданское общество, второе, там особая форма демократии. Она просто вот такая, национальная. Поэтому и в Индии есть демократия, и в Китае есть демократия.
1: Странно, в Иране тоже есть демократия.
2: В Иране тоже есть демократия, потому что общество, гражданское общество выбирает ту форму существования и сосуществования с государством, которое оно выбирает. Уважение этого выбора и есть, на мой взгляд, демократия. А страны, которые не уважают этот выбор и начинают атаковать, например, США, Израиль, Иран, да, и так далее, они проявляют это неуважение, они себе отказывают в статусе быть демократической страной, прежде всего. И здесь мы столкнулись вот с этим экзистенциальным выбором на самом деле. Мы хотим как? Общество потребления, которое будет регулировать наши моральные устои и традиционные ценности определять, либо мы возвращаемся немножечко назад к своему, собственно, к своей предустановке, которая сформирована еще Российской империей. Наследником был Советский Союз. Да, мы трансформировались очень сильно, но мы сохранили себя. Мы сохранили память.
1: Самое главное, что моральный кодекс
2: строителя коммунизма он христианский, по сути,
1: но
2: на самом деле.
1: Без Господа.
2: Ну да, без главной составляющей.
1: Без главной,
2: да,
1: составляющей.
2: Вот. И в какой-то момент мы поняли, что только забирая лучшее из традиционной истории, мы можем сохранить себя вот в настоящем и даже подготовить себя к будущему. Но у нас появился так называемый цифровой выбор. Вместо реальной коммуникации появились псевдокоммуникации. То есть мы развивались с 90-х годов, мы развивались в одном ритме, в одном резонансе с мировым, так называемым мировым сообществом.
1: Которое... С глобалистами.
2: С глобалистами, да. И мы идеи глобализма, в том числе цифровизации, восприняли как свои родненькие. То, что нам нужно, то, что нам... Вот, мы поселились в соцсетях, мы приобрели все навыки потребления. Но жизнь, на мой взгляд, она достаточно серьезно нас стала учить тому, что это не есть цель жизни человека. У нас был ковидный период, когда мы все хотели развиваться, учить языки и так далее. Кто-нибудь учил языки? Кто-нибудь развивался? Нет, мы все тупили, в сериалы просто сидели. Я не знаю, кто-то, может быть, это и делал, честь и хвала, пусть выйдет и скажет, я это делал. Но, честно говоря, это как вот Иисус, да, кто без греха, бросьте в меня камень. Никто не бросил. Вот в этом связи я думаю, что нам бы хорошо сейчас осмыслить то, что произошло, то, как мы живем и как мы будем жить, главное, именно через призму цифровизации общества.
1: И мы это обсудим через несколько мгновений, а сейчас мы возьмем небольшую паузу. Это «Радио Звезда».
0: Крупным планом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте, преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Друзья, мы возвращаемся. Это радио «Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом». Мы остановились на том, что Россия, развиваясь как капиталистическое общество, общество потребления, мы, конечно, достигли в плане капитализма, развития рыночной экономики определенных результатов.
2: Мы даже вырвались вперед западному обществу. Мы стали, мы, восприняв все, мы дали им даже фору какую-то.
1: И думая, что капитализм – это единственное наше спасение, мы не обратили внимания, возможно, нас, я думаю, это нас Бог уберег на самом деле, от того, что в моральном плане произошло с развитием, так называемым развитием капиталистического общества в Западной Европе и в США. В какой-то момент так называемые рыночные ценности, ну, то есть надо попробовать в жизни все, условно, вот описание, описание главной традиционной ценности капиталистического общества. Ну, так что, попробовали на Западе все. Это привело к смене пола у детей, что у нас в стране, слава богу, запрещено законодательно, и запрещена пропаганда смены пола, запрещено ЛГБТ. То есть весь этот капитализм, попробовать в жизни все, привело к тому, что самые низменные пороки, которые всегда были девиациями, которые...
2: Грех перестал быть запретным.
1: Да не просто
2: вот,
1: грех.
2: Вот что.
1: Не
2: он, просто он грех. Он стал псевдодобродетелью. Ты не такой. И ты этим гордишься. Нет, ребят, ты не такой, значит, надо лечиться. Извините.
1: Мы вернемся через несколько мгновений.
0: Крупным планом. Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Друзья, мы возвращаемся. Это радио «Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом». И остановились мы на том, как развивалось капиталистическое общество в России и параллельно на Западе. Мы увидели, что там это привело к очень плачевным последствиям с точки зрения морали. То есть экономически, казалось бы, хорошо, экономически
2: и
1: все...
2: И плачевные последствия, называешь разложение фактически.
1: Ну, еще хуже.
2: Гражданского общества.
1: Это мягко сказано, плачевные последствия. Не только гражданского общества, а в целом общества. То есть когда, как ты правильно сказал, грех не просто стал нормой, а он вошел в моду.
2: Он стал псевдодобродетелем.
1: Да, но не подумайте, что мы какие-то морализаторы, но это очевидно. Это очевидно, что смена пола у детей, запрещенная в России, но это уже это что-то вообще за гранью понимания. Как можно, причем смена пола...
2: Насильственная,
1: причем, да. Когда ребенок не осознавает. То есть в 3 года, я знаю личную историю, кстати, гостя звезды-аналитики Джозеф Шуцман, он американец, у него уже 8 детей, было 6 на момент переезда в Россию. Так его сподвигло к переезду именно принятие,
2: да,
1: в его штате закона,
2: просто, да.
1: Принятие в его штате закона о том, что ребенок может менять пол без ведома родителей. То есть начать уже сначала так называемую вербальную смену пола, когда мальчик называет себя девочкой, начинает одежду носить, а потом в определенный момент уже гормоны начинает принимать. То есть действительно Джозеф, и он действительно спас своих детей, рассказывает, когда с дочкой они заходили, со старшей дочкой, которая сейчас 9 лет, по-моему, ну, 8, то есть она переехала, слава богу, в 6-летнем возрасте в Россию, они заходят в магазин, а там какое-то чудище, то есть пол даже непонятен. То есть внешний вид...
2: Так, такой гендер тоже есть. Непонятный пол.
1: Да, какая-то чупакабра.
2: Кто ты?
1: Чупакабра стоит в магазине, разноцветная, то в платье, то есть и мужчина, и женщина, непонятно кто. И она говорит: папа, кто это? Он говорит: в этот момент... я не знаю, кто это. И если ты начнешь объяснять...
2: В русском языке есть отличное обозначение. Чудище обла, озорно и лаяй. Это оно.
1: И дальше он... подумал, не буду я объяснять ей, кто это. Вот это объяснение уже запрещено в Российской Федерации. Объяснить, кто это. И в этот момент приняли судьбоносное решение, конечно, взять и уехать, продать имущество, приехать в Россию, не имея работы, не имея перспектив каких-то видимых, краткосрочных, несмотря на то, что он айтишник и очень профессиональный человек, но понимая, что будет совсем все по-другому. Но они такой выбор сделали. Но это единицы. Таких людей, согласно последним данным Совбеза российского, 3500 подали заявление на переезд в Россию. Из них 3000 эти заявления были одобрены за последние 3 года, по-моему. Да? То есть 3000 человек.
2: Это связано с тем, что наша миграционная система, она достаточно тугая, с одной стороны. А с другой стороны, она дает возможность большому количеству гастарбайтеров приезжать. При этом квалифицированные люди не имеют такой возможности. Я много раз с этим встречался. Мне кажется, вот здесь нужно поправлять. Потому что сейчас очень многие страны принимают законодательство, как раз снижающее уровень, они очень толерантные, в хорошем смысле этого слова, не в том самом, к тому, чтобы специалисты меняли локацию и приезжали в страну, где им создаются очень хорошие условия. Именно специалисты, квалифицированные кадры. И вот эту идею нам нужно сейчас воспринимать самым необходимым образом. Я прошу обратить внимание Государственной Думе на этот вопрос, потому что это очень важно. Если мы хотим демографию поправить, если мы хотим технологически развиваться, как цифровая держава, я извиняюсь, прости господи, вот, но тем не менее мы должны это делать. Это нормальная практика международная. И так называемые интеллектуальные пылесосы, с помощью которых западные страны высасывают из самых разных стран, из Китая.
1: С
2: Китаем уже меньше.
1: Из нашей
2: Индия,
1: страны
2: из нас, да. Это факт. Они промышленные. Они не то, что там маленькие пылесосики, которыми ты убираешь свою маленькую квартирку. Нет, это промышленные пылесосы. И, кстати, одним из флагманов такого, создателем такого схем был небезызвестный Майкл Макфол, когда был послом в России. Вот, именно он топил именно за вот этот студенческий,
1: послом
2: так
1: США.
2: Называемый, послом США в России, естественно, топил за так называемый студенческий обмен, за студенческие визы и так далее. Этот чувак знал свое дело. Он довольно эффективно, он был причиной, мы потом смотрели на цифры, как вот интеллектуальная миграция чувствовала себя. Утечка мозгов была чудовищная просто. Чудовищная. Вот. И на данном этапе, безусловно, надо одной рукой строго контролировать эту утечку, потому что происходит? На бюджет поступает мальчик, очень, или там девочка, очень умненькая, вот, и его уже ведут. Ее уже ведут, и допуск в этот вуз представителей разных компаний западных, да, должен быть ограничен, потому что на вот этих семинарах, так сказать, да, на презентационных разных мероприятиях, они там с единственной целью – предложить соцпакет, предложить условия, и этих людей просто забрать.
1: Слава богу, что сейчас в России больше...
2: То есть мы платим за подготовку специалистов, которые работают на Западе.
1: Именно так и происходило.
2: Шарман.
1: И самое главное, что мы давали им образование, бакалавриат, магистратуру, аспирантура. И в момент аспирантуры человек уезжал на годик в США, дописывать свой PhD получать, и все. И человек просто пропадал. На самом деле мы оплачивали. И вот сейчас человек работает, занимается физикой, биологией, чем-то очень перспективным, то, что нужно для нашей страны. Но возвращаясь к теме капитализма, то есть вот капитализм, он на самом деле... не всегда приводит к чему-то хорошему, как думали основатели вот этой капиталистической...
2: Нет, он приводит к созданию общества потребления. Для социализации личности, для социализации общества это очень важно. Общество потребления, находящееся под контролем, никогда оно диктует, да, мораль, устои, социальный статус и так далее. А когда общество потребления является инструментом для достижения определенного уровня жизни... где социум чувствует себя спокойно, уверен в будущем и так далее, как индивидуум, так и общество. Это очень важно. То есть, на самом деле, не сотвори себе кумира и не надо возводить до золотого тельца. Общество потребления должно быть контролируемым, потому что вот все попытки создать что-то типа вроде социализма на территории скандинавских стран, они имели... там, в 70-х, 80-х годах прошлого столетия, они имели вполне себе очень хорошие результаты. Общество было стабильным, развивалась культура и так далее, и так далее. Но как только пришли неолибералы, так называемые сислибы, да, системные либералы, и глобалисты к власти,
1: радикально левые,
2: радикальные,
1: так
2: да,
1: называемые, да,
2: все пошло по известному месту просто, понимаете? Потому что они поставили, они перевернули просто. Они поставили потребление во главу угла. Будь то цифровое, товарное и так далее.
1: И сексуальное потребление.
2: Ну да, в том числе. Вот. И все перевернулось. Люди сошли с ума. У них в глазах только доллары, только евро, только деньги. И все. И мораль исчезла, как просто явление. Я не знаю, ограничители исчезли, появились разные люди, которые начали просто убивать детей, да, вроде Брейвика и же с ним. Вот над этим нужно, я думаю, подумать, и мы сейчас это сделаем в следующей части.
1: Да, мы вернемся через несколько мгновений. Пока напоминаю, что у канала «Звезда Аналитика» есть своя страница в мессенджере «Макс». Подписывайтесь, там легко найти все наши ссылки на программы, а также актуальные новости. Подписывайтесь.
4: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск «Запад». Министр обороны заслушал доклады командования об обстановке в зонах ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев рассказал о действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Глава российского военного ведомства поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях. В завершение работы министр обороны поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил боевые награды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество.

0: 4 управляемые авиабомбы и более 180 вражеских дронов самолетного типа. Сергей Шойгу заявил о деструктивном поведении Запада в ядерной сфере. Секретарь Совета Безопасности отметил, что так называемая «западная тройка» стран продвигает инициативу переговоров по стратегической стабильности и занимается самопиаром, наращивает прессинг на другие страны.
1: К примеру, Париж взял четкий курс на наращивание числа боеголовок. Даже распорядился больше не публиковать данные об их количестве. Более того, Франция ведет дело не только к совместным ядерным учениям, но и размещению своего ядерного оружия в других странах. Все это категорически неприемлемо и требует четкой и внятной реакции стран глобального юга и востока, последовательной поддержки введения всеобщего запрета на ядерные испытания.
0: Секретарь Совбеза отметил также, что на Украине России скоординированно противостоят 56 иностранных государств. Он добавил, что в Европе начата информационная подготовка к большой войне. В Хабаровске участники фестиваля «Амурские волны» готовятся к большому концерту в городском дворце культуры. Он посвящен 168-й годовщине со дня основания города. Также вечером в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» состоится дефиле военных оркестров. 30 мая на сцене Хабаровской краевой филармонии выступит Дальневосточный академический симфонический оркестр, а на Платинум-арене вновь пройдет дефиле представления. 31 мая фестиваль завершится мероприятиями на нескольких площадках. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
2: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
4: Друзья, это радио «Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом». Возвращаемся к обсуждению цифрового общества. Так будет же электронный концлагерь?
5: Не будет. Я сразу забегу вперед. Спойлер такой, да. Я хотел бы немножечко протянуть связь между нашим предыдущим разговором и нынешним, нынешней частью. В том смысле, что капитализм – это действительно, ну, это плохо, да, безусловно, но это необходимая часть жизни человечества. Это необходимая часть развития, потому что человечество реагирует на капитализм, и с помощью этой реакции формируются, собственно, паттерны, которые, с помощью которых существуют разные гражданские общества. Где-то общество потребления начинает забирать, там, карго-культ и вот это вот все, забирать все, идеологию съедает и так далее. Это вот системные либералы, глобалисты, это вот они придумали. Для чего они это придумали? Для того, чтобы управлять человечеством, потому что человек, который одержим потреблением, он легко управляем. Угроза отключения доставки товаров, да, отключение, там, уход брендов с рынка, это мы на себе, на своей шкуре с 2014 года очень хорошо проверили.
4: Они как раз-то думали, что уход брендов приведет к тому, что все русские
5: именно,
4: сейчас выйдут, революцию устроят.
5: Именно, именно. Расчет был на то, что вот это дозированное потребление, они хотели дозировать с помощью санкционного режима, санкционной архитектуры, они решили дозировать это самое потребление и тем самым руководить российским обществом. Мне кажется, к чести российского общества он сказал, да пошли вы куда подальше, и все. Если без вас найдутся любимые авторы, да, и не прогадали. На самом деле, так сказать, перерывов в потреблении, как было на последних этапах существования Советского Союза, не произошло. И мне кажется, вот эти моменты сейчас очень перекликаются. Конец 80-х, начало 90-х годов, Советский Союз и его распад, и нынешнее время. То есть методички западные не изменились. Не изменились. Что нас спасло? Нас спас восстановившийся социальный иммунитет, потому что мы в определенном степени обрели вот этот вот иммунитет к внешнему воздействию. Спасибо, опять же, вот этим всем НКОшкам иностранным, которые на гранты, нас критиковали, пытались создать у нас комплекс политической и исторической неполноценности и так далее. Мы как супротив работали. Мы такие, да ладно, да что вы нам рассказываете? Мы-то знаем, у нас есть прошлое, и имперское, и советское, и так далее.

0: Не надо нам прививать определенные комплексы. И это сработало, на самом деле. Мы стали мало управляемы. Почему было решено бросить Украину конфликтно на Россию? Ведь я напомню, что происходило, на самом деле, в 22-м году. Просто напомню, кто забыл. Потому что это, честно говоря, вычищается из информационного пространства цифровым образом самым... очень жестко в западном плане. Да и у нас тоже не очень это сейчас помнят. К февралю 22 года над позициями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики навис корпус 130 тысяч нацистов, которые Украина с помощью западных кураторов подготовила, вооружила, выстроила укрепления и так далее. То есть к февралю этот корпус, 130 тысяч, навис над этой территорией. И был выбор. Мы даем им атаковать и теряем гарантированно 30-40 тысяч мирного населения, либо наносим упреждающий удар. Я так понимаю, руководство России приняло непростое решение нанести упреждающий удар. Все, нас тут же в цифровом медиаплане обвинили в том, что мы агрессор, неспровоцированный агрессор. Какая неспровоцированная агрессия? Мы же помним вот эти все вещи, причем это совершенно открытая информация. Но цифровое общество, оно такое хитрое. Теперь информации об этом поведении Украины и западных кураторов нет. Есть информация только об так называемой агрессии Российской Федерации. Вот в чем, вот это нам кажется, на мой взгляд, очень несправедливым. Потому что подобного рода вещи, они, историки существуют для этого, и аналитики современности существуют для того, чтобы эта информация постоянно находилась в информационном поле. Цифровизация, излишняя цифровизация, она приводит к тому, что алгоритмы просто вычищают. Они оставляют только ту информацию, которая выгодна для использования нарративного каркаса существования там, общества для стравливания разных гражданских обществ друг с другом и так далее. Но фактология подбирается той же самой нейросетью либо искусственным интеллектом таким образом, чтобы обслуживать интересы инициаторов этой цифровизации.
1: Ну, можем пример простой привести. Спросите у нейросети, кто напал на Украину. И там будет подробнейший, четкий ответ, что вот, неспровоцированно там Россия напала, в кавычках.
0: Именно поэтому мы должны четко понимать и четко расставлять акценты. Мы понимаем, что искусственный интеллект или искусственный мозг, на самом деле, да, вот то, что мы называем романтичный искусственный интеллект, так, да, при свечах, там, вот это вот все очень романтично. Нет, это искусственный мозг. Мы создали искусственный мозг, который управляется, живет с помощью алгоритмов накопления информации.
1: Но питается за счет информации, которую произвел естественный
0: человек,
1: мозг.
0: Человек, да, естественный человек, потому что искусственный мозг, напомню, он не производит информации, он компилирует и выдает какое-то возможное решение. Я напомню, что многие, я в том числе, сталкивались с тем, что ты задаешь какой-то вопрос на нейросети, она тебе дает ответ, ты вот что-то делаешь, потом понимаешь, что полная фигня это все. Ты говоришь, как же так? Он говорит, ой, извини, не получилось. Понимаешь, да? Давай попробуем что-то другое. Вот, ну так это не работает в жизни, потому что если ты ошибся... Если ты ошибся, то ты ошибся. Все, до свидания.
1: Специалисты называют это галлюцинацией ИИ.
0: Именно.
1: Вот эти 10% ошибочных ответов, на самом деле,
0: их,
1: больше.
0: Их чем... гораздо больше, их 90% на самом деле. Просто человек интуитивно, он корректирует нейросеть и использует цифровизацию. Цифровизация здорового человека стоит в том, что человек ставит себя во главу угла. Он верифицирует решения, которые ему предлагаются. Хотя здесь тоже есть уловка, ловушка. Потому что если ты привыкаешь выбирать из ряда решений правильное, то ты нарушаешь естественный ход своего когнитивных способностей.
1: Ну, это то же самое, как выбирать из теста
0: ЕГЭ,
1: ответ.
0: ЕГЭ, да? ЕГЭ.
1: Ну, не обязательно ЕГЭ. В ЕГЭ там же тоже есть.
0: Любой тестовый экзамен – это полная шняга.
1: Ну, ЕГЭ не совсем тестовый.
0: Как преподаватель, как человек, который очень много занимается педагогикой и так далее, я говорю, это полная шняга, потому что это учит это monkey business, как американцы, англичане говорят. Monkey business. Потому что мозг учится не мыслить и когнитивно развиваться, а выбирать. Внимание, где мы выбираем? В обществе потребления. Ура! В результате вот вся эта система, она просто готовит потребителей. И это страшно, это ужасно. Потому что знание, на самом деле, передается человеку от человека, а никак не может передаваться через цифру. Потому что это не знание, а это иллюзия.
1: Цифра
0: знания.
1: Путь доставки.
0: Совершенно верно.
1: Человека
0: да,
1: к человеку.
0: Совершенно верно. И здесь происходит с помощью вот подобного рода практик, происходит, на мой взгляд, умножение сущностей. То есть ты на самом деле не ищешь ответ. Вот когда человек когнитивно развивается, он очищает информацию, он отсеивает ненужное, и отсюда замечательную фразу «зёрна из плевел», да, достать. Он к этому знанию относится очень бережно, потому что он работал для того, чтобы добыть это знание. И он это знание дальше развивает. Как вот ты посадил в своем небольшом огородике растение, ты его поливаешь, унаваживаешь, оно растет, ты радуешься вместе с ним. Это еще эмоциональная сопричастность. Ты понимаешь, да, насколько это полный процесс, процесс познание – это полноценный процесс жизни, осмысления жизни и целеполагания. А если у тебя есть нейросеть, есть банк данных, комп, либо часы умные, либо телефончик там и так далее, тебе вот это все не нужно. Ты просто можешь в любой момент, как ты думаешь, нажатием кнопки получить ответ. Но 90% он будет неправильный. Ну, это плата за вот это упрощение процесса. Понимаешь?
1: Не обязательно, да? Неправильный. Он может быть ложный вывод вот этот.
0: Совершенно верно. Потому что алгоритм подводит тебя к тому, что нужно совсем не тебе, а нужно дяде, который наблюдает за трендами развития общества и который занимается маркетингом на самом деле. И, внимание, ты после получения такого рода возможностей познание, псевдопознание на самом деле, ты теряешь интерес к информации вообще, потому что для тебя она не ценна. Ты в любой момент как бы можешь ее получить. Но и тут ловушка. А если тебе это все отключить, а у тебя уже атрофировались твои когнитивные способности, и что ты будешь делать? И поэтому ты сидишь и начинаешь думать, ой, цифровой фашизм. Все, мы приходим к одной простой мысли, да, что мы сами создаем с помощью вот этого цифровизации излишней, гипертрофированной, себе цифровой концлагерь. И ты спрашиваешь меня, реально ли является перспективой? Нет. Нет. Почему? Потому что бунт человека – это его священное право. Бунт против этого всего. Общество потребления сознательно маргинализует таких личностей, которые выступают против искусственного интеллекта, засилия нейросети, цифровизации и так далее. Помнишь, да, что там вы не соответствуете критериям демократической страны. У вас нет того, сего, у вас и так далее.
1: Это дезинформация.
0: Да, это русская пропаганда, говорят они нам. Хотя на самом деле речь идет о спасении человечества, не секундочку. Спасении когнитивных способностей человечества, на секундочку это идет. Ко всему этому, вот эта цифровизация, нужно относиться очень прагматично. Если это удобно, если это не мешает развитию человека, пусть оно будет. Я, например, очень счастлив, что мне сейчас не надо бегать за справками по чиновникам, терять время в очередях и так далее, что я могу эту справку получить через интернет. Мне достаточно. Все. Я, максимально ограничивая свое общение с чиновниками разного уровня, я счастлив. У меня все хорошо в этом смысле. Плюс снижается уровень коррупции. В этом смысле я за цифровизацию. Но когда с помощью цифровизации начинают управлять моей жизнью, для меня, конечно, это очень-очень нехорошо и плохо. И это очень сильный дискомфорт. В результате я начинаю задумываться над тем, что вообще нужна ли эта цифровизация. Вот. И поэтому, если честно, сбалансированный подход к этому процессу, он является вот этим самым новым общественным договором между государством и обществом, который приведет к взаимному развитию и вспомосуществованию, а не к взаимному уничтожению. Потому что в любом случае государство, которое привыкает удобно управлять гражданским обществом через цифру, оно в любом случае приходит к войне с гражданским обществом. Гражданское общество, которое слишком надеется на то, что государство все порешает через цифру и так далее, тоже приходит, в конце концов, к войне с гражданским обществом. Баланс – это спасение. Баланс отдает возможность удовлетвориться и государству, удовлетворить свои функции, и гражданскому обществу удовлетворить свои функции. Все. Если у нас есть баланс, то нам уже не нужно воевать, и общество развивается поступательно, и оно самодостаточно. Это самое главное. А уж Россиюшка с ее ресурсами натуральными, интеллектуальными потенциалом, ей вообще нафиг это все вот, вот это вот капиталистическое, как ты говоришь, и цифровое, оно вот это вот в глобальном смысле нафиг не нужно. Потому что мы можем, не замыкаясь на себе, мы можем спокойно наблюдать, как мимо по реке плывут трупы наших капиталистических цифровых врагов. Если ты понимаешь, о чем я.
1: Вообще, в конце хочется сказать аминь. В конце такой истории.
0: Или мактуб, да? Воистину, так и будет.
1: Да, и хочется сделать вывод. Конечно, цифровизация сама по себе, она не является злом.
0: Нет. Это инструмент.
1: Это инструмент. Точно так же, как создание, не знаю, бумаги, или печатного станка, или появление телефона, смартфона.
0: Кстати, знаешь, что с созданием бумаги, печатного станка появились газеты, и появилась информационная война в 16 веке, да?
1: Да.
0: А где, знаешь, в Англии, на всякий случай. Маленькие.
1: Не только в Англии, первый пример информационной войны против России – это обвинение Ивана Грозного в большом количестве жертв среди мирного населения в ходе Ливонской войны.
0: Хотя, если сравнить, да, с тем, что происходило в Европе в этот момент, совсем, было очень гигиенично и вегетариански даже.
1: Так вот, вывод. Цифровизация сама по себе не является злом. Это инструмент, который мы должны использовать с умом, не позволяя ею управлять нами и управлять естественным интеллектом и человеком. Алексей, большое спасибо за эту беседу. Друзья, я напоминаю, что у нас есть канал в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на звезду «Аналитику». Ее можно легко найти в поисковой строке. Там все наши актуальные новости, ссылки на программы и анонсы предстоящих передач. Спасибо большое.
2: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Татьяна Матюхина. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Спасибо тебе, солдат», посвященная нашим защитникам Родины. Строчками этой песни я хочу выразить благодарность нашим героям за их отвагу и силу, и за борьбу за мирное небо.

0: Спасибо за все, солдат.
1: Время выбрало нас. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
9: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
8: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
9: На ней целое поколение выросло.
8: Осторожно, яд. Откуда?
9: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
10: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Комсомольская кольцевая, Киевская, Маяковская, Новослободская, Таганская. Бронза, мрамор, мозаики, цветные витражи. Пышность и великолепие подземных дворцов. Московский метрополитен как портрет эпохи. О нем рассказывает специалист по истории метро Максим Шуйский.
10: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
11: Очень важные вопросы.
12: Оказывается, на спутнике Сатурна Титании есть озера, дюны и каньоны. Как образуются пейзажи, которые мы привыкли считать земными?
13: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
14: У Титана есть атмосфера. Хорошая, плотная, массивная азотная атмосфера. Сквозь нее, вообще говоря, плохо видно. Вся она покрыта такой дымкой, облачной дымкой из углеводородных соединений. Но инфракрасная техника может пробиться сквозь эти облака, и мы знаем, как выглядит поверхность Титана. А выглядит она очень сложно, очень разнообразно и похожая на Землю. Там есть песчаные дюны, там есть озера, там дует ветер, разные природные явления и атмосферные явления. Но их же надо объяснить, на Земле мы уже с ними разобрались, и тут начинаются проблемы. Дюны. В экваториальной области Титана дуют ветры, и образовались дюны. Кажется, все просто, у нас тоже ветер дует, песок носит, а образуются дюны в пустынях. Но из чего состоит песок на Титане? Это не наш родной силикатный песок. Это песок из углеводородных элементов. Они очень мягкие, очень нежные. И когда эти мелкие частицы ударяются друг об друга, они превращаются в пыль. А дело в том, что ветер из пыли дюны сложить не может. Она слишком мелкая. Песчинки прыгают под действием ветра, а пыль просто переметается и ровным слоем покрывает поверхность Земли. Как же объяснить титановые дюны? Лабораторные эксперименты на Земле смогли доказать. Мелкие частицы углеводородов слипаются и разрушаются при взаимных ударах, и снова слипаются и покрываются оболочкой. Таким образом, возникает равновесное распределение этих частиц по размеру. И оно не очень сильно отличается от размеров наших пылинок. То есть все в порядке. Дюны на Титане должны быть, и они на самом деле наблюдаются. Я уж не говорю о водоемах, которые на самом деле не жидкую воду, а жидкий метан содержат. Но это же тоже очень интересно. Любая жидкость – это среда для биохимических реакций. Надеюсь, что и там найдется углеводородная жизнь.
11: Очень важные вопросы. Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
15: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
16: И считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Били по объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы и 184 дрона самолетного типа. В Европе появляется все больше предприятий, которые производят не только беспилотники для киевского режима, но и боеприпасы. Об этом заявил Сергей Шойгу. Против России фактически воюют свыше 50 стран, уточнил секретарь Совета безопасности России.
2: Если говорить суммарно, то против нас фактически воюют 56 стран. Здесь мы можем говорить не только об этих дронах, ведь вы можете себе представить дальнобойный дрон без системы управления? Конечно, не можете. Вы же не можете представить себе передачу данных без сегодняшних современных спутниковых систем. А следовательно, задействована спутниковая система. Все больше и больше в Европе появляется предприятие, которое производит не только беспилотные летательные аппараты. Они уже давно производят разного рода боеприпасы, артиллерийские боеприпасы. Они производят компоненты.
1: Сергей Шойгу также добавил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала ранее, может быть нанесен в любой момент. Рекомендация дипломатам покинуть город совершенно серьезная и осознанная, добавил секретарь Совбеза. Сергей Нарышкин посоветовал немцам и французам выучить уроки истории и не связываться с лицемерной и коварной Британией, которая все равно обманет и умоет руки. Об этом глава службы внешней разведки заявил в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье. Германии он напомнил, как в первой половине 20 века она брала на себя ответственность за Европу и чем это закончилось. Ранее Германия отменила долговые ограничения на оборону и увеличивает армию до 460 тысяч военнослужащих. Россия с 30 мая ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщил Россельхознадзор. Временные ограничения распространяются на свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, Армения пока не приняла необходимых мер по выявленным нарушениям. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Ходьбу закончить. Теперь проделайте водную процедуру.
5: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Середина 19 века. Фотография уже захватила умы, но люди все еще видят мир на снимках плоским, одномерным. Идею, которая изменила сам взгляд на изображение, предложил Иван Федорович Александровский. Русский изобретатель взял обычную дагеротипную камеру и раздвоил ее. Так родился стереофотоаппарат. Секрет прост. Камера обрела два объектива, которые изобретатель расположил на небольшом расстоянии друг от друга, совсем как человеческие глаза. Они фиксировали один и тот же объект с легким смещением. В результате получалась пара почти одинаковых фотографий. Когда их рассматривали через специальный прибор, так называемый стереоскоп, изображение внезапно обретало объем. Деревья словно бы уходили вдаль, дома тянулись к зрителю, а портреты начинали двигаться и дышать. В 1854 году мастеру живописного цеха и придворному фотографу Александровскому был выдан патент на аппарат для снятия потребных для стереоскопа двух изображений в одно и то же время и одной и той же машиной.
5: Ну ты Кулибин.
6: Первые в России стереоскопические снимки Александровский представил публике на фотографической выставке в Петербурге в 1889 году. По тем временам это было сродни магии. Конечно, для просмотра нужны были стереоскопы, но разве такая мелочь могла остановить? Салоны с радостью закупали новинку, а модные дамы и господа демонстрировали друзьям удивительные снимки. Сегодня мы привыкли к 3D-фильмам и виртуальной реальности. Но помним, что все началось со скромного устройства Ивана Александровского, человека, который сумел увидеть плоский фотомир объемным.
5: Ну ты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: А вот была история.
8: Однажды, после долгой жизни в небольшом провинциальном городке, в Париж вернулся шевалье де Монбаре. Старые друзья стали расспрашивать шевалье, как он не сошел с ума в глуши. Ведь ему, наверное, пришлось там общаться бог знает с кем. Шевалье возразил: «Вы зря волнуетесь, господа. Хорошее общество в этом городе такое же, как в Париже, но зато дурное просто превосходно».
7: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на радио «Звезда».
10: Михаил Булгаков. Фрагмент из романа «Мастер и Маргарита». Читает Владимир Антоник.
11: Коровьев задул свою лампаду, и она пропала у него из рук, и Маргарита увидела лежащую на полу перед нею полоску света под какой-то темной дверью. И в эту дверь Коровьев тихо стукнул. Тут Маргарита взволновалась настолько, что у нее застучали зубы, и по спине прошел озноб. Дверь раскрылась. Комната оказалась очень небольшой. Маргарита увидела широкую дубовую кровать со смятыми и скомканными грязными простынями и подушкою. Перед кроватью стоял дубовый на резных ножках стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде когтистых птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые восковые свечи. Кроме этого, на столике была большая шахматная доска с фигурками, необыкновенно искусно сделанными. На маленьком вытертом коврике стояла низенькая скамеечка. Был еще один стол с какой-то золотой чашей и другим канделябром, ветви которого были сделаны в виде змей. В комнате пахло серой и смолой. Тени от светильников перекрещивались на полу. Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазела, теперь уже одетого во фрак и стоящего у спинки кровати. Принарядившийся Азазела уже не походил на того разбойника, в виде которого являлся Маргарите в Александровском саду, и поклонился он Маргарите чрезвычайно галантно. Нагая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфетчика Варьете, и, увы, та самая, которую, к великому счастью, вспугнул петух в ночь знаменитого сеанса, сидела на коврике на полу у кровати, помешивая в кастрюле что-то, отчего валил серный пар. Кроме этих, был еще в комнате, сидящий на высоком табурете перед шахматным столиком, громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня. Гелла приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот, соскочивший с табурета. Шаркая правой задней лапой, он уронил коня и полез за ним под кровать. Все это замирающее от страха Маргарита разглядела в коварных тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших прудах убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати. Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый, пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону. Правый угол рта оттянут к низу. На высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар. Воланд широко раскинулся на постели. Был одет в одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой темной ноги и натирало какую-то дымящуюся мазью гела. Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди Воланда искусно из темного камня вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке. Рядом с Воландом на постели на тяжелом постаменте стоял странный, как будто живой, и освещенный с одного бока солнцем глобус. Несколько секунд длилось молчание. «Он изучает меня», — подумала Маргарита и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах. Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись, отчего его искристый глаз как бы вспыхнул. «Приветствую вас, королева». «И прошу меня извинить за мой домашний наряд». Голос Воланда был так низок, что на некоторых словах давал оттяжку в хрип. Воланд взял с постели длинную шпагу, наклонившись, пошевелил ею под кроватью и сказал: «Вылезай, партия отменяется, прибыла гостья». «Ни в коем случае». Тревожно свистнул по-суфлерски над ухом Маргариты Коровьев. «Ни в коем случае», — начала Маргарита. «Мессир», — дохнул Коровьев в ухо. «Ни в коем случае, мессир», — справившись с собой, тихо, но ясно ответила Маргарита и, улыбнувшись, добавила. «Я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, если бы имели возможность ее напечатать». Азазелла тихо и одобрительно крякнул, а Воланд, внимательно поглядев на Маргариту, заметил как бы про себя. «Да, прав, Коровьев, как причудливо тасуется колода. Кровь!» Он протянул руку и поманил к себе Маргариту. Та подошла, не чувствуя пола под босыми ногами. Воланд положил свою тяжелую, как будто каменную, и в то же время горячую, как огонь, руку на плечо Маргариты, дернул ее к себе и посадил на кровать рядом с собою. «Ну уж, если вы так очаровательно любезны», — проговорил он, «а я другого ничего и не ожидал, так будем без церемоний». Он опять наклонился к краю кровати и крикнул: «Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный Ганс!» «Коня не могу найти!» — задушенным и фальшивым голосом отозвался из-под кровати кот. «Ускакал куда-то, а вместо него какая-то лягушка попадается!» «Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади?» Притворяясь рассерженным, спрашивал Воланд. «Никакой лягушки не было под кроватью. Оставь эти дешевые фокусы для варьете. Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался, проклятый дезертир». «Ни за что, мессир!» — заорал кот и в ту же секунду вылез из-под кровати, держа в лапе коня. «Рекомендую вам...» Начал было Воланд и сам себя перебил. «Нет, я видеть не могу этого шута горохового. Посмотрите, во что он себя превратил под кроватью. Стоящий на задних лапах и выпачканный пылью кот тем временем раскланивался перед Маргаритой. Теперь на шее у кота оказался белый фрачный галстук бантиком, а на груди перламутровый дамский бинокль на ремешке. Кроме того, усы у кота были позолочены. «Ну что же это такое?» — воскликнул Воланд. «Зачем ты позолотил усы? И на кой черт тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов?» «Штаны коту не полагаются, мессир», — с большим достоинством отвечал кот. «Уж не прикажете ли вы мне надеть и сапоги? Кот в сапогах бывает только в сказках, мессир. Но видели ли вы когда-либо кого-нибудь на балу без галстука? Я не намерен оказаться в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею. Каждый украшает себя, чем может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир». «Но усы...» «Не понимаю», — сухо возражал кот. «Почему, бреясь сегодня, Азазелла и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой, и чем она лучше золотой? Я напудрил усы, вот и все. Другой разговор был бы, если бы я побрился. Бритый кот — это действительно уж безобразие, тысячу раз согласен признать это, но вообще...» Тут голос кота обидчиво дрогнул. «Я вижу, что ко мне применяют кое-какие придирки, и вижу, что передо мною стоит серьезная проблема. Быть ли мне вообще на балу? Что вы скажете мне на это, мессир?» И кот от обиды так раздулся, что казалось, еще секунда, и он лопнет.
12: «Ах, мошенник, мошенник!»
11: — качая головой, говорил Воланд.
12: «Каждый раз, как партия его в безнадежном положении... Он начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану на мосту. Садись немедленно и прекрати эту словесную почкотню».
13: «Я сяду», — ответил кот, садясь. «Но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не почкотню, как вы изволите выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно увязанных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель».
12: «Шах королю», — сказал Воланд.
13: «Пожалуйста, пожалуйста», — отозвался кот и стал в бинокль смотреть на доску.
12: «Итак», — обратился к Маргарите Воланд, — «рекомендую вам, Донна, мою свиту. Этот валяющий дурака — кот-бегемот. С Азазелой и Коровьевым вы уже познакомились. Служанку мою Геллу рекомендую. Расторопно, понятливо, и нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать».
11: Красавица Гела улыбалась, обратив к Маргарите свои с зеленью глаза, не переставая зачерпывать пригоршней мазь и накладывать ее на колено.
12: «Ну вот и все», —
11: закончил Воланд и поморщился, когда Гела особенно сильно сжала его колено.
12: «Общество, как вы видите, небольшое, смешанное и бесхитростное».
11: Он умолк и стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный так искусно, что синие океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала как настоящая, ледяная и снежная. На доске тем временем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки, ланцкнехта с алебардами, растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белый и черный, виднелись черные всадники Воланда, на двух горячих, роющих копытами клетки, конях. Маргариту чрезвычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигурки были живые. Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками.
14: «Плоховато дельце, дорогой бегемот», — тихо сказал Коровьев ядовитым голосом.
12: «Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное», — отозвался бегемот.
13: Больше того, я вполне уверен в конечной победе. Стоит только хорошенько проанализировать положение». Этот анализ он начал производить довольно странным образом. Именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать своему королю.
15: «Ничего не помогает», — заметил Коровьев.
13: «Ай!» — вскричал бегемот. «Попугаи разлетелись, что я и предсказывал».
11: Действительно, где-то вдали послышался шум многочисленных крыльев. Коровьев и Азазелла бросились вон.
12: «А, черт вас возьми с вашими бальными затеями!» — буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса.
11: Лишь только Коровьев и Азазелла скрылись, мигание бегемота приняло усиленные размеры. Белый король, наконец, догадался, чего от него хотят. Вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля. Коровьев и Азазелла вернулись.
12: «Враки, как и всегда», — ворчала Азазелла, косясь на бегемота.
13: «Мне послышалось», — ответил кот.
12: «Ну что же, долго это будет продолжаться?» — спросил Воланд. «Шах королю!»
13: «Я, вероятно, ослышался, мой мэтр», — ответил кот. «Шаха королю нет и быть не может».
12: «Повторяю, шах королю».
13: «Мессир», — тревожно фальшивым голосом отозвался кот, — «вы переутомились. Нет шаха королю».
12: «Король на клетке Г2»,
13: — не глядя на доску, сказал Воланд.
15: «Мессир, я в ужасе», — завыл кот, изображая ужас на своей морде. «На этой клетке нет короля».
12: «Что такое?»
11: — в недоумении спросил Воланд и стал глядеть на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой.
12: «Эх ты, подлец!»
11: — задумчиво сказал Воланд.
15: «Мессир, я вновь обращаюсь к логике», — заговорил кот, прижимая лапы к груди. «Если игрок объявляет шах королю, а короля между тем уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным».
12: «Ты сдаешься или нет?»
11: — прокричал страшным голосом Воланд.
15: «Разрешите подумать», — смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать.
11: Думал он долго и, наконец, сказал: «Сдаюсь».
12: «Убить упрямую тварь», — шепнул Азазелла.
15: «Да, сдаюсь», — сказал кот. «Но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников».
11: Он поднялся, и шахматные фигурки полезли в ящик.
10: Мы читали фрагмент из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Специальный литературный проект «Физкульт-привет». Рассказы о спорте. Вставать с дивана не обязательно.
1: Аркадий Арканов. Рассказ «Кросс». Читает Алексей Войтюк.
2: «Завтра пойдете на 10 километров», — сказал мне начальник отдела.
3: «Куда?» — поинтересовался я.
2: «Никуда, а как?» — сказал начальник отдела. 10 километров на лыжах. Кросс!»
3: «Да, но мне 53 года».
2: «А это не имеет значения. Мы должны обеспечить массовость. Приказ есть приказ».
3: «А когда я получу суточные?» — спросил я.
2: Начальник отдела покрутил около виска пальцем. «Вы что, серьезно?»
3: «Разумеется, все-таки 10 километров».
2: «Пойдете за свой счет», — сказал начальник отдела. «Потом оплатим». И он указал мне на дверь. Всю ночь мы с моей старухой не сомкнули глаз, готовя меня в дорогу. И к утру, наконец, чемодан был уложен. «Не занашивай рубашки», — говорила мне моя старуха, — «меняй их чаще». В хозяйственную сумку она уложила еду. «Здесь курица», — сказала она, — «десяток яиц, котлеты, как ты любишь, термос с бульоном, пирог с яблоками. Остальное будешь прикупать в дороге». И старуха моя разрыдалась окончательно. «Прости, если что не так было», — сказал я дрогнувшим голосом. «Все-таки прожили мы с тобой хорошо».
3: «Береги себя», — сказала она. «Обо мне не беспокойся. И главное, возвращайся с победой».
2: В 10 часов утра на станции Реутова мне нацепили на грудь номер 184, и я стартовал. Придя в себя после первого потрясения, я увидел, что справа от меня, слева, спереди и сзади шли еще мои сослуживцы и много других сотрудников, с которыми я раньше не был знаком. Каждый из них имел свой номер на груди.
3: «Вы не устали?» — спросил я у номера 12, когда мы прошли 8 метров.
4: «Пока держусь,
3: а я буквально валюсь с ног».
4: «А вы крепитесь, старина!» — подбодрил меня номер 12. «Говорят, что скоро наступит второе дыхание».
3: «Да», — ответил я, — «и, кажется, последнее».
2: Около 3 часов дня, когда мы вошли в лес, упал на снег номер 200. Упал, как подкошенный, и умолял нас бросить его, а самим продолжать движение.
3: «Жене моей скажите прощальное слово», — хрипел он, — «и передайте кольцо».
2: Мы подняли его, сделали ему искусственное дыхание, привязали к номеру 95 и тронулись дальше. Однажды на рассвете неожиданный рывок совершил номер 70.
3: «Куда вы? Куда вы?» — закричали мы. «Мне необходимо быть дома в пятницу», — бросил он. «У жены день рождения».
2: Бедняга, видимо, потерял счет времени, потому что уже было воскресенье. 3 недели еще его сутулая спина с номером 70 маячила перед нами, служа своеобразным ориентиром, но потом и она скрылась за деревьями. Мы продолжали идти вперед, невзирая ни на какие трудности.
3: «Когда вы получили последнее письмо из дома?» — спросил меня номер 50, ожесточенно работая палками. «Очень давно», — ответил я грустно, отталкиваясь, что было силы. «Жена пишет, что дома все хорошо. Она уже на пенсии. Внук пошел в школу. В городе провели метро».
2: «Да», — мечтательно произнес номер 121, «а у нас уже, наверное, лето. Жара, небось, стоит, птички поют». И он смахнул слезу. Номер 92 до кросса был профессором математики и убежденным холостяком, но, впрочем, большим любителем женского пола.
4: «Здесь, кажется, неподалеку проходит женский кросс», — шепнул он. «Может, порезвимся, если ветра не будет? Потом нагоним, а?»
3: «Это не спортивно по отношению к другим», — сказал я.
4: «Ну, как знаете», — буркнул он и начал бриться. Больше я его не видел. Правда, номер 13 уверяет, что слышал ночью чьи-то крики о помощи. Все может быть. Не исключено, что профессора задрали волки. Пронеслись годы. Когда я после кросса вернулся домой, старуху свою я не застал, а на столе меня ждала ее записка. «Милый, меня забрали на соревнования по бобслею. Никто не знает, что такое бобслей, но подозреваю, что это что-то женское. Прощай навсегда».
1: Мы читали рассказ Аркадия Арканова «Кросс».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Александр Казачинский. Фрагмент из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
1: Подняв узкий бархатный воротничок пальто и тщетно стараясь спрятать в нем свое лицо, Володя вышел на улицу. Чтобы попасть на Балковскую, ему нужно было пройти через весь город. Володя опасался встреч со знакомыми. Его девизом было «агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента». Особенно опасен был район гимназии, где он еще недавно учился. Этот район буквально кишел знакомыми. Мужская гимназия помещалась в конце Успенской улицы.

улицы. Дома вытянулись по левой ее стороне, а справа раскинулся Александровский парк. Морозлиевская была улицей богачей. Перемены военного счастья на фронтах революции рождали в ней то радость, то горе, то отчаяние, то надежду, и в этом она была подобна улицам бедняков. Сейчас Морозлиевская с ее особняками и домами дорогих квартир казалась самой заброшенной, безлюдной и печальной улицей в городе. Оглядываясь по сторонам, Володя быстро шел по Морозлиевской, задавая себе все тот же вопрос, который диктовали ему теория и практика розыска. Что делал бы он сейчас, если бы оказался на месте красавчика? Он старался представить себе все, что способны родить порок и преступление, однако то, что рисовало его воображение, было бесцветным и неопределенным. Володя уже миновал опасную зону гимназий, когда с ним поравнялся высокий парень лет 18. На нем были щегольские брюки «Колокол», которые отличались от родственных им брюк «Клёш» тем, что были еще шире внизу и еще уже вверху, и короткая черная куртка, которая могла сойти и за матросский бушлат, и за твинчик немецкого колониста. Несмотря на жаркий день, воротник его куртки был поднят, и он старался спрятать в нем свое лицо. Он шел, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на прохожих. Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Если бы парень случайно не покосился на Володю, эта встреча не имела бы последствий, и Володе, вероятно, удалось бы сохранить свое инкогнито до самой Балковской. Но, поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд малознакомого молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему. «Ваша карточка мне знакома», — сказал парень учтиво, прикасаясь двумя пальцами к кепке. «Не припомню только, из какого она альбома». «Мы знакомы по Черному морю», — ответил Володя. Они были знакомы не по тому Черному морю, которое омывает полуостров Крым, побережье Кавказа, Малую Азию, Болгарию, Румынию и южный край Украинской степи, а по тому Черному морю, которая находилась в 100 шагах от Морозлиевской, за низеньким уступчатым заборчиком Александровского парка, и представляла собой большую, почти круглую яму с пологими склонами и ровным сухим дном. Черным морем с незапамятных времен владела команда футболистов, именовавших себя черноморцами. Как футбольное поле, Черное море было необыкновенно комфортабельным. Окруженное пологими склонами, оно само возвращало игрокам мяч, вылетевший за его пределы. В команде черноморцев играли портовые парни, молодые рыбаки из Лонжерона и жители старой таможни. Они выходили на поле в полосатых матросских тельниках и длинных, достигавших колен старомодных трусиках, которые, впрочем, назывались тогда в Одессе не трусиками, а штанчиками. В своем натиске черноморцы не знали преград. Свирепая слава черноморцев, добытая ими на заре футбола в боях с командами английских пароходов, устрашала футболистов других одесских команд. Никто из цивилизованных футболистов Одессы не решался ставить на карту спортивное счастье, здоровье, а может быть и жизнь, защищая свои ворота против черноморцев. Поэтому с той поры, как в Одесский порт перестали заходить английские пароходы, черноморцы играли главным образом друг с другом. Володя был из Азовского моря. Рядом с Черным морем была яма поменьше, которую одесские мальчики называли Азовским морем. Здесь тренировалась команда гимназистов. Как это ни странно, черноморцы иногда приглашали на товарищеский матч команду из соседнего моря, и гимназисты принимали вызов. Это была игра львов с котятами. Если гимназистам не откусывали в игре ни ног, ни голов –
то они были обязаны.

обязаны этим той деликатности, которая присуща сильному в обращении со слабым и беспомощным. Володя был левым инсайтом у гимназистов, а высокий парень – голкипером у черноморцев. В те времена высокие голкиперы ценились еще больше, чем сейчас. Обычно ворота обозначались кучками одежды, сброшенной с себя футболистами перед игрой, и верхняя граница ворот являлась воображаемой. Естественно, что чем выше мог достать своей пятерней голкипер, тем спокойнее чувствовала себя команда. Парень в брюках колокол был самым высоким голкипером в командах обоих морей. Но уже давно не летал футбольный мяч над Черным морем и примыкающим к нему Азовским. Обезлюдило славное племя черноморцев, и некому было вспоминать о боях с командами английских пароходов. Раньше, когда старшие черноморцы уходили учиться в мореходку или поступали в торговый флот, их места в команде занимали молодые черноморцы, их младшие братья, ребята с Лонжерона из старой таможни и портовых улиц. Такие же загорелые веснущатые, такие же свирепые в нападении, защите и полузащите. Поколение футболистов становилось поколением моряков, но за ними уже шло новое поколение футболистов, мечтавших стать моряками. Война разбросала черноморцев, уничтожила футбол, мореходку и торговый флот. Опустело Черное море. Засохшая грязь на дне его потрескалась и покрылась чешуйками, как кожа на руке старика. Володя с трудом узнал голкипера, которого не видел года два. Тот возмужал, похудел и стал еще выше. Между ними никогда не было ни дружбы, ни знакомства. Он знал лишь, что черноморец – сын таможенного сторожа. Однажды Володя дал очень красивый шут по воротам, в которых стоял черноморец. Он взял мяч с воздуха на подъем и ударил шагов с 20. Мяч пошел меж двух беков, но, к сожалению, прямо в руки голкиперу. Кроме этого памятного шута, их ничто не связывало. Однако почтение, которое питали гимназисты к черноморцам, было таким глубоким и неизменным, что Володя, невзирая на свое солидное положение, увидев голкипера, ощутил подобострастную радость котенка, повстречавшего доброго льва. Они пошли рядом, задавая друг другу обычные вопросы. «Как живешь? Где достал такие брюки? Что делает Коля и куда девался Петя?» Володя сдержанно сообщил, что живет в деревне, меняя вещи на продукты. Узнав об этом, его спутник оживился и сказал, что тоже живет в деревне и тоже меняет вещи на продукты. Естественно, что разговор коснулся вещей, продуктов и цен. Однако Володя обнаружил во всем этом такую позорную неосведомленность, что поспешил перевести разговор на футбол. Глаза их заблестели, когда они заговорили о футболе, ибо нет на свете таких болтунов, сплетников и фантазеров, как любители футбола. Они рылись в воспоминаниях, смаковали удары, осуждали и превозносили. От своего спутника Володя узнал о судьбе других черноморцев. Правый бек Звенчик, оказывается, стал петлюровцем, и его порубили белые. Правый хав Кирюша пошел к белым, и его, наоборот, порубили петлюровцы. Капитан Ваня Поддувало сошелся с лезгинами, из контрразведки генерала Гришина Алмазова шлялся по городу в Черкесске и был убит темной ночью на Лонжероне неизвестно кем. Зато вся пятерка нападения, пять молодых рыбаков, дождались красных и пошли на Врангеля. Раньше черноморцы делились только на беков, хавбеков и форвардов. Казалось, что других различий между ними нет. Теперь, когда команда разделилась по-новому, когда одни стали белыми, другие красными, третьи жовто-блакитными,

0: заметными, открылось то, что никогда раньше не было заметно на футбольном поле, что капитан Ваня Поддувало – сын богатого портового трактирщика, а форварды – бедные рыбацкие дети. И это определило места, которые они заняли на полях сражений. Так они брели, разговаривая через весь город, и каждый раз, когда Володе нужно было свернуть налево, оказывалось, что голкиперу тоже нужно налево, и каждый раз, когда ему требовалось повернуть направо, оказывалось, что голкиперу нужно туда же. У Володи начало зарождаться подозрение, что черноморец тоже идет на Балковскую, и хотя такое предположение казалось почти невероятным, по мере приближения к Балковской подозрение превращалось в уверенность. Это очень тревожило Володю, ибо голкипер мог помешать ему ловить красавчика. Володя попытался даже скрыться от своего спутника. Он сворачивал то на одну улицу, то на другую, но ему не везло. Всякий раз он выбирал именно ту улицу, которая была нужна его спутнику. Он никак не мог отвязаться от этого человека. Беседа о футболе, однако, была очень приятной. То, что говорил один, редко совпадало с тем, что сообщал другой, ибо, как все люди, они лучше помнили собственный вымысел, чем действительные события, им украшенные. Но они выслушивали друг друга со снисходительной уступчивостью, ибо каждый из них интересовался не столько тем, что говорил другой, сколько тем, что собирался сказать сам. Каждый с нетерпением ожидал окончания речи собеседника, чтобы приступить к изложению собственного мнения. Разговор напоминал игру в футбол, где один старается вырвать мяч у другого, чтобы ударить самому. На Дерибасовской улице темой их разговора был шут Яшки Бейта, на Преображенской – бег Вальки Прокофьева, на Софиевской – вопрос об искусственном офсайте, доступный пониманию только самых тонких знатоков. На Нарышкинском спуске они коснулись вопросов футбольной казуистики, как должен поступить рефери, если игрок возьмет мяч в зубы и внесет его в ворота, если мяч, поднятый свечой, не упадет на землю, а исчезнет в небе. На Московской улице они заговорили о том, как мотается знаменитый форвард Богемский, и здесь в их взглядах неожиданно обнаружились столь крупные расхождения, что при всей снисходительности друг к другу они вступили в серьезный спор. Желание доказать свою правоту настолько овладело ими, что они решили наглядно продемонстрировать прием, послуживший причиной спора. И для этого, отыскав подходящий камешек, остановились на перекрестке, отошли на край тротуара, положили камешек на землю и попрыгали вокруг него, воспроизводя приемы Богемского так, как их понимал каждый. Чтобы овладеть камнем, голкипер, улучив момент, отпихнул Володю в сторону. Бедро его на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто. После этого голкипер стал задумчивым и грустным, и, дойдя до ближайшего угла, попрощался с Володей. «Покедова, мне на Божакину», — сказал он и свернул налево. Пройдя еще два квартала, Володя тоже свернул налево, на Балковскую.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
0: Он прошел ее всю, от истоков до самого устья. Постоялые дворы расположились в низовьях Балковской, по обоим ее берегам, там, где улица впадает в степь. Как по многоводной реке идут по Балковской в море степь торговые караваны и, выйдя из устья улицы, расходятся во все стороны, на Тирасполь, на Балту, на Голту. Здесь прощаются с Одессой и здороваются с ней. Если бы степь была морем, в конце Балковской стоял бы маяк, освещающий вход в гавань. Улица состояла из постоялых дворов, фуражных лавок, кузниц, шорных мастерских, трактиров. Это был Бродвей для балагул. Самые прихотливые желания их удовлетворялись здесь без отказа. Здесь была даже синагога для балагул с балагулами-шамисами. Не меньше, чем балагулы, любили балковскую конокрады. Между членами этих двух цехов царила извечная вражда. Но всегда почему-то там, где вращались балагулы, обосновывались иконокрады. Кошки и собаки, не любя друг друга, обыкновенно живут под одной крышей. В одном из постоялых дворов жил портной Г. Кровец, который, по слухам, обшивал виднейших конокрадов уезда. Идя по улице, Володя увидел на противоположной стороне его зеленую вывеску. Слева на вывеске желтыми буквами было написано по-украински «Кровец Г. Кровец». Справа было написано по-русски «Портной Г. Кровец». Рядом с вывеской и перпендикулярно к ней на ржавом стержне висел железный пиджак, скрипевший под ударами ветра. «Что я сделал бы, — спрашивал себя Володя, разглядывая вывеску, — если бы оказался на месте красавчика?» Мучимый этим вопросом, он в нерешительности стоял перед вывеской. «Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи украденных лошадей». Несомненно, это предположение имело столько же оснований, сколько всякое другое, и поэтому Володя решил начать поиски с посещения портного. Прохаживаясь взад и вперед, Володя обдумывал наводящие вопросы, посредством которых он выведает у портного что-либо о его преступных связях. Когда план был готов, Володя, нащупав револьвер, лежавший в кармане пальто дулом вверх, стал переходить улицу. Дойдя до ее середины, он остановился, чтобы пропустить фургон, выехавший из ворот соседнего постоялого двора. Лошади шли шагом, и Володя, полный мыслей о портном, рассеянно глядел на фургон. То, что это был зеленый фургон, само по себе ни о чем не говорило. 9 фургонов из 10 на Одещине окрашены в зеленый цвет. Было другое, более важное обстоятельство. Левое заднее колесо фургона было новым, с белыми некрашенными спицами. Володя пошел рядом с фургоном. В голове его все спуталось. Грищенко сообщил ему слишком много примет. Теперь они теснились в мозгу Володи, мешая принять решение. Розочки на задке, лысины на мордах, нарытники с бляшками, неподкованные копыта. 2 аршина, 2 вершка от холки до земли. Он шел рядом с фургоном, положив правую руку на дробину. Ему одновременно хотелось и забежать вперед, чтобы посмотреть на лошадиные лысины, и заглянуть под копыта, чтобы узнать, кованы ли они, и броситься назад, чтобы освидетельствовать розочки на задке фургона. Немецкой ли работы нарытники? Володя поглядел на возницу. Воротник его полуморского полустепного твинчика был поднят. На мешке с половой сидел голкипер Черного моря. Это еще больше смутило Володю. Нужно было что-то делать, что-то говорить. Но что? Вместо само собой подразумевающегося руки вверх, Володя произнес, наконец, запинаясь: «Скажите, как ваша фамилия?» Фамилии красавчика он не знал. Вопрос был бесполезен. «Фамилия?» – переспросил голкипер и прищурил свои глаза цвета ячменного пива. «Ех!» – дико взвизгнул он и хлестнул лошадей. Дробина толкнула Володю в сторону и вперед, затем он почувствовал удар в поясницу, упал на руки, новое заднее колесо перескочило через его спину еще миг, и, стоя на четвереньках, он увидел перед самым своим носом розочки на задке фургона. Они удалялись от него со все возрастающей быстротой. Вид этих розочек почти ослепил его. Он вскочил на ноги и бросился вперед с такой стремительностью, будто им выстрелили из невидимой катапульты. Сделав несколько отчаянных скачков, он вцепился в задок в тот момент, когда фургон набрал полную скорость, и розочки грозили скрыться навсегда. Он перевалился корпусом через борт и, подрыгав в воздухе ногами, очутился в фургоне. Черноморец, не оглядываясь, хлестал лошадей так, будто хотел перерубить их пополам. Володя вскочил на ноги и, балансируя, стал передвигаться вперед. Увы, царственная поза, в которой Володя видел красавчика в тот день, когда тот удирал из Северяновки, плохо удавалась Володе. Он чувствовал, что на любом ухабе его может выбросить из повозки. Наконец, кое-как утвердившись на зыбком днище фургона, он схватил за дуло револьвер и высоко поднял его над головой. «Один удар по черепу, и с преступником будет покончено». Револьвер описал большую дугу и довольно слабо уткнулся рукояткой в кепку бандита. Тот был не столько ушиблен, сколько удивлен. Но тут дело приняло уж совсем неожиданный оборот. Потеряв равновесие, Володя повалился на возницу, подмял его под себя, тот выпустил вожжи, лошади понесли. Вожжи упали в ноги лошадям, левый жеребец выскочил за постромки и скакал боком, легаясь. Возница лежал тихо. Володя терся носом о его пыльный затылок и шершавое ухо, и, видя над бортами фургона ряды скачущих домов, заборов и вывесок, соображал, что делать. Решение было принято лошадьми. Выбежав на площадь, они сами отдались в руки правосудия, остановившись у общественного водопоя, где их взял под узцы постовой милиционер. Через минуту фургон поехал по Балковской. Милиционер правил лошадьми, арестованный сидел на дне фургона, а Володя на дробине. Задержанный молчал, он как-то обмяк и посерел. Футболист исчез. Его место занял правонарушитель. Володя сидел на дробине, держа в руках кольт. Дуло его было направлено на преступника. Не было сомнений, что голкипер Черного моря и красавчик – одно и то же лицо. Они проехали Балковскую, пересекли Бажакину, свернули на Московскую, миновали перекресток, где только что два молодых человека прыгали вокруг камешка, изображавшего футбольный мяч, поднялись по Нарышкинскому спуску и через 5 минут въехали во двор дома, где помещался уездный уголовный розыск. Затем все трое были введены в кабинет товарища Цинципера. Его удивлению не было границ. В учреждении, возглавляемом товарищем Цинципером, поимка бандита считалась почти невозможной. Товарищ Цинципер был очень взволнован, беспрерывно снимал и надевал свое четырехугольное пенсне, потирал лысеющую голову, называл задержанного «товарищ красавчик», зачем-то придвинул ему стул и пригласил сесть. Красавчик сел, все продолжали стоять. Сотрудники стояли в полном молчании, пожирая глазами живого бандита. Наконец товарищ Цинципер объявил, что будет допрашивать красавчика лично через час после того, как заслушает утренние доклады подчиненных. Красавчика увели, а Володя помчался к Виктору Прокофьевичу. Виктор Прокофьевич был дома, он только что отпустил Федьку Быка. Володя поведал Шестакову о своих приключениях, о поимке красавчика, но не скрыл и своих ошибок. Рассказал, как он путешествовал с преступником через весь город, всячески стараясь от него ускользнуть, и как он был удивлен, когда наперекор его усилиям, благодаря счастливой случайности, красавчик оказался у него в руках.
3: «Эх, Володя, Володя», — сказал Виктор Прокофьевич укоризненно, — «ваша главная ошибка — заключалась в том, что вы все время старались поставить себя на место красавчика. А что вы знали о красавчике? Ничего. Надо было, наоборот, поставить красавчика на место себя. Тогда бы получилась более верная картина. Вы подумали бы о том, что и у красавчика могут быть в городе родители, к которым он пошел ночевать. Что и красавчик, ворочаясь в своей постели, думал о зеленом фургоне. А утром, напившись чаю и попрощавшись с матерью, побежал на Балковскую.
0: Володя хотел что-то возразить, но дверь открылась, и в комнату вошел фельдъегерь товарища Цинципера. По дороге на допрос красавчик бежал из-под стражи.
2: Мы читали фрагмент из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект необратима и неизбежна, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ряд профессий может исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума. Глава государства говорил об этом, выступая на Евразийском экономическом форуме.
2: Развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий может иметь колоссальный результат.
1: Президент добавил также, что у России есть конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта. В их числе подготовленные кадры, доступ к энергетическим ресурсам и понимание рисков внедрения этих технологий. Представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. По сообщению Росконгресса, среди участников главы государственных структур, бизнеса и международных организаций. Президент США Дональд Трамп направил на форум своего представителя Родни Кука. Также состоится бизнес-диалог Россия-США с участием Американской торговой палаты. Главная тема ПМФ – «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». В Госдуме считают, что предложение разрешить подросткам работать с 12 лет нужно серьезно обсудить. Инициативу ранее высказала детский омбудсмен Москвы. Глава комитета по труду Ярослав Нилов назвал ее полезной. Дети раньше начнут понимать цену денег. Однако к дискуссии, по его словам, необходимо привлечь врачей, педагогов и работодателей, чтобы не навредить здоровью школьников. Сейчас российские подростки могут трудоустраиваться только с 14 лет при согласии родителей. Большинство клубов континентальной хоккейной лиги проголосовали за изменение формата плей-офф. В следующем сезоне со второго раунда пары будут формироваться по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая. Изменение еще должно утвердить правление КХЛ. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Реклама.
2: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Река истории. История реки.
5: Дон.
6: Лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов родился и провел большую часть жизни на Дону, на хуторе Кружилин, станице Вешенской. Будучи известным писателем, он много ездил и по стране, и по миру, но всегда с удовольствием возвращался в родные места. Тянуло к природе, к Дону, тосковал по рыбалке. Шолохов, по советским меркам весьма обеспеченный человек, всю жизнь отдавал предпочтение самодельным удилищам из березы.
7: Весь этот бамбук, все эти модные телескопы – баловство.
6: Он сам плел садки для крупной рыбы, например, сазанов. Кстати, о сазанах. Однажды Шолохов удил рыбу на берегу Дона. Клюнуло что-то большое, гигантское. Михаил Александрович понял, либо сорвется, либо удилище сломает. Поэтому просто бросил удочку в реку. И она, влекомая огромной рыбиной, поплыла. Только поплавок запрыгал по волнам. Но как такое упустить? Невозможно. Рядом с берегом в моторке ловил рыбу его приятель. Шолохов прыгнул к нему в лодку.
7: «Тихо! Бросай все! Заводи! Да скорее!»
6: Они догнали скачущий по волнам поплавок и с трудом втащили гиганта в лодку. В вертикальном положении сазан, касаясь хвостом земли, доходил писателю до плеча. Стоит ли потом удивляться, отчего так подробно и вкусно описано в романе «Тихий Дон» рыбалка Григория Мелехова с отцом на Дону? Помните, какую богатырскую рыбу тогда выловили казаки? Конечно, сазана.
5: Дон.
4: Река истории. История реки.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Сергей Макеев. Главы из книги «Дело о синей бороде» или «Истории людей, ставших знаменитыми персонажами», читает Алексей Соколов.
2: Что скрывал Толстой-американец? Федор Толстой, по прозвищу «Американец», еще при жизни сделался человеком-легендой. Его любили, им восхищались, его боялись и ненавидели. Он послужил прототипом персонажей второго плана, как теперь сказали бы, в произведениях отнюдь не второстепенных, в «Горе от ума» и в «Евгении Онегине». Детство, отрочество, юность. Родовое древо графов Толстых напоминает тот знаменитый дуб из «Войны и мира». И чем удаленнее простирались ветви от ствола, тем беднее становились семьи, мельче их поместье. Семья нашего героя владела имением в Кологривском уезде Костромской губернии. Отец его вышел в отставку генерал-майором, зажил помещиком, избирался предводителем Кологривского дворянства. Женился он на девице из рода Майковых. У них родилось 7 детей, 3 мальчика и 4 девочки. Сын Федор появился на свет 6 февраля 1782 года. С измальства Федя был отменно здоров и буен. Рассказывали о его склонности к жестоким забавам. Только отец, человек военный, мог до поры обуздывать Федин дикий нрав. Впоследствии Лев Толстой утверждал, что дикие наклонности — родовое свойство Толстых. Но вот настало время учиться и служить. Федор Толстой поступил в морской корпус в Санкт-Петербурге. Но служить отправился не на флот, как следовало, а почему-то был зачислен в гвардейский Преображенский полк. И тут его безудержная натура проявилась в полной мере. Попойки, карты, дуэли. Надо сказать, в те годы среди молодежи, особенно военной, было в моде молодечество. Удалец пренебрегал опасностью, презирал традиции и правила, ни в грош не ставил жизнь и достоинство окружающих, за исключением близких приятелей. Таким «enfant terrible» был и Федор Иванович Толстой. Его облик покорял каким-то демоническим обаянием. Он был невысок, но крепок, смуглолиц, темные волосы велись крупными кудрями, черные глаза блестели, когда он бывал оживлен и весел, но в минуты гнева в них страшно было заглянуть. Дуэлистом он считался опаснейшим, потому что стрелял из пистолета без промаха, владел шпагой не хуже Севербека, известного учителя фехтования, и столь же искусно рубился на саблях. Он вспыхивал от малейшей обиды, но сам злословил и сплетничал постоянно. Мог мгновенно пуститься в самые отчаянные предприятия, но становился хладнокровным за карточным столом и под дулом пистолета. Довольно скоро Федор Толстой сделался столичной знаменитостью. Похоже, он упивался славой, самоутверждаясь все новыми подвигами. Как это часто случается, ему приписывались и отчаянные поступки, которых он, скорее всего, не совершал. Например, рассказывали, что он летал на воздушном шаре с французским воздухоплавателем Жаком Гарнераном. На самом деле, с французом поднялся в воздух генерал Сергей Лаврентьевич Львов. И этот полет считается началом русской аэронавтики. Начальство смотрело на буйство молодежи сквозь пальцы, но лишь пока это не касалось самих начальников. Федор Толстой переплюнул всех. Какой младший офицер не хвастает, что плюет на полковника? И только подпоручик Толстой в прямом смысле наплевал на полковника Дризина, как писал современник. Скандал привел к дуэли. Неизвестно, что произошло дальше, состоялся ли поединок и чем он закончился. Последствия наплевательского отношения могли превратить подпоручика в рядового. Выход был найден самый неожиданный. Как раз в это время завершались приготовления к кругосветному плаванию шлюпов «Надежда» и «Нева» под общим руководством Ивана Федоровича Крузенштерна. Невой командовал капитан Юрий Федорович Лисянский. На флагмане «Надежда» плыл и камергер Николай Петрович Рязанов, тот самый романтический герой рок-оперы «Юнона и Авось». Он должен был установить торговые отношения с Японией и посетить русские владения близ берегов Америки. В свиту посла входили несколько молодых благовоспитанных особ, в том числе кузен и тезка бедового подпоручика Федор Петрович Толстой, тоже выпускник морского корпуса, а ныне талантливый художник. Он не переносил качки и вообще не любил моря. В ход были пущены родственные связи, и место благовоспитанной особы чудесным образом занял другой Толстой, Федор Иванович, сохранив при этом офицерский чин и гвардейский мундир. Робинзон или Мюнхгаузен. 7 августа 1803 года «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта в первое в истории русского флота кругосветное плавание. Перед экспедицией стояло несколько важнейших задач – военных, политических, экономических, научных. Но в память потомков остался в основном подвиг русских мореходов, совершивших кругосветное путешествие. В связи с тем, что экспедиция должна была доставить посольство в Японию и необходимые грузы колонистам Русской Америки, заходы в порты и время стоянок следовало свести к минимуму. Однако в силу разных причин плавание и без того изнурительное сильно затягивалось. Вынужденное безделье и эксцентричный характер Федора Толстого сделали его сущим наказанием для всей экспедиции. Как вспоминала его родственница, он перессорил всех офицеров и матросов, да как перессорил, хоть сейчас же на ножи. Выходки Толстого, если верить рассказам о нем, приобрели какой-то дикий необузданный характер. Рассказывают, что корабельный священник, отец Гедеон, был слаб на вино. Федор напоил его так, что батюшка уснул на палубе. Тогда озорник стянул капитана печать и припечатал поповскую бороду к палубе. Когда же батюшка проспался и захотел встать, Федор прикрикнул:
3: «Лежи! Видишь, государева печать!»
2: «Помоги, Федор!» — взмолился поп.
3: «Как? Разве что бороду укоротить?» — усмехнулся Толстой.
2: «Режь!» — вздохнул Гедеон.
3: «Сказано, сделано. Была борода, стала бороденка».
2: На острове Нукагива в Тихом океане корабль посетил туземный король. Федор издевался над ним, бросая палку в море с криком о порт. И монарх, рассчитывая на вознаграждение, послушно приносил палку. На корабле была сообразительная обезьяна, и Федор Толстой учил ее разным штукам. Однажды он привел ее в каюту Крузенштерна, положил лист бумаги поверх записи капитана и начал марать лист чернилами. Потом убрал измазанный лист и вручил чернильницу обезьяне. Она тут же повторила действия человека. Записи капитана оказались испорченными. Крузенштерн сразу догадался, кто виновник этой проделки. Он долго терпел выходки Толстого, но теперь не выдержал и высадил Федора на одном из островов у берегов Америки с небольшим запасом провианта. На этом острове жили, естественно, дикари. Сначала они будто бы решили гостя зажарить и съесть, но потом передумали и провозгласили своим царем. Там Федор Толстой изукрасил все тело татуировкой по местной моде. Впоследствии он всегда с удовольствием показывал всем желающим татуировку на руках и груди. А если просили показать всю картину в целом, никогда не отказывал. Желающие удалялись в отдельную комнату, где американец демонстрировал наглядные доказательства своего прозвища. Однажды новый Робинзон заметил вдали корабль, зажег костер и тем привлек к себе внимание моряков. На этом корабле он перебрался на Камчатку, оттуда на материк и через всю Россию-матушку, где на оленях, где на лошадях, а где и пешком, добрался до Санкт-Петербурга. В это самое время будто бы в столице устроили пышный бал в честь завершения кругосветной экспедиции, и Толстой явился туда в каком-то диком наряде поздравить благодетеля Крузенштерна. По другим рассказам, толстого американца задержали на заставе и сразу отправили в крепость, так как жалобы на него достигли уже столицы. Эти байки о толстом американце и сегодня кочуют по страницам периодики, появляются порой и в серьезных изданиях. Отворил легенды о себе сам Толстой. Его друзья и близкие разносили их по гостиным Москвы и Санкт-Петербурга. Одиссея американца обрастала все новыми сюжетами и интригующими подробностями. Но в этих фантазиях графа был и тайный умысел. Некоторые стороны знаменитого похода до сих пор известны немногим. Было что скрывать и Крузенштерну с Лисянским, и Федору Толстому.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Сергея Макеева «Дело о синей бороде» или «Истории людей, ставших знаменитыми персонажами».
2: Что скрывал американец? Дело в том, что экспедиция снаряжалась по инициативе русско-американской компании, крупнейшим акционером которой был сам император Александр I, поэтому государство предоставляло и корабли, и деньги. А камергер Рязанов, ко всему прочему, являлся одним из директоров компании. Экспедиция должна была доставить в русские владения необходимые грузы, а оттуда забрать пушнину. Дипломатическая и административная миссии Рязанова, его высокий чин, камергер приравнивался к действительному статскому советнику, а по военной табели к генералу, ставили его в исключительное положение. Поэтому камергеру поручалось общее политическое и экономическое руководство экспедиции, а отчасти и морское. Например, решение о заходах в порты капитаны должны были решать совместно с Рязановым. Полномочия Рязанова за подписью императора были предъявлены Крузенштерну еще на кронштадтском рейде. Однако капитан скрыл это от своих офицеров. Неловкое положение Крузенштерна и Лисянского можно понять. «Надежда» и «Нева» были военными кораблями. И шли они под андреевскими флагами. На судах действовал военно-морской устав, согласно которому вся полнота власти на борту принадлежит капитану. Это верно лишь отчасти. Согласно уставу, когда на корабль прибывает командующий флотом, верховная власть переходит к нему. Но Крузенштерн, по-видимому, считал унизительным для себя делить власть с сухопутным начальником. Вдобавок и капитан Лисянский ревновал к своему начальнику, Крузенштерну. Правда, оба капитана дружно объединялись против Рязанова. Рязанов долго не вмешивался в дела капитанов, пока не вскрылись серьезные недостатки подготовки и командования экспедиции. У берегов Бразилии оказалось, что на Неве необходимо заменить две мачты. Впоследствии и на Надежде приходилось устранять течи. Эти суда были приобретены Лисянским в Англии как довольно свежие, построенные 2 года назад. Но встреченные французские моряки опознали в Надежде и Неве гораздо более старые английские шлюпы Леандра и Темза, вдобавок побывавшие в плену у французов. Лисянский отказался дать Рязанову объяснение по этому поводу. Замена мачт на Неве заняла почти 1.5 месяца. Были и другие вынужденные остановки. В результате миссия Рязанова в Японию и в русские владения в Америке задерживалась. Но кому могло понравиться, если офицеры бывали настолько пьяны, что Крузенштерну приходилось самому вставать к штурвалу? В общем, Рязанов считал, что экспедиция под угрозой. Но Крузенштерн отвечал на претензии Рязанова своеобразно. Притеснением не только его, но и спутников камергера, вплоть до запрета выходить из своих кают. Каково это было перенести в южных широтах при скудном и однообразном питании? Рязанов находился в напряженном ожидании новых бед. Нервы начали сдавать. В каюте камергера постоянно находился кто-нибудь из его свиты. Благовоспитанная особа Федор Толстой предал своего непосредственного начальника, принял сторону Крузенштерна и больше всех публично поносил Рязанова. Не Толстой перессорил всех офицеров и матросов. Он только с жаром вмешивался в драматический конфликт. То была его стихия. Вообще, из всех офицеров экспедиции только лейтенант Головачев и штурман Каменщиков заступались за камергера. Кульминация наступила у Гавайских островов. Капитаны и офицеры потребовали, чтобы Рязанов явился на своего рода суд и предъявил свои полномочия руководителя экспедиции. Камергер поначалу отказывался. Федор Толстой порывался бежать в каюту Рязанова, чтобы притащить его силой, но Буяна удержали. Наконец Николай Петрович вышел к офицерам и зачитал инструкции императора. Ему и тут не поверили. Императору, мол, что не подсунут, он все подпишет. Посыпались оскорбления и угрозы. Это смахивало на мятеж. Рязанов больше не покидал свои каюты до самого порта Петропавловска на Камчатке. Там он сразу обратился к губернатору. Состоялось разбирательство. Крузенштерн признал свою вину. Оба капитана и офицеры явились к Рязанову с извинениями. И камергер всех простил. Исключительно в целях завершения экспедиции. Простил даже Толстого, но сам Крузенштерн сдал своего сторонника, ссадил на берег и отослал домой сухим путем. Николай Петрович Рязанов писал Александру Первому. «Причиной была единая ревность к славе, ослепившая умы всех до того, что казалось, что один у другого он ее отъемлет. Сим энтузиазмом, к несчастью своему, воспользовался подпоручик граф Толстой по молодости лет его». Обращая его к месту своему, всеподданнейше прошу всемилостивейшего ему прощения. Вместе с Толстым сошли на берег еще двое путешественников из свиты Рязанова, живописец Курлянцев и доктор ботаники и медицины Брыкин. Они уже так натерпелись, что не верили в исправление Крузенштерна и его команды. Еще в самом начале конфликта доктор Брыкин писал другу. После тех наглостей, которые сделаны капитаном Крузенштерном Николаю Рязанову и которые я не намерен вам описывать, потому что вы и без того их узнаете, должно опасаться нам, которые придерживаются законной стороны. Возвращались Курлянцев и Брыкин, разумеется, отдельно от Толстого. Затем Рязанов на надежде отправился в Японию, а после окончания переговоров отпустил суда в дальнейший путь. Сам же отправился к берегам Америки, где задержался надолго по делам русской американской компании. Ему пришлось буквально спасать поселенцев от голода, налаживать снабжение всем необходимым. Для этого он купил у американцев корабль «Юнона» и на нем отплыл в Калифорнию. Там и произошла романтическая история, послужившая основой для рок-оперы «Юнона и Авось». Впрочем, подлинные приключения командора Рязанова далеки от сценической версии и заслуживают отдельного рассказа. Он возвращался в Санкт-Петербург посуху. В столице Рязанова ожидали графский титул, возвышение, но еще в Сибири силы оставили его. Он заболел и умер. Кругосветное путешествие продолжалось. Рязанов простил всех. А простили ли его? Офицеры буквально затравили лейтенанта Головачева, защищавшего законного руководителя экспедиции. Он застрелился у себя в каюте, завещав передать свой портрет Николаю Петровичу Рязанову со словами: «Он будет знать, для чего я это делаю». Первое кругосветное плавание завершилось триумфально. Крузенштерн и Лисянский были увенчаны заслуженной славой. Николай Петрович Рязанов навсегда упокоился на кладбище в Красноярске. Наш Робинзон явился в Санкт-Петербург гораздо раньше Надежды и Невы. Если не с комфортом, то без особых лишений. В Сибири его видели в исправном виде, в гвардейском преображенском мундире. Уже там он поразил слушателей своими фантастическими рассказами, а в столице напустил еще больше туману. Собственно, установленной истиной является лишь его плавание на Надежде. Татуировку ему сделал на острове Нукагива местный татуировщик. Он 2 дня без устали трудился на Надежде. Нашлось много желающих запечатлеть на себе экзотические узоры. Но Толстой, по словам знакомого, во всем любил одни крайности. Все, что делали другие, он делал в 10 раз сильнее. Поэтому он велел татуировать все тело. Проделки с отцом Гедеоном не было, потому что священник пребывал постоянно на Неве, а на флагман являлся всего 2 раз и ненадолго. Кстати, капитан Невы Лисянский притеснял Гедеона так же, как Крузенштерн Рязанова. «Капитан Лисянский и мичман Берх — люди нрава беспокойного», — писал отец Гедеон. «Много мне причиняли обид, от коих лекарством моим было великодушное терпение». И далее перечислял оскорбления и богохульство, многократное воспрещение в воскресные и господские праздники отправлять службу Божию. Что довольно странно для командира, флотского офицера, да к тому же сына неженского протоиерея Лисянского. Много передавалось рассказов о том, как Толстого задерживали на заставе столицы, как его разжаловали в солдаты или переводили в гарнизоны крепостей. Однако, по документам, служба графа проходила гладко. Его повышали в чинах вплоть до отставки по собственному прошению. Хотя не исключено, что Толстого временно командировали в другие полки или гарнизоны в его же интересах, пока не уляжется очередной скандал. Вот и свою кругосветку Толстой завершил в том же чине, в каком начал, только с прозвищем «Американец».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях.
1: Сергей Макеев. Главы из книги «Дело о синей бороде» или «Истории людей, ставших знаменитыми персонажами», читает Алексей Соколов.
2: Кому война, а кому мать родна? Людям неспокойным, метущимся натурам, необходимо дело, которое захватило бы их всецело. Таким делом для Толстого была война. Как раз в это время началась война со Швецией, которая была лишь эпизодом большой общеевропейской войны. Неизвестно, каким образом, но американец оказался адъютантом у князя Михаила Петровича Долгорукова, командующего сердобским отрядом. Князь знал Толстого и прежде, поэтому называл его просто Федей. Отношения между ними установились почти приятельские. Толстой, конечно, выполнял необходимые штабные обязанности, но иногда участвовал в боях и вылазках. 15 октября 1808 года Долгоруков приказал Толстому с отрядом казаков захватить мост и завязать со шведами перестрелку до подхода основных сил. Операция прошла блестяще. В тот же день Долгоруков был убит вражеским ядром. Он стоял буквально в нескольких шагах от Толстого. Адъютант с другими офицерами отнесли его на руках с поля боя. Толстой поклялся не смывать кровь командира и друга со своего мундира. Он продолжил воевать в составе своего Преображенского полка. Однажды его послали в разведку. Он исследовал пролив Кваркин и нашел удобный проход для корпуса Барклая де Толли, в результате чего была одержана крупная победа. За военные заслуги в этой кампании Толстой был награжден орденами Святого Владимира с бантом и Георгиевским крестом 4-й степени. Но как только кампания закончилась и полк ушел на зимние квартиры, опять начались попойки, карты и дуэли. Современникам особо запомнились две, последовавшие одна за другой. С капитаном генерального штаба Бруновым и с молодым прапорщиком Александром Нарышкиным, между прочим, сыном обер-церемониймейстера. Чаще всему виною был язык Толстого, злой и несдержанный. Казалось, острое словцо вылетало из него, как пуля, минуя сознание. Так он сболтнул какую-то пошлость о сестре Брунова. Они стрелялись, Брунов погиб. Вскоре играли в карты. Толстой держал банк. Прикупая карту, Нарышкин попросил туза. «Изволь!» — воскликнул Толстой и, обнажив руку по локоть, показал ему кулак. Тогда кулак называли тузом. Отсюда выражение «тузить», то есть «бить». Тотчас последовал вызов. Офицеры пытались их примирить. Даже сам Толстой извинился перед Нарышкиным. Но юноша ответил. «Будь на его месте другой, я бы согласился. Но он привык властвовать страхом. Надобно драться». Уже встав к барьеру, юноша сказал. «Знай, что если не попадешь, я убью тебя, приставив пистолет ко лбу». «Когда так, так вот тебе!» Толстой выстрелил и попал в бок Нарышкину. Другие говорят, что в пах. Рана была смертельной, Нарышкин умер. Опять пошли толки, что Толстой заточен в крепость, потом разжалован в рядовые. Никаких подтверждений тому нет. Доподлинно известно только, что гвардии капитан Федор Иванович Толстой попросился в отставку и 12 октября 1811 года был уволен со службы. Правда, без чьих.

Георгиевский крест четвертой степени. Впоследствии в застольных куплетах его воспевали так. «А вот и наш американец. В день славный под Бородиным ты храбро нес солдатский ранец и щеголял штыком своим». То есть Толстой изображался как рядовой пехотинец. Герой куплета сидел тут же за столом и не возражал. Так он творил еще одну легенду о себе. Разжалованный и лишенный всех чинов рядовой ополченец в считанные месяцы дослужился до полковника. Что в бой ходил, в том спору нет. Но не слишком ли большая роскошь зачислять храброго и заслуженного капитана рядовым пехотинцем? На самом деле Толстой был принят командиром батальона 1-го егерского полка Московской земской силы в чине подполковника. Полк сразу отправился на Бородинское поле, где вошел в корпус Николая Николаевича Раевского. Все разночтения о чинах Толстого и названия полков объясняются просто. В Бородинской битве офицеры гибли сотнями. Уцелевших назначали в другие полки. На месте повышали в должностях, но не в чинах. Чины и награды догоняли героев много месяцев спустя. Героем показал себя и Толстой. Николай Николаевич Раевский писал о нем Михаилу Илларионовичу Кутузову вскоре после сражения. «Командуя батальоном и отличную своею храбростью, поощрял своих подчиненных. Когда же при атаке неприятеля на наш редут ранен ладожского полка шеф-полковник Саваини, то, вступая в командование полка, бросался неоднократно сонным в штыки и тем содействовал в истреблении неприятельских колонн, причем ранен пулею в ногу». Раевский просил для Толстого чина полковника. Командующий ополчением генерал-лейтенант Ираклий Иванович Морков со своей стороны представил Толстого к награждению орденом Святого Владимира, который граф уже имел. Раненый в ногу на вылет, американец оказался в обозе. На въезде в Москву подводы с ранеными встали, сгрудились. Толстой заметил знакомого офицера, скачущего с донесением в город, и окликнул его. Вместо жалоб и просьб Толстой предложил: «Мадеры хочешь?» И только. Знакомый кое-как вывел его повозку на свободный путь и поскакал дальше. После лечения в госпитале Толстой вернулся в строй. Сражался под Красным и Оршей. После окончания войны вышел в отставку окончательно в чине полковника. На свете нравственном загадка. Отставной полковник граф Толстой-американец зажил в Москве. Завел крупную карточную игру, обычно успешную. Рассказывают, он умел быстро понять тактику противника за карточным столом, оценить его эмоциональное состояние, а сам при этом оставался невозмутимым. Ну и ловко передергивал, конечно. «Ведь ты играешь наверняка», — спросил кто-то из своих напрямик. Толстой усмехнулся. «Только дураки играют на счастье». Другому приятелю он признался, что в большой игре с ним участвуют шавки, подручные. Они умело обрабатывали жертву, давали поначалу выиграть, а потом раздевали на десятки тысяч. Какой-то смелый человек однажды сказал Толстому: «Граф, вы передергиваете, я с вами больше не играю». На что американец ответил: «Да, я передергиваю, но не люблю, когда мне это говорят. Продолжайте играть, а то я размажу вам голову этим шандалом». Смельчак струхнул, опять взял карты и продолжал проигрывать. Шальные деньги граф тратил на кутежи, цыган и свои знаменитые застолья. Стол у него был из лучших в Москве. Он слыл тонким гастрономом. Продукты неизменно закупал самолично. Знал мельчайшие приметы свежей дичи и рыбы. Например, выбирая живую рыбу в садке, он указывал на ту, что сильнее бьется. «Подай-ка мне, братец, эту рыбину, в ней жизни больше». Граф Толстой входил в шуточный орден пробочников. Пробочниками были Вяземский, Батюшков, Денис Давыдов и Василий Львович Пушкин, дядя Александра Сергеевича Пушкина. За столом не только лилось вино и сменялись блюда, но и звучали веселые куплеты. «Все искрится, вино и шутки, глаза горят, светлеет лоб, и зачастую в промежутке за пробкой пробка, хлоп да хлоп». Да, этот человек, наводивший ужас на одних, умел быть товарищем и интересным собеседником для других.
Как писал о нем Жуковский,

0: был добрым приятелем для своих друзей. Ценил поэзию. Его близкими знакомыми, кроме названных, были поэты Дмитриев, Батюшков, Шаликов, а впоследствии и Пушкин. Князь Петр Андреевич Вяземский был особенно с ним близок и набросал такой стихотворный портрет. «Американец и цыган, на свете нравственном загадка, которого, как лихорадка, мятежных склонностей дурман или страстей кипящих схватка, всегда из края мечет в край, из рая в ад, из ада в рай». Другую меткую характеристику дал ему Грибоедов в комедии «Горе от ума» в монологе Репетилова. «Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Да умный человек не может быть неплутом». Рукопись комедии ходила по Москве в списках, и как-то раз ее показали Толстому. Он посмеялся, но сделал исправление. Вместо «сослан был» написал «черт носил», пояснив «сослан никогда не был». Слова «крепко на руку нечист» исправил «в картишках на руку нечист», а то подумают, что табакерки со стола ворую. После гибели Грибоедова комедию поставили в театре. На одно из первых представлений пришел и Толстой. Вот Репетилов начал свой монолог, и все зрители напряглись, уставившись на американца. Когда Репетилов закончил, Толстой встал и, словно отвечая на обвинение, что не может быть ни плутом, обратился к залу. Взяток, ей-богу, не брал, потому что не служил. Его реплика была встречена аплодисментами. Но то, что дикий граф с улыбкой прощал Грибоедову и близким приятелям, могло дорого обойтись человеку малознакомому. Однажды в гостях у Нащекина кто-то напомнил Толстому грибоедовские строки «Ночной разбойник-дуэлист». Глаза американца блеснули тем самым огнем, который заставлял трепетать мужчин и женщин. Он подошел к говорившему и спросил: «Не правда ли я черен?» «Да», — едва вымолвил незнакомец. Все ждали, что сейчас последует пощечина или вызов, но Толстой неожиданно заявил: «А перед своей душою совершенный блондин». Все рассмеялись и вздохнули с облегчением. Прав был поэт Евгений Абрамович Боротынский, так описавший свое первое впечатление об американце. «Занимательный человек, смотрит добряком, и всякий, кто не слыхал про него, ошибется». Где страстей кипящих схватка, там и дуэли. Часто драмы разыгрывались за карточным столом, а завершались у барьера. Рассказывали такой анекдот. Один поэт, остряк и кутила, получил вызов. Тут же за карточным столом Толстой метал банк. Поэт попросил американца быть его секундантом. Стреляться должны были на утро. Поэт уехал отсыпаться перед поединком, а Толстой передал кому-то колоду карт и вышел искать обидчика поэта. Утром поэт заехал за Толстым и нашел его спящим. «Вставай, пора ехать!» — позвал он. «Не нужно, я его уже убил», — пробурчал сонный граф. Оказалось, еще вчера он влепил пощечину противнику поэта. Стреляться решили тотчас, сели на тройки и поскакали за город. Там Толстой подстрелил несчастного и вернулся. Одни говорят, что он продолжал преспокойно метать банк, другие, что завалился спать. Где еще кипят страсти? Конечно, в цыганском таборе, в цыганском хоре. Однажды Толстой увлекся прелестной плясуньей Пашенькой Тугаевой из хора Соколова. Как положено, выкупил ее у хора и привез к себе. В ту пору такие отношения русских дворян с цыганками были нередки. Друг Пушкина Павел Войнович Нащекин в то же время жил с певицей Ольгой Солдатовой из Соколовского хора. Но союзы эти были непрочны. Цыганками увлекались, но ненадолго. Да и свет предавал их анафеме. У Толстого с Евдокией Максимовной, таково настоящее имя Пашеньки, вышло иначе. И на старуху бывает проруха. Толстой проигрался. Да так, что ни отдать, ни занять. Вот-вот выставит на черную доску в клубе. А это позор для дворянина. Тем более для такого игрока, как Толстой. Лучше пулю в лоб. Пашенька заметила, давай выспрашивать. Что с тобой, граф? Что ты лезешь? Ну, проигрался. Выставит на черную доску. А я этого не переживу. Пашенька не отставала и выведала, сколько денег он должен. Съездила куда-то и привезла деньги. Толстой удивился. «Откуда ты достала столько?» «Откуда?» «Да от тебя. Разве ты мне мало дарил? Я все прятала. А теперь возьми их, они твои». После этого граф и цыганка обвенчались. После свадьбы, по обыкновению, поехали с визитами. В некоторых домах их не приняли. Толстой навсегда порвал отношения с этими снобами. В 1821 году у графа и цыганки-графини родилась первая дочь. Ее назвали Сарой. С тех пор характер американца начал понемногу смягчаться. Только проклятый язык подводил по-прежнему.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Сергея Макеева «Дело о синей бороде» или «Истории людей, ставших знаменитыми персонажами».
0: Враг, друг и сват. В литературном салоне князя Александра Александровича Шаховского распространилась сплетня, будто бы Пушкина забрали в полицию или в тайное отделение, и там высекли. Это была выдумка толстого американца. Клевета дошла до Пушкина, когда он был уже в южной ссылке. Очень скоро он узнал, кто был автор поклепа. Поэт был в таком отчаянии, что чуть не покончил с собой. Не имея возможности сейчас же стреляться с обидчиком, Пушкин ответил эпиграммой. «В жизни мрачный и презренный был он долго погружен. Долго все концы вселенной осквернял развратом он. Но, исправясь понемногу, он загладил свой позор. И теперь он, слава богу, только что картежный вор». Эпиграмма не была напечатана. Несколько позже Пушкин написал немного другой вариант и вставил эту злую карикатуру в послание к Чаадаеву. «Стрела достигла цели». Толстой был уязвлен и ответил также эпиграммой, не слишком изящной, но грозной. «Примером ты рази, а не стихом пороки. И вспомни, милый мой, что у тебя есть щеки». Пушкин не страшился поединка с Толстым, потому что вообще ничего не боялся и потому что верил пророчеству гадалки. Говорил друзьям: «Этот меня не убьет, меня убьет белый человек». Пушкин готовился к предстоящей дуэли, упражнялся в стрельбе, всегда носил тяжелую железную трость, чтобы укрепить кисть руки. Наконец, в 1826 году Пушкин вернулся из ссылки в Москву и в тот же день послал своего друга Сергея Александровича Соболевского секундантом к Толстому. К счастью, графа тогда не оказалось в Москве. Тот же Соболевский первым хлопотал, чтобы примирить Толстого с Пушкиным. Приняли близкое участие в этом деле многие друзья поэта. Возможно, решающим было влияние Жуковского. Толстой очень дорожил дружбой с Василием Андреевичем. Дуэль с Пушкиным наверняка рассорила бы графа с Жуковским, Вяземским и многими его приятелями. Примирение состоялось, и оно было искренним. Пушкин часто встречал Толстого в компании друзей и находил его общество занятным, признавал его ум. Сохранилась записка подгулявшей компании, подписанная в том числе и Пушкиным. «Сейчас узнаем, что ты здесь. Сделай милость, приезжай. Упитые вином, мы жаждем одного тебя». Граф тотчас примчался. Да не пустой, а с наливкой. Отчего бы им не сойтись в самом деле? В сущности, Пушкин и Толстой были схожи. Оба потомки славных, но обедневших семейств. Оба обладали бешеным темпераментом, но оба умели сохранять хладнокровие в решающую минуту. У Пушкина, между прочим, тоже был острый язык, который принес ему немало неприятностей. Поэтому, когда Пушкин решил свататься к Наталье Гончаровой, он просил быть его сватом Толстого. А чем не сват? Знатнейшего рода и, к тому же, старинный приятель Гончаровых. Сватовство не назовешь удачным, но Пушкин был доволен уже тем, что не получил отказа. Впоследствии, в письмах к жене, поэт называл американца «наш сват». Но верно говорили в старину: не выбирай невесту, выбирай свата. Можно ли поручить такую миссию человеку сомнительных нравственных качеств? Может, тут завязался мистический узел грядущей трагедии Пушкина? Мотив отложенной, но неотвратимой дуэли Пушкин изобразил в рассказе «Выстрел», а образ главного героя, дуэлиста Сильвио, навеян характером и поступками Толстого. Много точных характеристик графа содержится и в портрете Зарецкого из «Евгения Онегина». Зарецкий, некогда буян, картежный шайки атаман, глава повес, трибун трактирный. А вот, наверное, подлинное отношение Пушкина к Толстому. Он был не глуп, и мой Евгений, не уважая сердца в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том о сём. Вообще же из литературных произведений, в которых изображен Федор Толстой американец, можно было бы составить объемистую антологию. Взять хотя бы графа Турбина из рассказа Льва Толстого «Два гусара». Уж я тебе говорю, это тот самый дуэлист-гусар. Ну, Турбин известный, Саблина, он убил. Матнева, он из окошка за ноги спустил. Князя Нестерова обыграл на 300 тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать. Картежник, дуэлист, соблазнитель, но гусар, душа, уже истинно душа. Время грешить и время каяться. Перемена в поведении толстого американца становилась все заметнее. В карты он играл теперь преимущественно в английском клубе и других благородных собраниях, где шельмовать было недопустимо. Он стал светским человеком и начал дорожить репутацией. Дуэли избегал, но любил демонстрировать меткость в стрельбе. Герцен писал, что однажды, когда у графа пировали гости, он приказал жене встать на стол и прострелил каблук ее башмачка. Если раньше Толстой обожал, как писал Пушкин на Зарецком, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их, то теперь часто примирял противников. Бывало, давал зарок не пить, однажды полгода не брал в рот хмельного. Тем не менее, продолжал участвовать в застольях. Как-то раз, возвращаясь с пирушки на санях с Денисом Давыдовым, он попросил гусара-поэта: «Голубчик, дыхни на меня, хоть понюхаю винца». Правда, когда Толстой пил, то пил в свое удовольствие. Преимущественно шампанское или бордо. Однажды за столом ему посоветовали редкую закуску. «Возьми, Толстой, вот увидишь, весь хмель отобьет». Граф отказался. «Нет уж, слуга покорный, за что же я 2 часа трудился?» К нему часто обращались как к знатоку дуэльного кодекса, своего рода эксперту в вопросах чести. Вообще он оказался очень сведущим в улаживании разного рода щекотливых дел, будь то дело чести, наследственное дело или имущественное. Много лет Толстой трогательно заботился о своем товарище, почти разорившемся и больном князе Федоре Гагарине. Когда-то Гагарин тоже был мод и повеса, каких мало. Во время войны 1812 года он поспорил, что доставит Наполеону 2 фунта чаю. И доставил. Наполеон великодушно отпустил храбреца. Но были у Гагарина и проделки в духе толстого американца. Однажды на почтовой станции Гагарин заказал жареного рябчика, а сам вышел на минуту. Вернувшись, он увидел, что какой-то нахальный проезжающий уплетает его блюдо, хотя его предупредили, что это чужой заказ. Гагарин пожелал этому типу приятного аппетита, а затем под дулом пистолета заставил его проглотить еще 11 рябчиков. У того чуть не сделался заворот кишок. Гагарин со смехом заплатил за 1/2 рябчиков и укатил. И вот теперь имение Гагарина оказалось расстроено, а сам он болен. Толстой долго хлопотал, чтобы сохранить для друга хотя бы остатки его состояния. Даже заложил собственное имение, дабы сохранить поместье Гагарина. «Я сам на точке лишиться последнего верного куска, заложенного за князя Федора», — писал он Вяземскому. Итак, наш герой, подобно пушкинскому Зарецкому, изменился. Надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век. Немногие знали, что перемена была еще более резкой и не без веских причин. «Я живу в совершенной скуке, грусти и пьянстве», писал Толстой в 1828 году князю Гагарину. «Одна Сара как будто золотит мое несносное существование. Жена 3 месяца не оставляет болезненное ложе свое, родив мне 3-го мертвого сына. Следовательно, надежда жить в наследнике похоронена с последним новорожденным. Скорбь тебе неизвестная, но верь, любезный друг, что весьма чувствительная». У Федора Ивановича и Евдокии Максимовны родилось 12 детей. Они умирали в младенчестве, один за другим. Толстой, как Иван Грозный, когда-то завел синодик, поминальный список, куда вписал 11 убитых им на дуэлях. После смерти очередного ребенка Толстой вычеркивал одно имя своей жертвы и писал на полях «Квит». В живых оставались 2 дочери, старшая Сара и немного младшая ее Прасковья. Обе были безмерно дороги отцу. Прасковья пошла вся в мать, цыганской породой и повадкой. Отец называл ее «мой цыганеночек», а Сара вызывала восхищение и сострадание. Она была душевно больной, но одаренной необыкновенно. В 16 лет писала прекрасные стихи, отмеченные поэтами-современниками. А в синодике еще оставалось одно неотмщенное имя. Толстой каялся, молился на коленях до кровавых мозолей. Но Сара умерла от чахотки. Ей было 18 лет. На смерть девушки Жуковский написал стихотворение, в котором есть такие строки. «Высокая душа так много вдруг узнала, так много тайного небес вдруг поняла, что для нее земля темницей душной стала, и смерть ей выкупом из тяжких уз была». В финале Жуковский изобразил духовное преображение безутешного отца. «Но в миг святой, как дочь навек смежила вежды, в отца проникнул вдруг день веры и надежды». Оплакав Сару, Федор Иванович открыл свой скорбный синодик, подвел жирную черту под списком отмщенных жертв и крупно написал «Теперь в расчете». Он уже был не черен, а совершенно сед. Но волосы велись по-прежнему, и густые бакенбарды доходили до уголков рта. Окончательно рассеялся мятежных склонностей дурман. Даже в убеждениях графа Толстого появилась патриотическая благонамеренность. Он, например, резко отзывался о мертвых душах Гоголя, утверждая, что автор — враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь. Федор Иванович Толстой, американец, умер в 1846 году, 64 лет от роду, хотя казался еще крепким, не старым мужчиной. Злой рок не оставил и вдову графа. В 1861 году ее зарезал собственный повар. Это преступление наделало много шума. Повар сговорился с любовницей-служанкой убить и ограбить графиню. Лев Толстой упомянул этот случай в статье «Зачем люди одурманиваются». Когда он услал свою любовницу и наступило время действовать, он пошел было с ножом в спальню, но почувствовал, что трезвый не может совершить задуманного дела. Трезвому совестно. Он вернулся, выпил 2 стакана припасенной вперед водки и только тогда почувствовал себя готовым. И сделал. Одна лишь дочь Прасковья Федоровна прожила свой век безмятежно и счастливо. Она вышла замуж за высокопоставленного чиновника Василия Степановича Перфильева, будущего московского гражданского губернатора и камергера двора. С этой семьей был очень близок Лев Толстой. Называл их ласково «Васенька да Поленька». Некоторые черты образа Стива Облонского из романа «Анна Каренина» напоминают характер и привычки Перфильева. После прочтения сцены в доме Облонских за утренним кофе Перфильев шутливо выговаривал автору. «Ну, Левочка, целого калача с маслом я никогда не съедал. Это ты на меня уж наклепал». Дочь до конца своих дней защищала память отца, писала критические замечания на многочисленные воспоминания о нем. Правда, не отрицала, напраслину опровергала и всегда держала в доме ручную обезьянку. И все-таки прозвище Федора Ивановича Толстого «Американец» противоречит его судьбе. В любой части света можно встретить человека авантюрного склада, известного дерзкими выходками. Но если он, нагрешив, начинает каяться, знайте, это истинно русский человек.
2: Мы читали главы из книги Сергея Макеева «Дело о синей бороде» или «Истории людей, ставших знаменитыми персонажами». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия понимает и возможности, и риски внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин. Выступая на Евразийском экономическом форуме, президент назвал искусственный интеллект стратегической технологией, обеспечивающей глобальную безопасность и прогресс.
2: В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в Евразис уже делается. В объединении применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, унифицированы правила цифровой коммерции, используются электронные навигационные пломбы, действуют интегрированные информационные системы рынка труда. Что же касается искусственного интеллекта, то это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия.
1: Президент добавил также, что целые профессии могут исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума. Искусственный интеллект уже заменяет сотрудников младшего звена. Глава государства подчеркнул, что замена низкоквалифицированных кадров необратима и неизбежна. В Адыгее введен режим чрезвычайной ситуации. Посевная кампания выполнена лишь на 56% из-за обильных дождей и переувлажнения почвы. Техника не может выйти в поля, не засеяны подсолнечник, кукуруза, соя и рис. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Неблагоприятный прогноз погоды сохранится до 6 июня. Власти помогут аграриям с заменой семян и предоставлением спецтехники, добавил Кумпилов. Голосование на выборах в Госдуму в сентябре, вероятно, будет трехдневным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что единый день голосования предполагается 20 сентября. Глава Центра избиркома сообщила, что право участвовать в выборах в Госдуму имеют 18 из 20 политических партий России. Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27 года. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, представленные аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения. Теперь Международная федерация должна вновь созвать руководящий орган и пересмотреть вопрос. По словам Дегтярева, Россия продолжит юридическую работу, включая подготовку к разбирательству в спортивном арбитражном суде. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Что вы говорите?
6: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, из последнего окошка чуть просыпалась горошка. Эти незамысловатые стишки знает, если и не каждый первый ребенок, то как минимум каждый второй. Но никто из детишек, лежа на животе и пытаясь не расхохотаться, пока мама пальцем выводит по спине железную дорогу, не спрашивал: «А расскажи-ка про слово «рельсы». Исправим эту ошибку. Есть в латыни слово «регула». Его корень хорошо вам известен: регулировщик, регулятор и так далее. Из Римской империи оно попало в старофранцузский и английский языки. И когда в Европе дело дошло до строительства железных дорог, корень, который переводится как «правило», обрел новое, но очень близкое значение. Ведь что такое рельсы? Это направляющие, по которым движется поезд. Одна незадача. У англичан rail. А что у нас? А у нас случилась путаница. Множественное число в английском языке образуется с помощью окончания в виде буквы S. И как раз ее мы видим в обрусевшем существительном рельс. И тут хорошо бы сказать «рельс» — это «они». Но по-русски так не бывает. Должно быть иначе. Не хватает окончания. Вот и появились рельсы с буквой «ы» на конце. Хотите еще несколько похожих примеров? Пожалуйста. У них пирожное – это кейк, у нас кекс. У них обувь – это шуз, у нас шузы. Из-за этой же ошибки пострадал целый народ. Африканский этнос зулу нам привычнее называть зулусами. В этом же ряду неправильных заимствований оказались и рельсы.
0: Да что вы говорите? История в письмах и воспоминаниях.
7: Из письма Максима Горького книгоиздателю Константину Петровичу Пятницкому. Лето 1901 года. Москва. Знаете, что надо написать? Всего две повести. Одну о человеке, который шел сверху вниз и внизу в грязи нашел Бога. Другую о человеке, который шел снизу вверх и тоже нашел Бога. И Бог сей один и тот же. Вот в чем дело. Хотя Бог – это еще не все. Выше его – любовь к нему. Максим Горький.
8: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
9: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
10: Глава 8. Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтовича и помещенный в больницу Дарьи Филимоновны, поселился у Тиверзиных. Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их поминутно приглаживал щеткою и поминутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал. Вскоре после манифеста 17 октября задумана была большая демонстрация от Тверской заставы к Калужской. Это было начинание в духе пословицы «у семи нянек дитя без глазу». Несколько революционных организаций, причастных к затее, перегрызлись между собой и одна за другой от нее отступились. А когда узнали, что в назначенное утро люди все же вышли на улицу, наскоро послали к манифестантам своих представителей. Несмотря на отговоры и противодействия Киприяна Савельича, Марфа Гавриловна пошла на демонстрацию с веселым и общительным Патулей. Был сухой морозный день начала ноября, с серо-свинцовым спокойным небом и реденькими, почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво велись перед тем, как упасть на землю, и потом серую пушистой пылью забиться в дорожные колдобины. Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение. Лица, зимние пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты. Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвы упали» и «Марсельезу», но вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами, зажатый в руке кубанки, дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой мостовой. Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди подстерегают казаки. О готовящейся засаде телефонировали в близлежащую аптеку. «Так что же, — говорили распорядители, — тогда главное — хладнокровие и не теряться. Надо немедленно занять первое общественное здание, какое попадется по дороге, объявить людям о грозящей опасности и расходиться поодиночке». Заспорили, куда будет лучше всего. Одни предлагали в общество купеческих приказчиков, другие — в высшее техническое, третьи — в училище иностранных корреспондентов. Во время этого спора впереди показался угол казенного здания. В нем тоже помещалось учебное заведение, годившееся в качестве прибежища ничуть не хуже перечисленных. Когда идущие поравнялись с ним, вожаки поднялись на полукруглую площадку подъезда и знаками остановили голову процессии. Многостворчатые двери входа открылись, и шествие в полном составе, шуба за шубой и шапка за шапкой, стало вливаться в вестибюль школы и подниматься по ее парадной лестнице. «В актовый зал! В актовый зал!» — кричали сзади единичные голоса, но толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным коридорам и классам. Когда публику все же удалось вернуть, и все расселись на стульях, руководители несколько раз пытались объявить собранию о расставленной впереди ловушке, но их никто не слушал. Остановка и переход в закрытое помещение были поняты как приглашение на импровизированный митинг, который тут же и начался. Людям после долгого шагания с пением хотелось посидеть немного молча, и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием отдыха, безразличны были ничтожные разногласия говоривших, почти во всем солидарных друг с другом. Поэтому наибольший успех выпал на долю наихудшего оратора, не утомлявшего слушателей необходимостью следить за ним. Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним торопились согласиться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста, и вдруг, наскучив однообразием его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом толпой спустились по лестнице и высыпали на улицу. Шествие продолжалось. Пока митинговали, на улице повалил снег. Мостовые побелели. Снег валил все гуще. Когда налетели драгуны, этого в первую минуту не подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, как когда толпою кричат «Ура!». Крики «Караул!», «Убили!» и множество других слились во что-то неразличимое. Почти в ту же минуту на волне этих звуков по тесному проходу, образовавшемуся в шарахнувшейся толпе, стремительно и бесшумно пронеслись лошадиные морды и гривы и машущие шашками всадники. Полувзвод проскакал, повернул, перестроился и врезался сзади в хвост шествия. Началось избиение. Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбегались по переулкам. Снег шел реже. Вечер был сух, как рисунок углем. Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла, словно пальцем, тыкать во все красное на улице. В красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками. По краю мостовой полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехали несколько конных. Они возвращались с конца улицы, куда их завлекло преследование. Почти под ногами у них металась Марфа Гавриловна, взбившимся на затылок платке, и не своим голосом кричала на всю улицу: «Паша! Патуля!» Он все время шел с ней и забавлял ее с большим искусством, изображая последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда наскочили драгуны. В переделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и хотя ее плотно подбитый ватой шушун не дал ей почувствовать удара, она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся кавалерии, возмущенная тем, как это ее, старуху, осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой. Марфа Гавриловна бросала взволнованные взгляды по обе стороны мостовой. Вдруг она, по счастью, увидала мальчика на противоположном тротуаре. Там, в углублении, между колониальной лавкой и выступом каменного особняка, толпилась кучка случайных ротозеев. Туда загнал их крупом и боками своей лошади драгун, въехавший верхом на тротуар. Его забавлял их ужас, и, загородив им выход, он производил перед их носом манежные вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в цирке, подымал ее на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом возвращающихся товарищей, дал лошади шпоры и в 2-3 прыжка занял место в их ряду. Народ, сжатый в закоулке, рассеялся. Паша, раньше боявшийся подать голос, кинулся к бабушке. Они шли домой. Марфа Гавриловна все время ворчала: «Смертоубийцы проклятые! Окаянные душегубы! Людям радость, царь волю дал, а эти не утерпят. Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку». Она была зла на драгун, на весь свет кругом, и в эту минуту даже на родного сына. В моменты запальчивости ей казалось, что все происходящее сейчас — это все штуки Купренькиных путанников, которых она звала промахами и мудрофилями. «Злые аспиды! Что им оглашенным надо? Никакого понятия! Только бы лаяться да вздорить! А этот речистый! Как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи! Ой, помру, ой, помру! Не дать не взять, как вылитый! Тру-ру, ру-ру-ру! Ах ты, зуда, жужелиц, конская строка!» Дома она накинулась с упреками на сына. Не в таких, мол, она летах, чтобы ее конопатый болван вихрастый с коника хлыстом учил позаду. «Да что вы, ей-богу, маменька! Словно я, право, казачий сотник какой! Или шейх жандармов!»
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
9: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
10: Глава 9. Николай Николаевич стоял у окна, когда показались бегущие. Он понял, что это с демонстрации, и некоторое время всматривался вдаль, не увидит ли среди расходящихся Юры или еще кого-нибудь. Однако знакомых не оказалось. Только раз ему почудилось, что быстро прошел этот, Николай Николаевич забыл его имя, сын Дударова, отчаянный, у которого еще так недавно извлекли пулю из левого плеча и который опять околачивается где не надо. Николай Николаевич приехал сюда осенью из Петербурга. В Москве у него не было своего угла, а в гостиницу ему не хотелось. Он остановился у Свинтицких, своих дальних родственников. Они отвели ему угловой кабинет наверху в мезонине. Этот двухэтажный флигель, слишком большой для бездетной четы Свинтицких, покойные старики Свинтицкие с незапамятных времен снимали у князей Долгоруких. Владения Долгорутих с тремя дворами, садом и множеством разбросанных беспорядки разностильных построек выходило в три переулка и называлось по-старинному «Мучным городком». Несмотря на свои четыре окна, кабинет был темноват. Его загромождали книги, бумаги, ковры и гравюры. К кабинету снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший этот угол здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо заделана на зиму. В два окна кабинета и стекла балконной двери переулок был виден в длину. Убегающая вдаль санная дорога, криво расставленные домики, кривые заборы. Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина. Николай Николаевич глядел в переулок и вспоминал прошлогоднюю петербургскую зиму. Гапона, Горького, посещение Витте, модных современных писателей. Из этой кутерьмы он удрал сюда, в тишь да гладь первопрестольной, писать задуманную им книгу. Куда там? Он попал из огня да в полымя. Каждый день лекции и доклады не дадут опомниться. То на высших женских, то в религиозно-философском, то на Красный Крест, то в фонд стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона. Мир и ясность над озером, небо и горы, и звучный всему вторящий настороженный воздух. Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь или просто так без цели на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец Выволочнов, и ему нельзя отлучаться. Он стал расхаживать по комнате. Мысли его обратились к племянникам.

0: племяннику. Когда из приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он привез Юру в Москву, в родственный круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, Михаэлисов, Свинтицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно сожительствовал со своей воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ, поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в профессорскую семью Громеко, где он и по сей день находился. У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера. «У них там такой триумвират», — думал Николай Николаевич. «Юра, его товарищ и одноклассник, гимназист Гордон, и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начитался смысла любви и крейцеровой сонаты и помешан на проповеди целомудрия. Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты, но они пересаливают, у них заходит ум за разум. Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют пошлостью и употребляют это выражение «кстати» и «не кстати». Очень неудачный выбор слова. Пошлость — это у них и голос инстинкта, и порнографическая литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово. «Если бы я был в Москве, — думал Николай Николаевич, — я бы не дал этому зайти так далеко. Стыд необходим и в некоторых границах...» «А, Нил Феоктистович, милости просим! — воскликнул он и пошел навстречу гостю».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 10. В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем. Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивало маленькое пенсне на широкой черной ленте. Разоблачаясь в прихожей, он не довел дело до конца. Он не снял шарфа, конец которого волочился у него по полу, и в руках у него осталась его круглая войлочная шляпа. Эти предметы стесняли его в движениях и не только мешали выволочному пожать руку Николаю Николаевичу, но даже выговорить слова приветствия, здороваясь с ним. Растерянно мычал он, осматриваясь по углам. «Кладите, где хотите», — сказал Николай Николаевич, вернув выволочному дар речи и самообладание. Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали. Выволочнов пришел просить Николая Николаевича выступить в какой-то школе в пользу политических ссыльных. «Я уже раз читал там». «В пользу политических?» «Да». «Придется и еще раз». Николай Николаевич поупрямился и согласился. Предмет посещения был исчерпан. Николай Николаевич не удерживал Нила Феоктистовича. Он мог подняться и уйти. Но Выволочному казалось неприличным уйти так скоро. На прощание надо было сказать что-нибудь живое, непринужденное. Завязался разговор, натянутый и неприятный. «Декаденствуете? Вдались в мистику?» «То есть это почему же?» «Пропал человек. Земство, помните?» А как же? Вместе по выборам работали. За сельские школы ратовали и учительские семинарии. Помните? Как же? Жаркие были бои. Вы потом, кажется, по народному здравию подвязались и общественному презрению, не правда ли? Некоторое время. Да. А теперь эти фавны и ненюфары, эфебы и будем как солнце. Хоть убейте, не поверю, чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа... Оставьте, пожалуйста. Или, может быть, я вторгаюсь что-нибудь сокровенное? Зачем бросать на удачу слова, не думая? О чем мы припираемся? Вы не знаете моих мыслей. России нужны школы и больницы, а не фавны и ненюфары. Никто не спорит. Мужик раздет и пухнет от голода. Такими скачками подвигался разговор. Сознавая наперед никчемность этих попыток, Николай Николаевич стал объяснять, что его сближает с некоторыми писателями из символистов, а потом перешел к Толстому. «До какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич говорит, что чем больше человек отдается красоте, тем больше отдаляется от добра. А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерия и тому подобное? Розанов и Достоевский?» Погодите, я сам скажу, что я думаю. Я думаю, что если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, все равно каталажки или загробного воздаяния, высшую эмблемою человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимало над животным и уносило ввысь не палка, а музыка, неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии — нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях. А для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности». В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно, и что жизнь символична, потому что она значительна. Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали. Когда ушел Выволочнов, Николаем Николаевичем овладело страшное раздражение. Он был зол на себя за то, что выболтал Чурбану Выволочнову часть своих заветных мыслей, не произведя на него ни малейшего впечатления. Как это иногда бывает, досада Николая Николаевича вдруг изменила направление. Он совершенно забыл о Выволочнове, словно его никогда не бывало. Ему припомнился другой случай. Он не вел дневников, но раз или два в году записывал в толстую общую тетрадь наиболее поразившие его мысли. Он вынул тетрадь и стал набрасывать крупным разборчивым почерком. Вот что он записал. «Весь день вне себя из-за этой дуры Шлезингер. Приходит утром, засиживается до обеда и битых два часа томит чтением этой галиматьи. Стихотворный текст символиста А для космогонической симфонии композитора Б с духами планет, голосами четырех стихий и прочее, прочее. Я терпел, терпел и не выдержал. Взмолился, что, мол, не могу, увольте. Я вдруг все понял. Я понял, отчего это всегда так убийственно, нестерпимо и фальшиво, даже в Фаусте. Это деланный, ложный интерес. Таких запросов нет у современного человека. Когда его одолевают загадки Вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Гезиода. Но дело не только в устарелости этих форм, в их анахронизме. Дело не в том, что эти духи огня и воды вновь неярко запутывают то, что ярко распутано наукою. Дело в том, что этот жанр противоречит всему духу нынешнего искусства, его существу, его побудительным мотивам. Эти космогонии были, естественно, на старой земле, заселенной человеком так редко, что он не заслонял еще природы. По ней еще бродили мамонты, и свежи были воспоминания о динозаврах и драконах. Природа так явно бросалась в глаза человеку,

от перенаселения. Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложство, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали. И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились, и начался человек. Человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 11. Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда, лепные парадные в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан, перед рестораном газовые фонари в круглых матовых колпаках на массивных кронштейнах. Зимой это место хмурилось с мрачной неприступностью. Здесь жили серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий. Здесь снимал роскошную холостяцкую квартиру во втором этаже по широкой лестнице с широкими дубовыми перилами Виктор Ипполитович Комаровский. Заботливо во все вникающее и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его экономка, нет, костелянша его тихого уединения, вела его хозяйство, неслышимое и незримое. И он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене, и не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, несовместимых с ее безмятежным стародевическим миром. У них царил покой монашеской обители. Шторы опущены, ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной. По воскресеньям перед обедом Виктор Ипполитович имел обыкновение фланировать со своим бульдогом по Петровке и Кузнецкому, и на одном из углов выходил и присоединялся к ним Константин Илларионович Сатаниди, актер и картежник. Они пускались вместе шлифовать панели, перекидывались короткими анекдотами и замечаниями, настолько отрывистыми, незначительными и полными такого презрения ко всему на свете, что без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием, лишь бы наполнять оба тротуара Кузнецкого своими громкими, бесстыдно задыхающимися и как бы давящимися своей собственной вибрацией басами. Глава 12.

0: Погода перемогалась. Кап-кап-кап долбили капли по железу водосточных труб и карнизов. Крыша перестукивалась с крышею, как весною. Была оттепель. Всю дорогу она шла, как невменяемая, и только по приходе домой поняла, что случилось. Дома все спали. Она опять впала в оцепенение и в этой рассеянности опустилась перед маминым туалетным столиком в светло-сиреневом, почти белом платье с кружевной отделкой и длинной вуали, взятыми на один вечер в мастерской, как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не видела. Потом положила скрещенные руки на столик и упала на них головою. Если мама узнает, она убьет ее. Убьет и покончит с собой. Как это случилось? Как могло это случиться? Теперь поздно. Надо было думать раньше. Теперь она... Как это называется? Теперь она... Падшая. Она... Женщина из французского романа и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по сравнению с ней еще грудные дети. Господи, Господи, как это могло случиться? Когда-нибудь, через много-много лет, когда можно будет, Лара расскажет это Оле Деминой. Оля обнимет ее за голову и разревется. За окном лепетали капли, заговаривалась оттепель. Кто-то с улицы дубасил в ворота к соседям. Лара не поднимала головы, у нее вздрагивали плечи, она плакала. Глава 13.
1: «Ах, Эмма Эрнестовна, это, милочка, неважно, это надоело». Он расшвыривал по ковру и дивану какие-то вещи, манжеты и манишки и вдвигал и выдвигал ящики комода, не соображая, что ему надо. Она требовалась ему до зарезу, а увидеть ее в это воскресенье не было возможности. Он метался, как зверь по комнате, нигде не находя себе места. Она была бесподобна прелестью одухотворения. Ее руки поражали, как может удивлять высокий образ мыслей. Ее тень на обоях номера казалась силуэтом ее неиспорченности. Рубашка обтягивала ей грудь простодушно и туго, как кусок холста, натянутый на пяльцы. Комаровский барабанил пальцами по оконному стеклу в такт лошадям, неторопливо цокавшим внизу по асфальту проезда. «Лара», — шептал он и закрывал глаза, и ее голова мысленно появлялась в руках у него. Голова спящей, с опущенными во сне ресницами, не ведающая, что на нее бессонно смотрят часами без отрыва. Шапка ее волос, в беспорядке разметанная по подушке, дымом своей красоты ела Комаровскому глаза и проникала в душу. Его воскресная прогулка не удалась. Комаровский сделал с Джеком несколько шагов по тротуару и остановился. Ему представились Кузнецкий, шутки Сатаниди, встречный поток знакомых. Нет, это выше его сил. Как это все опротивило! Комаровский повернул назад. Собака удивилась, остановила на нем неодобрительный взгляд с земли и неохотно поплелась сзади. «Что за наваждение?» — думал он. «Что все это значит? Что это? Проснувшаяся совесть? Чувство жалости или раскаяния? Или это беспокойство?» Нет, он знает, что она дома у себя и в безопасности. Так что же она не идет из головы у него? Комаровский вошел в подъезд, дошел по лестнице до площадки и обогнул ее. На ней было венецианское окно с орнаментальными гербами по углам стекла. Цветные зайчики падали с него на пол и подоконник. На половине второго марша Комаровский остановился. Не поддаваться этой мытарящей, сосущей тоске. Он не мальчик, он должен понимать, что с ним будет, если из средства развлечения эта девочка, дочь его покойного друга, этот ребенок, станет предметом его помешательства. Опомниться, быть верным себе, не изменять своим привычкам, а то все полетит прахом. Комаровский до боли сжал рукой широкие перила, закрыл на минуту глаза и, решительно повернув назад, стал спускаться. На площадке с зайчиками он перехватил обожающий взгляд бульдога. Джек смотрел на него снизу, подняв голову, как старый слюнявый карлик с отвислыми щеками. Собака не любила девушки, рвала ей чулки, рычала на нее и скалилась. Она ревновала хозяина Кларе, словно боясь, как бы он не заразился от нее чем-нибудь человеческим. «Ах, так вот оно что! Ты решил, что все будет по-прежнему. Сатаниди, подлости, анекдоты. Так вот тебе за это, вот тебе, вот тебе, вот тебе!» Он стал избивать бульдога тростью и ногами. Джек вырвался, воя и взвизгивая, и с трясущимся задом заковылял вверх по лестнице, скрестись в дверь и жаловаться Эмми Эрнестовне. Проходили дни и недели.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава 14. О, какой это был заколдованный круг! Если бы вторжение Комаровского в Ларину жизнь возбуждало только ее отвращение, Лара взбунтовалась бы и вырвалась. Но дело было не так просто. Девочке льстило, что годящийся ей в отцы красивый сидеющий мужчина, которому аплодируют в собраниях и о котором пишут в газетах, тратит деньги и время на нее, зовет божеством, возит в театры и на концерты и, что называется, умственно развивает ее. И ведь она была еще не взрослую гимназисткой в коричневом платье, тайной участницей невинных школьных заговоров и проказ. Ловеласничание Комаровского где-нибудь в карете под носом у кучера или в укромной аванложе на глазах у целого театра пленяло ее неразоблаченной дерзостью и побуждало просыпавшегося в ней бесенка к подражанию. Но этот озорной школьнический задор быстро проходил. Ноющая надломленность и ужас перед собой надолго укоренялись в ней, и все время хотелось спать. От недоспанных ночей, от слез и вечной головной боли, от заучивания уроков и общей физической усталости. Глава 15. Он был ее проклятием. Она его ненавидела. Каждый день она перебирала эти мысли заново. Теперь она на всю жизнь его невольница. Чем он закабалил ее? Чем вымогает ее покорность, а она сдается, угождает его желанием и услаждает его дрожью своего непрекрашенного позора? Своим старшинством, маминой денежной зависимостью от него, умелым ее Лары запугиванием? Нет, нет и нет, все это вздор. Не она в подчинении у него, а он у нее. Разве не видит она, как он томится по ней? Ей нечего бояться, ее совесть чиста. С
0: стыдно и страшно должно быть ему, если она уличит его. Но в том-то и дело, что она никогда этого не сделает. На это у нее не хватит подлости. Главной силы Комаровского в обращении с подчиненными и слабыми. Вот в чем их разница. Этим и страшна жизнь кругом. Чем она оглушает? Громом и молнией? Нет. Косыми взглядами и шепотом оговора. В ней все подвох и двусмысленность. Отдельная нитка, как паутинка, потянул и нет ее. А попробуй выбраться из сети, только больше запутаешься. И над сильным властвует подлый и слабый.
2: Глава 16.
0: Она говорила себе, а если бы она была замужем, чем бы это отличалось? Она вступила на путь софизмов. Но иногда тоска без исхода охватывала ее. Как ему не стыдно валяться в ногах у нее и умолять? Так не может продолжаться, подумай, что я с тобой сделал, ты катишься по наклонной плоскости, давай откроемся матери, я женюсь на тебе. И он плакал и настаивал, словно она спорила и не соглашалась. Но все это были одни фразы, и Лара даже не слушала этих трагических пустозвонных слов. И он продолжал водить ее под длинную вуалью в отдельные кабинеты этого ужасного ресторана, где лакеи и закусывающие провожали ее взглядами и как бы раздевали. И она только спрашивала себя, разве когда любят, унижают? Однажды ей снилось. Она под землей, от нее остался только левый бок с плечом и правая ступня. Из левого соска у нее растет пучок травы, а на земле поют черные очи да белая грудь и не велят Маше за реченьку ходить.
2: Глава 17.
0: Лара не была религиозна. В обряды она не верила. Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинять для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь. Раз в начале декабря, когда на душе у Лары было как у Катерины из «Грозы», она пошла помолиться с таким чувством, что вот теперь земля расступится под ней и обрушатся церковные своды, и поделом, и всему будет конец. Жаль только, что она взяла с собой Олю Демину, эту трещотку. «Проф. Афанасич», шепнула ей Оля на ухо.
3: «Тсс, отстань, пожалуйста. Какой проф. Афанасич?»
4: «Проф. Афанасич Соколов, наш троюродный дядюшка, который читает».
3: «А, это она про псаломщика. Тиверзинская родня».
4: «Тсс, замолчи, не мешай мне, пожалуйста».
0: Они пришли к началу службы. Пели псалом «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое его». В церкви было пустовато и гулко. Лишь впереди тесной толпой сбились молящиеся. Церковь была новой стройки. Нерасцвеченное стекло оконницы ничем не скрашивало серого заснеженного переулка и прохожих, и проезжих, которые по нему сновали. У этого окна стоял церковный староста и громко на всю церковь, не обращая внимания на службу, вразумлял какую-то глуховатую юродивую оборванку. И его голос был того же казенного будничного образца, как окно и переулок. Пока, медленно обходя молящихся, Лара с зажатыми в руке медиками шла к двери за свечками для себя и Оли, и также осторожно, чтобы никого не толкнуть, возвращалась назад, проф. Афанасич успел отбарабанить 9 блаженств, как вещь и без него всем хорошо известную.
1: Блажени нищие духом, блажени плачущие, блажени алчущие и жаждущие правды. Лара шла, вздрогнула и остановилась.
3: Это про нее. Он говорит, завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение.
5: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Стивен Лекок. Рассказ «Проблемы любви и брака». Читает Владимир Самойлов.
1: Ответы на письма наших читателей. Мистеру Вдовсу. Уважаемый сэр, я прекрасно понимаю двойственность ваших чувств по отношению к вашей кухарке. Всякий холостяк рано или поздно вынужден сталкиваться с подобной дилеммой, и я надеюсь, вы проявите максимум выдержки и хладнокровия. Вы пишете, что не знаете наверняка, любит вас ваша кухарка или нет. Право, думаю, что это не самое главное. Помните только, что она всегда может получить выгодное место в доме для престарелых. Поэтому вы должны решить, не отпустить ли ее и подыскать себе другую кухарку, или жениться на ней. Есть, впрочем, и еще один вариант – переехать жить в тот дом для престарелых, куда она устроится на работу. Мистеру Флирту. Уважаемый сэр, по правде говоря, человеку в вашем возрасте, я понял, что вам всего 61, и с вашим темпераментом нелегко давать советы. Вы пишете, что сразу три молодые особы хотят выйти за вас замуж. Вы опрометчиво допускаете, чтобы одна из них катала вас в своей машине. Она может подумать, что вы и впрямь к ней неравнодушны. При этом вторая из тех юных дам, как нам стало известно, уже не раз приглашала вас на дневные спектакли. Что же касается третьей, то хотя вы с ней не знакомы, но сами слышали, как кто-то в гольф-клубе обмолвился, будто она назвала вас душкой. Вы пишете, что вам нравятся все три девушки, но вы не уверены, можно ли ваши чувства к ним называть любовью. Смотрите, не ошибитесь, это может быть и несварение желудка. Мистеру Такту. Что сказать вам, мистер Такт? Вы пишете, что ухаживаете за дамой примерно вашего возраста более 30 лет. Каждое третье воскресенье месяца, уже несколько лет кряду, вы берете ее с собой на вечернюю службу в церковь. Последние 10 лет вы аккуратно поздравляете ее с Пасхой и днем 1 апреля. Ее отцу, которому в этом году исполнилось 96, вы явно нравитесь. Ему, правда, теперь нравится все. Вы совершенно правы, что ведете себя столь осмотрительно. Я понимаю, с 15 тысячами годового дохода расстаться не так-то просто. Вы спрашиваете, сделать ей предложение или повременить. По-моему, с принятием такого решения не следует торопиться. Подождите, пока умрет ее отец, а следом за ним и ее мать. За это время вы наберетесь жизненного опыта, все как следует обдумаете, взвесите, прикинете. А там будет видно. Неужели вы не помните, как каких-нибудь 30 лет назад вы стояли с ней на мосту в летних сумерках и чуть было не сделали предложение? Вспомнили? Так вот. Тогда вы сдержались, хотя это и было нелегко. Вы решили подождать. Ведь у вас в то время была всего 1000 в год. А помните, 5 годами позже, поздним зимним вечером, вы остались с ней вдвоем у камина всего на несколько минут. И вы уже было совсем собирались предложить ей руку и сердце, но и тогда вы решили повременить. Ведь на 3000 в год не проживешь. Так зачем же, спрашивается, торопиться теперь? Нет, голубчик, ждите, ждите, как ждали всегда. Это все, что вам остается. Мистеру Иксу, простите, но мы не даем старикам в долг по переписке.
0: Мы читали рассказ Стивена Лекока «Проблемы любви и брака».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Били по объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы и 184 дрона самолетного типа. В Европе появляется все больше предприятий, которые производят не только беспилотники для киевского режима, но и боеприпасы. Об этом заявил Сергей Шойгу. Против России фактически воюют свыше 50 стран, уточнил секретарь Совета безопасности России.
2: Если говорить суммарно, то против нас фактически воюют 56 стран. Здесь мы можем говорить не только об этих дронах, ведь вы можете себе представить дальнобойный дрон без системы управления? Конечно, не можете. Вы же не можете представить себе передачу данных без сегодняшних современных спутниковых систем. А следовательно, задействована спутниковая система. Все больше и больше в Европе появляется предприятие, которое производит не только беспилотные летательные аппараты. Они уже давно производят разного рода боеприпасы, артиллерийские боеприпасы. Они производят компоненты.
1: Сергей Шойгу также добавил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала ранее, может быть нанесен в любой момент. Рекомендация дипломатам покинуть город совершенно серьезная и осознанная, добавил секретарь Совбеза. Сергей Нарышкин посоветовал немцам и французам выучить уроки истории и не связываться с лицемерной и коварной Британией, которая все равно обманет и умоет руки. Об этом глава службы внешней разведки заявил в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье. Германии он напомнил, как в первой половине 20 века она брала на себя ответственность за Европу и чем это закончилось. Ранее Германия отменила долговые ограничения на оборону и увеличивает армию до 460 тысяч военнослужащих. Россия с 30 мая ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщил Россельхознадзор. Временные ограничения распространяются на свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, Армения пока не приняла необходимых мер по выявленным нарушениям. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Элиста, памятник Пушкину. Не счесть в России памятников великому поэту. Почти везде он изображен в зрелом возрасте, серьезным и задумчивым. И только в столице Калмыкии Пушкин юный, стройный и очень привлекательный. Но, конечно, уже с бакенбардами. Куда без них.
1: Имя на карте.
2: Его стали переводить на калмыцкий с середины 19 века. Впрочем, и сегодня популярности Пушкина в республике можно позавидовать. Здесь не только ставят спектакли по его произведениям, но и о нем самом пишут стихи, посвящают концерты, творческие вечера, пишут картины. А после у памятника Пушкину активно обсуждают и делятся впечатлениями. Первого в своей жизни калмыка Пушкин увидел в доме организатора литературного кружка «Зеленая лампа» Никиты Всеволожского. За столом прислуживал сметливый и воспитанный мальчик из бедной калмыцкой семьи. Пушкину парнишка понравился, и далее он обращался к нему не только в письмах, но и в стихах, упоминая его второе имя «Калмык» с большой буквы. На памятнике поэту в Москве выбиты строчки.
3: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык».
2: И здесь калмык тоже написан с большой буквы. Только в этом стихотворении Пушкин уже имел в виду не сообразительного мальчика, но весь степной народ. Народ, с которым он близко познакомился во время своей поездки на Кавказ.
3: «На днях я посетил калмыцкую кибитку. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Поцелуй меня, — попросил я».
2: Он думал. Одна беда, так не думала прекрасная калмычка. И огрела столичного ловеласа по голове чем-то похожим на балалайку. Пушкин был потрясен. Так с ним еще никто не обращался. Зато позже, восхищаясь характером девушки, поэт написал свое легендарное послание «Прощай, прекрасная калмычка». Биографы подсчитали. В десятитомном собрании сочинений Пушкина слово «калмык» и его производные встречаются 99 раз. Калмыки отвечают ему взаимностью. Доказательство тому – народная любовь и прекрасный памятник в Элисте.
1: Элиста. Памятник Пушкину. Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Часть третья. Глава первая. Мая 1849 года транспорт «Байкал» вошел в Авачинскую губу и в 2 часа пополудни бросил якорь в Петропавловской гавани. За день до этого с гор налетел жестокий шквал, поэтому судно принуждено было маневрировать почти сутки у входа в бухту. Порывистый ветер с берега не позволял прямо идти в гавань. Обильный снегопад исключал всякую видимость. Работа матросов на мачтах и стеньгах затруднялась обледенением. Паруса облепил снег, и транспорт на целую ночь обратился в неповоротливое, смертельно уставшее от долгого пути мохнатое морское чудовище. Предыдущая стоянка в Гонолулу пришлась на пасхальные праздники, заметно поднявшие настроение всей команде. Однако с тех пор минуло уже больше месяца. И за эти 32 дня на пути судна не встретилось ни одного клочка твердой земли. Матросы и офицеры истомились по суше до такой степени, что последняя ночь изнурительного похода многим из них показалась бесконечной. Земля была рядом, но снежная буря и противный ветер не давали Байкалу возможности войти в бухту. В обыкновенной жизни нас окружает множество самых разнообразных предметов, на которых останавливается глаз. Деревья, дома, возвышенности, животные, наконец, люди. Все это перемешано, все это либо движется, либо стоит. И в многообразии всего этого заключается один из основных интересов жизни, неисчерпаемый источник нашего любопытства к ней. В то время, как море состоит из одного единственного предмета — воды. И отправившись плавать, вы долгое время принуждены видеть этот один единственный предмет и в нем одном находить радость и утешение. То же самое, наверное, мог бы испытывать человек, поселившийся на долгие месяцы рядом с огромным, как целый мир, камнем, за каковым не видно более вообще ничего. Тут поневоле начнет охватывать беспокойство, а следом неизбежная злая тоска. Когда чего-то одного в нашей жизни становится так много, нужно искать в себе силы перенести гнет единообразия. Долгое сопоставление себя с космосом едва ли полезно рассудку. Впрочем, некоторым удается привыкнуть и к таким впечатлениям жизни. Перестав беспокоиться о них и уделяя внимание одной лишь работе, необходимой для того, чтобы выжить в бескрайней морской пустыне, человек постепенно обретает равновесие с ней. И это не море сжимается до пределов его души. Эта душа увеличивается до размеров моря. Только так возможно стать моряком. Рано утром 12 мая ветер переменился на попутный. Снегопад утих, и транспорт «Байкал», распустив паруса, вошел в бухту своего назначения. Весь видимый Божий мир, сопки, море, вулканы вдали, был залит ослепительно ярким солнцем, каковое после вчерашней снежной мглы как будто нарочно спешило заверить прибывших в надежности, красоте и великолепии земной тверди. На скалах, вздымавшихся из воды, сверкал снег. Долго задерживать на нем взгляд не представлялось возможным. От сияющей белизны глаза начинали слезиться. Точно так же сияли и чайки. Белоснежным живым покрывалом они облепили среднюю из 3 скал, стоявших у входа в бухту по правому борту. На остроконечных соседках этой скалы чайки сидели тоже, но у средней, на самом верху, была довольно просторная площадка и белый гомонящий покров, от которого моряки едва не слепли, копошился тут с особенной силой. Впрочем, не только чайки и снег стали белее обычного. Явилась ли причиной тому радость от окончания путешествия, или природа действительно хотела сделать прибывшим подарок? Но в те несколько часов, что потребовались Байкалу на проход через Авачинскую бухту, постановку на якорь и работу по свертыванию парусного вооружения, весь окружающий мир старался превзойти самого себя. Морская вода зеленела ярче, небо синело пронзительней, чем всегда, воздух искрился и от свежести, казалось, похрустывал. Корякский вулкан, царивший над панорамой сопок, напоминал уснувшего среди мелюзги громадного зверя. Длинные снежные ленты струились по его склонам, как полосы на спине и боках невероятного в своем величии белого тигра. Этот зверь явился сюда из мира настолько огромного, что не одни лишь люди, но даже сама бухта и прижимавшиеся к ней со всех сторон сопки смиренно осознавали свою малость. Выходя в конце прошлого лета из Кронштадта, Невельской допускал, что мог вообще не явиться в Петропавловскую гавань. Если бы ему удалось передать весь груз со своего транспорта на другое русское судно в гавани Гонолулу на Сандвичевых островах, оттуда он бы направил Байкал прямиком к Сахалину, а затем в устье Амура. Это давало ему еще один дополнительный месяц на опись берегов и поиск судоходного фарватера в лимане реки. Однако по ряду причин передача груза не состоялась, и транспорт «Иртыш», ожидавший его в Гонолулу, готовился теперь принять все доставленные из России товары уже здесь, на Камчатке. В Охотск Невельской идти не собирался. Груз туда должен был доставить «Иртыш». Ни команда, ни офицеры «Байкала» об этом пока ничего не знали. На борту закипела работа, обыкновенно предшествующая разгрузке судна. Но командир не отправился на берег. Начальник Камчатки прислал за ним шлюпку, которая через полчаса пустого ожидания ушла во свояси. Невельской спешил и потому хотел лично участвовать во всем, что касалось скорейшего продолжения похода. В этом плавании спешка сделалась его второй натурой. Он торопил каждое мгновение, ходил, ел, спал и даже стоял на шканцах поспешнее, чем всегда. Незадача в Гонолулу отняла у него целый месяц, и теперь он жаждал хоть что-то наверстать. Мысли о переходе через два океана в сроки небывалые для транспортного судна, если и радовали, то лишь на короткие промежутки. Те самые, что были потребны Геннадию Ивановичу на мимолетный, едва замечаемый им самим отдых. Во все остальное время он был беспокоен, подгонял, требовал, следил, чтобы никто на борту не проживал праздно ни одной лишней минуты. Из тех без малого 9 месяцев, что потребовались ему на поход от Кронштадта до Петропавловска, на якоре Байкал простоял всего 33 дня. Больных по прибытии на Камчатку на транспорте не оказалось. Предшественники Невельского, отправлявшиеся из Кронштадта с той же целью и ход имевшие побольше, чем у него, совершали этот переход за гораздо более внушительные сроки. От 11 до 14 месяцев. Из военных кораблей, прошедших тем же маршрутом, скорее Байкала, до Петропавловской гавани добрался только шлюп «Камчатка», да и то опередив Невельского всего на 15 дней. При этом ход у «Камчатки» был более 11 узлов, тогда как «Байкал» быстрее 8,5 не ходил. «Смотри-ка, Геннадий Иванович, помощь уже в пути!» сказал старший офицер Казакевич, подходя к своему командиру и указывая на отваливший от берега баркас. «Теперь живее пойдет дело!» Невельской ничего не ответил, хотя понял намек лейтенанта. Присутствие командира на борту во время разгрузки ставило под сомнение полномочия старшего офицера, поэтому Казакевич ненавязчиво предлагал ему сойти с корабля. Баркас тем временем подходил все ближе, и скоро можно было разглядеть лица сидевших в нем. Все эти люди как будто родились недавно прямо из той земли, что осталось у них за спиной. Землистая кожа, туго обтягивавшая их черепа, обтягивала, казалось, не головы, а булыжники, крупные бугристые камни, из глубины которых безучастно посверкивали слюдяные прожилки глаз.
3: «Каторжане, наверное», — сказал Казакевич. «Надеюсь, к погрузочным работам они пригодны».
2: Голос лейтенанта прозвучал неуверенно, однако и на этот раз Невельской промолчал. Мысли его сейчас были заняты другим. Командир Байкала оттягивал поездку на берег не из одного только желания лично следить за всеми работами на борту. На столе капитана первого ранга Ростислава Григорьевича Машина, который являлся начальником Камчатки и командиром Петропавловского порта, сейчас уже должен был лежать конверт, предназначенный Невельскому. В этом конверте могла находиться высочайшая утвержденная инструкция на опись берегов Сахалина и устья реки Амур. В таком случае у него появлялся необходимый ему официальный приказ, и тяжесть ответственности за поход к берегам, возможно, принадлежащим Китаю, падала с его плеч. Однако, скорее всего, конверт содержал нечто иное, и поэтому Невельской подспудно откладывал момент своего визита к Машину. Он знал, что в любом случае пойдет теперь к Сахалину, поскольку еще в конце ноября, во время стоянки в Рио-де-Жанейро, сам отправил Муравьеву письмо с твердым заявлением об этом. И все же пойти на Амур исполнителем государевой воли и честным офицером было не в пример желательнее, чем преступником и вором.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу, полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Прибывшие на баркасе оказались не каторжанами, а ссыльными поселенцами и штрафниками. В этом заверил Казакевича, поднявшийся на борт первым, рыжий и чрезвычайно улыбчивый казачий урядник. На вид ему было лет 40, но из-за доброй открытой улыбки, из-за наивно сиявших от радости глаз, Невельскому показалось, что перед ним совсем юноша.
6: «Можете беспокойства на этот счет не иметь, ваше благородие!»
2: Витиевато изъяснялся он.
6: «Смирные они! Душегубцев тут никого нету!»
2: Он продолжал повествовать в своей непростой манере об отличиях между каторжанами и поселенцами, долженствовавших, по его мнению, успокоить всякую тревогу офицеров. А радостный его взгляд тем временем беспрестанно перескакивал с одного на другое. Урядник смотрел то на свернутые паруса, то на стремительно оголявшиеся мачты, то на бегущих по вантам у него над головой матросов, то на блестевшие от солнца офицерские эполеты, и лицо его выражало при этом окончательную степень счастья. Судя по всему, и это его одушевление, и сложные обороты речи явились следствием долгожданного появления Байкала в Авачинской бухте. Транспорты из России приходили на Камчатку далеко не каждый год, и уряднику невольно хотелось отметить это событие хотя бы соответственной, как ему казалось, переменной речи. Он был очень доволен тем, что на помощь с разгрузкой отправили именно его. Те, кому он выделен был в сопровождении, радости его не разделяли. Сгрудившись у борта прямо там, где не без труда перевалились через него, все эти люди как по команде присели на корточки, прижались один к другому и слились в одну неразличимую притихшую массу. Время от времени кто-то из них оглядывался по сторонам, и тогда у случайного наблюдателя возникало странное чувство. Словно куча камней вдруг посмотрела на тебя. По какой-то причине Невельской не мог оторвать от них взгляда. Их грубая одежда, разбитая несуразная обувь, какую не может носить человек, их серые лица, а главное, большие узловатые руки, покрытые шишками и буграми, похожие на вывернутые из земли толстые корни упавшего дерева, все это буквально заворожило его, словно приподнимая завесу над тем, что ожидало его самого.
3: В отличие от урядника, сидевшего у борта, люди нисколько не интересовались происходившей вокруг них жизнью. Суету на палубе они замечали как будто лишь в те моменты, когда кто-нибудь из матросов, пробегая мимо, случайно толкал их или наступал на чью-нибудь выскочившую из общей кучи ногу. Нога в таком случае убиралась, куча вздыхала и безучастно поджималась еще теснее к борту. Один только сидевший в самой середине этой человеческой груды штрафник привлек особое внимание Невельского тем, что проявлял некоторое участие к палубным работам. Глубоко запавшие его глаза переходили с предмета на предмет, и в них светилось отчетливое понимание. Этот человек словно вернулся в давно оставленный дом и теперь осторожно, будто на ощупь, сверял свои воспоминания с реальностью. Невельской догадался, что перед ним бывший моряк.
6: «Может, все-таки мастеровых рядом поставить?» — прервал его размышления Казакевич.
3: «Смирные-то смирные, однако осторожность не помешает». Мастеровыми на Байкале называли тех ловких, решительных и молчаливых людей, которых Невельской встретил однажды в степи под Севастополем. Господин Семенов привел их на судно перед самым выходом из Кронштадта и в ответ на все возражения командира, не желавшего принимать их в команду, отвечал: «Они пригодятся». Мастеровые числом 14 человек в дороге вели себя незаметно, были предельно вежливы, а во время стоянки в Вальпараисо действительно пригодились. Несколько членов экипажа «Байкала» повздорили там с английскими моряками и, несмотря на кратное преимущество последних, ввязались в драку. Причиной, скорее всего, послужило не отвращение к иностранцам, а общее раздражение и усталость, возникшие в матросской среде после перехода из Рио-де-Жанейро. Из 2 месяцев плавания вокруг мыса Горн почти 40 дней пришлось на тяжелые изматывающие шторма. 40-е широты с охотой подтвердили свою неприятную среди моряков репутацию, и большую часть пути транспорт держался под зарифленным грот-триселем. Так или иначе, но в чилийском порту эта усталость и раздражение нашли себе выход. Если бы не подоспевшие мастеровые господина Семенова, Восточный океан Невельскому пришлось бы пересекать с неполной командой. Подивила его тогда легкость и быстрота, с коими 5 человек одними голыми руками разогнали 2 десятка сердитых англичан. Морякам с Байкала не довелось даже как следует размахнуться.
6: «Хорошо, Петр Васильевич», — сказал Невельской своему старшему офицеру, «пусть плотник на палубу поднимется, ну и каменщик с ним уж на всякий случай. Думаю, вдвоем они тут вполне управятся».
3: Оставляя своих людей на транспорте, господин Семенов посоветовал командиру записать их мастеровыми, которых надобно доставить на Камчатку, однако имен их не назвал. Из наблюдений за привычками мастеровых моряки постепенно составили свой поименный список. Плотник любил дерево и постоянно стругал какие-то палки. Скорняк возился с меховой одеждой для себя и своих товарищей. Мясник и точильщик занимались клинками, а каменщик получил свое прозвание после того, как поправил на камбузе развалившийся в сильный шторм очаг. Все они приняли новые имена с полнейшим спокойствием, если не сказать равнодушием, и отзывались на них с той же готовностью, что и остальная команда на свои. Были среди них еще маляр, кузнец, дворник, сапожник и другие. Каждый владел собственным набором оружия, не дозволяя ни своим товарищам, ни морякам из команды транспорта прикасаться к нему. Командовал ими Скорняк, в котором Невельской почти сразу узнал ловкача, забравшегося к нему в Дармес под Севастополем. Дождавшись появления на палубе вызванных мастеровых, командир «Байкала» отдал приказ начать подготовку всего целиком груза к передаче на Иртыш.
6: «Как целиком? Геннадий Иванович?» — удивился старший офицер. «А тот, что для Охотска предназначен?»
3: «Господин лейтенант», — сухо ответил командир, Вам велено приготовить к разгрузке все. Потрудитесь перейти к исполнению». В шлюпке, отошедшей спустя 10 минут от Байкала, Невельской продолжал думать об удивлении Казакевича и о том, в какой форме придется раскрыть офицерам истинную цель похода. Если инструкция на опись, ожидавшая его у командира Петропавловского порта, была высочайше утверждена, все они обычным порядком отправятся к Сахалину исполнять свой долг. В противном же случае не только сам Невельской, но и доверившиеся ему честные люди станут государственными преступниками.
2: Свою судьбу он решил уже давно. Теперь предстояло решить судьбу других.
3: Чтобы отвлечься от этих тягостных мыслей, он стал смотреть на замерший посреди бухты Байкал. Созерцание кораблей всегда помогало ему восстановить присутствие духа. Над мачтами кружились чайки, на палубе кипела работа, все шло своим чередом, заведенным не одно столетие назад. Матросы, сидевшие на веслах рядом с ним, ровно и легко гребли к незнакомому берегу. Шлюпка весело подвигалась вперед, а тысячелетний плеск волн убаюкивал и стирал всякое сиюминутное беспокойство. Неожиданно Невельскому вспомнилось лицо того штрафника, который привлек его внимание на транспорте, и сейчас оно показалось ему смутно знакомым. Впрочем, через минуту он отмахнулся от этого впечатления, решив, что, возможно, все моряки кажутся знакомыми друг другу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: На берегу Невельского встретил в конец продрогший чиновник из российско-американской компании, присланный командиром порта. По случаю солнечной погоды и общей торжественности момента он принарядился в двубортный сюртук, однако явно не раз успел пожалеть об этом. Народ вокруг него был одет гораздо более основательно. «Простите, что заставил ждать», — сказал Невельской, пожимая сильно озябшую руку. Нужно было распорядиться о разгрузке.
3: «Какое там ждать?» — стоически отвечал чиновник. «Мы вас раньше середины июня даже не чаяли тут увидеть».
2: В конце своей фразы он все же не удержался и по причине озноба, бившего тщедушно его тело, соскочил на легкое подвывание. С бухты налетал порывами весьма сильный ветер. Солнце сияло уже не так дружно, как утром, и в воздухе снова витал призрак снега.
4: «Идемте скорее в тепло»,
2: — подхватил чиновника под локоть Невельской. Внезапной и напористой близостью ему хотелось хотя бы частично загладить свою вину перед этим несчастным человеком. Те несколько минут, что потребовались им на дорогу к дому командира порта, Невельского не покидало чувство, приличествующее скорее дебютантке на балу, нежели морскому офицеру. Местные жители, не слишком, видимо, обремененные понятием о приличиях, собирались у него на пути в группы по нескольку человек и, ничуть не стесняясь, разглядывали его как девушку, впервые явившуюся в свет.
3: «Вы уж не обессудьте, господин капитан-лейтенант», — заикнулся дрожавший от холода чиновник. «Народ здесь прямой, а суда из России у нас крайне редко бывает, тем более с грузом».
4: «А под чужими флагами?»
3: «Да почаще, чем русские. Англичане заходят, американцы. Эти вообще ведут себя как дома».
2: Подниматься в гору по довольно широкой улице, неровно обозначенной с обеих сторон приземистыми домишками, было затруднительно. Выпавший ночью обильный снег успел растаять, и грязь повсюду размокла, обратившись в маслянистую черную кашу, вязко липшую к сапогам. Тротуар здесь отсутствовал, но по какой-то причине никому не приходило в голову бросить

0: входа, он совершенно привык видеть их в идеальной чистоте, а тут они в считанные минуты стали похожи на бесформенные ноги доисторического глиняного чудовища. Земля, подобно радушной хозяйке, приветствовала давно не ступавшего на нее моряка, цепко хватала его, будто целуя ноги, причмокивала и не желала от себя отпускать. Впрочем, не только сошедшему на берег офицеру в этом смысле приходилось нелегко. Пара щуплых, перепачканных в последней степени мужичков изо всех сил пытались выдернуть из грязи застрявшие сани с грузом оленьих шкур. Почему они вздумали перевозить свой товар на санях в середине мая, оставалось загадкой. Однако решимость их к достижению цели была выше всяких похвал. Они дергали, толкали и тянули свою нелепую накануне лета повозку с таким усердием, словно в награду за ее высвобождение, могли просто сейчас и прямо отсюда, едва ли не на этих самых санях, попасть в Царство Небесное. Тем не менее, завидев приближающегося Невельского, они как по команде бросили тщетные потуги, выпрямились и, тяжело дыша, уставились на мерно шагавшего вверх по улице моряка. Среди обитателей Петропавловска он заметил детей. Сначала двух мальчиков, державшихся за руки и прятавшихся позади большой бабы в черном зипуне, а потом совсем маленькую сонную девочку, сидевшую на руках у высокого казака с бледным болезненным лицом. Невельской успел удивиться тому, что их привезли в такую даль, и тому, как они сумели перенести столь длительное, почти кругосветное плавание из России. Но уже в следующее мгновение догадался, что никто и никуда их не вез, поскольку русские живут здесь давным-давно, а стало быть, они тут и родились. Мысль о рождении здесь детей, несмотря на всю ее простоту и обыкновенность, почему-то вдруг задела его, и это место в его глазах стало иным от того, что здесь рождались дети. Одежда собравшихся на улице людей напоминала Невельскому костюмы хористов из оперы, которые он слушал в Лиссабоне с великим князем ровно 3 года назад. Тот хор, насколько он помнил, изображал еврейских рабов, томившихся во вражеском плену. Правда, в отличие от португальских певцов, жители Петропавловска выглядели отнюдь не театрально. Их грубые, потрепанные одеяния были настоящими. К тому же в опере ни один человек со сцены на него не смотрел. Здесь же невольно рождалось ощущение, что если кто и должен запеть, то разве что он. Так пристально и как будто ожидая чего-то, все эти люди следили за ним. Церемонии тут были явно не в чести. Поэтому Невельской тоже начал в ответ открыто разглядывать встречавшихся на пути обитателей Петропавловска. Почти 9 месяцев он не видел русских людей в таком количестве и теперь с любопытством всматривался в их лица. Преобладали тут жители самого простого звания, которые, однако же, весьма отличались от простонародья Петербурга или родной для него Костромской губернии. Никто не кланялся, не спешил снять шапку перед барином. Различие состояло не столько во внешнем характере, хотя одеяния тут попадались более чем колоритные, сколько во внутреннем состоянии этих спокойно рассматривавших приезжего офицера людей. Все они, несмотря на явную разницу в положении, как с ним, так и друг с другом, со всей очевидностью не испытывали ни малейшего ущемления своего персонального достоинства. В их взглядах не было ни враждебности, ни заискивания. Если они и ждали с нетерпением все последние месяцы прихода транспорта с товарами и припасами, ни один из них сейчас никак этого не выдавал. Они просто смотрели на Невельского, как смотрели бы на любое другое явление живого мира. Они словно ощупывали его, пробовали на вкус, а прямая и полная открытость их общего взгляда говорила о равенстве всех тут живущих не только с ним и друг с другом, но также со всем вообще, что их окружало. С деревьями, сопками, бухтой и морем, волнующимся вдали. «Велико ли население порта?» — спросил у чиновника Невельской.
1: «С 1000 человек будет», —
0: ответил тот,

0: Вот и радостно взмахнул рукой. А вот и Ростислав Григорьевич.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: Начальник Камчатки, уже 4 раза гонявший вестового поглядеть, не идет ли Невельской, в конце концов не утерпел и сам выглянул на крыльцо. В его понимании капитану первого ранга, разумеется, не пристало проявлять суетливости перед капитаном-лейтенантом, но искушение было так велико, а командир Байкала не являлся так долго, что взглядом Невельского и продрогшего насквозь чиновника в итоге предстала верхняя половина его туловища, просунувшаяся именно в эту минуту в полураскрытую дверь. «Мы здесь! Мы идем!» — закричал чиновник, и половина начальника Камчатки немедленно скрылась из виду. За обедом, куда чиновник, приведший гостя, допущен не был, командир порта еще несколько времени чинился, но к оленьим котлетам все же дрогнул и перешел на человеческий тон. «А нет ли случайно у вас при себе реестрика, Геннадий Иванович?» Немного умильно, как показалось Невельскому, спросил он.
3: «Какого реестрика, Ростислав Григорьевич?»
0: «Да вот того самого, в каком грузы вами доставлены и указаны».
3: «Ах, это, ну, разумеется, вот, извольте».
0: Он вынул судовые документы и протянул их Машину. «Прошу не понять меня превратно», будто бы извиняясь, проговорил тот. «Вы нам года на 3-4 товаров привезли. Свое у нас почти все на исходе. Не терпится, знаете ли, взглянуть».
3: «Да-да, конечно, я понимаю».
0: Пока командир порта с жадностью просматривал списки доставленных припасов, его гость огляделся в поисках предназначенной для него почты. По какой-то причине хозяин дома до сих пор не вручил Невельскому писем из Петербурга, и тот начал думать, что, возможно, курьер с этими посланиями к приходу транспорта не успел. Во всяком случае, на виду нигде в комнате никаких конвертов Невельской не заметил. Обстановка была простой, но в то же время удобной и даже отчасти милой. Во всем чувствовалось присутствие женской руки. В следующую минуту он увидел и саму обладательницу этой руки. За приоткрытой дверью из грубого, неокрашенного дерева скользнул женский силуэт, на мгновение замерший в коридоре. Поняв, что его снова рассматривают, Невельской повернулся к Машину.
3: «А где, позвольте спросить, ваша супруга, Ростислав Григорьевич? Отчего она с нами не обедает?»
0: «Занята», — буркнул командир порта, не поднимая глаз от реестра. «К тому же мы ей неинтересны. Отвыкла совершенно от общества».
3: «Это в каком же, простите, смысле?»
0: «Говорит не впопад». Машин оторвался от своих документов и посмотрел на гостя, словно пытаясь понять, на что ему далась чужая жена.
3: «Быть может, ради меня она сделает исключение?»
0: «Зачем?»
3: «Затем, что я испытываю неловкость».
0: Хозяин дома был явно озадачен. От умильности, с какой он и спрашивал документы на груз, не осталось даже следа. «Неловкость? Какого рода?»
3: «Послушайте, Ростислав Григорьевич, вы меня очень обяжете, если пригласите свою супругу посидеть с нами за столом».
0: Машин секунду неподвижно смотрел на Невельского, а затем, не меняя позы, громко позвал. «Родная, зайди, пожалуйста, к нам». Полураскрытая дверь тут же распахнулась на всю ширину. И в комнату вошла хрупкая 30-летняя женщина в скромном платье. Ее темные волосы были убраны в прическу, модную петербургских дам лет 7-8 назад, и по тщательности этой прически Невельской понял, как сильно она скучает без Петербурга и без оставленной где-то там своей молодости. Поднявшись со стула, он обернулся на Машина в ожидании, чтобы тот представил их друг другу. Однако хозяин дома уже вновь с головой погрузился в свои вожделенные списки. «Китайки маловат привезли». Озадаченно бормотал он. «И табаку надо было побольше. Куда мне с этим? Курам же насмех».
3: Супруга командира порта остановилась перед гостем и, видимо, смущенная его побитым оспой лицом, опустила взгляд ему на ноги. Невельской был обут в домашней туфле ее мужа.
1: «Сапоги ваши скоро будут готовы»,
3: — сказала она нежным и как бы слегка испуганным голосом.
1: «Я вестовому велела их почистить, но он к воде убежал корабль ваш смотреть. Там, на берегу, теперь весь Петропавловск».
3: «Вот, а вы мне не верили», — подал голос хозяин, не поднимая, впрочем, головы. «Не впопад, — говорит, — я предупреждал».
1: «Мне вполне удобно в этих туфлях», — заверил хозяйку Невельской, ожидая, пока она сядет за стол.
3: В дверь, которая так и осталась неприкрытой, протиснулся давешний чиновник. Вид у него был еще более взволнованный, чем прежде.
4: «Ростислав Григорьевич!»
3: — жарко зашептал он.
4: «На минуточку можно?»
3: «Уйди!» — ответил командир порта. «Не до тебя сейчас».
0: Чиновник попятился, намереваясь исполнить волю начальника, но потом все же не удержался.
4: «Там казаки Юшина привели».
0: Хозяин дома оторвался от бумаг и посмотрел на своего подчиненного. Взгляд его сделался холодным и острым.
3: «Где нашли?»
4: «У Ительменов прятался. На Катангыч. Он для них, оказывается, припасы украл. Жениться хотел».
0: Чиновник покосился на супругу начальника, словно сомневался, продолжать или нет, и затем все же продолжил.
4: «Они ему просто так девку отдавать не хотели. Вот и решился он на покражу».
3: «Миром обошлось?»
4: «Почти, Ростислав Григорьевич. Немного совсем начудили. Двух человек им помяли, ребята слегка, и все. Иначе те ни в какую. Угодил им Юшин, видать».
0: Хозяин дома вздохнул и покачал головой.
3: «Ладно, китайки отправим на днях два рулона. Замиримся».
4: «Так нету китайки, Ростислав Григорьевич, кончилось ся».
3: «Теперь есть».
0: Машин со счастливой улыбкой поднял над головой судовые документы с Байкала и для вящей убедительности потряс ими в воздухе.
3: «А этого завтра повесим, сегодня уже не досуг».
0: После ухода чиновника Невельской не мог не выразить своего недоумения.
3: «Чему же тут удивляться?» — упрекнул его Машин. «У меня 4 отряда неделю по сопкам бегали, чтобы этого вора поймать. А у людей, между прочим, семьи, их кормить надо». «И как это вы говорите, что без суда?» «Я, Геннадий Иванович, на Камчатке и есть суд. И как суд я вам говорю, казенное имущество должно оставаться неприкосновенным, иначе беда. Иначе тут вообще все на бок повалится».
0: «Ну, так уж и на бок. Да много ли он там украл? А вы его сразу в петлю. Это же дикость. Или цивилизация до Камчатки еще не добралась?»
3: «Напротив. Совершенно напротив», — разгорячился хозяин. «Если насчет цивилизации, так у нас тут чистая Европа. А вот в тех местах, куда вы направляетесь, там точно людей едят».
0: «Как едят?» — опешил Невельской, не заметив, что Машин искусно перескочил со своего предмета на предмет, весьма трепетный для собеседника.
5: «Самым натуральным образом. Когда варят, когда так жуют. Хорошо еще не живьем».
0: «Я, разумеется, слышал о каннибалах, но разве они... Мне казалось, подобные нравы практикуются гораздо южнее, на Новой Гвинее».
3: «Так сахалинские да амурские гелики, Геннадий Иванович, как раз родом из тех мест. На здешних-то инородцев они совсем не похожи. Так что вы там приглядываете за командой? Не ровен час утащат кого-нибудь на закуску».
0: Машин жизнерадостно рассмеялся, однако гость его не был готов разделить с ним веселье. «Как же вы можете, Ростислав Григорьевич, так спокойно об этом говорить?»
3: «А как мне еще об этом говорить?»
0: — подивился хозяин дома.
3: «Покраснев от натуги, что ли? Или как-то особо приседая, говорю, как есть, едят людей там».
1: «Он шутит»,
0: — вмешалась молчавшая дотоле супруга начальника Камчатки. «Не принимайте, пожалуйста, всерьез».
3: «Конечно, не принимайте!» —
0: Снова захохотал Маша.
4: Но ухо при этом держите востро. Они там, говорят, в медведи умеют превращаться. Ушлый народ.
2: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Елена Зелинская. Фрагмент из повести «Отшельник с острова Хуан Фернандес». Читает Егор Серов.
1: Плоский берег океана, полоска мокрого песка, вода шипела и пенилась у черных утесов. Вдали, на скалах серой шапкой, лежали густые заросли леса. Александр Селькирк стоял по щиколотку в жидкой песчаной массе, смешанной с галькой и темными водорослями. Он смотрел, как восточный ветер гонит белую громаду парусов шхуны «Кингпортс» все дальше и дальше от острова. Судно шло тяжело, с низкой осадкой. «С такой течью, — упрямо повторил Александр, — до материка не дойти, клянусь потрохами кашалота». Похолодев, словно жаркий тропический воздух вдруг дунул на него ледяным штормом, он со всей ясностью понял, что спорить не с кем. Он остался один. Птицы шумно поднялись, кружась и крича, и тут же скрылись за редкими соснами. Все смолкло. Только прибой мерно грохотал о голые камни и ревели тюлени. Услышит ли он когда-нибудь человеческий голос, пусть даже севший голос чертова капитана Стрэдлинга, с которым он ругался до драки? Или до конца жизни его слух будут наполнять только птичьи крики и жужжание насекомых? Он побежал вперед, увязая в мокром песке, вытянул руки и крикнул что-то бессвязное. Жалкое. Легкое воздушное течение принесло туман, и Селькирк, как ни силился, уже не мог разглядеть очертания корпуса и мачт уходящего в океанскую даль судна. Вздохнув, он собрал раскиданные на песке вещи, которые матросы выбросили из шлюпки на берег. «На необитаемом острове будет безопаснее, чем на корабле с пробоиной и с таким бездарным капитаном, как ты!» — крикнул он этому чванливому неучу, разодетому, как знатный идальга. «А ты хочешь остаться на острове? Оставайся. Заодно вспомнишь, как надо обращаться к капитану!» — заорал черный от злости Стрэдлинг. «Боцман, шлюпку!» Кремневое ружье, нож, фунт пороху, пули, огниво, табак, чайник, навигационные инструменты, Библия, псалтырь. Александр двинулся вверх по каменистому склону на опушку холма. Там можно построить хижину и ждать. А ждать ему предстояло 4 года и 4 месяца. Архипелаг, открытый испанским мореплавателем Хуаном Фернандесом, уже несколько столетий служил убежищем для кораблей, которые останавливались здесь, чтобы пополнить запасы свежей воды и провизии. Погода на 3 маленьких кусочках земли в Тихом океане, в 400 милях от Южной Америки, была мягче, чем на других тропических островах. Зима там короткая, с легким морозцем и нечастыми ветрами. А лето не жарко, с теплыми и обильными дождями. На острове росли капустные деревья, на которых топорщились пучки белых листьев, по виду и по вкусу и вправду напоминающие садовую капусту. Моряки, которые пережидали в тихой гавани штормовую погоду, посеяли в лесу репу, и она разрослась на несколько акров. Рыбы водилось великое множество. Однако Александр ее не удил, потому что без соли она просто не лезла ему в горло. Зато он варил бульон из крабов, которых было так много, что они просто прыскали из-под ног, когда он шел по берегу. 1000 мелких бурых коз, которых предусмотрительно завез сюда сам первооткрыватель, Хуан Фернандес, бродили по холмам. И мясо, и одежда, и матрас. Из козьих шкур Селькирк сшил себе куртку, бриджи и шапку, протягивая нить через дырочки, которые он проковырял ножом. Видел бы отец, как он ловко управляется с кожами. Нож износился, но тут ему крупно повезло. Нашел на берегу обруч от бочки. Он раскалил железо в языках пламени, добытого трением, и заточил камнем, как первобытный человек. Он ни разу не натолкнулся на следы человеческой жизни, чему на самом деле был рад, поскольку дикарей опасался. Больше всего ему досаждали крысы, которые сошли на берег с кораблей и размножились до безобразия. Они грызли его одежду и даже ноги, пока он спал, до тех пор, пока Александр не поселил в хижине котов, тоже саженных с какого-то судна. Коты умеют одомашнить пространство, и мурлыканье пушистых клубочков, свернувшихся на лежанке, придавало уют грубо срубленной хижине. Расположившись на своей любимой поляне, той, что с видом на залив, Александр учил кошек танцевать под шотландские напевы и сам не раз вскакивал и кружился с ними, притоптывая босой ногой с мозолистыми ступнями о мокрую траву. Без обуви, кстати, он обходился легко. В Ларго не принято было покупать мальчишкам сапоги до самой женитьбы. Археологи недавно обнаружили точное место, где жил Александр Селькирк, и площадку на вершине скалы, где он стоял, всматриваясь в горизонт, не мелькнет ли спасительный парус. Над заливом, рядом с ручьем, они нашли следы опор, которые держали две хижины, построенные из веток гвоздичного дерева и покрытые длинной травой и козьими шкурами. Для подтверждения было достаточно самого расположения с его широким видом на якорную стоянку, но ученые откопали также и фрагменты навигационных приборов, бывших в списке вещей, которые Селькирк привез с собой на остров. Всегда безоблачное небо, изобилие пищи, которая буквально сама шла ему в руки, хижина, овиваемая прохладным ветерком, и тоска, непреодолимое желание вновь увидеть человеческое лицо. Александра охватило такое отчаяние, что он едва удерживался, чтобы не наложить на себя руки. И я взмолился: «Господи, будь мне помощником, ибо я нахожусь в большой беде». Я взял Библию и начал читать. Первые слова, которые открылись мне, были следующие: «Призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Перед тем, как лечь в постель, я сделал то, чего не делал ни разу в своей жизни. Я склонился на колени и помолился Богу. Порох кончился быстро. Мясо черепах, которое спасло его от голода в первые месяцы, так опротивило, что он мог его есть только в виде студня. Он отловил пару козлят и удивился, глядя, как они толкаются в маленьком загончике, что можно мечтать о кусочке сыра. За козами он теперь охотился голыми руками. Шустрые животные, сперва доверчивые, быстро раскусили, чем грозит им новый островитянин, и ловко уворачивались, гоняя его вверх и вниз по каменистым склонам. Однажды козочка, перескакивая с одного камня на другой, заманила его на самую вершину холма. Александр рванулся за ней. Ветка, за которую он ухватился, выскользнула из рук, и он полетел со скалы в пропасть. Он пролежал на дне ущелья 3 дня. Сознание покидало его и снова возвращалось. Ночами, когда смолкала птичья трескотня, тишину нарушали лишь жуткие завывания морских чудовищ, которые поднимались из глубин океана и, казалось, подбирались все ближе и ближе к нему. Высоко в небе, словно далекий парус, стоял над ним месяц, и с каждым днем пребывал, будто звездный ветер надувал его тугую парусину. Ныл ушибленный бок. Еще хорошо, что он упал на эту проклятую козу, а то бы убился насмерть. Соднили, не заживали царапины на руках, и сверлила, как болячка на сердце, горькая мысль: что же он сотворил со своей жизнью?
0: Мы читали фрагмент из повести Елены Зелинской «Отшельник с острова Хуан Фернандес». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект необратима и неизбежна, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ряд профессий может исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума. Глава государства говорил об этом, выступая на Евразийском экономическом форуме.
2: Развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий может иметь колоссальный результат.
1: Президент добавил также, что у России есть конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта. В их числе подготовленные кадры, доступ к энергетическим ресурсам и понимание рисков внедрения этих технологий. Представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. По сообщению Росконгресса, среди участников главы государственных структур, бизнеса и международных организаций. Президент США Дональд Трамп направил на форум своего представителя Родни Кука. Также состоится бизнес-диалог Россия-США с участием Американской торговой палаты. Главная тема ПМФ – прагматичный диалог – путь к стабильному будущему. В Госдуме считают, что предложение разрешить подросткам работать с 12 лет нужно серьезно обсудить. Инициативу ранее высказала детский омбудсмен Москвы. Глава комитета по труду Ярослав Нилов назвал ее полезной. Дети раньше начнут понимать цену денег. Однако к дискуссии, по его словам, необходимо привлечь врачей, педагогов и работодателей, чтобы не навредить здоровью школьников. Сейчас российские подростки могут трудоустраиваться только с 14 лет при согласии родителей. Большинство клубов континентальной хоккейной лиги проголосовали за изменение формата плей-офф. В следующем сезоне со второго раунда пары будут формироваться по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая. Изменения еще должно утвердить правление КХЛ. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Николай Гумилев. Главы из книги «Записки кавалериста». Читает Роман Шахов.
3: Глава первая. Мне, вольно определяющемуся охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы-паденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы — это веселая странствующая артель с песнями, в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. «Нет ни зависти, ни соревнования. Вы наши отцы», — говорит кавалерист-пехотинцу, «за вами, как за каменной стеной». Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и страшном языке пулемет лепетал непонятное. Неприятельский аэроплан, как ястреб, над спрятавшейся в траве перепелкою, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест. Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «Ура!», с которым был взят «В». Огнезарная птица Победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня. На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в черной липкой грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия. Оказалось, что преследовать врага в конном строю не имело смысла. Он отступал нерасстроенным, останавливаясь за каждым прикрытием и каждую минуту готовый поворотить, совсем матерый, привыкший к опасным дракам волк. Надо было только нащупывать его, чтобы давать указания, где он. Для этого было довольно разъездов. По трясущемуся наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку. Мы были в Германии. Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот, и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения. Каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления вперед. И так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами? Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялись сломанная винтовка, изодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виднелись красные пятна, но они не вызывали того чувства неловкости, которое нас охватывает при виде крови в мирное время. Передо мной на невысоком холме была ферма. Там мог скрываться неприятель, и я, сняв с плеча винтовку, осторожно приблизился к ней. Старик, давно перешедший в возраст ландштурмистра, робко смотрел на меня из окна. Я спросил его, где солдаты. Быстро, словно повторяя заученный урок, он ответил, что они прошли полчаса тому назад и указал направление. Был он красноглазый, с небритым подбородком и корявыми руками. Наверное, такие во время нашего похода в Восточную Пруссию стреляли в наших солдат из Монте-Кристо. Я не поверил ему и проехал дальше. В шагах в 500 за фермой начинался лес, в который мне надо было въехать, но мое внимание привлекла куча соломы, в которой я инстинктом охотника угадывал что-то для меня интересное. В ней могли прятаться германцы. Если они вылезут прежде, чем я их замечу, они застрелят меня. Если я замечу их вылезающими, то я их застрелю. Я стал объезжать солому, чутко прислушиваясь и держа винтовку на весу. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Я так был поглощен моим исследованием, что не сразу обратил внимание на редкую трескотню, раздававшуюся со стороны леса. Легкое облачко белой пыли, взбивавшееся шагах в 5 от меня, привлекло мое внимание. Но только когда жалостно ноя пуля пролетела над моей головой, я понял, что меня обстреливают, и притом из леса. Я обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать. Он карьером скакал обратно. Надо было уходить и мне. Моя лошадь сразу поднялась в галоп, и как последнее впечатление я запомнил крупную фигуру в черной шинели, с каской на голове, на четвереньках, с медвежьей ухваткой, вылезавшую из соломы. Пальба уже стихла, когда я присоединился к разъезду. Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека. Через 10 минут наша артиллерия примется за дело. А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько не смягчала этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдуть втрое сильнейшего противника — это единственное оправдание всей жизни кавалериста. На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал «В», который ожесточенно обстреливали германцы. Мы стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до вечера все время протяжно и не без приятности пела шрапнель. Со стен сыпалась штукатурка, да кое-где загорались дома. Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Гумилева «Записки кавалериста».
3: Глава вторая. Самое тяжелое для кавалериста на войне — это ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уедет из-под самого носа одураченного врага. Каждое утро еще затемно мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень, голубое холодное небо, на резко чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седло окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод и молча целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними. О, низкие душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран. О, чай, который можно пить только с сахаром в прикуску, но зато никак не меньше 6 стаканов. О, свежая солома! Расстеленная для спанья по всему полу, никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас. И безумно дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах вместо традиционного ответа «в чистка Германии забрали», хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок, и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом. И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолочного хлеба с цепкими колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге. Предприняли мы однажды разведывательные наступления. Перешли на другой берег реки Ша и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была заставить заговорить артиллерию, и та действительно заговорила. Глухой выстрел, протяжное завывание и шагах в 100 от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в 50 шагах, третья в 20. Было ясно, что какой-нибудь обер-лейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку. «Правее, правее!» Мы повернули и галопом стали уходить. Новый снаряд разорвался прямо над нами. Ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать, их отправили на излечение. На следующий день противник несколько отошел, и мы снова оказались на другом берегу, на этот раз в роли сторожевого охранения. Трехэтажное кирпичное строение, нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома, было почти разрушено снарядами. Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высовываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смирно рассматривали тут же найденные немецкие книжки, писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма. Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать всегда радость, но наступать по неприятельской земле — это радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцевато усаживаются в седлах, лошади прибавляют шаг. Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок. Справа по три, вытянувшись длинную змеёю, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями, дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко, но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы отравленных разведчиков. Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома. Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы, и в глазах читалось горестное изумление. Солдаты, проезжая мимо, робко на него взглядывали и шепотом обменивались впечатлениями. «Серьезный барин, наверное, генерал, ну и вредный надо быть, когда ругается». Вот за лесом послышалась ружейная пальба. Партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали продвигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэтому мы были крайне удивлены, когда услыхали невдалеке частую-частую перестрелку. Точно два больших отряда вступили между собой в бой. Мы поднялись на пригорок и увидали забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон, и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок. Немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав, в чем дело, но отступающие враги, наверное, долго и напряженно ломали голову, кто это так храбро сражается с наступающими русскими. Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников. Очень был забавен один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедляя аллюр. Наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде 10 человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда, но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того, чтобы опять вскочить на лошадь. Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба с сыроварнями, пасекой, образцовыми конюшнями, где стояли очень недурные кони. По двору ходили куры, гуси, в закрытых помещениях мычали коровы. Не было только людей, совсем никого, даже скотницы, чтобы дать напиться привязанным животным. Но мы на это не сетовали. Офицеры заняли несколько парадных комнат в доме, нижним чинам досталось все остальное. Я без труда отвоевал себе отдельную комнату, принадлежащую, судя по брошенным женским платьям, бульварным романам и слащавым открыткам, какой-нибудь экономке или камеристке. Наколол дров, растопил печь и, как был в шинели, бросился на кровать и сразу заснул. Проснулся уже за полночь от леденящего холода. Печь моя потухла, окно открылось, и я пошел на кухню, мечтая погреться у пылающих углей. И в довершение я получил очень ценный практический совет, чтобы не озябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею. На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе, а я ехал полем в шагах в 300 от него, причем мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни, нет ли там немецких солдат или хоть ландштурмистров, то есть попросту мужчин от 17 до 43 лет. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку. Мать уверяла, что ему 16 лет, но ему так же легко могло быть и 18, и даже 20. Все-таки я оставил его. А в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впилась в дверной косяк вершка на два от моей головы. В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски. Она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите готовый завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще, мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязание, открытая книга. Я вспомнил о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать грозное: кто съел мой суп, кто лежал на моей кровати. Дикие были развалины города Ша. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам, мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо труб, каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груди обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска — ресторан. Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли. Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводит на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат. Но когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещение.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Гумилева «Записки кавалериста».
3: Глава третья. Южная Польша. Одно из красивейших мест России. Мы ехали верст 80 от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем. И я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне. Леса сосновые, саженные, и проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком, сияющим просветом вдали, словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан. Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки. Широкие, с узенькими между ними перешейками озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла. У старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно-журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство. В таких местах, что бы ты ни делал, любил или воевал, все представляется значительным и чудесным. Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотание пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие. Они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда, наконец, один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались с друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются? На другой день среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать. И также внезапно, переменным аллюром, мы сразу прошли верст 50. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, матка боска!» И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело. Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная, какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок, скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в 500 друг от друга. Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «Ура!», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого дробного стука пулеметов. Дикое «а-а-а» властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачка шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод, те же медлительность и неуклонность. Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «Ложись, прицел 800, эскадрон, пли!» И я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознания жила уверенность, что все будет как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы. Поздно ночью мы отошли на бивак в большое имение. В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, и я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости, вольно определяющиеся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу. Его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался, или вернее выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет оснований мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор. Но это чувство сменилось бодрым оживлением. Едва мы нырнули по невидной дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности. Разъезд был дальний, поэтому офицер дал нам вздремнуть часа три на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон. И наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в 4 и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами, как на ладони, виднелись три деревни. Одна была занята нами, а двух других ничего не было известно. Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой, словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны и, главное, первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных. Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом, я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся в верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести поехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились в рассыпную, и передо мной взвелось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся. На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко чужого цвета шинелях, изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были в шагах в 30. Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана. С двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо от немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом. Я 10 раз был бы подстрелен, прежде чем вышел из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной. Одна царапала луку моего седла. Я, не отрываясь, смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дисконтом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи. Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородицы, тут же мною сочиненную и сразу забытую поминование опасности. Но вот и конец пахотному полю. И зачем только люди придумали земледелие? Вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения. «Ну, слава богу, было бы ужасно глупо, если бы вас убили». Я вполне с ним согласился. Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Гумилев. Главы из книги «Записки кавалериста». Читает Роман Шахов.
2: Глава четвертая. Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылался ряд разъездов. В состав одного из них вошел и я. Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой. Дети тянулись к нам. Женщины, всхлипывая, причитали: «Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи». В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы. Дальше тянулось поле, над которыми рвались шрапнели. Там на рассвете был бой, и германцы отошли. Дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему. Вправо и влево, почти на каждой квадратной сажени, валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их 40, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути. До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить. Слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса. Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего вольного, когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких сморщенных яблок. «Возьми, пан солдат, то есть добже цукерну». Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять. Пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка. Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца. Но на моих глазах над ним низко-низко разорвался снаряд, и все было кончено. На другой день уже смеркалось, и все разбрелись по сеновалам и клетушкам небольшой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек 10 порасторопнее вышли сразу. Остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти, только стыдились напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны 8 человек, опять-таки по бойчее. В числе их оказался и я. Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям, и он уже 2 раза стрелял. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем. Светила полная луна, но на наше счастье она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись гуськом, побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать. 2 охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер. Прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении,

0: теперь один из храбрейших солдат, считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад. Вот я совсем один, посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. В шагах в 15 вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там тоже затаенное дыхание, тоже веселое сознание опасности, тоже инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь, вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый, холодный, направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, эта луна пробивается сквозь неплотный край тучи. Я вижу перед собой невысокие темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным свистом. Это враг. Столкновение неизбежно. Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз. Я его или он меня? Он нерешительно поднимает винтовку. Я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и я бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение, и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком. Нет, это бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля воет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь. В моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов. Тра-тра-тра. И пули свистят, ноют, визжат. Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов. Там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но, увы, ночной ветер в клочья задрал тучи, круглая красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам в глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего». Мы готовы были плакать с досадой, и назло судьбе все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться, или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик. Однако ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест». Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо услана мягкими, странно пахнущими иглами. Как всегда зимою, я томился по жизни летней природы, и так сладко было совсем близко, вглядываясь в кору деревьев, замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то, что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной головешки теплится робкий тлеющий огонек. Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернутся большие диковинные птицы и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами распустятся душно пахнущие цветы, мир вдоволь нальется бурной красотой для торжественного празднования колдовской и священной Ивановой ночи. Иногда мы оставались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток кабалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных человеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как большая медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в безобразный кусок матово-белого льда и помчится вне всяких орбит, заражая своим ужасом и другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цигарку и с наслаждением выкуривал ее в руках. Курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение. В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысячи человек выстроились стройным четырехугольником. В центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Гумилева «Записки кавалериста».
0: Глава пятая. Было решено выровнять фронт, отойдя верст на 30, и кавалерия должна была прикрывать этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы отъехали, он, скользя по земле и по деревьям, последовал за нами. Тогда мы галопом описали петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас. Мой взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в «Войне и мире» посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, а босс ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу. Это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку. «Так, отлично, задержитесь еще немного, все идет хорошо». И от этих слов по всем фольваркам, канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно. Мы, уланы, беседовали со степными бородатыми казаками, проявляя при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей. К обеду до нас дошел слух, что 5 человек нашего эскадрона попали в плен. К вечеру я уже видел одного из этих пленных, остальные высыпались на сеновале. Вот что с ними случилось. Их было 6 в сторожевом охранении. 2 стояли на часах, 4 сидели в халупе. Ночь была темная и ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Под часок дал выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу 50 человек ворвались во двор и принялись палить в окна дома, где находился наш пикет. Один из наших выскочил и, работая штыком, прорвался к лесу, остальные последовали за ним, но передний упал, запнувшись на пороге, на него попадали и его товарищи. Неприятели, это были австрийцы, обезоружили их и под конвоем тоже 5 человек отправили в штаб. 10 человек оказались одни, без карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок. По дороге австрийский унтер-офицер на ломаном русском языке все расспрашивал наших, где кози, то есть казаки. Наши с досадой отмалчивались и, наконец, объявили, что кози именно там, куда их ведут, в стороне неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились и принялись о чем-то оживленно спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-офицер потянул за рукав австрийского и одобрительно сказал: «Ничего, пойдем, я знаю, куда идти». Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций. В белесых сумерках утра среди деревьев мелькнули серые кони. Гусарский разъезд. «Вот и кози!» — воскликнул наш унтер, выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя своих только что захваченных пленных. Опять пошли в штаб, но теперь уже русский. По дороге встретился казак. «Ну-ка, дядя, покажи себя», — попросили наши. Тот надвинул на глаза папаху, всклокочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось ободрять и успокаивать австрийцев. На следующий день штаб казачьей дивизии и мы с ним отошли версты за 4, так что нам были видны только фабричные трубы местечка Р. Меня послали с донесением в штаб нашей дивизии. Дорога лежала через Р, но к ней уже подходили германцы. Я все-таки сунулся, вдруг удастся проскочить. Едущие мне навстречу офицеры последних казачьих отрядов останавливали меня вопросом: «Вольно определяющийся, куда?» И, узнав, с сомнением покачивали головой. За стеной крайнего дома стоял десяток спешенных казаков с винтовками наготове. «Не проедете», — сказали они. «Вон уже где палят». Только я выдвинулся, как защелкали выстрелы, запрыгали пули. По главной улице двигались навстречу мне толпы германцев, в переулках слышался шум других. Я поворотил, за мной, сделав несколько залпов, последовали и казаки. На дороге артиллерийский полковник, уже останавливавший меня, спросил: «Ну что, не проехали?» «Никак нет, там уже неприятель». «Вы его сами видели?» «Так точно, сам». Он повернулся к своим ординарцам: «Пальба из всех орудий по местечку». Я поехал дальше. Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем, с донесением всегда посылают двоих, и расспрашивая местных жителей, я кружным путем через леса и топи приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал быстро спешиваться для стрельбы. Их было 8 человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников. Нас преследовали. Они поняли, что нас только двое. В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели 3 казака. 2 молодых скуластых парней и 1 бородач. Мы столкнулись и придержали коней. «Что там у вас?» — спросил я бородача. «Пешие разведчики, с 50. А у вас?» 8 конных». Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали. «Ну, поедем, что ли?» Вдруг, словно нехотя, сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипение большой змеи. Передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились на утек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него. Но всему бывает конец. Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. «Батурину пригодится», — говорили они. «У него вчера убили доброго коня». Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки. Штаб свой я нашел лишь часов через пять, и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел, уже под огнем неприятеля. К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать. Как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. С просонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу. Когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки и отшатнулись, услышав громовой голос толстого старого ксенза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. «Что это такое?» — кричал он. «Мне и ночью не дают покою. Я не выспался, я еще хочу спать». Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров. «Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная. Пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки по нам. Да достаньте чистые наволочки». Когда я проснулся, было уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал приказания, а передо мной бушевал хозяин. «Вставайте скорее, кофе простынет. Все уже давно напились». Я умылся и сел за кофе. Ксенс сидел против меня и сурово меня допрашивал. «Вы вольно определяющийся?» «Доброволец». «Чем прежде занимались?» «Был писателем». «Настоящим?» «Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги». «Теперь пишете какие-нибудь записки?» «Пишу». Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным. «Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились». Я искренне обещал ему это. «Да нет, вы забудете! Юзя, Зося, карандаш и бумагу!» И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию. Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так. Через три дня я уже потерял все, и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера, не знаю его фамилии, из деревни, забыл ее название, ни за подушку в чистой наволочке, ни за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые также ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта.
1: Мы читали главы из книги Николая Гумилева «Записки кавалериста». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия понимает и возможности, и риски внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин. Выступая на Евразийском экономическом форуме, президент назвал искусственный интеллект стратегической технологией, обеспечивающей глобальную безопасность и прогресс.
2: В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях Евразэс уже делается. В объединении применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях. Унифицированы правила цифровой коммерции. Используются электронные навигационные пломбы. Действуют интегрированные информационные системы рынка труда. Что же касается искусственного интеллекта, то это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия.
1: Президент добавил также, что целые профессии могут исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума. Искусственный интеллект уже заменяет сотрудников младшего звена. Глава государства подчеркнул, что замена низкоквалифицированных кадров необратима и неизбежна. В Адыгее введен режим чрезвычайной ситуации. Посевная кампания выполнена лишь на 56% из-за обильных дождей и переувлажнения почвы. Техника не может выйти в поля, не засеяны подсолнечник, кукуруза, соя и рис. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Неблагоприятный прогноз погоды сохранится до 6 июня. Власти помогут аграриям с заменой семян и предоставлением спецтехники, добавил Кумпилов. Голосование на выборах в Госдуму в сентябре, вероятно, будет трехдневным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что единый день голосования предполагается 20 сентября. Глава Центра избиркома сообщила, что право участвовать в выборах в Госдуму имеют 18 из 20 политических партий России. Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27 года. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, представленные аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения. Теперь Международная федерация должна вновь созвать руководящий орган и пересмотреть вопрос. По словам Дегтярева, Россия продолжит юридическую работу, включая подготовку к разбирательству в спортивном арбитражном суде. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
5: Фантом жизни принца Делинь. В то время как соседние страны уже потрясало молниеносное возникновение из недр революции первого консула Наполеона Бонапарта, и там несбыточные идеологии сменил дух нашествия и разложения, более благородно именовавшийся военным духом, Вена еще жила старой, беспечной, изящной жизнью, и, занимаясь кабинетной дипломатией и кабинетной стратегией, соблюдая строгий этикет, в то же время предавалась тонким наслаждениям культуры. Никогда, быть может, высшее общество Вены не насчитывало столько блестящих людей, талантов, ученых. Никогда, быть может, это общество не пленяло большим разнообразием прелестнейших женщин. Огражденная победами Суворова от непосредственной опасности, Вена полагала, что опасность уже прошла. Весьма немногие дальновидные умы видели всю связь причин и следствий и предугадывали главные черты эпопеи наполеоновской карьеры и реставрации французской монархии, которые таились в грядущем. Между ними, конечно, виконт Талейран. Русское имя в Вене стояло в эту эпоху чрезвычайно высоко. Старая Вена, окруженная зелеными цветущими предместьями, жила легкой жизнью олимпийцев над сверкающими водами Дуная. Рибопьер приехал в Вену, когда первые блистательные шаги старого Суворова в Северной Италии уже наполняли надеждой союзников. Русский посол граф Андрей Кириллович Разумовский занимал великолепный дом на Ландштрассе, предместье, расположенном на правом берегу Дуная. Он наилучшим образом принял юного камергера и кавалера посольства Сашу Рибопьера, расспрашивал его о петербургских знакомых и, конечно, понизив голос, спросил и о печальной фигуре, вслед за ним вошедшей, как неотступная тень, в кабинет посла. «Это мой друг Дитрих», — вспыхивая, отвечал Рибопьер. Ужасная минута наступила. Неужели ненавистное чучело будет сопровождать его в Вене по улицам? Да он станет общим посмешищем. Неужели он всюду будет за ним таскаться? На балы, вечера? Бедный мальчик шепотом сообщил послу о своем ужасном положении. Этот Дитрих, дядька, или лучше сказать, шпион, приставленный ко мне, ради бога, избавьте меня от мучителя. Сидя на отдаленном стуле, саксонский служака улыбался щучьей своей физиономией. «Не беспокойтесь», — сказал громко посол, — «я это устрою». Затем он повел Рибопьера на половину супруги. Дитрих поднялся и тоже хотел за ними двинуться, но посол приказал ему на немецком языке остаться в кабинете и ждать его возвращения. И Дитрих повиновался. Жена посла, Елизавета Осиповна, рожденная графиня Тун-Гогенштейн-Клёстерле, приняла самое горячее, прямо материнское участие в хорошеньком, пленительно веселом, тонко воспитанном, умном мальчике, заброшенном в новую для него обстановку, в незнакомую столицу. Она сказала, что сама всюду его представит, и для начала повезла к своим сестрам, княгине Лихновской и леди Кленвильям. Между тем, действительно весьма краткой беседы посла с дядькой Дитрихом оказалось достаточно, чтобы он согласился, проживая в посольском доме, не докучать излишеством надзора за молодым человеком, за которого перед императором готов отвечать сам посол. Мало того, Дитрих обязался свои рапорты о поведении камергера и кавалера посольства представлять на просмотр послу. Как этого достиг граф Разумовский, осталось тайной между ним и старым немцем. На другой день утром графиня повезла Сашу к принцу Делинь, у которого собирался цвет венского общества, все венские красавицы, и розами этого чудесного цветника были дочери самого принца, княгини Клара, Флора и графиня Фефе Пальери. Чудная вилла принца, полная сокровищами искусств, окруженная благоуханными садами, являлась истым оазисом старой культуры, былой высокоизящной жизни. Едва графиня Елизавета Осиповна назвала Сашу, как принц Делинь воскликнул: «Сын старого моего друга, любимец боготворимой мной Екатерины Великой!» И, обняв мальчика, усадил с собой рядом на софу. Графиня оставила затем на его попечение кавалера посольства и уехала. Принц повел беседу о мудром боге молчания и о незабвенном прошлом. Екатерина, ее двор, Потемкин воскресали в блестящих характеристиках принца так же, как и под его пером. Саша, со своей стороны, отдался воспоминаниям раннего детства и сообщил много черт из домашнего быта великой монархини, очаровав принца милой, откровенной и веселой манерой повествования. Да мы будем приятелями!» И, вскочив, старый принц увлек с собой юного кавалера посольства и быстро повел его по залам и кабинетам виллы, останавливаясь с ним перед произведениями живописи и скульптуры и выведывая его мнение о них, чтобы определить степень вкуса и познаний Саши. Кавалер выдержал этот экзамен блестяще. Затем в библиотеке принц доставал то один, то другой фолиант или золотообрезный томик классических авторов и остался совершенно доволен сведениями Саши о древности. Наконец, перейдя в концерт-залу, принц испробовал музыкальные познания Рибопьера. Прежде всего, принц спросил его, глюкист он или пуччинист. Конечно, Саша оказался страстным обожателем Глюка и его Ифигении. Принц сел к клавесину, а Саша взял чудную серебряную флейту и весьма удачно исполнил арию из «Бессмертной оперы». Принц распространялся о былой войне поклонников Глюка и Пуччини, когда во главе пуччинистов стояли Мармонтель, скучный педант Лагарн, а во главе глюкистов незабвенный аббат Арно, Сюар и сама королева Антуанетта. Тут принц предался сладким и грустным воспоминаниям о королевской Франции, о дворе несчастного Людовика XVI и перешел к надеждам, которые возлагают эмигранты на Суворова и северного повелителя императора Павла. Принц оставил Сашу Рибопьера завтракать, и когда под влиянием шипучей струи мальчик стал откровеннее, навел беседу на область нежных чувств. Поклонник красоты и старой школы, ухаживатель, он умилился возвышенному благородству взглядов на любовь, высказанных юношей. Своей тайны Саша Рибопьер, конечно, не выдал. Пакеты, спрятанные на его груди, ежемгновенно напоминали ему о скромности. Но он не мог не намекнуть, что питает платоническое чувство обожания к недоступной красавице. «Хотя я и обломок скептической школы, но понимаю вас», — сказал задумчиво старый принц Делинь. «Представьте, что я испытал нечто подобное». И принц рассказал, как ему удалось присутствовать на произнесении обетов одной прелестной послушницей чрезвычайно знатного рода в монастыре, где воспитывалась племянница принца. Конечно, присутствие принца, хотя и спрятанного на хорах за колонной, на этой церемонии было нарушением монастырского устава. «Я составил теорию», — говорил принц Делинь, «что самые рассудительные люди в противоречии себе непременно в своей жизни таят уголок романа. Никто из нас не избег этой дани, этого обола, платимого воображению. Что ж, и я, не следующий вообще мудрости Сократа, я чувствую и признаю эту слабую сторону в моей натуре. Этот неизбежный роман для меня — именно та юная послушница, которая увидала у ступеней алтаря, как тропический цветок, удаленный от лучей солнца. Я помню ее всю окутанную черным, с крестом из голубых лент на груди, широким, как блюдо, — поискал и нашел принц сравнение. О, какой взор она бросила на небо, когда произносила обеты! В нем был и упрек, и немая жалоба, тихое смиренное спокойствие осужденной жертвы. Я и теперь часто вижу ее во сне. Еще чаще я мечтаю о ней бодрствуя. Не могу сказать, что я ее любил, но мне давало усладу строить тысячи воздушных замков, пользуясь этим нежным воспоминанием, хотя я немедленно дул на эти построения и уничтожал их. О моем существовании она, конечно, не узнала. И я не видал ее больше ни разу. Я никому о ней не говорил. Я и не пытался вновь ее увидеть. То было не более как фантом в моей жизни. Но если бы я прожил тысячу лет, этот фантом все бы занимал свое место и не исчез бы. Принц умолк и погрузился в задумчивость. Саша ему сочувствовал от всего рыцарского своего сердца. И перед ним реял образ столь же недоступного фантома его жизни. В открытые окна столовой веяли ароматы цветника и весенняя теплая прохлада баскетов. Веселые звуки жизни в смешанном гуле доносились к ним, к этому старому французскому принцу, видевшему на своем веку крушение всех традиций, всех устоев его родины, и мальчику, прибывшему по воле причудливого монарха из далекой, огромной, холодной и странной России, высылающий сынов своих на защиту алтарей и тронов Европы, как некогда Яна Собесского, спасшего Вену от полчищ турок. Но вот принц Делинь, по его выражению, дунул на воздушный замок своего воображения и, приняв деловой тон, стал наставлять юного кавалера посольства в обычаях двора и света австрийской столицы. «Добрый император Франц, — сказал он, — живет просто в семейном кругу. Вена — город прекрасных женщин, изящного веселья и столица вкуса и утонченности и той высокой простоты, которая дается только избранным натурам. У нас бывают пышные обеды и вечерние приемы, но мы живем легкой олимпийской жизнью, следуя золотой середине Горация. В обществе много непринужденности, но старые обычаи и этикет строго соблюдаются». И, расставаясь с Сашей Рибопьером, принц пригласил его на маленький обед на другой день в самом тесном кругу приятелей и немногих прекрасных дам. Однако на обед должно было явиться во фраке и при шпаге.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: «Плачьте, Грации и Купидоны». Сердце кавалера посольства графа Рибопьера стучало учащенно, когда в дипломатическом парике, во фраке и шпаге, как истый дипломат, выслушав обстоятельные наставления самого посла графа Разумовского и теплые материнские заботливые напутствия графини Елизаветы Осиповны, он подъехал к вилле принца в карете и в компании графа Потце Диборга. Граф был друг Разумовского, и его вниманию вверялся юный кавалер. Сгущались весенние сумерки. Сладко и нежно благоухали цветущие сады предместья. Невыразимо приятные тона окрашивали небо, и мягкие прозрачные тени окутывали Вену и сверкавший Дунай. «Совершенно стиль помпадур», — заметил граф Потце Диборга, указывая юноше на раскраску неба и тонких мелких облачков, столпившихся под догоравшим закатом. Но юному новичку, впервые выступавшему в избраннейшем кружке аристократической Вены, было не до того, чтобы разбирать, в каком стиле разгорелось случайное сочетание цветов в облачках небесных. «Помпадур! Совершенный стиль помпадур!» — повторил Потце Диборга. «Корсиканец, непримиримый враг Бонапарта, граф вместе со знаменитым Паоли стоял во главе партии национальной независимости острова, опираясь на преданное католической вере могучее, неукротимое, наивное и полудикое население гор. Он боролся с партией, к которой примыкали горожане и многие жители долин, с партией французской, во главе которой были фамилии Бонапартов и Арена. Успехи Наполеона разбили его планы, но тут он поступил в русскую службу и, посланный в Вену, явился главным творцом союза Австрии и России. Его благородная внешность, проницательное и страстное красноречие, самое простое и в то же время элегантное обращение поставили графа Потце Диборга, военного дипломата, публициста, одновременно неутомимого и в развлечениях, и в делах, в самые тесные и дружественные отношения с английской и континентальной аристократией. Объединенный ненавистью к Наполеону, со шведским королем Бернадоттом, граф неутомимо составлял политические комбинации и планы военных коалиций для спасения алтарей, престолов, монархического начала и аристократии Европы. Разумовский знал, кому верить юношу Рибопьера, Нити европейской дипломатии сходились в руках графа Потца, равно как и в руках его приятеля виконта Талейрана, которого должен был увидеть Рибопьер на обеде у принца. Но кроме естественной боязни, возбуждаемой мыслью о первых шагах в венском обществе, которыми определялось все дальнейшее, Сашу волновало предстоящее знакомство с сестрой принцессы Марии Вюртембергской, несравненной красавицей Софией Замойской. Она должна была приехать на обед. Рибопьер это знал и еще в Кракове получил наставление, что именно через нее получит свидание с принцессой, необходимое для выполнения поручения, возложенного на него. Все общество, собравшееся у принца де Линь, состояло, кроме юного кавалера посольства, из графа Потца, виконта Талейрана Перегора и графа де ла Биллардери. Из дам, кроме Замойской, присутствовали леди Кленвильям и графиня Флора Врбна. Но как только Саша вступил в гостиную принца и был им представлен собравшимся гостям, все его опасения исчезли. Он вдруг ощутил необычайную легкость. Он был среди своих. Это избранное общество не тяготило его нисколько. Чувство уверенности в себе вызывало уверенность в присутствующих. Так даровитый начинающий актер, выступая в труппе совершенных артистов, находит опору и поддержку в их гении и сам вдохновляется. Сады принца с баскетами, лужайками, холодным и горячим источниками, последний согревался скрытой печкой, статуями, цветущими куртинами и партерами, дышали в окна ароматом, окинутые нежной дымкой теплого вечера. В покоях горели восковые свечи в серебряных канделябрах. Из гостиной все общество прошло в небольшую столовую принца. Обстановка ее, потолок из цельного резного дуба средневековой работы неоценимого достоинства, добытый принцем в Шотландии в упраздненном католическом аббатстве, камин высокой архитектуры, буфет, фламандские картины на стенах, севрский сервиз и дивные вазы, кубки, корзины-чеканки знаменитых мастеров не оставляли желать ничего лучшего. Юный камергер и кавалер посольства имел счастье вести к столу несравненную Софию Замойскую и сесть с ней рядом. Разговор, начатый в гостиной, продолжался и за столом. Говорили о грубом военном духе, овладевшем Европою, о духе насилия, разрушения, варварства, грубого захвата и завоевания, пробужденных в народах Бонапартом. Говорили о том, что мало-помалу военщина уничтожает творческие высшие стремления. Повсюду общество грубеет, утонченная высокая простота сменяется наглостью, треск барабанов и гром фанфар заглушают гармонию Аполлона и Муз, искусство падает. Вена еще остается оазисом культуры, но что сделал Бонапарт с Италией? От Милана до Турина одно зрелище нищеты, тиранства, унижения. Беспощадный режим Бонапарта идет рядом с вопиющим беспорядком и бесстыдным грабежом. Сокровища искусств и древности Италии расхищаются. Виллы, дворцы, монастыри варварски ограблены. И сколько разрушено, испорчено, уничтожено при этом дивных произведений. «Скажите тем, — воскликнул граф Потца де Борго, — скажите тем, кто хочет видеть Рим, чтобы они поспешили, ибо каждый день рука солдата и когти агентов Бонапарта мертвят природные красоты вечного города и обрывают великолепие его убранства. Вы, господа, привыкли к простому и благородному языку древности. Вы найдете эти мои выражения чрезмерно цветистыми и даже слишком напыщенными. Но как живописать вам состояние, в которое впал бедный Рим? Вы его видели столь великолепным, а ныне это почти руины. Некогда, вы знаете, Рим собирал цвет общества всех стран. Сколько иностранцев, приехав туда провести одну зиму, оставались в нем на всю жизнь. Ныне в нем только те, кто не может бежать, да еще те, кто с кинжалом в руках роются в жалких лохмотьях умирающего от голода народа, чтобы добыть его последние гроши. О, несчастная Италия! О, погибающий Рим! Да, с монументами Рима Бонапарт обращается не лучше, чем с народом, сказал принц Делинь. Я оплакиваю до сих пор прелестного мраморного ребенка, которым столько раз любовался. Он одет львиной шкурой и на плече держит маленькую палицу. Очевидно, это Купидон, взявший оружие Геркулеса. Произведение несравненного мастерства и греческого мастерства, если не ошибаюсь. От него осталось только основание. И я написал на нем карандашом: «Плачьте, грации, Купидоны». Самые обломки статуи исчезли. Что сказал бы Винкельман, если бы это увидел? Он умер бы от горести, если бы имел несчастье дожить до наших дней. «Да, да, Рим Винкельмана больше не существует», — воскликнул граф Потца. «Все, что украшало виллу Альбани, что было у Форнезе, Онести, в музеуме Клементи, в Капитолии, вытащено, разграблено, потеряно или продано». «Солдаты, войдя в библиотеку Ватикана, — сказал виконт Толейран, — уничтожили, между прочим, славного Теренция Бемба, чтимый манускрипт. И ради чего? Ради каких-то золотых украшений растерзали они нетленную в веках античную рукопись. А Венера в вилле Боргезе?» — присоединил свой голос и граф Флао де Белардери. «Она ранена в руку каким-то выродком Диомеда?» «Венера отомстила за это оскорбление Бонапарту», сказал принц Делинь, замечая, что беседа приняла грустный оттенок и начинает утомлять дам. И он рассказал, что когда французские войска расположились в Италии, те офицеры, которые доверчиво пользовались туземным хлебом и итальянскими женщинами, скоро почувствовали себя весьма дурно. Одни страдали жестоким несварением желудка, другие... Не буду пускаться в подробности. Бонапарт приказал тогда выписать из Франции женщин и булочников. Хлеба и женщин. Легкое изменение древнего хлеба и зрелищ, заметил Толейран. Все же только в Милане вы найдете хорошо выпеченный хлеб и французских женщин, то есть раздетых, сказал граф Потца, ибо все итальянки всегда одеты, даже зимою. Мода, противоположная парижской. Присутствующие красавицы, одетые не по итальянской, а по парижской моде, улыбнулись. «Что бы ни было, господа, — сказал принц, — как бы далеко не простер свои шаги Бонапарт, ему уже кладет пределы император Великой, дружеской Австрии, Северной державы и его полководец Суворов. Трон русского императора осеняет Европу. Гонимые музы бегут к его ступеням. Художники, артисты находят гостеприимство в Северной Пальмире. Император Поль возрождает рыцарство Европы. Я пью здоровье северного монарха, и сегодня впервые присутствующего среди нас юного камергера Его Величества и кавалера российского посольства графа Рибопьера». Все приветствовали юношу своей непринужденной простотой, веселым умом, воспитанностью и милой скромностью, сразу завоевавшего общую симпатию, а счастливой наружностью привлекшего благосклонные взоры трех прекраснейших женщин Вены, украшавших обеденный стол принца.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: «Звезда и солнце». Застольная беседа приняла шутливый характер милой непоследовательности. Крупная соль светской злости пересыпала сообщаемые сплетни всех дворов и аристократии Европы, но речи точили прямо яд, когда касались ненавистного Бонапарта и его родственников. И хотя принц отвлекал собеседников от политики в область театра, искусств, граций и амуров, как удар сверкающего кинжала прозвучало восклицание графа Потца ди Борга: «Клянусь непорочным зачатием Богоматери, что настанет день, и я убью политически Бонапарта. И этого мало, я брошу своей рукой последнюю горсть земли на его голову». «Ваши слова, милый граф», — заметила несравненная София Замойская, «дышат истой корсиканской вендеттой. Но Бонапарт — военный политический гений. Похороны его будут еще не скоро». «О, графиня, у нас на острове отлично знают всю семью Бонапартов», — возразил граф Потце. «И никто не придавал им такого чрезмерного значения, как это произошло, когда лучшие фамилии Франции были гильотинированы или стали эмигрантами. Среди ничтожеств и наш Бонапарт прослыл гением. Поверьте, графиня, на нашем острове все так умеют душить своих врагов и прокрадываться в их дома незримыми тропинками». «Нет пророка в его отечестве», — сказала Замойская. Она все время тихо беседовала с Сашей Рибопьером, расспрашивая о Петербурге, о Кракове. Она желала знать, хороша ли княжна Лопухина и как далеко пошли ее отношения к императору. «Княжна мила черными кудрями и очами черными, как ночь», — отвечал Рибопьер. «Так мне это казалось в Петербурге. Но теперь в соседстве яркого солнца отдаленная звезда померкла. Вы так еще юны, а уже научились льстить. Но мы получили здесь достоверное сведение, что княжна прекрасна и приковала к своим прелестям императора Поля прочнейшими цепями». «Видясь ежедневно с Анной Петровной, — сказал юный дипломат, — император почитает ее своим другом и привык в ее обществе отдыхать от своих занятий». Замойская поднесла белый пальчик к алым, как лепесток розы, устам и, улыбаясь, покачала прелестной головкой. «Я узнаю сына мудрого бога молчания. Ваш ответ прекрасен безупречной тактичностью. Благодарю вас, графиня. Но мы знаем, что отношения, существующие между монархов, московитов и чернокудрой княжной, превышают простую дружбу. О, мы знаем здесь много, знаем все», — продолжала красавица. «Мы знаем, что княжна особенно увлекается вальсом и, начиная день реверансами перед императором, вечер проводила в объятиях юного рыцаря, кружась в вихре любимого танца. Да-да, не краснеете, не краснеете так. Боже мой, он краснеет, как невинная девица». «Графиня, вы не правы», — вспыхнул и дрогнувшим голосом, в котором звенело негодование, сказал Саша Рибопьер. «Имя княжны не имеет пятна. Самая чистая дружба связывает ее со мной и с императором». «Пусть так. А чего же, однако, император Поль не перенес этого раздела дружбы между ним и вами? Он не удовольствовался одной своей половиной и не захотел иметь соперника даже в таком невинном чувстве. Дорогой граф, мы ведь знаем, что ваш приезд в Вену кавалером посольства есть на самом деле почетная ссылка».
3: «Клянусь вам, графиня, — пылко ответил кавалер, — клянусь, что вы совершенно ошибаетесь. Я всегда рад был посещать милое семейство, в котором обычно появлялась княжна. Я тоже люблю вальс. Я готов был проводить с ней приятные часы невинных забав. Я, наконец, танцевал с ней вальс охотно. Однако на это имелся особливый приказ императора».
2: «Приказ императора танцевать с княжной вальс?» — удивилась Замойская. «Может ли быть такой приказ издан?»
3: «Приказ словесный. императору было угодно высказаться, что он желает, чтобы княжна всегда танцевала вальс именно со мной. Вы знаете, графиня, слепую преданность русских их государям? Слово самодержца — закон для подданного. Боже мой, так вы танцевали с княжной единственно только из верноподданнической преданности? Бедная княжна! Но я не верю. Черные очи и черные кудри волшебно действуют на мужское воображение. За мой

Но если бы вы все знали, то никогда не настаивали на ваших подозрениях. Откуда, однако, вы все знаете? Сестра Марианна обыкновенно читает мне все письма царевны Силаниры. Подавая кисть винограда Рибопьеру, шепнула ему Замойская. «О, если так, то как же вы можете, графиня, подозревать, что я, что мои отношения к Анне Петровне, ну, что я ею растрепан? Уже ли вы это прочли в письмах той особы, перед которой благоговею, образ которой есть мое священное достояние?» Касаясь кружевного жабо, скрывающего медальон Силаниры, сказал пылкий мальчик. Замойская не отвечала на его вопрос с жестоким коварством. «Приказ всегда танцевать вальс», — качая головкой, говорила она. «Да это прямо сцена из Данте, где тени преступно влюбленных парочек несутся в кружении вечного вихря. Если вы поступали в точности, исполняя повеление вашего монарха, то почему же он вас выслал из пределов своей империи? Очевидно, тут что-то не так. Если такой могущественный автократ принужден был отдалить вас, юношу 16 лет. 17, графиня! Пискнул кавалер. Пусть так, но все же юношу, очень юного юношу. Если государь положил между собой и вами тысячи верст расстояния, явно вы покусились на что-то особенно ему дорогое, и что мог похитить именно такой юный юноша. «Я вам скажу все, графиня», — измученным голосом сказал мальчик. «Государь выслал меня за то, что я в самом деле нарушил его повеление. Я танцевал, держал Пухину за талию. А этот способ танцевать государь почитает нескромным. Вот за что я выслан, если только можно назвать ссылкой, доставленную мне государем возможность быть в Вене, столице вкуса и обитания прелестнейших женщин. Так вот истинная вина. Вот страшное деяние ваше. Ах, вы в самом деле государственный преступник, и, очевидно, император выслал вас к нам в Вену, чтобы вы здесь усовершенствовались в хороших манерах. Но ведь и об этой вашей тайне мы здесь осведомлены, и все из тех же писем», — сверкнув лукавыми глазами, шепнула мальчику Полька. Лицо юного кавалера приняло трагическое выражение, и он не мог сказать ни единого слова. «Да, в письмах было подробно сказано, как вы держали княжну обеими руками за талию, а она бросила ручки вам на плечи, и как вы до того засмотрелись друг другу в глаза, что даже не заметили наблюдавшего из-за ширмы императора. Мы все знаем здесь, мы все знаем», — шептала безжалостная Полька. «Мы знаем, например, что вы прибыли сюда не один, а вместе с вашим другом Дитрихом». Холодный пот выступил у кавалера при этих словах красавицы. Ему даже показалось, что из сада в балконную дверь заглянула и улыбнулась изрытая оспой щучья морда ротмистра и понесло знакомой вонью отвратительного кнастера. Саша молчал, и глаза его наполнились слезами. Взглянув на него украдкой, Замойская сжалилась и поспешила шепнуть ему: «Успокойтесь, милый граф. Царевна Силанира не осуждает вас за увлечение вальсом с московской красавицей, тем более что благодаря ему она получила преданного посла. Завтра же вы будете приняты сестрой Марианной. А теперь придайте более беспечное выражение вашему лицу. О, как юна еще ваша дипломатия! Ну, потому-то вас и выбрали курьером для исполнения важного поручения». «Если меня выбрали для исполнения важного, как вы, графиня, говорите, поручения», — сказал, оправляясь и боязливо оглядываясь на окружающих, не заметили ли они его волнения, кавалер посольства и камергер двора Его Величества Императора Всероссийского, «то из чего следует обратное тому заключение, которое вы изволили дать. Значит, юность лет моих не препятствует доверию к моей дипломатии, которая, надо думать, старее моих лет». «Милый граф, вы ошибаетесь», — сказала безжалостная красавица.

0: вам потому и верили важнейшие поручения, что никому и в голову не могло прийти нечто подобное доверить такому младенцу. Оставайтесь же как можно дольше таким чистым и нежным младенцем, и вам еще долго будут вверять важнейшие тайны. Помните, что сказано о младенцах в Писании? Таковых есть Царствие Небесное. И Замойская так сладко заглянула в глаза мальчику, что у него захватило дыхание, невообразимо блаженное, до боли, до страдания, чувство, смешанное с непостижимой грустью, наполнило все его существо, и ему опять захотелось плакать, но уже от восторга. Увы, далекий царственный образ, предмет его платонического обожания, померк перед живой красавицей, сидевшей так близко к нему, оправдывая собственное его поэтическое сравнение, что в соседстве яркого солнца отдаленная звезда меркнет. Юноша безумно влюбился в Замойскую и с этого вечера стал ее рабом и пажом.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
0: Русская шваль и саксонский батард. В начале обеда принцу подали большой конверт с гербом. Вскрыв его, принц объявил: «Наш милый шевалье де Сакс извиняется, что никак не может прибыть к обеду, он будет позднее. Но чтобы заслужить прощение невольной манкировки, шевалье шлет нам новое свое стихотворение «Плод музы изящной». Я прочту его за десертом». Единодушные рукоплескания были ответом. За десертом Делинь в самом деле прочел французское стихотворение шевалье такого содержания: «Я покоился на ложе опьянения, Морфей сомкнул мои глаза. Мне казалось, что я был с Глицерой, и наслаждение открыло мне небеса. Минерва посылает мне мудрость, Венера — привлекательность, красоту, Геба — свежесть, юность, Марс — лавры и честь. Вак говорит: пей, Аполлон — пой и прими эту лютню, если она тебя пленяет. Получи, — говорит Плутос, — если тебя тянет к золоту. Амур мне говорит: люби, и я люблю». «Превосходно! Прелестно! — восклицали все. «Какая непринужденность! — сказал граф Потсадиборга. «Тут есть закутанность тонкой мысли», — заметил виконт Толейран де Перегор. «И заметьте, какая естественность», — присовокупил граф Флао де Бильярдери. «Скажу только, что, избирая, несомненно, лучший дар небес, шевалье слишком скромен, и прочие дары его не миновали. Хотя бы лютня, Аполлонов дар, звучит под его пальцами очень мило. Его буриме, его верле, его триолеты». «И надписи», — вставил Толейран. «Да, и надписи. Все это с таким вкусом сделано. Что касается даров Марса, то кто не знает храбрости шевалье?» Встали из-за стола и перешли в концерт-залу и библиотеку. Делин подошел к Рибопьеру и, отведя в сторону, сказал ему: «Шевалье де Сакс сейчас будет. В Вене его все любят. Он имеет здесь обширнейшее знакомство. Это самый приятный в обществе человек, но он ненавидит русских. Вы знаете его историю, граф?» «Знаю, принц», — отвечал Рибопьер. «Эта история скоро будет иметь развязку. Но я хотел вас предупредить, прежде чем шевалье де Сакс явится. Узнав, что вы русский, он приложит все усилия, чтобы к вам придраться и вызвать. Будьте же осторожны. Шевалье де Сакс, быть может, первая шпага Вены». «Принц, я благодарю вас за предупреждение, несомненно, вызванное расположением ко мне», — с достоинством отвечал кавалер русского посольства. «Но я надеюсь не подать повода к столкновению. А если шевалье так же искусно умеет придираться к честным людям, которых в первый раз в жизни видит, как и писать стихи, то мое правило, принц, ни на что не навязываться и ни от чего не отказываться. «Прекрасное правило, граф», — крепко пожав ему руку, сказал принц Делинь и, обняв за плечи, повел к дамам, севшим в библиотеке у огромного открытого в сад венецианского окна. История шевалье де Сакса была такова. Незаконный сын герцога Максимилиана Саксонского, блестящий красавец, известный храбрец, он прибыл в Россию во время фавора Платона Зубова, желая служить в русских войсках. Как водилось, он был представлен Екатерине, и красивая внешность, ум, благородство характера, эрудиция и широкое образование, тон и приемы истого аристократа привлекли внимание и благорасположение великой монархини. Она отозвалась о достоинствах шевалье с отличной стороны. Этого было достаточно, чтобы возбудить в подозрительную ревность Платона Зубова. Фаворит искал, как бы уронить в глазах императрицы саксонского батарда. Но шевалье безупречностью поведения и отлично ревностным прохождением службы не давал повода к малейшему хотя бы упреку. Тогда обдуман был российский способ погубить де Сакса. Орудием подкопа Платон избрал 16-летнего мальчика, князя Щербатова. На гулянье в Екатерингофе Щербатов, будучи почти незнакомым с де Саксом, подъехал к нему и, дерзко глядя в лицо, крикнул: «Коман ву портеву?» «Сюр мон шваль!» — сквозь зубы процедил де Сакс и, повернув лошадь, отъехал в сторону. Непереводимая игра слов. Щербатов, спрашивая по-французски о здоровье де Сакса, буквально говорит: «Как вы себя носите?» На что де Сакс и отвечал: «На лошади», произнося «шваль». Щербатов строит на этом каламбур. «Как? Я шваль? Прошу быть свидетелями, что этот саксонский батард меня первый оскорбил», обратился Щербатов к своим спутникам. «А я же с ним ссоры не искал, но осведомился об его здоровье, что между изящными кавалерами принято во всей Европе». «Он тебя первый оскорбил? Он первый!» закричали хором всадники. «Ищи ему отомстить! Сатисфакция! Сатисфакция!» «Ладно, он у нас попляшет. Господа, прошу вас завтра ко мне пожаловать, и мы пойдем кое-что искупить». «Что такое? Что купить хочешь?» — закричала Ватага. «Оружие, достойное саксонской швали. А именно, палицу Геркулеса. Ха-ха-ха! Вот славно! Палицу Геркулеса! Ха-ха-ха! Великолепно придумано!» В тот же день по городу разнесся слух, что де Сакс придрался к Щербатову и оскорбил его. На другой день это уже говорили при дворе. На третий день вся история, весьма приукрашенная, дошла и до государыни. «Удивляюсь, что с мальчишкой связался», — с сомнением сказала Екатерина. «Что-то плетут. Шевалье столь благовоспитан и человек разумный. Платон, разузнай, верно ли?» Платон рассыпался в похвалах де Саксу. «Зная шевалье как живого, вспыльчивого, но благородного и чести исполненного, невозможно предположить, чтобы с мальчиком беспричинно в драку полез». «Я и говорю, разузнай», — сказала государыня. Платон разузнал и со смиренной миной доложил, что, к сожалению, все правда. Шевалье грубо оскорбил князя Щербатова, вежливо осведомившегося лишь о состоянии его здоровья, и назвал его русской швалью. «Это с каких же пор мои подданные стали пред саксонцами швалью?» — вспыхнув, сказала государыня. С тонкой улыбкой Платон Зубов доложил, что тут особая есть причина, почему шевалье вопрос о здоровье за оскорбление принял, а Щербатов этой причины не знал. «Какая же, братец, причина? Что за миракль?» «Шевалье, хотя собою и изряден, но с женщинами весьма не храбр. Можно даже сказать, совсем в дело не годен. Будучи, можно так выразиться, игрой природы смешанного пола».
2: «Что ты говоришь? Как это смешанного пола?»
0: «Гермафродитус», — важно насупившись, сказал Платон Зубов. Екатерина вспыхнула, потом улыбнулась. «Что за глупости?» — сказала она.
2: потом задумалась, вздохнула, покачала головой и, промолвив: «Ах, бедный, бедный», больше уже о нем не вспоминала. В тот же вечер при выходе из театра князь Щербатов в сопровождении оравы пятиметров и либертинов, имея в руках модную толстую суковатую палку, называемую палицей Геркулеса, напал на шевалье де Сакса и ударил этой палицей, крича: «Вот тебе за русскую шваль, саксонский батард!» Затем толпа сорванцов оттеснила не помнившего себя от бешенства де Сакса, и князь Щербатов, вскочив в кабриолет, помчался, махая над головой дубинкой и крича: «Побил саксонского батарда!» Причем французское слово заменял соответственным русским. Через час уже происшествие было доложено государыне. Она велела арестовать де Сакса и немедленно выслать вон из России, чтобы землю ни рюриковской, ни саксонской кровью не заливать. Князь же несовершеннолетен, есть мальчик, а де Сакс первый начал. Пусть же сей батард окажется выкидышем. И де Сакса арестовали и выслали. Подвиг Щербатова прославлен был в свете, и даже толстые сучковатые дубинки, подобные той, какой русский князь побил саксонского, стали носить наименование «щербатовских». Можно себе представить негодование де Сакса, в особенности, когда он узнал всю подкладку этого приключения. Он стал посылать вызовы Зубову, считая его главной пружиной интриги. Ответа не было. Зубов был трус от природы. Да и Екатерина возмутилась и вступилась за своего любимца. Ею были употреблены дипломатические пружины, и проживавшему в Вене шевалье де Саксу было лично его величеством римским императором запрещено настаивать на дуэли. Де Сакс покорился. Все венское общество было на его стороне. Ненависть шевалье обратилась на всех русских, и достаточно было появиться в венском высшем обществе новичку, русаку, чтобы де Сакс сделал все возможное, дабы поставить русскую шваль, как он действительно стал звать после проделки с ним русских, к барьеру. Рыцарский дух, возросший в последовавшие царствования, тогда еще был слаб в русском дворянстве, и обыкновенно де Сакса избегали встречать, а то и спешили совсем из Вены скрыться.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: планете Радиозвезда. Терри Пратчетт. Рассказ «Очень веская причина поверить в Санта-Клауса». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Было поистине чудесное утро из тех, что заставляют радоваться жизни. Вентиляционная решетка звякнула о стену, в тишине пустого офиса показалась пара черных башмаков. Некто в красном тулупе сначала выбрался сам, а затем втащил свой мешок. Пишущие машинки дремали под своими чехлами, телефоны стояли спокойные и безмолвные, запах теплого ковра наполнял комнату, и светился маленький зеленый огонек офисного компьютера. Санта посмотрел на скомканный листочек, который держал в руке. «Шутка, само собой», — хмыкнул он. Огонек мигнул. Монитор, один из дюжины стоявших в тени, осветился. Появившиеся буквы составили слово «прервано». Затем последовало «извините». И, наконец, «это ничего, что я проснулся». Санта снова глянул на письмо, зажатое в руке. Без сомнения, это было самое безупречно составленное письмо из всех когда-либо полученных им. Чрезвычайно редко письма к нему были отпечатаны и продублированы 50 тысяч раз. И практически ни одно из них не содержало прайс-лист и подробный каталог товаров. Зато довольно часто попадались на розовой бумажке с кроликами. «Ну уж раз вы дух величайшего из праздников с тысячелетним стажем работы, вам не привыкать быстро принимать решения в неожиданных ситуациях». «Дай-ка погляжу», — сказал Санта. «Стало быть, ты Том?»
2: «Том, да. Торговые офисные машины».
1: «Ты не говорил, что ты компьютер?»
2: «Мне очень жаль. Я не знал, что это важно».
1: Санта сел на стул и, крутанувшись на нем пару раз, принял таки решение. «Так, сейчас 3 утра, и ему еще предстоит посетить 40 миллионов домов». «Послушай меня», — сказал он так мягко, как только мог. «Компьютерам не полагается верить в меня. Это все для детей. Ну, ты знаешь, такие маленькие люди с руками, с ногами».
2: «А они?»
1: «Что они?»
2: «Они верят в тебя».
1: Санта вздохнул. «Конечно, нет», — сказал он. «Думаю, электричество во всем виновато».
2: «А я — да».
1: «Извини».
2: «Я верю в тебя. Я верю всему, о чем сообщаю. Приходится. Такая у меня работа. А если я вдруг усомнюсь в том, что 2 + 2 = 4... Придет человек, снимет крышку с корпуса и начнет ковыряться в платье. Поверь мне, это не то ощущение, которое хочется испытать дважды».
1: «Это ужасно!» — воскликнул Санта.
2: «Я вынужден день за днем рассчитывать заработную плату. Знаешь, у них тут вчера была рождественская вечеринка, а меня они не пригласили. Мне даже воздушного шарика не дали. И уж, конечно, меня никто не поцеловал».
1: «Подумать только».
2: «Один просыпал орешки на клавиатуру, ну, хоть что-то. А потом они разошлись по домам и оставили меня здесь работать все Рождество».
1: «Знаешь, мне тоже кажется, что так нечестно.
3: Но послушай, компьютеры ведь не могут испытывать какие-либо чувства, сказал Санта. Это просто глупо.
2: Так же глупо, как то, что один толстяк успевает за ночь пролезть через миллионы дымоходов.
1: Санта немного смутился. Тут ты прав. Он снова поглядел на записку. Но, понимаешь, я не смог принести тебе все эти подарки. Я даже не знаю,
3: что такое терабайт.
0: Мы читали рассказ Терри Пратчетта «Очень веская причина поверить в Санта-Клауса». Радиозвезда.